0: а также не перегружать электросети в домах, когда свет дадут. 10 тысяч человек эвакуировали из коммуны и Сюртет в департаменте Восточные Пиренеи во Франции из-за распространения лесного пожара, сообщает телеканал BFM TV. Власти департамента сообщили об эвакуации 25 муниципалитетов, находящихся в районе лесного пожара. Метеорологическая служба Франции объявила о риске возникновения лесных пожаров в понедельник. 7 департаментов на юго-востоке страны отнесли к очень высокому риску. Еще 41 департамент находится в зоне высокого риска. По информации Le Monde, во Франции уже сгорело более 2000 гектаров леса. Причиной возгорания стала аномальная жара в Европе. Больше всего пострадали Франция, Испания и Португалия. В общей сложности в странах сгорело более 17 гектаров леса. Сборная Норвегии обыграла команду Бразилии за выход в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Игра закончилась со счетом 2-1. За норвежцев оба мяча в этой игре забил нападающий Эрлинг Холланд. У проигравших с пенальти отличился Неймар, который завершил после матча карьеру в сборной. Соперник Норвегии определится в матче Мексика и Англии. Их встреча начнется через час. Начало матча между Англией и Мексикой отложили на час из-за погодных условий. Об этом сообщил телеканал Sky Sport. Причиной стала угроза грозы возле стадиона. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге временами дожди, плюс 17, плюс 19. В Москве местами осадки, днем в российской столице от 20 до 22 градусов.

0: Audio Stories.
1: Датчанин Филипп Халлун использовал свой музыкальный талант, чтобы создать для сына уникальный подарок ко дню рождения. Он написал песню со словами «Я люблю тебя» на 521 языке мира. Этот трогательный жест установил новый мировой рекорд Гиннесса. Число 521 выбрано не случайно. Оно отсылает к дате рождения мальчика – 21 мая. Филипп владеет несколькими языками – датским, английским, арабским, а также немного говорит на иврите, французском и китайском. Чтобы перевести ключевую фразу на сотни других языков, ему потребовались специальные инструменты и помощь сторонних специалистов. Основой песни стала небольшая гитарная мелодия, которую музыкант сочинил для Уильяма еще до его рождения. Несмотря на 20-летний опыт написания и продюсирования музыки для артистов со всего мира, этот проект стал для Филиппа особым вызовом. Главной сложностью оказалось добиться правильного произношения на всех языках и записать их так, чтобы звучание получилось плавным и гармоничным. Идея произведения проста и глубока. Через слова «Я люблю тебя» на языках всего мира автор хотел донести до сына мысль о вечной и безусловной любви. В результате необычный подарок не только стал семейной реликвией, но и вошел в историю мировых рекордов.
0: Audio Stories.

0: Послушай, Зин, не трогай Шурина. Какой не есть, а он родня. Сама намазана, прокурена. Гляди, дождёшься у меня. А чем болтать, взяла бы Зин. В антракт сгонял в магазин. Что, не пойдешь? Ну, я один, подвинься, Зин.
1: Ой, Вань, гляди, какие карлики. В джерси одеты, не в шевьёк.

0: Stories.
1: Задумывая город на Неве, Петр I не стремился создать очередную русскую крепость. Его мечтой был достойный соперник Амстердаму, порт с продуманной системой каналов и четкой геометрией пространства. Император настаивал на прямых улицах, лично обозначал их направление с помощью вех и требовал от домовладельцев вести застройку строго вдоль протянутых между вехами нитей. Тех, кто нарушал предписания, ждали серьезные последствия. Построенные здания могли конфисковать, а владельцев оштрафовать. В 1721 году в официальных указах впервые появилось понятие «перспективной улицы» – широкой, прямой и уходящей вдаль сухопутной магистрали. Первые архитекторы усердно воплощали замыслы монарха. Доминико Трезини разработал для Васильевского острова строгую планировку – 3 продольных канала и 62 поперечных канала линии, вдоль которых надлежало возводить дома. Петр I намеревался превратить остров в маленькую Голландию и сделать его центром новой столицы. Французский архитектор Жан-Батист Леблон предложил еще более амбициозный проект. Он вписал территорию Петербурга в правильный эллипс и запланировал сделать Васильевский остров центром, от которого во все стороны расходились бы широкие лучи главных улиц. Однако этот замысел не выдержал проверки реальностью. Каналы на Васильевском острове оказались слишком узкими и заболоченными. В итоге их пришлось засыпать. Судьбоносный поворот в развитии городской планировки произошел в середине 30-х годов XVIII века. После разрушительных пожаров 1736 и 1737 годов, практически уничтоживших деревянную застройку, императрица Анна Иоанновна учредила комиссию о Санкт-Петербургском строении. Архитекторы Петр Еропкин, Михаил Земцов и Иван Коробов взялись за перепланировку. Они сосредоточились на прокладке широких прямых магистралей, которые могли бы препятствовать распространению огня между деревянными домами. Именно тогда возникла знаменитая трехлучевая система от Адмиралтейства. Ее эффективность оказалась настолько высокой, что она сохранялась на протяжении столетий и учитывалась в генеральных планах развития города даже в советский период. Аудио сторис.

0: «Маяк».
1: Над нашими домами разносится набат, и затемнение улицы одела. Ты обучи любви Арбат, а дальше, дальше наше дело. Ты обучи любви Арбат, а дальше, дальше наше дело. Гляжу на двор арбатский, надежды не тая, вся жизнь моя встает перед глазами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда пребудет с нами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда пребудет с нами. Расписки за винтовки с нас взяли писаря, но долю себе выбрали мы сами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда пребудет с нами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда пребудет с нами.

0: душа твоя всегда, всегда пребудет с нами.
1: Аудио сторис.
2: Леса занимают треть суши, однако их распределение по планете крайне неравномерно. Например, площадь российских лесов превышает 830 миллионов гектаров. Это сопоставимо с территорией 5 Франций, тогда как в Катаре или Монако лесных массивов нет вовсе. Некоторые лесные территории поражают своими особенностями. Дождевые леса Амазонии ежегодно получают до 12 метров осадков, а в дельте Ганги расположился крупнейший в мире мангровый лес. В умеренном климатическом поясе преобладают смешанные леса. Хвойные деревья выделяют фитонциды – вещества, которые уничтожают бактерии, благодаря чему воздух в сосновых борах приобретает почти стерильную чистоту. Лиственные породы выполняют роль природных насосов. Так один взрослый дуб за лето извлекает из почвы и испаряет до 40 тонн воды, заметно охлаждая окружающую среду. Такие леса местами простираются на тысячи километров, а где-то сохранились лишь небольшими островками среди урбанизированных и сельскохозяйственных ландшафтов. Россия может похвастаться и весьма необычными лесными уголками. В Калининградской области находится знаменитый «Танцующий лес», где стволы сосен причудливо изогнуты, напоминая петли. В Крыму на территории заказника «Новый свет» у подножия горы Сокол растет можжевельник возрастом 1300 лет. В этих чащах обитает бурый медведь. Взрослый самец может весить до 600 килограммов и за одну ночь преодолевать расстояние в 30 километров в поисках кедровых орехов или ягодных полян. Тропические леса кардинально отличаются от умеренных. Деревья здесь не сбрасывают листву и тесно переплетаются между собой, обвитые лианами толщиной с человеческую руку.
1: Аудио сторис.

Доброй ночи. С вами Василий Стрельников. Это «Бессонница» – программа, которая выходит в эфир каждое воскресенье в 23:07. Ночь – странная территория. Здесь мысли звучат громче, чем слова. Иногда именно сейчас приходит понимание, что было настоящим. Если вам есть что вспомнить, напишите. Присылайте свои истории и музыкальные заявки на sonsobaka.radiomayak.ru.

0: Studio Stories.
1: Шкала ученого Даниэля Габриэля Фаренгейта известна в мире давно и до 1790 года считалась общемировой. По одной из версий, в ее основу легла шкала Рёмера. Система Фаренгейта опирается на три ключевые точки. За 0 градусов была принята температура соляного раствора, смеси льда, воды и хлорида аммония в соотношении 1 к 1 и 1. Температура таяния льда соответствовала 32 градусам, а нормальная температура человеческого тела – 96 градусов. Благодаря практичности и точности для своего времени шкала Фаренгейта надолго закрепилась в англоязычных странах. Шкала Цельсия, предложенная шведским ученым Андерсом Цельсием в 1742 году, изначально выглядела иначе, чем сегодня. Ее автор стремился избежать отрицательных значений и потому выбрал в качестве нулевого деления температуру кипения воды. 0 градусов выступал верхним пределом, а 150 градусов – нижним. Согласно этой версии шкалы, лед начинал таять при 100 градусах. Перемены внес коллега Цельсия, шведский естествоиспытатель Карл Линней. Для удобства он изменил систему так, что 0 стал обозначать температуру замерзания воды, а 100 градусов – температуру ее кипения. Именно простота и прямая связь с состояниями воды сделали шкалу чрезвычайно удобной для науки и повседневного использования. На протяжении 18 века из-за вклада Линнея шкалу называли шведской. В следующем столетии – 100-градусной, и лишь изредка упоминали имя создателя. Окончательное название – шкала Цельсия – Международный комитет мер и весов утвердил только в 1948 году. После внедрения метрической системы эта шкала стала ее логической частью.
0: Аудио сторис.

Постучишь, не открою, позвонишь, не отвечу, а напишешь письмо, порву. Не надейся напрасно, что в один день прекрасный вдруг раскаюсь и позову.

0: Радио Сторис.
1: Улиток начали употреблять в пищу еще в древности. Например, в Риме их собирали в садах представители низших и средних слоев общества. Первое упоминание об улитках во французской кулинарии датируется 1390 годом. Они фигурируют во французской средневековой книге о домохозяйстве. Долгое время этот продукт, как и лягушек, считали странным, но ели. В том числе из-за религиозных ограничений. Католическая церковь относила улиток к категории рыбы, что позволяло употреблять их в пост, включая Великий пост. На протяжении следующих двух столетий в парижских кулинарных книгах улитки появлялись редко. Авторы порой даже извинялись за включение столь сомнительного ингредиента в рецепты. Перелом наступил в XIX веке. В 1814 году, после разгрома Наполеона, русские войска во главе с императором Александром I вошли в Париж. В честь российского монарха французский дипломат Шарль Морис де Талейран-Перегор устроил званый обед, кухней которого заведовал Мари-Антуан Карем из Бургундии. Карем решил удивить гостя и подал необычное блюдо – улиток с чесноком, петрушкой и маслом. Александр I был в восторге, и вскоре улитки вошли в моду среди аристократии, как во Франции, так и в России. Это блюдо закрепило за собой название «Улитки по-бургундски».
0: Аудио Сторис.

0: Аудио сторис.
1: Город Самобах покоится на глубине озера Атитлан, водоема, окруженного тремя вулканами. Озеро почитается как священное. Согласно легенде, именно из него вышли первые майя. Археологические находки на глубине 30 метров включают остатки нескольких зданий разной величины и древний храм с сохранившейся парадной лестницей. Ученые относят эти сооружения к 250 году нашей эры, периоду, когда государство майя еще не достигло пика своего расцвета. Среди прочих артефактов обнаружены керамические изделия, алтари, курительницы и резные стелы.

0: именно из фамилии первооткрывателя «сам» и слова «абах» в переводе с языка майя «камень». Сегодня Самабах включен в туристический маршрут по ключевым городам майя в Гватемале.
1: Аудио сторис. Не секрет, что друзья

0: не секрет, что друзья убегают в припрыжку, не хотят на цепочке сидеть.
1: Их заставить нельзя ни за какую коврижку, от безделья и скуки в

0: Маяк. Кто главный лекарь в русской классической музыке?
1: Все. Так красиво, настолько без нажима, без излишеств.
2: От каких недугов следует принимать классическую музыку?
3: Отечественные композиторы. Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим».
2: Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок.
3: Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк.
2: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
3: Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
2: Или просто позвоните в студию во время эфира.
3: Каждую среду и четверг с 17:00.
4: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Вы можете выпить теплого молока с медом, а можете включить маяк. Бессонница – это интерактивная программа в прямом эфире, в которой вы можете рассказать о себе, передать привет другим полуночникам, заказать красивую ночную песню, а потом заснуть. Бессонница – в воскресенье в 23:07 на «Маяке».

0: сторис.
1: В повседневной речи картофель привычно называют овощем. Это просто и понятно. И редко кто с этим спорит. Однако с точки зрения ботаники все несколько сложнее. Картофель относится к многолетним травянистым растениям семейства посленовых. В этом же семействе находятся томат, баклажан и перец, так что родственные связи у него вполне очевидные. Распространенное представление о том, что мы едим корень картофеля, ошибочно. На самом деле в пищу употребляют видоизмененный подземный побег, то есть часть стебля. Характерные глазки на поверхности клубня – это почки. Именно из них впоследствии развиваются новые ростки. Иными словами, картофелина служит не для поглощения воды из почвы, а для накопления питательных веществ и вегетативного размножения растения. Вегетативное размножение – удобный механизм. Новое растение, выросшее из части материнского, практически полностью ему идентично. Для сельского хозяйства это большое преимущество. Так можно оперативно размножать нужные сорта, сохраняя их свойства без неожиданных изменений.
0: Аудиосторис. Я ходил по белу свету, знался с умными людьми. Счастье есть и счастья нету, есть любовь и нет любви. Уж я к ней и так, и эдак, со словами и без слов, обломал немало веток.

ни хозяйки, ни усадьбы. Да чего же не везет? У людей сплошные свадьбы, у меня сплошной развод. Уж я к ней и так, и эдак, со словами и песлом обломал немало веток, наломал немало дров.

0: В Москве 4 часа.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. За действиями Киева стоит и Берлин, и Париж, и Гага, и Осло, и Вашингтон, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. По его словам, боевые действия начинались как специальная военная операция, однако теперь продолжаются как война. Представитель Кремля объяснил роль западных стран в трансформации спецоперации на Украине.
2: Идет война, это настоящая война. Вы знаете, почему война? Потому что начиналось все как специальная военная операция. Продолжается как война, потому что за Киевом стоит и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, к сожалению, и Вашингтон. Потому что им помогают целиться через их спутники, им помогают наводить зарубежное вооружение на наши цели через всю их инфраструктуру. В этих условиях мы должны отдавать себе отчет. Киевский режим способен на все.
3: А вот вы перечислили все эти западные столицы. Тогда напрашивается вопрос сам собой. А что мы с киевским режимом отношения выясняем? С ними надо выяснять отношения, разве нет? С поджигателями войны?
2: Это фактор, который усугубляет ситуацию. Я имею в виду фактор Европейского Союза, который постепенно превращается в военно-политический блок.
0: Контакты Москвы с представителями администрации США Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером носят довольно частный характер, а в российской столице их всегда будут рады видеть, добавил Песков.
2: Разумеется, мы сохраняем свою открытость к мирным переговорам. И для нас было бы предпочтительно достигнуть всех наших целей посредством мирных дипломатических переговоров. Надеемся, что Евросоюзу все-таки окончательно обрушить эти перспективы не удастся. И в этом плане мы надеемся на продолжение усилий по оказанию услуг доброй воли со стороны американских посредников.
3: Уитков Кушнер написал западные СМИ, что они чуть ли не ежедневно на связи с Москвой. Это действительно так?
2: Ну, это, наверное, будет преувеличение, но контакты действительно по имеющимся каналам носят достаточно частый характер. Они сейчас заняты, станут посвободнее, их всегда будут рады видеть в Москве.
3: И пока конкретные даты не маячат.
2: Нет.
3: Даже, да?
0: Контакты президента США Дональд Трамп в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что спецпосланник Стив Уиткоф и его зять Джаред Кушнер будут готовы в удобное время приехать в Москву. Об этом сообщил ранее помощник президента России Юрий Ушаков. Украина отказалась от гуманитарной акции в Константиновке по передаче тел погибших украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России. По мнению ведомства, Киев не сделал ничего для того, чтобы тела погибших были захоронены родными. При этом в министерстве рассказали, что свыше 20 представителей СМИ из разных стран заявили, что хотят приехать в Константиновку, чтобы присутствовать при передаче тел украинских военных. Севастополь временно обесточен из-за украинских атак на энергоинфраструктуру за пределами города, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он уточнил, что на объектах введен особый режим. Соцобъекты перешли на резервные схемы электроснабжения. Губернатор призвал горожан экономить заряд телефонов и использовать их только для экстренной связи, а также не перегружать электросети в домах, когда дадут свет. Из-за отсутствия напряжения все эти троллейбусы утром на линии не выйдут. Американский президент Дональд Трамп может провести очередной разговор с российским лидером Владимиром Путиным после встречи с Зеленским на саммите НАТО в Турции. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника США. Хозяин Белого дома намерен встретиться с Зеленским в среду 8 июля. Он намерен обсудить все возможные варианты завершения конфликта. Путин провел, напомню, последний телефонный разговор с Трампом 5 июля. Задержка пассажирских поездов произошла из-за неблагоприятных погодных условий в Костромской области. Об этом сообщили в пресс-службе Северной железной дороги. По их данным, на участке Шарья-Мантурово задерживается более чем на 4 часа пригородный поезд с сообщением Буй-Шарья. Также задержан пассажирский поезд номер 1 с сообщением Владивосток-Москва более чем на 2 часа, говорится в сообщении. Принимаются все необходимые меры для сокращения времени. Опоздание, по данным Костромского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до 10 утра в регионе ожидаются дождь, местами сильный, гроза, град и ветер. Нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар заявил, что завершает выступление за национальную команду. Об этом он сообщил после матча 1/8 финала чемпионата мира против Норвегии, в котором бразильцы уступили со счетом 1-2. В этой игре Неймар забил единственный гол своей команды, реализовав пенальти в добавленное время. Для 34-летнего форварда Сантоса это был 4-й чемпионат мира в карьере. Всего в составе сборной Бразилии Неймар провел 130 матчей, в которых забил 80 голов. Матч 1/8 финала между сборными Англии и Мексики перенесли на час из-за грозы, передает BBC. Игра начинается только сейчас. Матч пройдет на стадионе «Ацтека» в Мехико. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня, 6 июля, в понедельник, в Санкт-Петербурге временами дожди, плюс 17, плюс 19 градусов. В Москве местами осадки, в российской столице в дневные часы от 20 до 22 градусов.

кроватке лежишь, радостно нам и тревожно, малыш, стань человеком.

0: стань человеком.
1: Аудиосторис.
2: В 2002 году голландские ученые ввели термин «синдром болезни выходных», описав ситуацию, когда люди заболевают сразу после начала отдыха, несмотря на стойкость в течение рабочей недели. Опрос почти 2000 человек показал, около 3% регулярно чувствуют недомогание на выходных или в отпуске. Типичные симптомы – головные боли, усталость, простуда, мышечные боли и тошнота. Чаще они проявляются в первую неделю отдыха, особенно во время длительного отпуска. Причина кроется в уровне кортизола – гормона стресса. В период напряженной работы перед отпуском его выработка повышается и мобилизует защитные силы организма. Но как только человек расслабляется, уровень кортизола резко падает, и иммунная система снижает активность. Ситуация усугубляется сменой режима сна и питания, а также контактом с новыми микробами. Предотвратить синдром можно, если начать готовиться к отдыху заранее. За 2-3 недели до отпуска важно высыпаться, правильно питаться и снизить рабочую нагрузку. Так переход к отдыху будет менее резким.
1: Аудиосторис.

0: мечтаем каждый о своем, но объявляется подъем, когда к казарме снятся сны. Капрал командует вперед, а сам, конечно, отстает и на войне, и без войны. Молитвы знаем на зубок, но больше верим в котелок, в котором булькает крупа. Девчонки с нас не сводят глаз, сегодня с нас, а завтра с вас любовь, она слепа. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом, лучшей работы я вам сеньорой не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу. В субботу нас под барабан выводят строем в кегельбан, а впереди капрал идет. Но все равно всегда распахнуто окно, в котором нас улыбка ждет. Мы четко знаем всех невест и в гарнизоне, и окрест, а также барышень и вдов. Но лично я для рандеву ищу веселую вдову 17 годов. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом. Лучшей работы я вам, сеньоры, не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу. Пехота топчется в пыли, капрал орет, рубай, кали, а мы хотим рубать компот. Капрал, голубчик, не ори, ты отпусти меня к Мари, пока еще девчонка ждет. А впрочем, черт тебя дери, не отпускай меня к Мари, и через 80 лет тебе, капрал, за долгий труд штаны с лампасами сошьют, а может быть и нет. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом, лучшей работы я вам, сеньоры, не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу.
1: Маяк. Это мы. Это про нас.

0: Audio Stories.
1: Москва веками росла естественным путем вокруг Кремля, старинных дорог и оборонительных сооружений. Именно поэтому ее уличная сеть получилась столь извилистой. Улицы и переулки редко выстраиваются в параллельные линии, а вместо этого причудливо петляют, то сужаясь, то расширяясь. Исторически дороги расходились от Кремля, следуя древним торговым маршрутам. Кольцевые магистрали формировались на месте оборонительных укреплений. Сначала здесь возводили валы и крепостные стены, а со временем они превращались в транспортные артерии и условные границы города. Внутри этих колец застройка развивалась стихийно. Множество мелких земельных участков порождало сеть узких тропинок, так называемых проулков, которые постепенно разрастались до статуса переулков. Проезды прокладывались не по плану, а там, где было удобнее пройти. Они огибали владения знати, природные препятствия, вроде ручьев и оврагов, а также границы слобод. Ярким примером такой органичной, неправильной планировки служит Кривоколенный переулок. Он дважды меняет направление под прямым углом и по форме напоминает латинскую букву «С». До 1901 года его официальное название звучало еще выразительнее – «Кривое колено». Аудио-сторис.

0: Audio Stories.
1: Историки считают, что рецепт теста из муки и воды попал в Италию из Древнего Китая по Великому Шелковому пути. Есть свидетельства раннего распространения пасты. Арабский путешественник XII века Аль-Идриси упоминал блюдо под названием «итрия» – «полоска». Так до сих пор называют спагетти на сицилийском диалекте. А нотариальный акт из архива Генуи от 4 февраля 1279 года подтверждает существование изделия под названием «макаронис». В XIII веке в Венеции тесто замешивали на яйцах и муке из мягких сортов пшеницы, запекая его наподобие лазаньи. Богатые ели пасту со специями, миндальным молоком и сахаром, бедняки – с чесноком, овощами или сыром. Тогда же в Неаполе начали готовить сухую пасту из муки твердых сортов пшеницы и воды. Окрестности города подходили для выращивания зерновых, а климат – для сушки макаронных изделий. Вокруг Неаполя появились фабрики по производству спагетти и пенне. Изначально сушка пасты была трудоемким процессом. Тесто пропускали через цилиндр, получая пряди лапши. Затем натягивали их на палки и выставляли на солнце и ветер. Иногда для ускорения нанимали работников, которые ходили с макаронами и отпугивали животных кнутом. Главной угрозой была непогода. В XVI веке изобрели сушильные аппараты. Это снизило стоимость пасты и уменьшило зависимость от погодных условий. Примерно тогда же в Италию завезли помидоры, хотя их долго опасались употреблять в пищу. Первый рецепт пасты с томатами зафиксировали в 1839 году. А в 1906 году Анджело Витантонио запатентовал первую ручную лапшерезку, заметно облегчив приготовление пасты в домашних условиях.

0: Аудиосторис.
1: Грибневики – организмы, которые внешне напоминают медуз и оболочников, но выделенные в отдельную систематическую группу, привлекают внимание не только зоологов, но и физиологов. Их главная отличительная черта – гребни из ресничек, которые расположены вдоль желеобразного тела. Когда реснички ритмично вибрируют, возникает эффект, похожий на радугу. Он появляется не из-за люминесценции, а благодаря преломлению света. Особое внимание современной науки сосредоточено на происхождении грибневиков и их роли в эволюционном развитии многоклеточных животных. Известно, что у высших животных на стадии эмбрионального развития формируются три зародышевых листка – эктодерма, эндодерма и мезодерма. При этом у примитивных кишечно-полосных – гидр, медуз, кораллов – присутствуют только первые два листка, из которых развиваются кожные покровы, пищеварительный тракт и нервная система. Грибневики занимают промежуточное положение между кишечно-полосными и другими многоклеточными животными. Исследования их эмбрионального развития выявили появление зачатка третьего – мезодермального слоя. У высших животных именно из него развиваются соединительная и мышечная ткани. Они участвуют в формировании мускулатуры, опорно-двигательного аппарата, кровеносной системы. Пока ученым не удалось установить, какие факторы спровоцировали возникновение новых типов клеток у грибневиков. Именно поэтому эти организмы имеют большое значение для изучения эволюции многоклеточных организмов.

0: Audio Stories.
1: Устрицы – продукт с древней историей. Археологические находки свидетельствуют, что их употребляли в пищу еще 12 тысяч лет назад. В Древней Греции моллюсков нередко подавали на пирах, порой дополняя экзотическими специями. В Средневековье жители прибрежных районов собирали устриц во время отлива. К XVIII веку они прочно вошли в повседневное меню. Мелкие устрицы стали популярной закуской в пабах, а крупные шли в рагу. Масштабы потребления поражают. Считается, что в одном только Эдинбурге ежедневно съедали до 100 тысяч устриц. В XIX веке в Лондоне устрицы были удивительно дешевыми. Дюжину свежих моллюсков можно было приобрести дешевле буханки хлеба. Их ели прямо на улицах, а портовые города буквально утопали в грудах раковин. Характерно, что в романе Диккенса «Посмертные записки Пиквикского клуба» один из героев замечает: «Бедность и устрицы всегда идут рука об руку». И для той эпохи это было чистой правдой. В России устрицы приобрели статус деликатеса отчасти благодаря литературе. Например, Чехов в рассказе «Устрицы» сделал моллюсков символом роскоши. При этом долгое время русские аристократы относились к сырым гадам скептически. Лишь к XX веку устричные ужины в Петербурге

воскресенье в 23:07. Не спится? Значит, внутри есть разговор, который не закончился днем. Давайте его продолжим. Пишите, делитесь тем, что не дает уснуть. Email son@radiomayak.ru.

0: Никасон, культуролог прошлого. Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам в 8 часов вечера. Воспитательный знак.
1: Решающая встреча ребят с книгами происходит за школьной партой. Если эта встреча протекает в творческой обстановке, где главное – жизнь, а не зубрежка, то может появиться вкус к чтению. С ним не рождаются, любовь к чтению – неврожденный инстинкт. Если же это происходит в бюрократической обстановке, если книге уготована печальная участь объекта проработки, переписывания, изложения, скучный грамматический разбор и так далее, если ее будет душить привычная схема опрос-отметка, то ребенок может овладеть техникой чтения, но вкуса к чтению не приобрести. Дети будут уметь читать, но читать будут только по обязанности. А помимо заданного урока, даже если им по плечу куда более сложные и разнообразные задачи, начнут увлекаться комиксами. Возможно, по той простой причине, что в них нет ничего школьного.
0: Писатель, сказочник, журналист Джани Радари.

0: Audio Stories.
1: Фермеры выращивают личинок устрица коя в специальных резервуарах с теплой чистой водой, а после оседания на дно переносят их на защищенные морские плоты в подвешенных металлических сетках или пластиковых корзинах. Устрицы растут здесь 2-3 года. За это время их регулярно поднимают из воды, чистят от водорослей и проверяют здоровье, удаляя больных особей. Затем наступает этап нуклеации, ручной операции, которой учатся почти 5 лет. Мастер под лупой вырезает лоскуток мантии, живой ткани, которая вырабатывает перламутр, из устрицы донора. Затем помещает его вместе с полированным шариком из раковины пресноводной мидии внутрь устрицы хозяина. Процесс занимает не больше минуты на одну устрицу. Опытный мастер выполняет сотни таких операций за день. После этого моллюсков снова подвешивают под плоты. Устрица начинает обволакивать чужеродный шарик перламутром примерно по 1 мм в год. Рост жемчуга акоя длится от 2 до 4 лет. Все это время фермеры защищают плантации от хищников, звезд и осьминогов, очищают раковины от ила, борются с ядовитыми водорослями и противостоят угрозам вроде тайфунов, способных разрушить плоты. По истечении срока устрицы вскрывают. Лишь малая часть жемчужин оказывается идеальной, круглой, с чистым блеском и без пятен. Остальные используют для бус второго сорта или в косметическом производстве. Так японцы компенсируют дефицит природного жемчуга за счет кропотливого труда.
0: Audio Stories.

0: В Москве 5 часов.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Атаки киевского режима носят террористический характер, так как направлены против инфраструктуры, которая не имеет никакого отношения к ВПК. Об этом Дмитрий Песков заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что ВСУ активизировали удары по гражданским объектам из-за ухудшения ситуации на фронте.
2: Главное, наверное, не риторика, а действия. Действия носят террористический характер. Киевский режим наносит удары по объектам нашего энергетического комплекса, по объектам гражданской инфраструктуры, которая, собственно, к военному комплексу, к ВПК не имеет никакого отношения. В этом абсолютно очевидное террористическое проявление киевского режима. Почему это активизируется сейчас? Потому что динамика на фронте неумолимо становится хуже с каждым днем для Киева. Наши войска продвигаются. Константиновка – это очень существенный рубеж, является важнейшим шагом на пути взятия такого важного, ну, я бы сказал, общего укрепрайона, как Краматорск и Славянск. Здесь ни у кого не должно быть сомнения, что наши военные планомерно идут, и мы видим конкретный результат.
0: Дмитрий Песков перечислил конкретные страны, которые, по мнению Москвы, несут ответственность за эскалацию.
2: Идет война, это настоящая война. Вы знаете, почему война? Потому что начиналось все как специальная война. Операция. Продолжается как война, потому что за Киевом стоит и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, к сожалению, и Вашингтон. Потому что им помогают целиться через их спутники, им помогают наводить зарубежное вооружение на наши цели через всю их инфраструктуру. В этих условиях мы должны отдавать себе отчет. Киевский режим способен на все.
3: А вот вы перечислили все эти западные столицы. Тогда напрашивается вопрос сам собой. А что мы с киевским режимом отношения выясняем? С ними надо выяснять отношения, разве нет? С поджигателями войны?
2: Это фактор, который усугубляет ситуацию. Я имею в виду фактор Европейского Союза, который постепенно превращается в военно-политический блок.
0: Муссируемых в западной прессе сообщений о вероятном ударе России по польской территории стало слишком много. Однако это просто ужастики, сказал Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.
3: Появились статьи британской и польской прессе. Они пишут о том, что Россия в связи со всем происходящим готовится в ближайшие несколько месяцев, не исключено, что нанести удар по Польше. Вы видели эти?
2: Ну, ужастиков очень много публикуется в отношении Российской Федерации. Им в любом случае есть смысл думать. На территории Польши находится очень много предприятий, которые делают дроны, которые потом летят в нашу сторону, которые атакуют наших военных. И, конечно, в этом ничего хорошего нет.
3: Нужно помнить им о том, что ситуацию могут довести вообще до любого развития.
2: Слушайте, я бы не превращался в такого, знаете, предсказателя какого-то апокалипсиса, но то, что это происходит на территории Польши, это вот просто чистая констатация. Вы помните публикацию нашего Министерства обороны, список предприятий с перечнем мест, где эти предприятия находятся географически, по многим странам Европы.
0: Отдельно пресс-секретарь президента прокомментировал контакты с американскими представителями. Он подтвердил, что Москва поддерживает регулярные связи со спецпосланником президента США Стивом Виткуфом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Однако, по его словам, сообщения западных СМИ о якобы ежедневном общении с ними являются преувеличенными. Президент США Дональд Трамп планирует связаться с главой российского государства Владимиром Путиным после того, как 8 июля обсудят на встрече с Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре урегулирование украинского конфликта. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на должностное лицо США высокого ранга. По словам американского чиновника, слова которого приводятся в публикации, Трамп планирует поговорить с Зеленским о том, как можно прекратить войну. Как отмечалось ранее, Путин в телефонном разговоре с Трампом отметил готовность Москвы к дипломатическому урегулированию украинского конфликта на основе российских подходов. Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле выросло до 3342 человек, сообщают власти. Более 86 тысяч семей получили помощь. 17 тысяч жителей остаются без крова. Полностью разрушены 190 зданий, 856 получили значительные повреждения. В ходе поисково-спасательных операций спасены 6462 человека. Землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июля. июня были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7.2-7.5. Футболисты сборной Бразилии впервые за 36 лет не смогли добраться до четвертьфинальной стадии на чемпионате мира по футболу. На мировом первенстве этого года команда проиграла норвежцам со счетом 1-2 в 1/8 финала. В составе норвежцев дубль оформил нападающий Эрлинг Холланд. У проигравших с пенальти отличился Неймар. Норвегия впервые в истории пробилась в четвертьфинал мирового первенства. Соперником команды на этой стадии станет победителем пары Мексика. Англия. Их матч проходит в эти минуты после первого тайма. Счет в матче 1-2 в пользу сборной Англии. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Москве синоптики местами обещают небольшие осадки и днем в российской столице от 20 до 22 градусов.

0: пока вы спали.
1: С новым утром, друзья мои, с новым днем, с новой неделей. Вот он и пришел, понедельник. А помимо этого пришло 6 июля, а в Москве 5 часов 10 минут. У микрофона Николай Свистун, и у нас с вами сегодня 2 часа на обсуждение актуальных новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, и на анонсы того, что будет происходить в эфире «Маяка» в течение ближайших часов. Плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3 – это номер для ваших сообщений. Сообщения можно, как всегда, отправлять через мессенджеры «Макс», «Ватсап» и «Телеграм». Расскажите, пожалуйста, про свои планы на отпуск. Может быть, вы собираетесь вот-вот, может быть, уже вернулись и боретесь с желанием категорическим продолжить этот отпуск, а у работодателя совершенно другая точка зрения. Тут, кстати, может кому-то понравится инициатива, согласно которой хотят родителям, ну, то есть людям, у которых есть такие вот маленькие люди, называются дети, им продлевать отпуск. Правда, возникает счет, такой вот вопрос, а за чей счет этот банкет? Потому что, хорошо, если в коммерческой организации работает человек, надо как-то работодателя обязать оплачивать несколько более такой долгий период простоя или отсутствия сотрудника на рабочем месте. Если это государственная организация, ну, тоже формально все как бы вроде бы бесплатно, но мы же понимаем, что все равно это за наши налоги все существует. В общем, тут есть, конечно, вопросы. Самое главное, если речь идет о коммерческих организациях, чтобы наличие детей не стало препятствием для устройства на работу. Знаете, у нас все еще жив вот этот сексизм, когда юных девушек, даже компетентных, не хотят брать на работу. Говорят, она же потом уйдет в декрет. Что же нам с этим делать? Поздравлять, что делать, разумеется. Ну, в общем, жизнь продолжается у нас, несмотря ни на что. Но если вам вдруг не милые любимые коллеги и вообще работа после отпускного такого вот периода, то есть советы, да, которые дали ни много ни мало в НИИ психиатрии, между прочим. Целый НИИ серьезный пришлось задействовать. Совет, на самом деле, довольно простые. Не врываться в работу сразу после отпуска, 2-3 дня побыть дома, попытаться восстановить режим сна хотя бы, ложиться пораньше, вставать пораньше, ну, то есть как-то вам придется сделать во время работы, и добавить легкую физическую активность. Но, знаете, если это не поможет, есть, оказывается, услуга нытинга. Есть люди, которым можно просто позвонить тем или иным способом и вот просто пожаловаться на судьбу. Это не психологическая помощь, они не будут вас препарировать, эти люди, учить вас жить. Ничего этого не будет происходить, вот просто взял, поныл, успокоился и с чистой совестью пошел на работу. Есть еще разновидность этого же, когда человек подберет аргументы, например, если у вас какой-то спор произошел, подберет аргументы, которые убедят вас в том, что все вот вокруг неправы, а вы только являетесь тотальным молодцом и красавчиком. Ну или красоткой, в зависимости от, сами понимаете, чего. Надеюсь, дорогие друзья, что ныть вам не очень хочется, несмотря на понедельник. Давайте дружно его встретим под музыку на «Маяке».

как будто, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю, мне так не хватает вас.

как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: пока вы спали.
1: +7 967 103 55 33. Напоминаю номер для ваших сообщений, которые можно отправлять через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram. Ну а мы тем временем перенесемся в пространство утренних напитков и заодно в Японию. Там уже не совсем утро, и все, кто хотел с утра зарядиться соответствующими напитками, это сделали. Но вот тут любопытное исследование произошло в Токийском университете. Там решили выяснить, а как текстура посуды влияет на наши вкусовые ощущения. Ну, причем понятно, да, кто-то любит чашки такие более такие вот грубые керамические, кто-то наоборот гладкие, но здесь самая интересная часть исследования касается, ну, того, что называют сливсом или капхолдером, вот эта манжета, которая охватывает обычный картонный стаканчик, чтобы мы не обожглись, когда в стаканчике окажется содержимое приятной температуры. И вот собрали 92 добровольцев, выдали всем кофе из двух стаканов. Один был обернут вот этой манжетой из крафтовой бумаги, шероховатой, а другой из гладкой. Кофе был абсолютно одинаковым, одинаковая температура, все, в общем, идентичное. И, вы знаете, оказалось, что если сначала попить из стаканчика с крафтовой вот этой вот манжетой, а потом из гладкой, то выясняется, что кофе вот во втором случае как-то менее кислит, например. Но вот такой неожиданный эффект от, казалось бы, совершенно неважной детали, про которую многие и вовсе забывают, и потом ходят вот так вот немножечко извергают из себя лексику, потому что были же, лежали же на выходе. Нет. Ну, в общем, да. Оказывается, вряд ли можно улучшить вкус кофе. Вот это вряд ли получится, действительно. Потому что бывает такого качества кофе, который никакой посудой не спасешь. Но, помимо того, что можно избежать ожогов, можно еще и вкусовые ощущения поправить. О том, что такое каппинг и как правильно дегустировать кофе, как оценить его вкус, аромат. Об этом в среду на минувшей неделе говорили в программе «Как знать» наши дорогие коллеги и создатель Раф Кофе и автор книги «Баристология» Глеб Невейкин. Там много было интересного. Послушайте полную версию на медиаплатформе «Смотрим», если вас, в принципе, интересует эта тема. Ну, а для затравки вот вам небольшой фрагмент.
2: Перед вами зерно, вот зернышки стоят. Вот да. Если вы возьмете...
3: Глеб принес нам прямо 5 тех самых экземпляров.
2: Экземпляров у меня полно. Можете аромат оценить вот в одной и в другой?
3: Так,
2: вот,
3: давайте я беру сначала зеленое зерно. Я чувствую некую кислинку.
2: Так, поменялись.
3: Да, вот здесь кислинка, а там как-то мне...
2: Отличаются.
3: Здесь что-то хлебное. Больше понравился, да, вкус поблагороднее.
2: Отличаются. Вот. Mm-hmm. И вам надо понять, вам надо инвестировать в вашу большую сумму достаточно, mm-hmm, правильно купить надо. У вас вот такой образец, такого размера. Его можно пожарить и на следующий день попробовать.
3: Почему на следующий день?
2: Если сразу попробовать, то если сразу после обжара, там много углекислого газа, он будет забивать вам вкус.
3: Mm-hmm.
2: Это не очень правильно. Mm-hmm. И поэтому вы жарите, на следующий день пробуете. Крупного помола в чашку насыпаете. Есть такая определенная процедура.
3: Угу.
2: И вы ложкой, я принес специально ложки.
3: О, ух ты, кругленькие.
2: И вот такой специальной ложкой пробуете.
3: Красивая ложка, кстати.
2: Ложка красивая, но вы пробуете жидкость.
3: Надо в рот засовывать зернышко?
2: Нет, я покажу, как это делается.
3: Так.
2: Вот ложка с жидкостью.
3: Так.
2: И вам надо кофе, а это кофе, ну, представьте, распылить во рту.
3: Ага. Ух ты!
2: Угу.
3: Какой интересный звук.
2: И таким образом вы... Фишка в чем? Вы распыляете звук кофе во рту, у вас получается весь рот задействован в восприятии вкуса.
3: Угу.
2: Плюс вы перемешиваете с кислородом, с воздухом. Это как увеличительное стекло, вкус становится ярче.
3: Угу.

0: Пока вы спали.
1: Доброе утро, пишет нам наш постоянный слушатель Слава из США. Интересная тема про кофе. Прорабатываю эту тему. У вас там вечер же, наверное, да, еще? Может быть, не стоит прямо сейчас? Дождитесь утра. Мы тут тоже всей страной уже прорабатываем. Кто-то уже давно прорабатывает, кто-то только начал. Там, кстати, довольно интересное исследование, если его полностью почитать. Университет такой частный есть в префектуре Токио. Тюо, он пишется по-русски. Ну, можете найти. Там они много чего попытались исследовать. И странно, что, правда, только на одноразовых стаканчиков сконцентрировались, потому что некоторые считают, что вообще из картона пить неправильно. Это все ересь, и так поступать недостойно. Ну, опять же, у каждого здесь свое мнение. Тем временем, товарищи из компании Colossal Biosciences, которые обещали нам всех воскресить, и птиц вымерших, ну и понятно, к чему тут идет дело, вспомнили, что, мы же обещали еще и мамонта. И такие, ну, знаете, наверное, не получится прям точно мамонт, будет похоже на гибрид азиатского слона и мамонта. Ну, то есть, индийского слона себе представили, мысленно покройте его шерстью. Если мысленных усилий недостаточно, прибегите к помощи нейросетей. Сейчас они легко вам это все изобразят. Вот что примерно сделают. То есть, вот прям с такими бивнями классными не получится. А ведь браконьеры уже потирали руки. Думали, вот это мы сейчас получим добычу и как из этого всего понаделаем чего-нибудь. Нет, так, видимо, сразу не выйдет. Ну, посмотрим. В общем, пока дальше разговоров-то тут дело не идет. Наговорить можно чего угодно. Биологи тем временем из университета Миннесоты разорвали просто научное сообщество новостью о том, что они создали ни много ни мало первую синтетическую клетку, которая была собрана целиком из неживых химических компонентов и впервые наблюдали после создания полный жизненный цикл, то есть рост, поглощение питательных веществ и деление. Ну, то есть, иными словами, что же это? Игра в Бога дошла до того, что сумели создать что-то вот такое живое из заведомо неживого. Значит, главная загадка – мироздание. Обычная живая клетка, напоминают нам, содержит миллионы молекул. Ну, а вот эта синтетическая SPAD cell намного проще действительно. В основе нее липосома, только пузырек из жировых молекул, который имитирует мембрану клеточную. Внутри такие плазмиды, это небольшие кольца ДНК. Но оказалось, что вот такой комбинации вполне хватило для того, чтобы произошло то, что произошло. Очень интересно, если это не будет опровергнуто, если еще кто-нибудь из наших частых экспертов даст нам комментарий по этому поводу, я думаю, что нам будет всем ужасно интересно это послушать. Надеюсь, это произойдет. Ну а пока музыка на маяке.

0: пока вы спали.
1: 30-килограммовый самолет смогли создать итальянские студенты. Не только создать, но и запустили его. И он даже пролетел 59 метров. Большая конструкция, размах крыла почти 20 метров. С чем это сравнить? Ну, вообще, 20 метров — это много. Давайте так, самый первый школьный норматив, спринтерский — это 30, что, в общем, всего в полтора раза больше. Ну, я думаю, многие видели в музеях или на постаментах штурмовик Ил-2. Так вот, у штурмовика Ил-2, нашего замечательного самолета Победы, 14,6 метра размах крыла. То есть тут больше, причем только из бумаги все сделано. Тут же попали в книгу рекордов Гиннесса и, в общем, абсолютно заслуженно. Выглядит конструкция довольно впечатляющим образом. Полюбопытствуйте в интернете, если вам эта тема интересна. Ну, а мы пока послушаем Павла Агаркова. Это преподаватель школы развития «Маяк», физик, который является еще и автором цикла «Летние эксперименты». И все это в программе «Хочу все знать» выходит. И вот 28 июня в воскресенье шла речь о других летательных аппаратах, о воздушных змеях. И там тоже было много интересной фактуры, и сколько самый большой змей в мире весил, и самое главное, как сделать змея в домашних условиях, ну и вообще, с чего вся эта история началась.
2: Змей, вот этот вот самый летающий, который нам всем известен по фестивалям каким-нибудь, красивым летним прогулкам, появился достаточно давно, а именно практически 5000 лет назад. По разным источникам, некоторые говорят, что всего лишь 5 век до нашей эры, некоторые говорят, вот с появлением первых шелковых тканей, как раз таки с 1200-1600 года до нашей эры. То есть изобретение совершенно не новое, это очень древняя штука, и, соответственно, в летописях встречается. Конечно, родиной является Китай. Как раз таки там появились первые шелковые ткани. И змеев начали изготавливать как раз-таки из этих шелковых тканей, из бамбуковых палочек, которые были очень легкие, опять-таки произрастали в Китае, и вот этой вот шелковой ткани. И, соответственно, запускали змеев в разных странах, и в разных странах они и по-разному использовались, самое главное, разные как-то обозначали и символизировали. Для Китая они имеют огромное значение, потому что они очень часто этих змеев делали в форме дракона. Я думаю, многие представляют себе вот в китайской мифологии обязательно вот этого длинного дракона бескрылого. И это как раз-таки и были вот эти вот самые воздушные змеи. И они очень много всего символизировали. Благополучие — это символ богатства, символ самого императора, символ силы.

0: пока вы спали.
1: Неожиданно всплыла повторно новость из, по-моему, аж октября прошлого года про самое длинное слово в русском языке. Тогда все принялись считать буквы, и вот в одном из патентов, причем средство, кажется, от астмы, всплыло вот это прилагательное тетрагидропиронилциклопентилтетрагидропиридопиридиновое, 55 букв. И вот, знаете, подумали-подумали в Институте русистики и сказали, что можно в целом сделать его еще длиннее, вот это слово, то есть 55 букв, это совершенно не рекорд. Ну, конечно, в принципе, русский язык не так, наверное, удобен для конструирования подобных лексем, как, скажем, немецкий, там можно вообще без ограничений нанизывать эти корни. Но вот сказали, что если радикалов еще подбросить, и тут я подумал, а кто же должен сделать это слово длиннее? Химики, которые обычно радикалами свободными занимаются. Ну, то есть что-нибудь еще такое присоединить вот к этим уже упомянутым соединениям, и тогда все получится. Ну, нет, оказывается, радикал это и в лингвистике. Лингвистики тоже термин существующий. Ладно, ждем новых языковых достижений. Пока будем разбираться с тем, что есть. А есть у нас много всего в русском языке, с чем не всегда и не все идет ладно. Но на наше счастье, на страже изящной словесности стоит Татьяна Юрьевна Гартман, которой я и передаю слово.
0: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о словообразовании, о том, как происходит этот процесс и что получается на выходе. Интересную тенденцию подметил Александр Пушной. Давайте послушаем его рассуждения.
3: Я люблю Митрофанову, да? Соответственно, я митрофил. Вот. А если, например, есть человек, который боится меня, который любит Митрофанову, то он метрофилофоб. А если, например, есть человек, который изучает тех, кто боится таких, как которые любят Митрофанову, то он метрофилофобовед. А если он косит под человека, который изучает тех людей, которые боятся тех, кто любит Митрофанову, то получается, что он квази-митрофилофобовед. Ну и так далее. Можно прилеплять, и получается, что интересное как бы словообразование получается, но в этом процессе существуют, конечно же, какие-то совсем за предел выходящие случаи.
2: Мысль интересная. Да, действительно, если мы прибавляем какую-то новую часть к слову, то получаем новое слово с новым значением. И такие кубики можно складывать, казалось бы, до бесконечности. А теперь представьте, что бы получилось, если бы Александр Пушной любил не только Митрофанову, а всех ведущих «Маяка». Тогда бы он был Митро, Руже, Сила, Ника, Новиченко, Картаева, Махарадзе, Фил. Извините, если я кого-то забыла. О чем это говорит? О том, что русский язык невероятный, безграничный и удивительный. И это в очередной раз докажет Сергей Стилавин. Он придумал новое слово. Все по той же схеме Александра Пушного.
4: А вы лично кушали, задам такой гурманский вопрос, кушали с ананасом мясо? Ну вот опишите, пожалуйста.
5: Супер нежной консистенции и очень хорошо сочетается с любыми другими овощами, что удивительно.
4: Угу. Сергей Сергеевич, значит, такой ананамяс такой, да, получается, ананамяс.
5: Ананамяс, да.
4: Ананамяс, да.
2: Ананас плюс мясо равно ананамяс. Отличное новое слово. Кстати, если подобным образом складывать продукты, входящие в состав блюда, то такие названия можно получить. Например, свекла рыб или яйца лук. Но для словообразования прибавлять к слову можно и суффиксы. И если до вас никто не соединял какой-то конкретный корень с каким-то конкретным суффиксом, то рекомендую соединить и получить новое слово. Оно, такое новое слово, получилось у Николая Свистуна. Слушаем.
1: Можно даже вот эту нашу эпоху социальных медиа, когда каждый может стать, если не историком, то публицистом, и что-то, какие-то свои измышлизмы извергать на пространство социальных сетей.
2: Измышлизмы. Нет такого слова в словарях. Хотя, как вы понимаете, слов с суффиксом «изм» в русском языке навалом. Неологизм, марксизм, колониализм. А вот теперь еще и измышлизм появился. Кстати, отличное слово. Очень точно передает смысл, который в него вложен. А теперь мы обратимся к новой словообразовательной модели от Дениса Николаева.
6: Почему они такие идеальные галапагосы? Потому что они сделаны по галапагосту.
3: Точно.
2: Галапагосы сделаны по Галапагосту. Это замечательный каламбур, и, оказывается, так тоже можно получать новые слова. Ну, наверное, только шуточные. Но это тоже неплохо. К сожалению, наш выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами здесь, но приглашаю в мессенджер Макс, в мой Макс-канал. Училка Татьяна Гартман. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: пока вы спали.
1: Сколько не избегай футбола в эти дни, но как-то без него не получается. Вот рапортуют нам о том, что интерес к викингам вырос на фоне выступлений национальной сборной Норвегии на чемпионате мира. Кто-то счел сенсацией то, что они там Бразилию отправили отдыхать. Ну, эксперты говорят о том, что вот эта Бразилия уже давно просилась на отдых, поэтому норвежцы сделали то, что нужно было сделать уже давно. Ну, так или иначе, на национальном туристическом портале Visit Norway, где викинги в том числе описаны, их эпоха, и вот там как раз посмотрели администраторы, а трафик-то у нас на 80%. Процент подрос по сравнению с обычным уровнем. Это при том, что и так время отпусков, ну и понятно, люди по свету перемещаются. Так или иначе, кто-то стремится к теплым морям, а кому-то милее вот такие вот прохладные фьорды. В общем, поздравим норвежцев с тем, что они неплохо популяризируют собственную страну. Кстати, там еще перед чемпионатом мира была фотосессия, в которой, наверное, запечатлели игроков сборной в таком образе викингском. Надо отдать должное тем, кто создавал эти образы, потому что ни одного рогатого шлема в кадре не наблюдается. Это хорошо. Странно, что на всю Норвегию не нашлось фотографа и пригласили британца. Но, тем не менее, сделали как сделали. Интересно, кстати, что, по-моему, после очередного забитого мяча, поправьте меня, товарищи футбольные эксперты, как раз Холланд сделал то, что, наверное, вызвало бы некое негодование на родине, а именно надел рогатый шлем. Ну, для справки, просто рогатый шлем у викингов — это изобретение масс-культуры. Их, на самом деле, не существовало, так что в бою уж, по крайней мере, точно. Так что, если вы хотите все-таки быть носителем каких-то актуальных сведений, нужно читать. Ну, лучше всего книги, конечно. А о том, что собой представляет чтение, как философская практика, например, сегодня продолжит рассуждать Владислав Тимкин в своей программе «Человек читающий». А с чего этот разговор у него начался? Начался он с того, что он, собственно, разбирал книгу, которая так и называется «Чтение как философская практика», а написал ее профессор философии Роберт Пирси. И в прошлый понедельник Владислав порассуждал о том, почему повседневное чтение для удовольствия так много значит для значительного количества людей. Почему чтение воспринимается не как просто досуг и отличается от чтения, например, ради того, чтобы что-нибудь изучить. Вы понимаете, да, есть необходимость, когда ты понимаешь, что вот, да, надо, конечно, этот учебник погрызть, а иногда ты думаешь, вот хочется что-то узнать новое. Вот это, конечно, тонкая грань. Сегодня разговор, как я уже вам сообщил, продолжится. Так что можете наверстать упущенное на медиаплатформе «Смотрим». Прямо сейчас небольшой фрагмент из программы недельной давности.
2: Итак, почему чтение так важно для стольких людей? Эта книга – попытка ответить на этот вопрос. Я буду здесь отстаивать мнение, что одна из причин, почему чтение важно для людей, заключается в том, что это философская деятельность. Я утверждаю, что для многих из нас чтение представляет собой способ поразмышлять на философские темы, поставить философские вопросы и, возможно, занять определенную позицию. Интересно, что если к людям подойти и сказать, как вы считаете, важно ли для вас философской деятельностью заниматься? Большинство скажет, нет, конечно, это какая-то эфемерная ерунда. А однако же, вот, Пирси через, как сказать,

газеты «Метро». Хотя и это тоже, да, как говорил один французский философ, можно целый мир увидеть чашечки цветка, и можно, значит, о мире многое понять, просто читая упаковку мыла. А в этом смысле неважно. Заголовок «Метро» тоже отличный способ для деконструкции этой реальности. Так вот, там цитата была примерно такая, что чтение позволяет внутри нас создавать пузыри, внутри которых выращиваются те чувства, благодаря которым мы являемся людьми. Вот, ну, не цитирую, но близко к тексту. То есть это способность выращивания контейнеры, содержащие новые миры и новых нас, для того, чтобы мы были способны их потом в реальность как бы воспроизводить, открывать и пересаживать вот эти выращенные цветы.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Мы так мечтали поскорее повзрослеть. Наша мечта сбылась. Мы выросли. Но порою каждый из нас ведет себя точно капризный ребенок.
1: Почему я так и назвала эту рубрику? Что мы дети, но мы взрослые дети.
0: Маргарита Митрофанова и опытные психологи против проблем, принесенных из детства.
2: У мужчины всегда в сердце есть место для матери, даже если плохие отношения, и он с ней не общается. И посягать на место матери – это дорога в никуда и большая глупость.
0: Подкаст «Взрослые дети» в любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление.

развитие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.

0: пока вы спали.
1: Посмотрим, что у нас происходит в мире околокультурных событий. А надвигается очередной юбилей, 120-летие со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Дата сама в сентябре, но уже вот музыкальный фестиваль, который в Истре проходит, в заповеднике, музее-заповеднике Новый Иерусалим, как раз будет посвящен именно нашему великому соотечественнику. Лето, музыка, музей, это называется все. Он уже в 9-й раз проходит, я имею в виду, он, это фестиваль. И на сей раз все состоится с 8 по 12 июля. Как несложно догадаться, все это вокруг классической музыки вращается. Если же говорить про классический рок, то Мик Джаггер тут сделал неожиданное признание. Оказывается, он пользовался словарем рифм для написания текстов. Причем как-то такое нехотя признание. Мне кажется, надо гордиться тем, что знаешь о существовании словарей. Но, вы знаете, оказывается, сам-то Мик Джаггер не знал о таком словаре, а вот Лайонел Барт знал и как раз взял и преподнес Мику Джаггеру этот самый словарь. Сказал, смотри, может помочь, если вдруг случится какой-нибудь творческий затык, простите за просторечное выражение. Ну, что же, так или иначе, видите, вот словари, это все неплохо, потому что тот же Мик Джаггер в этом же интервью говорит о том, что пытался что-то там и в нейронке загружать, особенно когда они пытались все группы придумать название альбома Hackney Diamonds. В общем, идей было слишком много, загрузили все в нейронку, говорит, вылезла такая ерунда, которая вообще нам не помогла. Ну, хорошо, примем на веру. Что же касается той помощи, которую может нам оказать музыка, сегодня как раз в полдень в шоу «Физики и лирики» продолжится цикл «Скорая музыкальная помощь», и пианистка, кандидат искусствоведения Юлия Казанцева окажет нам и помощь, и поддержку в музыкальном формате. Ну, а мы пока погрузимся в эфир «Физиков и лириков» и вспомним, что во вторник рассказывал руководитель методического кабинета Центра кинопедагогики и медиакультуры Московского педагогического госуниверситета Артем Гаспаров. А говорил он о фильмах, которые нужно смотреть по нескольку раз, разгадывая режиссерские головоломки.
2: Если мы говорим про общеисторические факты, то в кино ходили по несколько раз, начиная чуть ли не с самого зарождения. Да? Mm-hmm. То есть, приведем яркий пример, 1895 год, 96-й, кино появляется, что это за чебурашка такая, да, неведанная форма искусства, и люди шли по одному, по два, по три, по четыре раза. 1927 год, mm-hmm. появление звукового кино, фильм Алана Кроссленда «Певец джаза», и люди не понимают, что это такое, мы хотим послушать, и они идут, да. В 30-е годы появляются простые фильмы, но с красивыми декорациями в павильонах «Волшебник страны Оз», Виктора Флеминга, например, и люди хотят насладиться этим фильмом. И вот так вот каждое десятилетие, 40-е одно, в 60-е там психологизм, 80-е блокбастеры, в 90-е компьютерная графика, в нулевые там еще что-то. А с этой точки зрения кино всегда цепляет. Оно предполагает, чтобы мы ходили постоянно на любое произведение искусства и постоянно в него вовлекались. Человек хочет повторить что-то, наблюдая за фильмом, и здесь это второй мой ответ. А что может цеплять человека? Мне кажется, с одной стороны, эмоциональное ощущение, с другой стороны, это сюжет, да, сценарий. Хичкок в свое время говорил, например, 60-е, по-моему, Хичкок, что лучшие фильмы — сценарий. Mm-hmm. А визуальная сторона, да, как снят фильм, даже если это компьютерная графика, как осуществлено и так далее.
0: Пока вы спали.

0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Запад» за сутки составили 111 тяжелых квадрокоптеров, 35 беспилотников самолетного типа, а также 6 складов боеприпасов, сообщил начальник пресс-центра группировки войск Иван Бигма. Он также отметил, что бойцами группировки вскрыты и уничтожены 6 полевых складов боеприпасов, 43 пункта управления БПЛА и 2 станции спутниковой связи.
1: При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных бригад и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Щурово, Пристан, Низшая Соленая и Кутьковка. В Красном Лимане подразделение закрепления 25-й армии продолжает разминирование и зачистку города от мелких групп и одиночных украинских боевиков. Штурмовые отряды 67-й мотострелковой дивизии ведут наступление в направлении Голубых озер. Для саморотации личного состава, снабжения вооружением и боеприпасами подразделение 63-й механизированной бригады, 120-й бригады территориальной обороны ударом авиации уничтожена насыпная переправа через реку Северский Донец в районе Маяки. За сутки в Красном Лимане уничтожено до 20 украинских военнослужащих, боевая броненная машина «Хамви», 2 пикапа, 3 дистанционно управляемых роботизированных комплекса и 11 пунктов управления БПЛА. Всего в полосе ответственности группировки «Запад» потери противника составили более 220 военнослужащих, 6 боевых броненных машин, 17 автомобилей, пусковая установка реактивной системы залпового огня РАК-СА-12. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты 35 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 111 тяжелых квадрокоптера и барражающий боеприпас противника. Кроме того, вскрыты и уничтожены 6 полевых складов боеприпасов, 43 пункта управления БПЛА и 2 станции спутниковой связи «Старлинг».
0: ВСУ в результате действий южной группировки войск потеряли за сутки на трех направлениях боевых действий 9 наземных роботехнических комплексов, 15 дронов, 21 антенну связи БПЛА и 16 пунктов управления беспилотниками, заявили в Минобороны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что специальная военная операция фактически превратилась в настоящую войну из-за участия западных стран в конфликте. Он заявил, что западные страны предоставляют Украине разведывательную информацию со спутников и помогают наводить вооружение на российские цели.
2: За Киевом стоит и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, к сожалению, и Вашингтон, потому что им помогают целиться через их спутники, им помогают наводить зарубежное вооружение на наши цели через всю их инфраструктуру. В этих условиях мы должны отдавать себе отчет. Киевский режим способен на все.
3: А вот вы перечислили все эти западные столицы. Тогда напрашивается вопрос сам собой. А что мы с киевским режимом отношения выясняем? С ними надо выяснять отношения? Разве нет? С поджигателями войны?
2: Это фактор, который усугубляет ситуацию. Я имею в виду фактор Европейского Союза, который постепенно превращается в военно-политический блок.
0: Отдельно пресс-секретарь президента прокомментировал контакты с американскими представителями. Он подтвердил, что Москва поддерживает регулярные связи со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
2: Разумеется, мы сохраняем свою открытость к мирным переговорам. И для нас было бы предпочтительно достигнуть всех наших целей посредством мирных дипломатических переговоров. Надеемся, что Евросоюзу все-таки окончательно обрушить эти перспективы не удастся. И в этом плане мы надеемся на продолжение усилий по оказанию услуг доброй воли со стороны американских посредников.
3: Уитков Кушнер написала западные СМИ, что они чуть ли не ежедневно на связи с Москвой. Так.
2: Ну, это, наверное, будет преувеличение, но контакты действительно по имеющимся каналам носят достаточно частый характер. Они сейчас заняты, станут посвободнее, их всегда будут рады видеть в Москве.
3: И пока конкретные даты не маячат.
2: Нет.
3: Даже, да?
0: Президент США Дональд Трамп в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что спецпосланник Стив Уиткофф и его зять будут готовы в удобное время приехать в Москву. Дональд Трамп планирует связаться с главой российского государства Владимиром Путиным после того, как 8 июля обсудит на встрече с Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре урегулирование украинского конфликта, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на должностное лицо США высокого ранга. По словам американского чиновника, слова которого приводятся в публикации, Трамп планирует поговорить с Зеленским о том, как можно прекратить войну. Как сообщил ранее помощник президента России Юрий Ушаков, Путин в телефонном разговоре с Трампом отметил готовность Москвы к дипломатическому урегулированию украинского конфликта на основе российских подходов. Сборная Англии нанесла поражение команде Мексики в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Мехико и завершилась в пользу гостей со счетом 3-2. В составе победителей 2 мяча забил Джуд Беллингем. Еще одним голом отметился Гарри Кейн. У проигравших мячи забивали Хулиан Киньос и Рауль Хименес. Сборная Англии с 54-й минуты играла в меньшинстве. В четвертьфинале англичане сыграют с командой Норвегии, которая победила сегодня ночью Бразилию. Все новости доступны на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: В Москве сегодня синоптики обещают местами осадки, и днем в столице от 20 до 22 градусов.

0: вы спали.
1: 6 июля на календаре, понедельник, 6 часов 13 минут, время московское. Еще раз доброго утра, доброго дня, если у вас уже день, но у нас ведь пока еще 7 час утра в столице. У микрофона Николай Свистун, мы продолжаем наши разговоры, на которые у нас есть еще почти целый час, а разговоры эти у нас традиционно строятся и на свежих новостях, на актуальных, и, конечно, на фрагментах программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, и на анонсах того, что будет происходить в течение ближайших часов. Плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3 это номер для ваших сообщений, которые можно отправлять через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram. Ну, а мы открываем этот час рубрикой «Слава роботам» и переносимся в Индонезию. Там вот очередное восстание машин буквально состоялось. Сотрудники компании решили выключить робота-гуманоида. Тот стал демонстрировать приемы кунг-фу и, как пишут, напал прямо на людей. Но на самом деле не напал. Единственное повреждение, которое, видимо, получила одна из сотрудниц, было нанесено как раз незрячим таким легающим движением, хотя что такое зрячесть для робота, сенсоров-то там можно понаставить в абсолютно любое место, и его гуманоидность не должна вводить нас в заблуждение. Но сразу, естественно, пошли гипотезы, что, во-первых, не сгенерировано ли это видео какой-нибудь нейронной сетью, для этого как-то низковато качество, конечно, а с другой стороны, есть там очевидные такие костыли, связанные с тем, что, например, один из сотрудников, который якобы должен этого робота останавливать, на самом деле видно, что просто придерживает, чтобы эта гуманоидная конструкция не свалилась на пол. Ну, в общем, думали-гадали, в итоге в общем, пришли все к выводу, да и как-то сама компания не сильно отрицала, что это не более чем реклама. Таким образом, так что, дорогие друзья, пока не началось. Не нужно хвататься за сердце и подкидывать кардиологам работы в их профессиональный праздник. Кстати говоря, с праздником и кардиологов, и архитекторов, вроде бы разные сферы, но если вдуматься, мы ведь о доме переживаем так, что иной раз и медицинская помощь может потребоваться. Искренне надеюсь, что это все не про вас и к вам вообще отношения не имеет. Вы бодры, веселы. Давайте дружно будем встречать этот понедельник под музыку на маяке.

0: пока вы спали.
1: Не все виды спорта одинаково полезны, сообщают нам ученые, которые в течение 25 лет наблюдали за популяцией из 8500 человек. Изучали связь между популярными видами спорта и общей смертностью. Любопытно, что занимались этим по разные стороны Атлантики, в Дании и США, а исследование получилось совместное. Итак, дорогие друзья, если вы думаете, что сейчас начнутся эти вот унылые разговоры про то, что надо бегать, у меня для вас хорошая новость. То есть, если вы бег не любите, хорошая новость в том, что среди вот этих продлевающих жизнь видов спорта бег даже не в тройке. Если вы любите бег, то не торопитесь расстраиваться, потому что бег все равно необходим. Сейчас все объясню. Итак, что у нас получилось? Во-первых, самый долгожительствующий вид спорта – это теннис, согласно этому исследованию. На 9,7 года продлевает он жизнь по сравнению с жизнью сидячей. Мне кажется, здесь, конечно, не один только спорт влияет на получившийся показатель. Дело в том, что теннис занятие не самое дешевое. И, скорее всего, люди, которые теннисом занимаются, еще и в целом, ну, скажем так, имеют несколько более высокое качество жизни по сравнению со среднестатистическим. Но, опять же, это все уже все эти рассуждения за рамками упомянутого исследования. Поэтому будем опираться на те цифры, которые нам предоставили. На втором месте, ну, почти теннис, но близко, бадминтон 6,2 года, футбол 4,7 года. Да, это тройка призеров. Катание на велосипеде, вот пошло уже чистое кардио практически, 3,7 года, плавание 3,4 года, и вот, наконец-то, бег трусцой 3,2 года. Но мы понимаем, что в теннисе без бега никуда, бадминтон тоже, ну, футбол это уж и есть бег, по сути дела, но, видимо, для здоровья полезнее не просто бегать, а бегать куда-то с какой-то задачей. Вот, видимо, такой надо сделать вывод. Что же касается летних продуктов и как они повлияют на спортивную форму, об этом вы сегодня узнаете из программы Сергея Стиллавина и его друзья в 10.00, цикл «Спорт и здоровье. Лето под контролем». Ну а проводником в мир вот этого правильного питания станет спортивный врач Сергей Дадонов. Ну а мы пока перенесемся в пятницу. И там тоже, конечно, про лекарства шла речь, но не совсем такие вот, не таблетированные, а лекарства на книжной полке. Так называется цикл, и литературовед Мария Кислицына говорила о том, почему гоголевский «Ревизор» — это не просто сатира на чиновников, а такой вот метафизический текст и настоящее духовное лекарство.
2: И Гоголь говорит, что на его произведение нужно смотреть взглянем на себя не глазами светского человека. То есть он говорит, что если мы будем смотреть на его произведение с повседневной, светской, здешней точки зрения, мы просто не сможем его прочитать, потому что оно не о том. А, собственно, о чем оно? А, еще Гоголь ругается на нас. Должна быть речь о том, чтобы в самом деле наша жизнь, которой привыкли мы жить, почитать за комедию, да не кончилась бы эта трагедией, какую не кончается эта комедия, которую мы сыграли. То есть Гоголь говорит, что если мы не увидим в этом тексте то, что там написано на самом деле, то наша уже жизнь может кончиться трагедией. То есть, видите, мы с вами как раз начинаем подходить к тому, что это самое настоящее лекарство. То есть Гоголь прямо говорит нам о том, что я заранее даю вам это лекарство, чтобы на уровне вашей жизни дело не закончилось плохо, чтобы дело не закончилось трагедией.
3: То есть это прививка?
2: Прививка, да, самая настоящая. И что, собственно, у нас там происходит? Что ни говори, но страшен тот ревизор, который ждет нас у дверей гроба. Будто не знаете, кто этот ревизор, что прикидываетесь, говорит Гоголь всем своим современникам и нам, которые продолжают читать этот текст, как текст о российских чиновниках и неустроенности нашей социальной жизни. То есть буквально он говорит, что прикидываетесь, что вы это не поняли. Он предполагает, что все мы прекрасно поняли, но продолжаем делать вид, что этот текст о каких-то социальных проблемах. Ревизор – это наша проснувшаяся совесть, которая заставит нас вдруг и разом взглянуть во все глаза на самих себя.

0: спали.
1: Когда же мы достигаем пика умственных способностей? Таким вопросом ученые все продолжают, и себя озадачивать, и нас смущают, потому что то нам рассказывают, что мозг, едва созрев, начинает стареть тут же, а иногда даже возникает ощущение, что и не созрев, уже начинает стареть, чуть ли не в 20 лет, говорят, все это начинается, то есть он еще формально, даже биологически, может, и не дорос до своих пределов, а вот уже стареть принимается. Теперь решили тут по-новому пересчитать умственные наши способности и понять, когда же они на пике оказываются. Знаете, опять же, тут есть новость, которая может быть и утешительной, и неутешительной одновременно, потому что новое исследование, проведенное, правда, почему-то психологами из Австралии и Польши, выводит нас на рубеж 55-60 лет. Ну, то есть, в общем, я полагаю, что многим из нас еще жить и жить до этого момента. Да, что же тут попытались сделать? Решили создать такой вот глобальный индекс когнитивных способностей, в которые вошли бы и черты из так называемой большой пятерки. Это открытость, добросовестность, экстраверсия, доброжелательность, нейротизм, и эмоциональный интеллект, и финансовая грамотность, и устойчивость к когнитивным искажениям, и когнитивная гибкость, и эмпатия, и так далее, и так далее. И все даже и не перечислишь. И вот действительно оказалось, что флюидный интеллект, так называемый, это такая наша черта, которая определяет способность решать новые задачи вот прям на лету. Вот не войдя даже в курс дела. Ух! Это действительно вот пика достигает в районе 20 лет. Откуда и берется вот этот эффект, да, когда человек, который еще толком поработать нигде не успел, почему-то уверен в том, что с любой задачей справится. Не самое плохое может быть качество, но иногда приводящее в тупик. А вот если действительно, ну, опять же, как этот флюидный интеллект достигает пика в районе 20 лет, так потом и начинает деградировать. А вот кристаллизованный интеллект, то есть накопленные знания, словарный запас, все это растет вплоть до 60, представьте себе. То есть успокаиваться рано, дорогие друзья, нужно продолжать эволюционировать, несмотря ни на что. Тут, правда, ученые из Сингапура уже подключаются к нашему эфиру и говорят о том, что современная жизнь слишком опередила эволюционные процессы. Отсюда-то и возникают наши психологические, психосоциальные даже проблемы от стресса до одиночества, потому что мы, развивая среду вокруг нас, и особенно среду цифровую, загнали себя в условия, которым нас ни жизнь, ни эволюция тут уж действительно в прямом смысле слова не готовили. Мы постоянно находимся в ситуации конкуренции, это все, конечно, из-за социальных сетей, откуда возникает это ощущение, что нас вечно оценивают, с кем-то сравнивают, и, конечно, мы не выдерживаем сравнения с этими идеальными картинками. Ну, в общем, что делать-то? Самое главное, что хочется спросить, причем примечательно, что у людей из Сингапура, то есть, по сути, дело из города-государства, весь урбанизованный, который до предела там, но идти в пещеры обратно, что? Где в Сингапуре найти пещеру, в конце концов? Говорят, нет, в пещеру пока не надо, там, тем более, тоже есть вещи, от которых мы уже отвыкли, вот мы так оказались между тем, к чему мы не совсем адаптировались, и тем, от чего отвыкли окончательно. Нет, говорят, надо просто очеловечивать среду вокруг нас. Ну что же, можете этим попробовать заняться под музыку на маяке.

0: пока вы спали.
1: Любите ли вы трогать тюленей? Если любите, то лучше не надо. Биологи предупреждают, что не стоит этого. Да, делать, ну, во-первых, в принципе, где у нас тюлени? Причем про балтийских тюленей речь, а не каких-нибудь полярных. А вот те, которые на территории Калининградской области обитают, там действительно можно встретить и серого тюленя, и кольчатую нерпу. Мне лично не доводилось. Но, в общем, если вам доведется, то, во-первых, лучше к ним вообще не приближаться, потому что это краснокнижные животные. Не дай бог навредите. Ну, а еще говорят, что, знаете, все-таки при всей, может быть, кажущейся милоте, это дикие хищники, которые могут человека и укусить, а укус страшен не сам по себе, ну, не черная мамба чай, но все-таки заразиться инфекционными заболеваниями очень даже можно. Есть такая редкая болезнь тюленей палец, а есть еще и туберкулез, который, оказывается, в популяциях тюленей тоже прекрасно себя чувствует, и некоторые виды гриппа. В общем, короче, держитесь от тюленей подальше. Что касается животных, то сегодня у нас, конечно, тоже будут разговоры об этом в эфире «Маяка», в программе «Как знать», например, заведующая лабораторией пчеловодства Федерального аграрного научного центра Анна Брандорф будет говорить, почему в России пчелы исчезают. Ну, а если вспомнить все-таки морских млекопитающих, то вот, пожалуйста, вам пример из школьной программы для взрослых. 28 июня в воскресенье ведущий инженер Института проблем экологии и эволюции, заведующая биолекторием Зоологического музея МГУ Светлана Артемьева рассказывала о том, что каких бед вообще с морскими млекопитающими может натворить пластик и разнообразные пластиковые отходы. Давайте послушаем фрагмент.
2: И вот если говорить о тюленях, да, особенно о морских львах и морских котиках, то они не только от брошенных орудий лова страдают, но и от обычных упаковочных лент. Поэтому сейчас на Дальнем Востоке буквально идет акция о том, что разрежьте кольцо.
3: Я прошу прощения, что такое упаковочная лента? Я немножко не понимаю.
2: Вот, я хотела как раз объяснить, вот представьте себе, что к вам приходит коробка чего-то, она просто пришла, и она обтянута такой желтой ленточкой, вот, это как раз и есть упаковочная лента, она обычно желтого цвета, и обычно они идут крест-накрест, не веревочкой перемотаны, а двумя такими пластиковыми кольцами, и именно их чаще всего одевают особенно морские львы. И вы себе представить не можете, вы приезжаете на остров и видите буквально животных, это от всех запутываний до 30% у ушастых тюленей, особенно у морских львов, это краснокнижный вид, я напомню, да, сивыч или морской лев, это краснокнижный вид, занесенный в Красную книгу Международного союза охраны природы, занесенный в Красную книгу Российской Федерации. И представьте себе, что это животное носит на себе вот эту ленту. Но самое страшное, например, когда вот щенки, которые только в этом году появились, на свет, и они начинают играть с этими лентами, которые выбрасывают на берег.
3: А потом они начинают, то есть лента надевается на щенка, а щенок начинает расти.

0: вы спали.
1: Итак, под пятку счастливая одежда и прочие суеверия. Все еще живы, знаете ли, перед экзаменами. Несмотря ни на что, несмотря ни на какую цифровизацию, все это продолжается, дорогие друзья. Причем почти половина россиян легко вспоминает случаи, когда эти приметы и ритуалы сработали. Есть, конечно, и свежие. Перед экзаменом спрашивают искусственный интеллект, как все пройдет. Ну, там понятно, что астрологию в эти самые большие языковые модели загрузили, наверное, в первую очередь. Но интересно, да, что старые добрые аналоговые приметы все еще имеют своих поклонников, скажем так. Ну, а, в общем, почему бы и нет, потому что все-таки у нас вся жизнь экзамены. То из школы надо выпуститься, то в высшее учебное заведение поступить, ну или даже не в высшее, неважно, чем престижнее заведение, тем сложнее, естественно, это сделать. Поступаем, что там? Сессия, правильно. Раз в полгода, будь любезен, снова пройди через это горнило, ну, а потом еще проходит время, и думаешь, что-то я не влился в ряды водителей. А потом открываешь новые категории. И все это экзамены. В общем, как вы боретесь со стрессом, можете рассказать. Плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3 через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram. Что касается водительских процессов и вообще всего, что происходит на дороге, большой выпуск Ассамблеи автомобилистов сегодня, как и всегда, в 18.00 будет. Так что можете все это обсудить с нашими коллегами. Но это случится через несколько часов. А пока музыка на маяке.

0: спали.
1: Не пирамидами едиными. В Египте обнаружили хорошо сохранившийся византийский город. Ну, то есть византийской эпохи. В данном случае имеется в виду 4 век уже нашей эры. Представляете? Ну, это, казалось бы, весь Египет уже копан-перекопан. И в основном, естественно, там все связано с фараонами и прочими тайнами. Ну вот, в одном из оазисов нашли жилые кварталы, базилику, две сторожевые башни, оборонительные стены и даже жилые дома с приемными залами и сводчатыми крышами. Ну, в общем, нужно копать без устали. Вот, видимо, какой вывод следует сделать. Но, кстати, не все, видимо, возможно найти. Вот вам пример из программы «Место действия России». В прошлый понедельник говорили мы о Тунгусском феномене, который долгое время считался Тунгусским метеоритом, Тунгусской кометой, чем только не. Но так ничего ведь и не нашли. Пока, по крайней мере. Ну, а о том, как именно метеорит трансформировался в феномен, нам рассказывал астроном и участник группы популяризаторов астрономии из Оренбурга. Смотри на звезды, Евгений Зимин.
2: Ну вот смотрите, получается 1908 год. 7 утра, то есть раннее утро и начало 20 века. Коммуникации, которые нам сейчас известны, ну, располагались примерно в начале своего развития. И поэтому количество свидетельств, которые до нас дошли, были в достаточно ограниченном количестве. Что нам сейчас известно уже достоверно? Во-первых, мы точно исследовали место падения. Мы не можем говорить метеорита Тунгусского, потому что правильнее будет говорить феномена. Метеорит подразумевает под собой столкновение с земной поверхностью, а его как такового не было. Мы заметили, что на площади примерно, представим круг, диаметром примерно 60 километров, был повален лес. Прям вырванный с корнем многолетние деревья лежали на боку, расходясь от центра в стороны. При этом интересный факт. На

0: «Маяк». Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
1: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы и его второй том,
0: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
1: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
0: Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания.
1: Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов
0: «Сила слова. Первооткрыватели».
1: Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
2: Мне досталась книжка, название которой я не...

0: никогда не слышал, и автора, которого я никогда не слышал. Я, значит, смотрел на нее, распаковал из пластика, так, полистал и понял, что это замечательная книга для нашей с вами передачи.
1: Какие книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий»?
2: Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: пока вы спали.
1: Есть у нас немного времени, чтобы посмотреть в ближайшее будущее. После 19.00 мы в программе «Место действия Россия» отправимся вместе с Яковом Ивановичем Пахабовым создавать острог, который через некоторое время станет городом Иркутском. Ну, то есть проделаем путешествие, которое случилось у Якова Ивановича в 1661 году. Страшно сказать. 365 лет назад. Да. Ну и, конечно, будет сегодня разговор музыкально-исторический. Игорь Ружейников в программе «Муздок» вспомнит и нас заставит вспомнить о том, что такое мотороллер «Вятка». Сентябрь 1957 года был ознаменован тем, что прозвучал советский ответ итальянцам. Ну а счастливая часть нашего молодого народного населения получила возможность приобщиться к некой новой мотокультуре. В общем, об этом, обо всем сегодня пойдет речь. Ну а в прошлый понедельник Игорь обсуждал с нами такое вот эпохальное музыкальное событие. Год 1966, тогда вышел альбом «Револьвер», довершивший трансформацию «Битлз» в чисто студийную группу. Ну и, естественно, речь шла не только о «Ливерпульской четверке», но и о том, как в целом студийные проекты без концертных аншлагов завоевывали признание миллионов. А таких проектов было достаточно много, просто значительное количество осталось в тени как раз феномена «Битлз», но некоторые и выбрались, знаете ли. Поэтому прямо сейчас в эфире прозвучит отрывок из программы «Муздок недельной давности». Вы услышите Игоря Ружейникова, а я скажу вам отличного понедельника. До скорой встречи. Пока.
2: Именно группа Ten C одну из своих работ вдохновила участников группы Queen на создание Bohemian Rhapsody. Именно они. То, что Ten C об этом никогда не говорили, а вот Фредди Меркьюри и Брайан Мэй об этом говорили. Они выступали, но как-то это было ни шатко, ни валко. И тут их контракт собирается выкупить одна известная американская фирма. В 70-е годы для любого английского музыканта подписать контракт с американской фирмой – это прорыв. Вот. Говорит, приезжайте, посмотрите, что мы делаем. Американцы приезжают, им ставят новую песню «I'm not in love». Говорит, вот, пожалуйста. А американцы говорят, а это 72-й год, между прочим, ни больше, ни меньше. Да? Мы вам платим 1 миллион долларов, 75-й год, извините, мы платим 1 миллион долларов и 5-летний контракт. Это гигантские деньги. Когда записывалась Bohemian Rhapsody, было сделано более 40 наложений голосов. Когда записывалась I'm Not In Love, было сделано более 200 наложений голосов. Песня длиннющая. Настолько длинная, что мы ее сейчас ставить даже не будем. Вот, она что-то там 6 с лишним минут идет. Красивейшая. Гигантские петли магнитофонные. Понимаете, ну, это исключительно студийная работа. Голдсмит, создатель группы, один из создателей главных моторов группы Ten C, говорил, когда мы поехали в первое американское турне, мы себе сказали, ничего подобного тому, что мы записываем на пластинках, на сцене мы сыграть не можем. То, что мы делаем в студии, это эксклюзивный продукт.

0: В Москве 7 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Здравствуйте. Операторы FPV дронов группировки «Запад» сорвали ротацию ВСУ в районе Красного Лимана. Противник в результате действий группировки за сутки потерял 111 тяжелых квадрокоптеров, 35 беспилотников самолетного типа и 6 складов боеприпасов. Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
2: При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники 5 механизированных бригад и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Щурово, Пристан, Низшая Соленая и Кутьковка. В Красном Лимане подразделения закрепления 25-й армии продолжают разминирование и зачистку города от мелких групп и одиночных украинских боевиков. Штурмовые отряды 67-й мотострелковой дивизии ведут наступление в направлении Голубых озер. Для саморотации личного состава, снабжения вооружением и боеприпасами подразделения 63-й механизированной бригады, 120-й бригады территориальной обороны ударом авиации уничтожена насыпная переправа через реку Северский Донец в районе Маяки. За сутки в Красном Лимане уничтожено до 20 украинских военнослужащих, боевая броненная машина «Хамви», 2 пикапа, 3 дистанционно управляемых роботизированных комплекса и 11 пунктов управления ВПЛА. Всего в полосе ответственности группировки «Запад» потери противника составили более 220 военнослужащих, 6 боевых броненных машин, 17 автомобилей, пусковая установка реактивной системы залпового огня «РАК-СА-12». Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты 35 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 111 тяжелых квадрокоптера и барражирующий боеприпас противника. Кроме того, скрыты и уничтожены 6 полевых складов боеприпасов, 43 пункта управления ВПЛА и 2 станции спутниковой связи «Старлинк».
0: В то же время операторы беспилотников соединения спецназа и морской пехоты группировки «Центр» уничтожили 16 тяжелых гексокоптеров противника на Добропольском направлении проведения СВО. Москва ожидает, что НАТО продолжит создавать угрозу безопасности России на разных направлениях, заявил РИА Новости директор Департамента европейских проблем МИДа Владислав Масленников. Говоря о предстоящем в Турции саммите НАТО, он указал, что в центре внимания будут вопросы укрепления трансатлантической связки и выполнения решений предыдущего саммита Альянса, который состоялся в Гааге в прошлом году. Эти решения касаются повышения военных расходов до 5% ВВП к 2035-му, наращивания мощности ВВП, а также помощи Украине. В контексте последней, несомненно, будет рассматриваться и российский вопрос. Насколько натовцам удастся продвинуться на этом направлении, сказать пока трудно, подытожил дипломат. Звонок с Белого дома мог стать причиной скандала на чемпионате мира по футболу. Дональд Трамп, вероятно, попросил ФИФА аннулировать красную карточку для американского футболиста. С таким утверждением выступил журналист Бен Джейкобс в соцсети X. Напомню, 1 июля американская сборная выиграла на турнире у боснийцев. Счет открыл бомбардир американской сборной Фаларин Балаган, но на 64-й минуте матча он получил красную карточку за то, что наступил на голеностоп соперника. Однако ФИФА отменила дисквалификацию футболиста. После этого президент США в соцсети True Social поблагодарил ФИФА за правильное решение. По мнению Джейкобса, на это решение мог повлиять Белый дом, откуда позвонили в Международную федерацию футбольных ассоциаций с просьбой аннулировать решение. Впрочем, в самой федерации настаивают на том, что на решение по поводу Балагана никто не влиял. Задержан пьяный водитель, сбивший женщину с двумя детьми на тротуаре в Калининграде, сообщили в МВД по региону. Он не скрывался, его задержали на месте и доставили в отдел полиции, сообщили в пресс-службе управления. Пьяный водитель автомобиля «Мерседес» на улице Заводской в микрорайоне Прибрежной Калининграда накануне не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил женщину, которая шла с коляской и двумя детьми. Трехлетний мальчик погиб, второй ребенок, годовалая девочка, в коме под наблюдением медиков. Женщина с травмами также в больнице. По факту ДТП региональная прокуратура начала проверку. 5 туристов пропали во время сплава по рекам на Колыме. Начались их поиски. Группа туристов сообщили в Главном управлении МЧС по Магаданской области. Зарегистрированная тургруппа осуществляла сплав по рекам и Ганджа, и Армань. В назначенное время группа маршрут не завершила. К месту предполагаемого маршрута пропавшей группы направились спасатели и специалист беспилотной авиации МЧС. Для усиления наземной группировки готовится к вылету вертолет Ми-8 с сотрудниками поисково-спасательного отряда на борту. Погоду в московском регионе сегодня будет определять тыловая часть циклона. Пройдут кратковременные дожди, столбик термометров достигнут лишь плюс 22, что ниже климатической нормы. Об этом рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В течение сегодняшнего дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится тыловой частью циклона с центром над Карелией, поэтому в Москве и полуости ожидается преобладание облачной с неустойчивыми прояснениями погоды, кратковременные дожди, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду порывистый и максимальная температура в мегаполисе составит плюс 19-22, а это на 2-3 градуса ниже климатической нормы. Показания барометра будут слабо расти, составят 740 миллиметров ртутного столба.
0: По словам Тишковца, всю неделю в Москве и Подмосковье будут идти так называемые огуречные дожди. Это старинное русское название для обозначения затяжных прохладных ливней в середине лета, когда особенно хорошо растут огурцы. За неделю в столице может выпасть до 80% месячной нормы осадков. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, сейчас столица плюс 16 градусов, давление 738 миллиметров, влажность воздуха 84%. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с неустойчивыми прояснениями, временами дожди и плюс 17-19.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, доброе утро, Владислав Александрович. Здравствуйте. Я знаю, вы готовитесь к своему заслуженному отпуску.
2: К огуречным дождям я готовлюсь.
1: Да, да, да, это всю надо неделю, закрепить, да, эту мысль, неделю. Закрепить. Я не верю в них.
2: Нет, я не верю. Та-та-та-та-та.
1: Ну, да. Да, Тишковец действительно заявил о том, что накроют затяжные огуречные дожди. Накроют. Из подобного хорошего тогда уж, Александр Александрович, раз вы так заботились погодой.
2: Ну, а чем еще в нашем возрасте
1: заботиться? Конечно, да-да-да. Товарищ Аршавин признался, что со времен окончания карьеры она завершилась в 2018 году.
2: Это чтоб не забыть.
1: Девятый год идет.
2: А мне кажется, она продолжается.
1: Так вот, успешно. Так вот, ну, вне уже тела.
2: Ну, ладно.
1: Футболиста.
2: Но не вне
1: денег. Так вот, заявил, что не прочел ни одной книги после окончания карьеры.
2: А зачем ему это?
1: Но не указывается, сколько прочел до.
2: Нет, книги-то он читает, но другие.
1: Такое, да. Слушайте, товарищи, а я ведь должен поделиться с вами опытом.
2: Ну-ка, давайте.
1: Давайте поделимся.
2: Давайте поделимся.
1: Щедро отсыпем опыта.
0: Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Итак, Владислав Александрович, в конце прошлой недели настал и мой черед поискать заправку.
2: Ага.
1: И я хочу поделиться, да, вообще соображениями относительно, значит, вот атмосферы, прежде всего. Я обнаружил, значит, место, куда приткнулся в очередь. Это было уже вечером, торопиться было некуда совершенно.
2: И вы получили удовольствие.
1: Я потихонечку, да, потихонечку толкался в этой очереди. И через некоторое время она достаточно, когда она шла, она шла достаточно быстро. Периодически она останавливалась. И, значит, соответственно, но я ждал. И когда, наконец, оказался около пистолета заправочного, да, начал изучать обстановку, уже выйдя из автомобиля.
2: Вокруг.
1: Да. И вы знаете, Владислав Александрович, должен поделиться, это не пропаганда, не агитация, должен поделиться очень такой миролюбивой, спокойной атмосферой.
2: Удивительно.
1: Я не обнаружил истерики никакой, вот, какой-то суеты и так далее. Нет, рычание и скрежета зубов я не обнаружил. Более того, значит, на кассе уже внутри, когда оплачивал топливо, на кассе я оплачивал топливо бумажным рублем.
2: О, боже.
1: Да, да, да, да. Я решил предпочесть карте рубль. Да. А кассирша мне говорит, такая уже, ну, уже вечер был, поздно, она уже женщина уставшая.
2: Устала.
1: Да, но все ей сочувствовали, что она устала, постоянно на ногах. И она говорит: вы знаете, вот дайте 5 рублей, ну, монеткой, потому что нечем, ну, иначе придется вам отсыпать много мелочи. Вот. Я такой по карманам раз, думаю, нету, не взял, не в том кармане мелочь. И тут же из очереди нарисовался мужчина.
2: Сердобольный.
1: Нет, обычный хороший мужчина, лет на 20 младше. Такой тут же дал пятак.
2: Сердобольный перевяжет.
1: Тут же дал пятак. Держи, брат, пятак. Я говорю: спасибо. Он говорит: да нет, ну что ты, тут уже еще больше потеплела атмосфера. И вы знаете, Владислав Александрович, я так поговорил с автолюбителями.
2: Так.
1: И вот многие подчеркивают, вот противоположное мнение не слышал, что вот именно такая вот какая-то атмосфера взаимопонимания, спокойствия, да. Ну что, ну вот единственное,
2: без
1: что...
2: Без истерик.
1: Да, мы, понятное дело, что, помните, нам долгое время говорили, ну вот в последние там 10-15 лет был это такой накат психиатров, которые лезли в нашу обычную жизнь, они нам рассказывали про осознанность. Что надо, ну это, я так понял, что практика из жизни психиатрически нездоровых людей, ее зачем-то тащили в жизнь обычных, которые не диагностированы. И они говорили, что надо, знаете, надо осознанно писать авторучкой, осознанно включать свет. Ну то есть не надо ничего делать на автомате. Понимаешь, вот на автомате звонить в дверь, включать газ, не надо. Помешивать что-нибудь на плите, надо осознанно вот так как бы, да. И заправка автомобиля, она тоже была какой-то вот, знаете, неосознанным процессом, правильно? Ну, заехал, бах-бах.
2: Интересуется, литраж какой у вас на районе?
1: 20. Вот. Ну, значит, соответственно, да, и как это неосознанно. И тут это автоматическое действие, да, оно приобрело уже другой смысл, более ответственное отношение. Я заметил, например, что на дорогах стало попросторней. Некоторые говорят, что это из-за того, что на юг уехали.
2: Нет, огуречные дожди.
1: Нет, куда-то уехали. Не думаю, потому что, когда ты понимаешь, что, в принципе, надо подумать, а ты хочешь в следующий раз еще вот постоять? Ну, и думаешь, да, хочу, потому что люди приятные, но не настолько быстро.
2: Хорошо.
1: Поэтому думаешь, а поехать мне вот все-таки общественным транспортом? Или вот, как всегда, постоять, потолкаться, да, со всеми, пожечь бензин в толчее, вот в пробке, стоя на одном месте. И люди начинают вот как раз проникаться этой осознанностью и ответственностью в автоматическом режиме. Да-да-да. И уже задаешь себе вопрос, а надо ли мне сделать вот это привычное действие, да, то есть сесть за руль? Может быть, не надо. И, в принципе, и я себе задаю этот вопрос, понимаете? И передаю привет и особенное спасибо за пятачок.
2: Все, крошка, да?
1: Да.
0: Сергей Стиллавин.
1: Спасибо.
0: И его друзья.
1: Слушайте, ну и такое маленькое послесловие к величайшему во всей истории, в кавычках, празднованию юбилея Америки. Ну, не с чем американцам было подходить к этому празднику.
2: Кроме фейерверка.
1: Кроме Мадуры. Но как-то и это уже замылилось, ну, потому такое, что события, да, так быстро меняются, что уже то, что там произошло в начале года, до юбилея, до 250-летия Америки, уже не дошло. Ну что, с Ираном проблемы, да? В наших регионах, так сказать, нет у них достижений особенных. Ну и поэтому пришлось брать дронами. И они устроили, в качестве послесловия, я много посмотрел этих картинок, потому что они в соцсетях достаточно активно постятся, да. Ну, там две темы сейчас. Вот эти девка с парнем, которые влезли с флагом на Empire State Building, да, и, соответственно, это уже сходит. И вот эти вот всякие дроновые представления, когда рой дронов с лампочками,
2: рисуют,
1: с дымом, да, в темноте, на темном небе, значит, они что-то рисуют. Ну, вот в качестве послесловия мне вот совершенно случайно вылезло, но это очень симптоматично, вылезла картинка, вот, кстати, небо темное, да, люди сидят, смотрят это, значит, представление. И вдруг в небе, я это видео опубликовал у себя в теле, в Макс-канале, Стиллавин, в Макс-канале. Так вот, да-да-да, значит, 20-секундное буквально, в небе появляется человек, который слегка изгибается вперед, и у него происходит огненный метеоризм.
2: Прекрасно.
1: Вот, в принципе, это мне кажется, это то, что надо знать о психологии американского человека. Потому что представить себе, что в нашей реальности на юбилей государства, 250-летний, в небе высокотехнологичные системы показывали человека, который пукает. Ну, давайте называть своими... Вот они это показывают, понимаешь? И смеются, там записано, значит,
2: это
1: там люди сидят, да. Они, да, с некоторых хлопают. О, да, круто, это дрон. Они показывают, значит, и слово для тупых еще слово возникает — фарт. Но фарт, ребята, это не в нашем языке. Фартовый, фартанет, фарт. Это другое. Это вот как раз
2: фарт.
1: Метеоризм, да, понимаете? И, во-первых, ну, нам смешно, но я бы хотел немножко пойти дальше, чем вспоминать покойного Задорнова, да, который в подобных случаях, ну, он сделал себе в последние годы кассу, да, выступлений, потому что у него была целая серия реприз под названием «Ну, тупые», да, где он рассказывал, какие тупые американцы, да. И если так относиться к ним, то, в принципе, конечно, это нас радует и вдохновляет на то, что они тупые, но особенность в том, что у них такая психология, понимаете? Если люди допускают мысль о том, что на торжествах в честь 250-летия государства вот появляются подобные картины, видеокартинки, да, в небе, значит, у них несколько иное отношение к этим вопросам, понимаете? Мне вспоминается тут же мой опыт пребывания, например, в шведской глубинке, да, где в отхожем месте напротив двух сразу не перегороженных друг от друга, значит, соответственно, это, как это сказать?
2: Отверстий.
1: Отверстий, да-да-да, висит портрет короля. Ну, прям внутри вот висит, ну, да. И я понимаю, что западное отношение к, вот, к вопросам функционирования ЖКТ, пищевой трубки, как ее называют специалисты, оно иное, чем у нас, понимаете? То есть наше отношение к интимным вопросам совершенно иное, чем у них. И поскольку это очень такая глубинная вещь, да, в сознании человека, то, может быть, наши взгляды и на прочие проблемы и решения отличаются от их западного взгляда искренне. И нам нужно изучать вот эту политическую психиатрию, да, чтобы правильно понимать, и какие наши методы работы с ними. Потому что мы им что говорим? Вы бессовестные, вы мерзавцы, да, и так далее. Они не работают, потому что не действуют. Потому что они в небе на 250-летие показывают человека, который пукает.
2: Отвратительно.
1: Не работает, понимаешь? И надо изучать их отношение вообще к реальности, к процессам, чтобы бить их больнее теми вещами, которые на них действительно подействуют.
2: Здесь нужен вакан.
1: Здесь нужны специалисты, товарищи. И факультет. Факультет.
0: Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Да.
0: На маяке.
1: Так вот, товарищи, сегодня ведь у нас с вами, давайте немножко,
2: искусство,
1: чуть-чуть искусство, да, потому что в этот день родился Анатолий Борисович Марингов.
2: О, дружок.
1: Друг товарища Есенина. Там разные вещи, в принципе, пишут. Ну, про всех там.
2: Ну, время такое было, да.
1: Да, да, да. Один из создателей ордена имажинистов. Да, вот, ну и, соответственно, они дружили, вы понимаете, да? Крепко подружился с Есениным.
2: Ну, в хорошем смысле, Сергей Валерьевич. Сейчас дружит гораздо в плохом.
1: Бродский писал о Марингофе, что тот был первым, кто применил в русской литературе киноглаз.
2: Киноглаз.
1: Ну, то есть, словно говоря, вырывать из реальности какой-то вот кадр.
2: Образ.
1: Кадр, четко, да, и игнорировать ландшафт, условно говоря, да. Ну и, соответственно, в 1932 году ему другую дали характеристику. Один из продуктов распада буржуазного искусства после победы пролетарской революции. Он дожил, кстати говоря, Марингов-то до 1962 года. Будьте так любезны, да. Так вот, давайте... товарищу Есенину посвящено несколько строк.
2: Давайте.
1: Да, и они поэтические, как вы понимаете. Утихни, друг.
2: Угу.
1: Прохладен чай в стакане. Осыпалась заря, как августовский тополь. Сегодня гребень в волосах, что распоясанные кони. А завтра седина, как снеговая пыль. Безлюбье и любовь истлели в очаге. Лети по ветру стихотворный пепел. Я голову крылом балтийской чайки на острые колени положу тебе. На дне зрачков ритмическая мудрость. Там якоря лежат в оглохших водоемах. Прохладный чай и золотой, как мы, качает в облаках сентябрьское утро.
2: Ну, очень даже...
1: Кстати, мило. Рифмы нет.
2: Ну, красиво.
1: Но это
2: красиво.
1: Не портит эти,
2: да,
1: стихи.
2: Да, да?
1: Или, например, 18-й год. Приду, протяну ладони, скажу, люби, возьми, твой, единый. У тебя глаза, как на иконе у Магдалины, а сердце холодное, книжное и лживое, как шут. Скорей, скорей, нет, не люби, кинь, как булыжник. Аминь. Кинь, аминь. 18-й год, на минуточку. Такое время-то. На год позже. Кровоточи. Капай кровавой слюной. Нежность. Сердце серебряный купол матов суровой чернью. Как бы в ночи глупому мне украсть у любви блестящую запонку. Что за что уксус и острые тернии? Разве страсть Библия, чтобы ее молитвенно на аналой класть?
2: Аналой?
1: Да, 19-й год. Да. Ну давайте еще.
2: Давайте.
1: Еще стихотворение. Для удовольствия, Владислав Александрович. Какой земли, какой страны я чадо, какого племени мятежный сын, пусть сердце выплеснет багряный керосин, пусть обмотает радугами плесень. Не встанет прошлое над чадом, запамятовал плоть. Не знаю крови русла, где колыбель и чье носило чрево. На Русь в веках лежащую огромной глыбой, как листья упадут слова с чужого дерева. Но есть любовь, и этот легкий дым не разорвет когтистая пурга. Пусть вышиты глаза узором иноземным, я пыли не сотру на обуви другой. Угу. Вы как-то, у вас как-то немножко...
2: Не, почему? Нерв времени чувствуется. Да. Вот именно нерв такой.
1: Но требуется огуречный дождь, да, чтобы как-то немножко...
2: Ну, просто надо как бы войти в этот, да, в эту атмосферу.
1: Или да. Дальше, вторая часть стихотворения.
2: Давайте.
1: В тяжелые зрачки, как в кувшины, я зачерпнул и каторгу, и стужу. Колесами и звонкой матершиной лихач рвет тряпки луж. Тряпки луж, посмотрите, да,
2: ну,
1: как
2: красивый,
1: бы как на асфальте, да, на дороге. Рвет тряпки луж, а кони буйство в гривах берегут. Поэма, песнь, строфали легла червонным золотом луны на стекла, на асфальт и на узор чугунный. А разве та, чьи губы страстный крик полосовал, не будет гребнем моего стиха до самого рассвета расчесывать каштановые волоса? А?
2: Ну, в настроение нужно попасть. Очень хорошо. Очень хорошо, да.
1: Да?
2: Да.
1: И пару буквально.
2: Давайте.
1: По черным ступеням дней, по черным ступеням толп, поэт или клоун, иду на руках. У меня тоски нет, только звенеть, только хлопать тарелками лун. Дзин, бах! А синий колпак с бубенцами звезд. Бах, дзин.
2: Да прекрасно, прекрасно. Я прям вот чувствую, что дзин и что бах.
1: Нет, ну знаете, вот написано же, что, продукт распада буржуазного
2: это
1: искусства.
2: Чувствуется.

квартиру сниму на суточный рум. Телефон рекламной службы 495-105-52-44.

Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: а в Москве 7:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по территории Украины, сообщили только что в Минобороны. В результате поражены предприятия военной промышленности, объекты топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. В военном ведомстве это назвали ответом на терроризм. Атаки Киева на гражданскую инфраструктуру в России. Муссирующиеся в западной прессе материалы, называющие вероятным удар России по польской территории, представляют собой ужастики, которых стало слишком много в СМИ Запада. Это отметил в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля при этом упомянул о большом количестве предприятий в Польше, производящих дроны для Украины.
2: Ужастиков очень много публикуется в отношении Российской Федерации. Им в любом случае есть смысл думать. На территории Польши находится очень много предприятий, которые делают дроны, которые потом летят в нашу сторону, которые атакуют наших военных. И, конечно, в этом ничего хорошего нет.
3: Нужно помнить им о том, что ситуацию могут довести вообще до любого развития.
2: Слушайте, я бы не превращался в такого, знаете, предсказателя какого-то апокалипсиса. Но то, что это происходит на территории Польши, это вот просто чистая констатация. Вы помните публикацию нашего Министерства обороны, список предприятий с перечнем мест, где эти предприятия находятся географически, по многим странам Европы.
0: Ряд польских и британских изданий ранее синхронно выступили с публикацией прогнозов о якобы скором нападении на Польшу и Прибалтику. Источники газет утверждают, что локальный кризис, угрожая расширением боевых действий на страны ЕС, может использоваться для сокращения поддержки Украины. Учения морского взаимодействия России и Китая стартовали в Циндао, передает РИА Новости. Маневры будут проходить в акватории Желтого моря до 13 июля. От ВМФ России в них участвуют гвардейский крейсер «Варяг», корвет «Резкий», дизель-электрическая подлодка «Уфа» и спасательное судно «Игорь Белоусов». Накануне отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл на военно-морскую базу в Циндао для участия в совместных маневрах. Реки двух стран при поддержке авиации будут совершенствовать в море совместные спасательные действия, а также отработают противолодочные задачи и противовоздушную оборону, проведут совместные артиллерийские стрельбы. Пятеро туристов пропали во время сплава по рекам на Колыме. Начались их поиски, сообщили в Главном управлении МЧС по Магаданской области. Зарегистрированная тургруппа осуществляла сплав по рекам Игаджа и Армань. В назначенное время туристы маршрут не завершили. К месту предполагаемого маршрута пропавшие группы направились спасатели и специалист беспилотной авиации МЧС. Для усиления наземной группировки готовится к вылету вертолет Ми-8 с сотрудниками поисково-спасательного отряда на борту. Поезда 4-го московского центрального диаметра сегодняшнего дня не будут останавливаться на станции Серп и Молот в Москве. В столичном Дептрансе назвали временной мерой, пока пассажирам предложили использовать альтернативные маршруты. Например, можно пользоваться станциями Площадь Ильича, Римская или Москва-Товарная. Изменения в работе связаны с необходимостью перевода остановок поездов МЦД-4 на новую инфраструктуру. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачно с неустойчивыми прояснениями, временами дожди, плюс 17-19 градусов. В Москве также облачно с прояснениями, временами дождь и 20-22 тепла. Сейчас в российской столице плюс 17 градусов, атмосферное давление пониженное, 738 миллиметров, влажность воздуха 82%.
1: Спорта.
4: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Норвегия обыграла Бразилию 2-1 на чемпионате мира по футболу. У скандинавов дублем отметился Холланд. У южноамериканцев пенальти реализовал Неймар. За бразильцев всю встречу отыграл защитник «Зенита» Дуглас Сантос, а полузащитник клуба из Санкт-Петербурга Луис Энрике остался на скамейке запасных пентакампеонов. В четвертьфинале чемпионата мира Норвегия сразится с Англией. Британцы в 1-8 взяли верх над Мексикой 3-2. Два мяча у англичан забил Беллингем. Защитник «Локомотива» Сесар Монтес отыграл за мексиканцев первый тайм. Пилот команды Ferrari Шарль Леклер одержал победу на Гран-при Великобритании Формулы-1, и подробности расскажет Виталий Павлов.
1: На старте гонки в Сильверстоуне два Феррари вдруг опередили пробуксовавшего Андреа Кимми Антонелли на Мерседесе. После плотных первых кругов Шарль Леклер уехал вперед от напарника Льюиса Хэмилтона, у которого возникли трудности с резиной. Антонелли смог его обойти только на 11-м круге. Дальше же сражались Макс Ферстаппен из Редбула и Джордж Рассел на Мерседесе. Макс обошел соперника и уехал в боксы, а Рассел оказался впереди Хэмилтона, который отбывал 5-секундный штраф за фальстарт. Ферстаппен наблюдал за сражением позади себя между пилотами Феррари и Мерседеса. Рассел вроде бы взял верх, принялся нагонять нидерландца, как вдруг узнал от команды о медленном проколе и был вынужден снова отправиться на пит-стоп. В этот же момент в боксах оказался и Антонелли, который по плану переобулся на хард и на более свежей резине рассчитывал отыграть 7,5 секунд отставания. Но Кимми подвел болид. Дополнительные остановки, выявление проблемы, возвращение к борьбе лишь с 9-м результатом. Феррари могла дойти до двойного дубля, но помешал сход Ферстаппена, который незадолго до финиша сошел с трассы. Почти все пилоты отправились в боксы менять шины на случай рестарта, кроме Рассела. Из-за этого Хэмилтон вернулся только третьим. Гоночная дирекция приняла решение уже не убирать машину безопасности. Итог: победа Леклера. Первая с сезона 2024. Рассел второй, Хэмилтон третий. Вне подиума Ландо Норрис на Макларене и Исак Хаджар на Редбуле. Антонелли только 16-й. Его отрыв в личном зачете сократился до 25 очков.
4: Российские теннисисты впервые с 2019 года не пробились в четвертьфиналы одиночных разрядов на турнире серии «Большого шлема» в Уимблдоне. Последним покинул соревнование Роман Сафиулин. В четвертом круге он уступил сербу Новаку Джоковичу в 4 сетах. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
5: Сергей Стиллавин и его друзья.
6: Дорогие товарищи, ну что же, июль входит в свои права.
7: Входит и выходит.
6: Да, выходит позже, входит на наших глазах, да. Итак, что у нас сегодня, товарищи, в историческом плане? Сегодня, прежде всего, празднование Владимирской иконы Божьей Матери. Поздравляем.
7: Очень хорошо.
6: Да. День финансовой службы МВД России.
7: А зачем присматривают? За каким именно?
6: За собой. Всемирный день кардиолога сегодня. Это важный ваш праздник, да-да-да. Тут слышал интервью товарища Бакири, уважаемый очень хирург, да, говорит, что сердце — это единственный, по большому счету, орган важный, все остальное можно подправить, ну, в плане лечения, все остальное можно, как-то... Да. День архитектора в России мы сегодня поговорим, потому что у нас люди такие, Владислав Александрович, хотят иметь мастер-спальню. Вы слышали об этом?
7: Слышали, к сожалению.
6: Мастер-спальня. Там у них, значит, это как бы отдельная квартира в квартире.
7: Это отвратительно.
6: Да, то есть у них свой санузел, свой душ, своя гардеробная там. И иногда они выходят в остальную квартиру, иногда. Когда вдруг залежатся.
7: Своя семья.
6: Ага. Вот именно, свои антересы, да. А Всемирный день развития сельских районов, это Организация Объединенных Наций хочет развивать их. Да, дальше Всемирный день... день рождения американского доллара. Ну, грязная бумажка. Раньше она была зеленой при Жириновском, сейчас она поменяла цвет.
7: И ничем не обеспечена.
6: Ничем.
7: Бумажкой.
6: Она обеспечена краской.
7: Кровью, да, обеспечена.
6: Вот, это правильно.
7: Но не американцы.
6: Да, Всемирный день зоонозных заболеваний. Это когда от животных может чем-то заразиться, да. День сожжения Яна Гуса в Чехии. Ну, там, помните, пенсионеры подходили и поджигали Яна Гуса. Хвороста подносили, там был принят тогда, вот в костер подбрасывали, да. День чехла от зонта, они часто теряются.
7: Да, чехольчик. А нужны ли они?
6: Ну, конечно. День жареной куры. Тоже хорошо, да. День ролла. Да, Всемирный день поцелуя.
7: Хорошо.
6: Вот. Говорят, что надо в день минут 10.
7: Минут 10,
6: да-да-да. Где бы найти такого крепкого партнера? И, наконец, Аграфена-купальница. Или второе название — лютые коренья. Днем девицы надевали свои лучшие наряды, ходили в них по дому, выпрашивая у родных подарки. Дайте мне, пожалуйста, ленточку, заколочку, что-нибудь, да? То есть в красивом виде выпрашивали подарки. Девочки, невозможно выпрашивать на перу мужа подарок, если вы, да, не чесанная, не мытая, не прокрашенная, да? И еще одна кулинарная, да, традиция этого дня – обедная каша. Это обед из постных блюд, которые жители деревни собирали в складчину. Ну, а кроме того, на Аграфену было принято сеять репу. И приговаривали: «Матушка репка, уродись крепка, ни редка, ни густа, до великого поста».
5: Сергей Стиллавин и его друзья.
6: Ну что ж, в 1661 на правом берегу Ангары, тогда еще не было электростанции, напротив устья Иркута основан город Иркутск, друзья мои.
7: Поздравляю.
6: Бывал неоднократно, да, красивый, хороший город. Там, кстати, отличная традиция, вернее, отличную вещь сделали. То, что во многих городах старые деревянные центры, ну, дореволюционно, они были разрушены, причем в 2000-е годы это делали варварски, на месте красивых таких небольших особнячков стоят и до сих пор эти бетонно-стеклянные всякие торговые центры, ну, выглядит ужасно, ужасно, отвратительно, в день архитектуры об этом стоит напомнить этим ухарям, но в Иркутске, там, когда, ну, ликвидировали древнюю застройку, да, они самые интересные домики с самыми интересными фасадами перенесли в одно место, сделали такую улицу из красивых таких вот деревянных домов, где, ну, понятно, там кафе, да, всякие магазинчики. Ну, здорово сделано, в принципе, с любовью к прошлому. В 1710 году в Саксонии, в Мейсене, основана первая в Европе фарфоровая мануфактура. Мейсенский фарфор. Ну, они делали в том, что выкрали рецепт, да-да-да, и, наконец, начали делать сами. Ну, кстати, мы ненамного от них отстали. Мы тоже в 18 веке, и наш петербургский, да, вот фарфор пошел. А Джон Джонс родился в 1747-м, легендарный американский морячок. Ну вот, у англичан морячки это пираты, а у них что он? Захватывал, уничтожал британские торговые суда.
7: Молодец.
6: Те грабили всех остальных, а эти уже оптом, вот все, что награбили уже британцы, отнимали у них. Это же гениальная идея.
7: Да.
6: Зачем охотиться за этой мелочью по всему океану?
7: Да, так работает.
6: Это здорово. Здорово, да? Отличные ребята. Грабь награбленная, мне кажется, это оттуда вот тема. Да. В 1796 году Николай I родился, наш замечательный, ну как замечательный император. Вообще замечательный, конечно, да. Но вот вписался в Крымскую войну в свое время, да.
7: Неудачно.
6: Он думал, что, в принципе, мы возьмем, да и нагнем турок. Да, но тайно оказалось, что за турками стоят французы и англичане. Французам нужен был реванш за 1812 год. Англичанам вообще, в принципе, что-то всегда надо. Ну, вот и такая вот история, да. Но это его цитаты: «В России две беды – дураки и дороги». Император говорил. Император.
7: Старший сказал.
6: Да, приказал. Да-да-да. Да, или, например, значит, в мундире офицера ты должен чувствовать, что с сей минуты вся твоя будущая жизнь не твоя.
7: Очень хорошо.
6: Угу. Да. Или, например, я смотрю на человеческую жизнь как на службу, так как каждый должен служить.
7: Да.
6: Вот, видите, а не развиваться, как у нас любят, да. А Вера Николаевна Фигнер родилась в этот же день, но в 1852-м, террористка из «Народной воли», помните, да? Ну, убивала.
7: Да. Резала,
6: убивала, взрывала, все что угодно делала, только бы приблизить новую реальность. А участвовала в покушении на Александра II в Одессе в 1880-м и в Петербурге в 1881-м. Ну и что? А потом говорит: а я как-то Октябрьскую революцию не принимаю. Мы не за то боролись. А за что вы боролись? Да, да. В 1854-м на съезде в Джексоне в штате Мичиган образована республиканская партия американская. Символ у них слон и цвет красный.
7: Угу.
6: То есть вот у Трампа красный галстук. Почему? Потому что он слон. Нет, слон. Да. Это, соответственно, объединение противников рабства.
7: Понятно.
6: Типа. А потом они взяли и поменялись с демократами.
7: Да фикция какая-то, а не политическая система.
6: Ну, такая вот история. Uh-huh. А в 1877-м, как бы, вот богатый день на террористов, Иван Платонович Каляев. Uh-huh. В Ленинграде была улица Каляева.
7: Да-да-да.
6: Людей туда привозили, на Каляева.
7: Много улиц. Желябова тоже была.
6: Желябова, Каляева, да.
7: Улицы, какие улицы? Люди, а?
6: Фигнер, не цвет. Помню. Вот улицы Фигнер. Цвет. Да, не очень звучно, видимо, по-русски. Так вот, участвовал в покушении на министра Плеве. Потом убил в 1905 году губернатора Москвы Сергея Александровича, за что повесили в Шлиссельбургской крепости, ага. Простите. Да. Вообще, родился он в Варшаве. Тут интересно. В семье отставного полицейского надзирателя. И польки, понимаете? А вот, может быть, мама и нашептала, что надо, сынок, как-то с этими...
7: Резать надо.
6: Сынок. С московитами, да, да, с питерскими.
7: И убивать,
6: да,
7: сынок.
6: Да, да. В 1877-м Алексей Михайлович Ремезов, писатель, не читали сказки?
7: Сказки читал, но не все.
6: Не-не, у него такой особый стиль, да. Мораль пишут не от душевного избытка и мудрости, а от своего порока. Развратник, как известно, проповедует воздержание, скупой – расточительность, злобный – милосердие. Видите? А он что получается? Все сразу. Ремезов-то, да? Все
7: а
6: сразу.
7: Он просто писатель.
6: В 1882-м в Эрец, Израиль, на землю Израиля, в переводе, прибыли первые переселенцы из России. Понимаете, да? 14 студентов Краковского университета приехали. Ну, вот наш доктор не из них? Нет.
7: Да нет, у него же нет образования.
6: Конечно, конечно. Так вот, 14 студентов, 13 юношей, одна девушка из Харькова. Из Харькова.
7: Из Харькова.
6: Да, под предводительством товарища Белкинда.
7: Белкинда.
6: Да, да, да, да, да. А потом он стал писателем и историком. Вот. Ну и... такая вот история. Первые пионеры. Да. А в 1885-м Луи Пастер успешно испытал вакцину против бешенства на мальчике, которого укусила бешеная собака. И мальчик, он выжил. Да. В 1888-м

0: Да?
1: Да. Ну, квадрат оставим, за квадрат промолчим.
0: Ну, хорошо, значит, у Шагала света
1: есть.
0: Свет есть. У этого свет есть, да. Вот он что говорил-то. Лично я не уверен, что теория такое уж благо для искусства.
1: Вся
0: вы живописи разбираетесь.
1: Да не то слово. Шагал висит.
0: Да, или, например, я протестую против терминов фантазия и символизм. Наш внутренний мир реален, быть может, даже более реален, чем мир, окружающий нас.
1: Ишь ты.
0: То есть внутри реальность, снаружи не очень, да? Дальше. В 1889-м Сергей Антонович Клычков, поэт, родился. Арестовали его в 37-м году, к сожалению.
1: Нет,
0: нет, поэт. Я не тебя любил. Ты только странный случай. А случай мог бы быть совсем иной. Но правда то, что случай этот неминучий.
1: А ведь есть за что сажать, да?
0: Так, Марингофа мы сегодня почитали. Почитали, да-да-да. Как говорил Жеглов, пистолет, патроны не разбрасывать. Где попало, да.
1: Вовремя разбираться,
0: да, и патроны не разбрасывать. В 1905 году впервые службы правопорядка Америки и Европы обменялись отпечатками пальцев, чтобы ловить и там, и тут. Да. А Фрида Кало родилась в 1907 году. Ну, что, видел ее портреты. У нее вот одна такая вот густая-густая монобровь.
1: Ну,
0: на лице, да. Но почему-то нравится у нас она многим.
1: Ну, она талантливая, ну, безусловно.
0: Ну, не думаю, что понимают талант. А вот сама вот, часто на майках вижу ее именно портрет. Ага. Вот с этой бровью.
1: Да-да-да.
0: Вот с этой бровью. Страшный. Но мне, как мужчине, честно говоря, это все не близко. Не близко. В 1912 году в России впервые введено страхование от несчастных случаев и болезней.
1: Хорошо.
0: Вот. И, наконец, давайте посмотрим еще у нас ситуация. В 1919-м британский дирижабль приземлился в Нью-Йорке. Это было первое воздушное судно, которое пересекло Атлантику.
1: Круто.
0: А сейчас вот, слушай, почитываю всякую литературку.
1: Так.
0: Ну, гроши и цена, но тем не менее говорят, что самолет это оказывается из оттуда туда. Uh-huh. Оттуда туда. Они же не летают через океан напрямую.
1: А как они летают?
0: Они вдоль берега летят, поэтому так долго.
1: Страхуются.
0: Ну, боятся. Uh-huh.
1: Интересно.
0: Странно, да?
1: Uh-huh. Нам бы дирижабли вернуть, да?
0: Да нет, ну просто странно.
1: Жить-то
0: напрямую же можно.
1: Нет,
0: ну и в 23-м году Войцех Ярузельский родился. Замечательный польский руководитель.
1: Сварщик.
0: Ну да, сварщик он носится, но это не повод для шуток, Владислав Александрович.
1: Это не шутка, это ж поляки так говорят.
2: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Доброе утро, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Список вакансий для земских работников культуры расширили в области. В этом году планируется трудоустроить 14 специалистов, готовых переехать в малые города и сельские поселения. Участникам программы полагается 1 000 000 рублей подъемных. В начале июля список доступных вакансий обновился. В нем появились должности в Верховажском, Тарнакском, Кичминско-Городецком, Грязовецком и Устюженском округах. В этих муниципалитетах требуются художественные руководители домов культуры, руководители клубных формирований, менеджеры по культурно-массовому досугу и преподаватели в школы искусств и звукооператоры. Полный перечень вакансий и другие документы для потенциальных участников опубликованы на сайте областного министерства культуры. Дни Санкт-Петербурга пройдут в Вологде с 16 по 18 июля. Мероприятие, приуроченное к 30-летию партнерских отношений регионов, соберет на одной площадке представителей науки, бизнеса, культуры и социальной сферы. Деловая программа начнется с Дня науки и высшего образования, где встретятся ректоры и преподаватели 7 университетов. Параллельно пройдут сессии по среднему специальному образованию и торгово-экономическому сотрудничеству. Как рассказал заместитель губернатора Виталий Кобыльников, в прошлом году в Петропавловской крепости прошли Дни Вологодской области. Предстоящее мероприятие станет своеобразным ответом от партнеров. В рамках культурной программы запланировано выступление петербургской капеллы. Кроме того, для жителей организуют фестиваль петербургской культуры с презентацией северной кухни, ярмарками и открытыми концертами.

0: Памятник поэту Игорю Северянину появится в Череповце. Об этом стало известно на заседании депутатов городской думы. Скульптура будет размещена в сквере на улице Милютина. Финансирование работ по изготовлению мемориала осуществят за счет внебюджетных источников.
1: Новости спорта.
0: Лидер атак череповецкой «Северстали» Данил Аймурзин покинул клуб. Хоккеист перешел в «СКА» из Санкт-Петербурга. Сам форвард заявлял о желании попробовать себя в НХЛ, но в мае этого года продлил контракт с «Северсталью» на 2 года. Как оказалось, всего на месяц. За 3 сезона в форме череповецкого клуба нападающий провел 193 матча, в которых забросил 61 шайбу и сделал 87 результативных передач. Волокжан приглашают на бесплатные тренировки на стадионе «Витязь». Принять участие могут все желающие, независимо от возраста и уровня подготовки. Занятия проходят по вторникам на стадионе и по четвергам на умной площадке на улице Гагарина. Начало тренировок в 8:30.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 20, в Вологде плюс 22 градуса. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Международный телевизионный фестиваль «Человек и море» пройдет во Владивостоке с 24 по 26 июля. ГТРК «Владивосток» представит лучшую морскую документалистику и авторские программы. Приключения под парусами, погружение к подводным обитателям, истории легендарных капитанов, успехи кораблестроителей и рыбопромышленников, открытия ученых и мечты молодых юнг. Заявки принимаются до 1 июля. Все подробности на сайте vestiprim.com. ру фестиваль.
4: Алло.
5: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
4: Так.
5: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
4: Что?
5: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
6: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 8 часов.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. И начнем с сообщений последних минут. Расчет ударного БПЛА «Герань» поразил в районе Запорожья склад горюче-смазочных материалов, снабжавший транспорт ВСУ. Об этом только что сообщили в Минобороны. Ведомство опубликовало соответствующие кадры. Ранее сегодня утром в министерстве заявили, что минувшей ночью вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по территории Украины. В результате поражены предприятия военной промышленности, объекты топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. В военном ведомстве это назвали ответом на террористические атаки Киева на гражданскую инфраструктуру в России. И еще одно сообщение последних минут. Российские средства ПВО в течение ночи уничтожили 519 украинских беспилотников над 20 российскими регионами. Об этом также сообщили о военном ведомстве. По данным Минобороны, дроны сбиты и перехвачены над Белгородской, Псковской, Новгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Тверской, Ярославской, Воронежской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Волгоградской областями, Краснодарским краем, Крымом и над Азовским морем. Контакты Москвы с американскими переговорщиками по урегулированию украинского кризиса Стивеном Уиткофом и Джаредом Кушнером носят частый характер. В Москве их всегда будут рады видеть, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту «Вести» Павлу Зарубину. По словам представителя Кремля, Россия по-прежнему открыта к мирным переговорам.
3: Разумеется, мы сохраняем свою открытость к мирным переговорам. И для нас было бы предпочтительно достигнуть всех наших целей посредством мирных дипломатических переговоров. Надеемся, что Евросоюзу все-таки окончательно обрушить эти перспективы не удастся. И в этом плане мы надеемся на продолжение усилий по оказанию услуг доброй воли со стороны американских посредников.
4: Уитков Кушнер написал западные СМИ, что они чуть ли не ежедневно на связи с Москвой. Это действительно так?
3: Ну, это, наверное, будет преувеличение, но контакты действительно по имеющимся каналам носят достаточно частый характер. Они сейчас заняты, станут посвободнее, их всегда будут рады видеть в Москве.
1: По словам Пескова, конкретная дата прибытия Уиткофа и Кушнера в Москву пока не называлась. Хакеры взломали порядка 80 тысяч компьютеров британского правительства и МИДа, украв данные и выставив их на продажу, пишет Телеграф. По данным газеты, речь идет об учетных записях электронной почты правительственных чиновников Великобритании и дипломатов за рубежом. Сообщается, что среди взломанных организаций также оказались посольства Великобритании в Таиланде, на Маврикии, муниципалитеты Дербишира. Кроме того, утечка содержит данные Национальной службы здравоохранения, поставщиков лекарств и компании-поставщиков электроэнергии. Полученные хакерами адреса электронной почты и соответствующие пароли дают им доступ к ключевым правительственным IT-системам, подчеркивает издание. Как утверждает газета, на данный момент все эти сведения можно купить в Даркнете за 60 тысяч долларов. Звонок из Белого дома мог стать причиной скандала на чемпионате мира по футболу. Дональд Трамп, вероятно, попросил ФИФА аннулировать красную карточку для американского футболиста. С таким утверждением выступил журналист Бен Джейкобс в соцсети X. Напомню, 1 июля американская сборная выиграла на турнире у боснийцев. Счет открыл бомбардир американской сборной Фаларин Балаган, но на 64-й минуте матча он получил красную карточку за то, что наступил на голеностоп соперника. Однако ФИФА отменила дисквалификацию футболиста. После этого президент США в соцсети Truth Social поблагодарил Международную федерацию футбольных ассоциаций за восстановление справедливости. По мнению Джейкобса, на ситуацию мог повлиять Белый дом, откуда позвонили с просьбой аннулировать решение. Впрочем, самой федерации настаивают на том, что на решение по поводу Балагана никто не влиял. Погоду в московском регионе сегодня определяет тыловая часть циклона. Пройдут кратковременные дожди. Столбики термометров достигнут лишь плюс 22, что ниже климатической нормы. Об этом рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В течение сегодняшнего дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится тыловой частью циклона с центром над Карелией. Поэтому в Москве и полуости ожидается преобладание облачной с неустойчивыми прояснениями погоды. Кратковременные дожди, ветер юго-западный 4,9 метра в секунду. Порывистые, и максимальная температура в мегаполисе составит плюс 19-22, а это на 2-3 градуса ниже климатической нормы. Показания барометра будут слабо расти, составят 740 миллиметров ртутного столба.
1: По словам Тишковца, всю неделю в Москве и Подмосковье будут идти так называемые огуречные дожди. Это старинное русское название для обозначения затяжных прохладных ливней в середине лета, когда особенно хорошо растут огурцы. За неделю в столице выпадет до 80% месячной нормы осадков. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, сейчас в столице плюс 16 градусов, атмосферное давление пониженное, 738 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 84%, пока осадков в городе не наблюдается. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с неустойчивыми прояснениями, временами пройдут дожди, термометры покажут плюс 17-19 градусов.
5: Петербург – город, где умеют принимать гостей и где вам всегда подскажут, с чего начать и как увлекательно продолжить исследовать город.
6: В инфоцентрах городского туристско-информационного бюро вам предложат путеводители и карты, подскажут актуальные маршруты и события для вашего незабываемого отдыха. Адреса и режим работы инфоцентров на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
5: Санкт-Петербург. Путешествие начинается. 0+.
7: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
8: Категория 12+.
0: Рекламные службы 495-105-5244.
8: Сергей Стилавин

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, на этой неделе у нас огурцовые.
2: Огуречные.
1: Огуречные.
2: Дожди.
1: Так, да. Дожди. А в Нальчике как дела сегодня?
2: Кстати, там тоже дожди, но не огуречные. Сегодня до +20 градусов.

0: Нальчане, да. Построят дальше в минеральных водах на Кавказском инвестиционном форуме объявили о том, что в Нальчике построят всесезонный курорт.
1: Хорошо, всесезонный, то есть с крышей, да?
0: Всесезонный курорт вместо отдельных санаториев советского типа. Ага. Интеграция. Угу. Там, соответственно, гостиничные комплексы 4-5 звезд, бальнеотермальные комплексы, спа-отели, угу, общественные купальни, этнопарк. Все замечательно, да? Замечательно.
1: Здорово.
0: В Нальчике не успели наказать за пропаганду богомерзкого террористического ЛГБТ магазин с плохими книжками.
1: Шо,
0: не успели.
1: Сам съехал.
0: Да нет, нет, смотрите. Значит, дело в том, что нашли книжонку, где персонажи гермафродиты меняют пол раз в месяц.
1: Отвратительно.
0: Да, решили наказать, возбудили. Пока возбуждались. Да, трехмесячный срок привлечения к ответственности истек. Какая замечательная у нас вот. Да. В Нальчике у местного жителя нашли автомат Калашникова и 20 кустов конопли. Даже не знаю, что хуже. Не знаю. И в Нальчике вор надел никап, чтобы украсть 430 тысяч рублей у писателя. Представляешь, он мужик, а оделся женщиной.
1: Сволочь.
0: Ну, ты навести с этим порядок. Нехорошо.
2: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
0: Ну что ж, товарищи, вышла статистика о том, сколько наших граждан приносят на работу из дома обед. В целом 52%.
1: В КамАЗике.
0: Да, приносят кузоводчики. Причем женщина-то чаще, смотри-ка, 62% женщин экономят на кафе. Экономят.
1: Да, молодцы.
0: Среди мужчин 43%. Видимо, некому собрать КамАЗик.
1: Некому готовить.
0: Да,
1: готовить.
0: Не готовят теперь уже все. Да. Только себе. Врач Уланкина объяснила, почему летом хочется меньше интима. Дело в том, что организм работает в энергосберегающем режиме.
1: Ах, вот оно что.
0: Да, энергосберегающий. И зимой в энергосберегающем, и летом, а осенью вообще штормит, да. За 4 месяца, позорная цифра, граждане потратили 2 миллиарда рублей. Ну вот на что можно потратить 2 миллиарда? На что угодно, да? На добавки к корму для котов и собак.
1: Добавки.
0: Это не сам корм, это добавки они купили.
1: А что за добавки-то, я не понимаю?
0: Ну, им сказали, что коты протянут лапы.
1: Коты,
0: чтобы неслись, и собачки тоже. Врач Заславский Шостак назвал красное вино самым вредным для зубов. В красном вине кислоты протравливают зубную эмаль. Представляете?
1: Ишь ты,
0: то есть делают у вас не зубы, а губку.
1: Ага.
0: Угу. Эксперт Бедеров объяснил, что у больших языковых моделей ИИ
1: так
0: нет сознания.
1: Понятно.
0: И души тоже нет.
1: Да нет там ничего.
0: И
1: конечно.
0: Души нет. Лингвисты назвали самые длинные слова русского языка. Ну, вот, понимаете, какая? Самое длинное слово следует.
1: Зачитайте, или не успеем.
0: Тетрагидропиранилциклопенитилтетрагидроперидопиридиновые. Это 55 букв.
1: Но
0: говорят, были соискатели еще. Например, вода, грязи, торфа, парафина, лечение 29. А также тифлосурда, олигофренопедагогика 30 слов. Вот видите, как нашли наконец-то. Товарищ Михалков раскритиковал удаление сцен с наркотиками и алкоголем из кино. Скажите мне, говорит Никита Сергеевич, как можно бороться с наркотиками, если не показывать их?
1: Действительно, замкнутый круг.
0: Да, да, да. Люди не понимают даже, о чем идет речь. Да, а ему могут подсунуть и обмануть, да? Психолог Мирная говорит, что проверка телефона партнера говорит о внутренней неуверенности. Проверила, ничего не нашла. Вроде полегчало, а потом опять тяжело. Понимаете, опять хочется проверить чужой телефон. И ведь нам же говорят, что супруги в браке у нас по закону это самостоятельные люди.
1: Да.
0: У них своя личная жизнь.
1: Независимость.
0: Да, они. А проверка телефона это получается уголовное дело. Да, уголовное дело. Так, дальше.
1: Нет, если муж полицейский.
0: Ну, врач Мамадалиева, да, показала, как отличить нормальную забывчивость от опасных симптомов уже дегенеративных. Да, смотрите, забыть имя норм.
1: Так.
0: имя. Ну, я вот часто...
1: Но забыть фамилию?
0: Нет, да. Но вот забыть, выключила ли плиту,
1: ага,
0: вот это уже звоночек нехороший. Мужчины в России ищут в среднем работу на месяц меньше, чем женщины. Смотри, а? А что, это вот опять неравенство, да?
1: Женщины угнетают. Выбирают.
0: Угнетают. А, убирают. Убирают.
1: Выбирают.
0: Зумеры в России стали чаще искать работу инженеров и электриков.
1: Хорошо.
0: Кстати, приходит
1: хорошо
0: такой вот молодой кудрявый электрик. Дайте-ка я вам сейчас вот тут...
1: И такой сразу, а где у вас барстойка здесь?
0: Не, они наоборот не пьют. Они трезвые, да. С ними невозможно рассчитаться пол-литра за работу. Психиатр Калюжная заявила, что окрошка на алкоголе меняет социальный контекст этого блюда. Представляете? Вы, Дэнон, думаете, что они как раз водку туда льют? Нет, представляешь?
1: Главное, чтобы не вино.
0: Они на шампанском это делают.
1: Отвратительно.
0: Представляешь, ужас какой. Срамота. Климатолог Терешонок заявил, что северные моря России никогда не станут курортами даже при глобальном потеплении. Никогда.
1: Да.
0: Муж певицы Сати Казановой, помните, она 20 лет назад там на фабрике выступала, говорит, что женился на девушке, которую не знал.
1: А-а-а,
0: смельчак, да. Потом узнал. Адвокат Ключко заявил, что юмор не освобождает от ответственности за угрозы. Нельзя даже в шутку писать где-нибудь «я тебя убью». Нельзя.
1: Ну, такая себе шутка.
0: Нельзя. Да. Это, может, контекст теряется, а-а-а, конечно. Отказавшись от личного автомобиля, в крупном городе России можно сэкономить 600 тысяч рублей в год.
1: Это серьезно.
0: 600 тысяч. В Дагестане нашли оковы Прометея. Представляете, те самые. Там его приковали.
1: Круто.
0: Более 60 килограмм, значит, устройство. Примерно возрастом 3000 лет. Отсутствие соединительных швов. И как сделали, непонятно. Представляете? Товарищ Милонов говорит, что молодым супругам надо помочь избежать развода сгоряча. Семейные пары с опытом могут помочь молодым людям избежать развода. Но, Виталий Валентинович, нам, мне кажется, мы с вами в неком диалоге находимся, да? Мне кажется, надо начинать не с развода, а со сватов. Старшие взрослые мужчины и женщины должны помочь, кому надо в пару сойтись прежде всего. Вот мне кажется, этот институт надо вернуть. А что потом уже мирить тех, кто случайно сошелся, да, друг с другом, кое-как. Дальше. В ФИДЕ приняли решение дисквалифицировать нашего Крамника. Ну, не знаю, наш он, не наш. Но в любом случае за недоказуемые обвинения в адрес чеха Наварры и американца Народницкого, американец Народницкий, в нечестной игре. Не смог доказать, что они нечестно играют. Да? Так, еще. Гражданам посоветовали не пить напитки со льдом за границей, потому что там лед делают черти из чего.
1: Понятно.
0: Из грязи, да, за всякой, да? Дальше. И пару сообщений. Психолог Абравитова заявила, что страх смерти у молодых сильнее, чем у пожилых.
1: Интересно.
0: То есть он пройдет. Ну и, наконец, диетолог Солнцева рассказала о синдроме кофейного отката.
1: Молодец.
0: Видите? Откат. Без отката.
1: Безоткатная.
0: Да. Ну что, продолжается в Америке училковская педофилия женская. Учительница получила 33 года тюрьмы.
1: Кошмар.
0: В свои 30 лет по имени Адриана. Смотрю фотографии, знаешь, вот эти вот, они симпатичные все эти.
1: Адриана Челентана.
0: Адриана Челентана.
1: Но.
0: Да. Женщина, вот смотрите, в Америке, как их нравы, да? Во время перестрелки из-за спора за парковочное место застрелила ветерана США армии.
1: Ничего себе.
0: Вот у них Америка. Да, да, оружие.
1: 250 лет.
0: Ужасно.
1: А толк?
0: Да, женщина высосала яд у мужа, укушенного коброй, в руку, да, а сама отравилась. Представляешь, какая мужественная женщина.
1: Его...
0: Да.
1: Высосала.
0: Помочь хотела мужу, молодец. 96-летнюю американку хотели выселить из дома престарелых за слишком шумные вечеринки. А американка Дроняк любила громко включать музыку. Говорит, мы тебя выселим отсюда, пойдешь
1: Дроняк,
0: бомжом жить.
1: Стоп.
0: Да. Катя Лель возмутилась требованием не вступать в контакт с инопланетянами. Кто это, говорит, мне может запретить?
1: Да, конечно.
0: Да, они сами к нам придут, сами. Семья в Хмао назвала новорожденную дочь Россией.
1: Хорошо,
0: хорошо, да. Ну и, наконец, вот жизнеутверждающее сообщение. Женщина упала с высоты 450 метров и осталась в хорошем настроении.
1: Фантастик. Не берет их.
0: Не берет, да.
1: Только пуля.
2: Новости капитализма.
0: А Виктория и Дэвид Бекхэм отметили 27-ю годовщину свадьбы, и Виктория сказала: «Он подарил мне все».
1: Не Виктория, а Вика.
0: Да, он подарил мне все. Причем, знаешь, ее же есть рассказы о ее детстве дошкольном, что ее папа довозил до школы на Роллс-Ройсе. То есть вот представь себе, что девушка оттолкнулась от днища социального в виде Роллс-Ройса, и потом ей еще все подарили. Я вообще не понимаю, как вот они живут, как. Увлечение видеоиграми обнаружили пользу для здоровья, улучшают память и скорость обработки информации.
1: Ну вот видите, как хорошо.
0: Да. Известный биохакер Брайан Джонсон, помните, сумасшедший, который захотел дожить, вот он поставил целью дожить до скольки, до 200 лет или что-то в этом роде, он тратит 2 миллиона долларов в год на ремонт здоровье. Организма, да, на здоровье. Так вот, нашли неизлечимое хроническое заболевание, все равно. Он от собственного сына себе кровь переливал, говорит, хочу кровь помоложе. Ну, почти сумасшедший, самый настоящий сумасшедший. Вот нашли, все равно, больной. Обнаружены клетки, из-за которых с возрастом жир на животе растет. Оказывается, это некие стволовые клетки. То есть ты как бы вроде как и не пьешь пиво, не ешь жир, а они растут, зараза. Жители Германии начали лишать прав за то, что включают дворники в автомобиль. Дело в том, что в некоторых машинах, у них идиотские, там же включаются дворники под рулевыми переключателями обычно. А стали появляться машины, где они включаются через экран сенсорный. Так вот, отвлекаться на экран нельзя во время поездки, понимаете? На Западе в 137-м пакете санкций против России, 137-й уже, значит, запретили следующее, Владислав Александрович.
1: Ну-ка.
0: Немецкие бокалы для шнапса, чтобы наши воины не пили шнапс из немецких бокалов. Дальше. Запретили въезд дрессировщикам медведей и борщ.
1: Прекрасный
0: и
1: юмор,
0: борщ, да. Гениально, да. А мужчина увидел свое будущее во время комы, и оно чудесным образом сбилось, представляете?
1: Молодец.
0: Говорит, очутился когда был в коме, в небольшом частном доме на берегу озера. Вот, на его руке были часы, которые отсчитывали 8 дней. И он знал, что именно столько времени пролежит в коме. И все это время он проводил с возлюбленной, которая во сне была матерью его детей-близнецов. Он ее потом встретил, и они действительно родили двоих детей.
1: Круто.
0: Здорово. Турция не пропустила к себе лайнер с террористическим ЛГБТ-туром.
1: Молодцы.
0: Давайте гребите отсюда, говорит. Да, да, да. Так, дальше. Фиолетовый тюлень озадачил жителей Калифорнии, а в Англии кот вернулся домой голубым.
1: Прекрасно.
0: В хорошем смысле. Да, да, да. Так, дальше. В США на пляже появились загадочные яблоки. Ну, знаете, видео много, где контейнеры падают с кораблей. Там яблоки, например, еще что-то. Они приплыли, да. Кофе в шероховатой чашке кажется кислее.
1: Интересно.
0: Вы знали, что вот тактильные ощущения влияют, да? Заменители сахара повышают уровень инсулина в крови, товарищи.
1: Ага.
0: Ужас. На Земле может обитать до 20 миллионов видов насекомых. Это втрое больше, чем раньше думали. Представляете?
1: Ага.
0: Да. Акулы доплыли до Нью-Йорка под угрозой закрытия крупнейший в Нью-Йорке пляж. И там акулы, и у нас на Дальнем Востоке, зараза, а? И, наконец, психотерапевт подсказал первый шаг для выхода из состояния хронического стресса.
1: Стресса.
0: Так вот, товарищи, чтобы избавиться от стресса, нужно прежде всего научиться отказывать людям. Ну что у нас? Оштрафовали чертей за пляски у храма в центре Москвы. По 30 тысяч на брата.
1: Черти придурки.
0: На брата, да. Дальше, гениально. На Алтае мужчина от скуки позвонил в 112 и заявил, что уже свел счеты с жизнью. Как он говорил при этом, что уже, если уже свел, было непонятно, поэтому выехали специалисты, они установили, что ему просто было скучно.
1: Придурок.
0: Его самого тоже не занимала эта тема, как вот он свел и при этом звонит. Чем звонит? Да. В Курской области женщину осудили на реальный срок за избиение мужчины буханкой черствого хлеба.
1: Ничего себе.
0: 61-летняя встречалась с мужиком, причем она уже была с условным сроком за предыдущее насилие над мужчиной. Тогда у нее было условно, а теперь ей дали уже, так сказать, сколько же, 3 года и 6 месяцев. Да, за избиение хлебом, вы представляете? Да. В Рязани родители вырвали ребенку зуб маникюрными ножницами. Ну, знаете, зубки маленькие. А маникюрные ножницы, они такие аккуратненькие. Аккуратненькие, да-да-да. А в Екатеринбурге тут другой клинкор. Пьяная женщина в автобусе станцевала сначала перед пассажирами тверк.
1: Молодец.
0: То есть она, изгинаясь, трясла филе. Трясла, да-да-да. А потом кинула в них бутылкой пива.
1: Так она еще и психическая.
0: Да, вот такая вот история ужасная, да. В Москве суд вынес приговор бывшему главе отдела продаж издательства «Эксмо» Вахляеву. Вот, за продажу террористической ЛГБТ-литературы. Четыре года условно. Слушайте. Условно, да. А литература-то была вот она, осязаемая.
1: Настоящая,
0: в бумаге. Утка-мать в Петербурге повела свой выводок через скоростную автомагистраль, кольцевая автодорога, и устроила крупнейшее ДТП.
1: Ничего себе.
0: Люди начали останавливаться, а сзади ехали те, которые не видели утка-мать. Понимаете, и начали врезаться. Нелегальных продавцов бензина задержали в Краснодаре с 1000 литров бензина. Но я скажу, что это мародеры. Давайте абсолютно скажем так, в военное точно, время это мародеры, кто этим занимается. И их с ними надо по законам военного времени поступать. Стало известно наказание для школьницы, которая с бородачами тупыми обманывала водителей. Помните, так, кидалась в Китай-городе под машины, да, а те, значит, ошкуривали два урода и кинулись на полицейского, их взяли. Ну что, домашний арест у девочки, да? Ну и, наконец, давайте, девочка по имени Лира в Уфе помогла поймать вора, совершившего кражу у соседа.
1: Умница.
0: Лира. Видите, какие имена пошли уже в сводках? Лиры начали помогать, да?
1: Но не итальянские, да.
0: Да. Ну и давайте. И круассан с мефедроном пытались передать пациенту московской больницы.
1: Александр Круассан.
0: Круассан. Вот так, круассан, да. И гражданин нес ребенка за ногу к ней вниз головой. Угу. Полицейские его задержали. Говорят, ты зачем в Сочи, в Красный Пай? А тот говорит, плакал.

0: круглосуточно.
1: Российско-израильский центр Реклиник с 2011 года удаляет позвоночные грыжи с помощью нуклеопластики. Методика не требует применения скальпеля и наркоза и считается альтернативой большой хирургии. Нуклеопластика запускает сжатие грыжи. Давление на нерв и боль прекращаются. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Ее проведение требует уникального оборудования. Нейрохирург Реклиник Сергей Сарычев – эксперт в области малоинвазивного лечения позвоночных грыж. Лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности. Боль в спине – неизменный спутник артроза позвоночных суставов и перелома позвонков при остеопорозе. В Реклиник ведущее место в их лечении занимают радиочастотная деннервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, она цементирует сломанные позвонки при компрессионном переломе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева. Телефон Реклиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: Москве 8:30.
1: Новости.
0: Новостями в студии Лора Стадницкая. Вооруженные силы России этой ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по территории Украины, сообщили в Минобороны. В результате поражены предприятия военной промышленности, объекты топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Военное ведомство это назвали ответом на террористические атаки Киева на гражданскую инфраструктуру в России. Последствия удара публикуют украинские СМИ. По их данным, целями стали предприятия в украинской столице. Это машиностроительный завод, который производил и хранил ракетное вооружение, судостроительное предприятие, места производства и хранения ППЛА, их компонентов, а также госпредприятия, являющиеся частью ВПК Украины. Также, по данным российского Минобороны, расчет ударного ППЛА «Герань» поразил в районе Запорожья склад горюче-смазочных материалов, снабжавший транспорт в СУ, ведомство опубликовало соответствующие кадры. Учения «Морское взаимодействие России и Китая» стартовали в Циндао, передает РИА Новости. Маневры будут проходить в акватории Желтого моря до 13 июля. От ВМФ России в них участвуют гвардейский крейсер «Варяг», корвет «Резкий», дизель, электрическая подлодка «Уфа» и спасательное судно «Игорь Белоусов». Накануне отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл на военно-морскую базу в Циндао для участия в совместных учениях. Моряки двух стран при поддержке авиации будут совершенствовать в море совместные спасательные операции, а также отработают противолодочные задачи и противовоздушную оборону, проведут совместные артиллерийские стрельбы. Госдума планирует расширить перечень административных правонарушений, за совершение которых мигранта могут выдворить из России. Об этом сообщил председатель палаты Вячеслав Володин. Этот перечень в том числе дополнит дискриминация, нарушение прав, свободы и законных интересов человека в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, возраста и отношения к религии, а также неповиновение законному требованию военного в связи с исполнением им обязанностей по охране российской границы. По словам Володина, с учетом поступивших поправок, количество статей КАП, предусматривающих в качестве наказания выдворение мигранта, составит 45, то есть вырастет более чем в два раза. По мнению спикера, это будет способствовать повышению общественной безопасности в стране и наведению порядка в миграционной сфере. Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан и Краснодарский край стали регионами-лидерами по количеству выпускников, получивших 100 баллов по одному из предметов ЕГЭ по итогам основного периода сдачи госэкзамена. Это следует из подсчетов ТАСС. Рекордный результат установил Петербург, где 100 баллов набрали 914 выпускников. В прошлом году в городе было 536 100-бальных результатов. В Подмосковье такой результат в этом году показали 836 выпускников. Кроме того, в Москве ученицы инженерного класса Екатерина Малкова сдала ЕГЭ на максимальные 500 баллов, получив высшую оценку по 5 предметам – русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике. Это первый подобный результат за 25 лет проведения ЕГЭ. Метеорологические условия на территории московского региона сегодня продолжат формировать тыловая часть обширного циклонического вихря, центр которого в середине дня окажется над севером Карелии. Об этом сообщили в Центре погоды ФОБОС. В такой ситуации ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями, пройдут кратковременные дожди, местами возможна гроза, что удержит температуру воздуха на пару градусов ниже средних многолетних значений. В городе термометры покажут 21-23 тепла, по области плюс 19-24. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, при грозе порывистое, атмосферное давление будет расти и составит 740 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. Во вторник вновь ожидаются кратковременные дожди, ночью плюс 13-15, а днем 18-20 градусов. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас столица, по данным ФОБОСа, плюс 17 градусов, атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 80%. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с неустойчивыми прояснениями, временами дожди, местами грозы, уточняют синоптики, температура воздуха плюс 18-20.
1: Новости спорта. Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Норвегия победила Бразилию 2-1 на чемпионате мира по футболу. У скандинавов дублем отметился Холланд. У южноамериканцев пенальти реализовал Неймар. За бразильцев всю эту встречу отыграл защитник «Зенита» Дуглас Сантос. А другой игрок клуба из Санкт-Петербурга Луис Энрике остался на скамейке запасных пентакампеонов. В четвертьфинале чемпионата мира Норвегия сразится с Англией. Британцы в 1-8 взяли верх над Мексикой 3-2. Два мяча у англичан забил Беллингем. Защитник «Локомотива» Сесар Монтас отыграл за мексиканцев первый тайм. На уимблдонском теннисном турнире в воскресенье завершил свое выступление Роман Сафиулин. Россиянин в 1-8 финала в четырех партиях уступил бывшей первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу. Подробности у Николая Саприна.
2: Роман Сафиулин завершил выступление на Уимблдоне, но он провел при этом один из лучших турниров «Большого шлема» в своей карьере. Последний год ему было очень трудно, учитывая очередную травму, которая вообще серьезно повлияли на развитие его карьеры. Как признался Сафиулин несколько дней назад, после победы над бразильцем Жао Фонсека в третьем круге, он задумывался о том, чтобы уйти из большого спорта. Но остался, возобновил выступление, и здесь мало того, что вышел из квалификации, так еще и прошел целых три раунда в основной сетке, последовательно победив Андрея Рублева, голландца Ботика Ванда Зансхопа и бразильца Жуана Фонсеку. В воскресенье Сафиулин играл матч 1-8 финала с семикратным чемпионом Уимблдона и самым титулованным теннисистом в истории Новаком Джоковичем. Проиграл первый сет на тайбрейке, хотя вел 5-2 и имел сетбол. Проиграл второй сет 3-6 за счет одного единственного брейка. Бросился в погоню в третьем, выиграв его 6-3. Но в четвертом, с самого начала, он вновь отпустил Джоковича в отрыв, и тут уже спастись было невозможно. 3-6. Таким образом, в мужской сетке, как вообще на этом турнире, в том числе и в женском неночном разряде, уже не осталось россиян. Как и Сафиулин в 1-8 финала, на этой стадии турнира у женщин проиграли три остававшиеся в тот момент россиянки: Анна Калинская, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова.
1: Два российских игрока продлили контракты с клубами Национальной хоккейной лиги. Защитник Павел Ментюков подписал новое соглашение с Анахаймом на 5 лет, а нападающий Егор Чинахов продлил контракт с Питтсбургом на 3 года. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Стилавин и его друзья на маяке.
1: А, друзья мои, сегодня у нас 6 июля, а вчера было 5. Логично. Логично.
2: Не поспоришь.
1: Да, и отмечался вчера такой неофициальный день под названием День трудоголика. Трудоголик. Человек, которому дома плохо. Среди этих стен, этих людей, этих ковров, да. И хочется разобраться с этой историей, с историей трудоголизма, как на эту тему смотрят и работодатели, ну и, конечно, психиатры тоже отдельно посмотрят. Прежде всего, рад приветствовать в нашем эфире Гарри Мурадяна, HR-эксперта, руководителя школы развития карьеры, директора кадрового агентства по подбору персонала и члены экспертного совета Государственной Думы по молодежной политике. Гарри, доброе утро. Здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Гарри, ну вот скажите, пожалуйста, у вас какое впечатление сложилось относительно, ну вот в среднем, как говорится, по всей нашей стране, у работодателей к трудоголикам? Это преимущество быть таким? Или, в принципе, вот как наши работодатели таких граждан встречают?
3: Давайте так, больше преимущества, конечно. То есть все такие, о, классная, бесплатная рабочая сила, которая поработает подольше, задержится побольше. Вот, и ничего с ним не случится. Но, с другой стороны, когда ты на первых порах видишь человека, который там прям яро опаздывает, задерживается на работе, конечно, создается ощущение, что вот, ну, человек хочет произвести впечатление. Ну, вот, это, конечно, не очень классно. На это смотрят скептически. Но если смотреть в среднем по больнице, у нас трудоголизм только приветствуется.
1: Угу. Гарри, а что можно назвать трудоголизмом? Ну вот, как он сегодня, вот типичный трудоголик, выглядит и как он вкалывает?
3: Типичный трудоголик, у него нет друзей. Вот, он побыстрее стремится поработать, взять еще проект, ну, то есть без остановки. А человек, у которого там его жизни, ну, а жизнь состоит из разных сфер жизни, другие части вытеснены. Спорт, личная жизнь, там, здоровье, спорт, ну, какие-то вот такие очень... все, простыми словами, все смещается в одну сторону.
1: То есть очень такая, да, яркая краска прозвучала, да, что у него нет друзей. Да? То есть человек без друзей абсолютно. А это, как правило, мужчина, Гарри, как у вас ощущение?
3: Да, это, как правило, мужчина, но я вам скажу, что за последние 4 года на целых аж 18% подлетело количество женщин-трудоголиков.
1: О, то есть и они пошли, полностью равенство хлебнули полной чашей, да, в этом смысле?
3: Ну, они существенно сокращают эту дистанцию, существенно.
1: А в этом случае у девушки, которая, или скорее у женщины, которая является трудоголиком, тоже нет подруг, спорта, личной жизни, да, и тоже вот одно сплошное достигаторство?
3: Ну, большей части скажу так, что тут личной жизни совсем. Да, то есть девушки осознанно не заводят отношения, они выбирают карьеру, они не выбирают семью. Вот они принимают решение, что вот я сейчас добиваюсь определенных должностей. Не ставят себе этой целью большой.
1: То есть не просто зарплата, а именно позиция, да, вот в табеле о рангах?
3: Да, да, да, конечно. То есть тут, что самое интересное, что тут в первую очередь, там, в отличие от мужчин, первостепенным является там сам статус. Условно говоря, должность, которая называется. Для них это очень важно.
1: То есть мужчина просто себя нагружает, да, работой? Он просто вот с утра до ночи занят. А для девушки это важно, чтобы вылилось там не просто в занятость времени или оплату, а еще и вот именно по карьерной лестнице, да, подъем.
3: Ну, вы абсолютно правы.
1: Угу. Гарри, а по возрасту вот эти девушки, которые за последние 4 года сильно прибавились в плане трудоголиков, это вот какой самый такой гриппозный возраст?
3: 32, 33, 34, все, что до 36-37 лет.
1: А у них в прошлом за плечами какая-то есть личная жизнь? Или они вот, условно говоря, с институтской скамьи, там, да, ну, со школы, так вот, в принципе, себя прицельно видели, как таких вот карьеристок?
3: Вы знаете, все по-разному. Есть такие ярые карьеристки, которые прям со школьной, там, со студенческой скамьи, да, они без тормозов там работали. А есть люди, которые там вышли замуж, родили ребенка, развелись и понимают, что надо удариться в карьеру. И идут тут туда.
1: Ага, то есть все-таки статус нулевой, да, семейный. То есть она свободная человек.
3: Да, она свободна.
1: А вот, Гарри, тут это, конечно, дело такое личная вкусовщина, но вот есть ли у вас внешний портрет трудоголика по возрасту, там, по вот, образу жизни, понятно, а вот внешне можно ее, например, вот девушку распознать такую, как она выглядит, типичная вот, карьеристка?
3: Ну, знаете, единственное, что я могу сказать, это, конечно, я не хочу обобщать, потому что, ну, попробую сказать, что обычно вот таких людей, с которыми рядом стоишь, там, женственность, она выключена на ноль практически. То есть вот от человека просто вот, ты чувствуешь себя рядом с этим человеком, как с машиной, которая просто работает. Ну, вообще все равно, кто-то, что-то с противоположным полом практически не общается. Ну, то есть не ведет каких-то, знаете, мужско-женских разговоров. Все про работу, все про карьеру, все про задачи.
1: То есть никакого флирта, там, улыбочек, да взглядов, вот
3: нету,
1: этих.
3: Нет,
1: да?
3: Все по работе.
1: Да, а внешне она тоже вот как бы обесточивается с точки зрения внешнего образа или наоборот сверхухожена? Просто это вот отсутствие женственности, это скорее такая энергетическая история.
3: Все зависит от должности и зарплаты, которую она получает. Понятное дело, что люди, которые уже достигли определенных успехов, они очень хорошо с собой следят. Все тратят там деньги на уход за собой, причем немалые деньги. Кто чуть пониже по должности, стремятся к этому.
1: Ага. А у мужчин есть какая-то внешняя черта, которая вот их объединяет, этих трудоголиков?
3: Да, конечно. Наличие семьи и, возможно, нескольких кредитов, которые там какие-то пашут, потому что, ну, надо.
1: Угу.
3: Ребята могут очень спокойно стиснуть зубы и работать очень много.
1: Гарри, а если говорить о работодателях, да, они, вот для них выгодно нанимать на работу именно таких людей, которые, соответственно, вот с утра до ночи вкалывают на эту компанию?
3: Ну, вот тут однозначно ответа нет, потому что, с одной стороны, хотелось бы очевидно сказать «да», с другой стороны, трудоголик, который не следит за своим здоровьем, ментальным здоровьем, физическим здоровьем, в какой-то момент сойдет с дистанции. Тебе надо искать нового человека, искать, трудоустраивать, оформлять, его там вкатывать в процесс компании. Это долго и дорого.
1: Угу. А вот вы затронули тему ментального здоровья, мы его еще сегодня отдельно рассмотрим, да, с вашего позволения, но какие срывы возможны вот у таких людей, и насколько долго они могут вот в этой упряжке тянуть лямку?
3: Слушай, ну, есть очень простое деление, то есть там, даже тут, допустим, выгорание, да, это такой некий диагноз, который не лечится очень просто. Это самое частое, что может случиться. То есть, когда человек там долго работает, а еще если он не на своем месте находится, он может просто выгореть. А, там, ну, полгода плюс психиатр, плюс такая небольшая, то есть такая достаточно серьезная реабилитация. Вот. А есть такие маленькие выгорания, когда тебя резко, на тебя там много работы свалилось, ты все это сделал. Обычно это лечится обычным хорошим отпуском.
1: Угу. А девушки крепче в этом смысле, чем парни?
3: Знаете, таких вот, я сейчас смотрю, да, я посвятил больше 15 тысяч человек, но сказать, что девушки круче, там, сильнее с этим справляются, чем парни, нет, все по-разному.
1: Угу. Гарри, ну, спасибо вам огромное за просвещение, очень интересные вещи прозвучали. Гарри Мурадян, HR-эксперт, руководитель школы развития карьеры, директор кадрового агентства по подбору персонала и член экспертного совета Государственной Думы по молодежной политике. Мы с Гарри поговорили чуть-чуть о вчерашнем неофициальном празднике Дне трудоголика. Ну, и поскольку тема ментального здоровья очень ярко так прозвучала, да, сегодня, я, конечно, хотел бы к нашему разговору, чтобы присоединился Александр Михайлович Федорович, психиатр, психотерапевт. Александр Михайлович, доброе утро.

0: женщина – это тоже человек, у которого есть большие проблемы, только это человек, который стремится их решать таким образом, как умеет, то есть повышая в семье материальный достаток, каким-то образом включаясь физически в это очень сильно. То есть структурно, механизм общий. А вот направленность немножечко разная, немножечко, я бы даже сказал, где-то противоположная. Вот. Поэтому и там речь идет о том, что в семье есть проблема. Проблема трудно решаемая. Но сбежать в эту проблему помогает социоприемлемый, социоодобряемый механизм. Потому что женщина, работающая на трех работах, она гордится этим, понимаете, это достижение, это вот у нее такое, ну, это идея достижения, хотя на самом деле это всего лишь процесс. Вот, а мужчина, он этим не гордится, он от этого страдает, потому что он вынужден все время скрываться, и тогда формируется некая подмена у него на работе, формируется подменная тема про как будто бы семья, коллектив, это моя семья, где есть четкая иерархия, где есть определенные коммуникации и так далее, и так далее. То есть вот именно два таких вектора, они сильно разнятся, но они как раз определяются половой принадлежностью.
1: Александр Михайлович, а вот эти проблемы, если вкратце там в одном предложении, в семье, они как формулируются? Что там не так дома?
0: Ну, что-то не бьется, понимаете, прошли чувства, различные представления о том, что и как у кого должно быть, вот разные идеи, которые скрываются под общепринятыми какими-то словами, что мы за семью, мы за развитие, дети лучшие, дети наше будущее.
1: У нас, ну, давайте посмотрим, пусть жива. Короткая реклама, можно ли их подлечить?
2: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк.
3: Зеленый свет.
4: Здравствуйте, у микрофона Евгений Масейко. Летняя пора как никогда зовет из домов и квартир на улицу вместе со своим железным двухколесным другом. Теме дорожной безопасности велосипедистов посвящается третий выпуск программы, и наш первый гость — начальник отдела госавтоинспекции Вологодский Алексей Сергеевич Антонов.
5: Минутка безопасности.
6: С каждым годом количество людей, выбирающих два колеса как средство передвижения, растет. Это замечательно. Но, к сожалению, с увеличением числа велосипедистов и пользователей самокатов также возрастает и количество дорожно-транспортных происшествий. Основные ошибки велосипедистов. Первая и наиболее распространенная ошибка – это игнорирование правил дорожного движения. Многие велосипедисты не всегда соблюдают правила, касающиеся маневра. Например, резкие повороты без предварительного сигнала могут привести к столкновениям с другими участниками дорожного движения. Всегда помните, при смене направления движения необходимо заранее подавать сигнал рукой. Вторая ошибка – это недостаточная скорость. Велосипедисты часто не учитывают скорость движения других транспортных средств. На дорогах с интенсивным движением важно поддерживать адекватную скорость и быть внимательными к окружающим. Не забывать, что находитесь на одном уровне с автомобилями, и ваша безопасность зависит от вашей бдительности. Третья ошибка – это отсутствие защитного снаряжения. Многие велосипедисты пренебрегают шлемами и другими средствами защиты. Это может иметь серьезные последствия в случае падения или столкновения. Я призываю всех соблюдать простое правило – безопасность превыше всего. Теперь давайте поговорим о самокатчиках. С увеличением популярности электрических самокатов важно понимать, что они также подлежат правилам дорожного движения. По закону самокатчики должны соблюдать те же правила, что и велосипедисты.

0: Движение по велодорожкам или по обочинам, соблюдение знаков и сигналов светофора. Кроме того, пользователи самокатов обязаны носить защитное снаряжение, особенно шлемы, чтобы минимизировать риски травм. Не забывайте, что самокат – это не игрушка, а полноценное средство передвижения, требующее ответственности от своего владельца. В заключительной части хочу подчеркнуть, безопасность на дороге зависит от каждого из нас. Убедитесь, что вы соблюдаете правила дорожного движения, используете защитное снаряжение и проявляете уважение к другим участникам дорожного движения. Только так мы сможем сделать наши дороги безопаснее для всех.
1: Далее о веломаневрах и светоотражателях рекомендации от представителей ЮИД Горизовецкого округа Погодиной Евгении, Малакановой Марии, Спиричева Артема и Шипицына Кирилла.
2: Знатоки ПДД.
3: Привет, ребята! Сегодня у нас важный разговор про то, как кататься на велосипеде и не попасть в беду. Слушайте внимательно. Эти правила простые, а запомнить их очень просто. Сначала про возраст. Тут все четко. До 7 лет кататься на велосипеде можно только вместе со взрослым, только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, на стороне для движения пешеходов, а также в пределах пешеходных зон. С 7 до 14 лет уже можно одному, но только там, где нет машин, по тротуарам, пешеходным, велосипедным дорожкам и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. А на настоящую дорогу, где едут машины, можно только когда тебе исполнится 14. Машины большие, едут быстро. И даже если ты очень внимательный, ты можешь просто не успеть все заметить. Поэтому правило такое – до 14 без дороги.
4: Теперь про повороты. Тебе уже есть 14 лет. Ты едешь по дороге и хочешь свернуть. Не крути руль просто так. Водитель машины может подумать, что ты едешь прямо. Чтобы все поняли, что ты поворачиваешь, подай знак рукой. Хочешь налево – вытяни левую руку в сторону, направо – правую. А если хочешь затормозить – подними любую руку вверх. Это как секретный язык на дороге. Ты всем говоришь: «Я сейчас поверну». И все готовы. Пешеходный переход – это вообще золотое правило. Доехал до зебры – сразу слезай, веди велосипед или самокат рядом, будто это твой друг, которого ты держишь за руку. Когда ты идешь пешком, водители тебя сразу видят, ты обычный пешеход. А если мчаешь по переходу, тебя могут не заметить, ты маленький, быстрый, все мелькает. Поэтому до перехода ехал, после перехода шел.
3: Про скорость. Не рекомендуем гнать очень быстро. Представь, ты летишь, а впереди из-за угла выбегает котенок или ребенок. Если едешь спокойно, успеешь затормозить, а если быстро – нет. Лучше ехать так, чтобы успевать замечать все вокруг. И кошку, и ямку, и бабушку с сумкой. А теперь про волшебные штуки – световозвращатели. Это такие наклейки-полоски, брелоки, которые светятся, когда на них попадает свет от фар. Представь, что ты маячок. Если на тебе и на твоем транспорте есть эти светяшки, тебя видно издалека. Спереди белый огонек или наклейка, сзади красная, по бокам оранжевая или красная. Тогда водитель еще издали подумает: «О, там кто-то едет, надо бы осторожнее». Без них ты в темноте почти невидимка, а это опасно.
5: И последнее. Если впереди идут люди, не пытайся их обогнать на полной скорости и не сигналь, чтобы они расступились. Они не обязаны прыгать в стороны. Лучше притормози и катись так же медленно, как они идут. Или вообще слезь и покати велосипед рядом. Это как в очереди. Ты же не лезешь вперед всех, правда? Тут также на тротуаре главное – пешеходы. Вот и все главные секреты. Они не для того, чтобы портить веселье, а чтобы катание было в радость и без неприятностей.
1: И в завершении программы советы по выборе экипировки от нашего эксперта, первого штурмана команды «Слепые гонки», мотоциклиста со стажем более 17 лет Николая Александровича Никифорова.
6: Если мы берем велосипед и если мы берем, допустим, самокат, который приводится в движение от ножной тяги, экипировка должна быть легче. Я не беру в расчет супердорогие, суперскоростные, спортивные. Я имею в виду обычные. На таких людях обязательно должен быть велосипедный шлем, обязательно должны быть перчатки и обязательно должна быть, наверное, какая-то более-менее прочная обувь. Ну, просто потому, чтобы в случае падения или в случае столкновения с каким-то препятствием на невысокой скорости, у них был хоть какой-то шанс защитить свое тело от повреждений. То есть я хочу сказать, что самокаты и велосипеды на человеческой, скажем так, тяге, они чуть-чуть более безопасны, чем самокаты и велосипеды на тяге электрической. Главная защита на самом деле у человека в голове. Первое – это знание правил дорожного движения. И второе – это общая экипированность. Я сугубо за то, чтобы выбирать экипировку, примеривая. Это как выбирать обувь, например, да? Выбор экипировки вообще я рассматриваю как выбор одежды. А одежда нормальная, хорошая, качественная – это всегда реальная примерка, это реальный осмотр перед покупкой. Если речь идет о городской черте, сразу же с покупкой велосипеда мы покупаем велосипедную экипировку. Город – это достаточно опасная штука. Пожелания начинающим и опытным велолюбителям у меня ровно два. Первое пожелание – это обязательно читать и учить правила дорожного движения, дорожную разметку, дорожные знаки. И второе, обязательно экипируйтесь, если вам дороги ваша жизнь и здоровье. А по поводу освещения могу сказать так, что, ребят, не надо ездить на велосипедах в черте города в ночь. Там слишком опасно.
1: Слушайте в следующей программе. В августовском выпуске мы поговорим об ошибках, совершаемых детьми, которые приводят к дорожно-транспортным происшествиям. Разберем правила поведения на дворовых территориях.
2: Зеленый свет.
7: Программа выходит в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».
8: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
9: В Москве 9 часов.
10: С новостями в студии Лора Стадницкая. Расчет ударного БПЛА «Герань» поразил в районе Запорожья склад горюче-смазочных материалов, снабжавший транспорт ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Ведомство опубликовало соответствующие кадры. Ранее в министерстве заявили, что минувшей ночью вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по территории Украины. В результате поражены предприятия военной промышленности, объекты топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. В военном ведомстве удар назвали ответом на террористические атаки Киева на гражданскую инфраструктуру в России. В результате действий южной группировки войск ВСУ потеряли за сутки на трех направлениях боевых действий 9 наземных роботехнических комплексов, 15 дронов, 21 антенну связи БПЛА и 16 пунктов управления беспилотниками. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
11: Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных мотопехотной, горно-штурмовой аэромобильной бригад и штурмового полка в районах Славянска, Ореховатки, Краматорска, Алексеево-Дружковки, Першамарьевки и Николаевки. За сутки противник потерял свыше 220 военнослужащих. Артиллерией и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены боевая бронированная машина, 15 автомобилей, 4 орудия полевой артиллерии, боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» и станция радиоэлектронной борьбы. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожена 21 антенна связи БПЛА, 9 наземных робототехнических комплексов. Поражено 16 пунктов управления БПЛА, а также 2 блиндажа с личным составом ВСУ. Сбито 15 беспилотников противника.
9: В свою очередь, операторы беспилотников западной группировки нейтрализовали машину подвоза продовольствия и боеприпасов ВСУ на Краснолиманском направлении, а дроноводы соединения спецназа и морской пехоты группировки «Центр» сбили 16 тяжелых гексокоптеров противника на Добропольском. Муссирующиеся в западной прессе материалы, которые называют вероятным удар России по польской территории, представляют собой ужастики, которых стало слишком много в западных СМИ. Это отметил в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вместе с тем представитель Кремля упомянул о большом количестве предприятий в Польше, производящих дроны для Украины.
2: Ужастиков очень много публикуется в отношении Российской Федерации. Им в любом случае есть смысл думать. На территории Польши находится очень много предприятий, которые делают дроны, которые потом летят в нашу сторону, которые атакуют наших военных. И, конечно, в этом ничего хорошего нет.
12: Нужно помнить им о том, что ситуацию могут довести вообще до любого развития.
2: Слушайте, я бы не превращался в такого, знаете, предсказателя какого-то апокалипсиса. Но то, что это происходит на территории Польши, это вот просто чистая констатация. Вы помните публикацию нашего Министерства обороны, список предприятий с перечнем мест, где эти предприятия находятся географически, по многим странам Европы.
9: Напомню, ранее несколько польских и британских изданий синхронно выступили с публикацией прогнозов о скором нападении на Польшу и Прибалтику. Источники газет утверждают, что локальный кризис, угрожающий расширением боевых действий на страны ЕС, может использоваться для сокращения поддержки Украины. В Тегеране началось всеобщее траурное шествие прощания с Али Хаменеи. На центральной улице иранской столицы вышли сотни тысяч жителей. Как отмечает ТАСС, многие специально приехали из других городов Ирана, а также из-за рубежа. Гроб с телом убитого Аятоллы в рамках траурной процессии пронесут через весь город. Затем его отправят в главный религиозный центр страны, город Кум. Погребение пройдет 9 июля в родном городе Аятоллы, иранском Мешхеде. Церемония прощания с Али Хаменеи проходит в Исламской республике с 4 по 9 июля. Верховный лидер Ирана был убит 28 февраля, в первый день американо-израильских атак на Иран. Преемником стал его сын Амаштаба Хаменеи. Около 30 человек обратились за медицинской помощью после запуска фейерверков в Осло в честь победы сборной Норвегии над Бразилией в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил телеканал ТВ2 со ссылкой на столичную полицию. По данным правоохранителей, в итоге все травмы оказались легкими. На телеканале добавили, что за фейерверком, приуроченным к победе национальной сборной, наблюдали около 100 тысяч человек. Напомню, сборная Норвегии сенсационно обыграла пятикратных чемпионов мира, команду Бразилии, со счетом 2-1 и впервые в истории вышла в четвертьфинал нынешнего турнира, где встретится со сборной Англии. Киберполицейские назвали самую современную стратегию кибербезопасности. Это принцип нулевого доверия или Zero Trust, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД. Суть этой стратегии в одной фразе – никогда не доверяй, всегда проверяй. При этом в МВД добавили, что в условиях активной социальной инженерии и этого недостаточно. Поэтому можно добавить – не верь не только словам, но и тому, что видишь на экране или слышишь в трубке. Внешние атрибуты и голоса могут быть подделаны, подчеркнули в министерстве. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
8: Погода.
9: По данным Центра погоды ФОБОС, сегодня в Санкт-Петербурге облачно с неустойчивыми прояснениями, временами дожди, местами гроза, плюс 18-20 градусов. В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы и 21-23 тепла. Сейчас в российской столице плюс 17, давление 738 миллиметров, влажность воздуха 80%.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: А, друзья мои, в нашей стране сегодня отмечается День архитектора. Вот. И я очень рад, что вновь у нас есть возможность поговорить, пообщаться с Ильей Заливухиным, архитектором, экспертом в области градостроительства и формирования стратегии развития городов и агломераций. Илья, рад нашей новой встрече. Доброе утро и с праздником вас профессиональным.
2: Спасибо большое, да, Сергей. Доброе утро.
1: Доброе утро. Илья, вот смотрите, у нас ведь тема на две, может быть, условно разделиться, да, это видение архитекторами облика городов и ожидания людей от этой самой архитектуры, да, конкретных, как говорится, тех, кто вселенцев, которые желают не просто проехаться по улице этих кварталов новых, да, но и еще и заселиться и там еще и пожить. Может быть, начнем тогда с общего, да, вот ваше видение, Илья, как специалиста и вот как раз эксперта в области формирования стратегий, да, вот развития городов, в отличие от того, что мы помним, ну, по советскому времени, потом уже вот в последние десятилетия, да, наблюдаем, какие новые кварталы у нас вырастают, как они воспринимаются. Ваш, может быть, некий футурологический взгляд, в какую сторону идет сегодня архитектура?
2: Вы знаете, ну, сначала я хотел бы сказать, что архитекторы, конечно, тоже жители городов, тоже люди, и мы действительно тоже пользуемся тем же, да, что и создаем, по сути, и, по сути, живем в этих же городах. Поэтому, вот, знаете, это такой совместный, да, процесс улучшения на самом деле. И, конечно, профессия очень интересная, потому что позволяет, ну, в каком-то смысле даже вот достичь видимых результатов за счет своей деятельности и увидеть их. Что касается городов, вот куда мы идем? Вот, ну, понимаете, у нас, конечно, уникальный опыт в стране, потому что где-то порядка 100 лет назад, да, у нас перестала существовать частная собственность, и это очень сильно на архитектуру, на градостроительство повлияло, потому что, собственно, вот развитие индивидуальных участков, скажем, в городе, да, в кварталах застройки, то есть, ну, любой город, там, Санкт-Петербург, возьмем пример, да, либо другой, в принципе, все дома, они разные, да, с разными архитекторами были построены, с разными фасадами. Почему? Потому что участки были в собственности, да, и люди, соответственно, по единому плану, по регламенту заказывали своим каким-то архитекторам, которым хотели, и появлялись вот эти города с разными такими фасадами, но с одинаковым каким-то регламентом. Там, не выше такой этажности, не выше такой этажности. Но при этом у городов было свое лицо. Да, и вот где-то начиная с 30-х годов мы стали строить такие единые районы, у которых тоже было свое лицо, конечно же. Вот. Но потом постепенно, собственно, был такой указ 1955 года о прекращении излишеств, о борьбе с излишеством в архитектуре, да, дома стали попроще, вот, появились те самые называемые хрущевки, но все равно архитекторы старались разместить их в зелени, в парках, создать такой город-сад, вот, а потом постепенно все эти дома росли все выше и выше. И смысл в том, что, в общем, это была одна и та же типология, да, многоквартирные дома. И многоквартирных домов, конечно, было построено огромное количество в нашей стране, хотя забыта абсолютно типология оказалась, ну, как-то не принято было, да, что ли, она была буржуазной. Типология индивидуальных частных домов в городе, причем не за городом, а именно в городе. Вот. И сейчас, на самом деле, я думаю, что, конечно, нужно в связи с тем, что и люди, и мы сами, вот даже я как архитектор, тоже очень бы хотел жить в своем доме в городе, да, и это возможно в других городах мира, даже в крупных мегаполисах, таких как Токио, не знаю, или там Нью-Йорк, то есть, да, Стамбул, это все возможно. Но в Москве, например, и в крупных наших других городах это невозможно, потому что полностью отсутствует эта типология. И мне бы, конечно, хотелось, чтобы, ну, скажем, власти, да, побольше, ну, уделяли этому внимание того, что это тоже нужно проектировать. Это обычная, нормальная, скажем, городская, да, среда. Ничего в этом такого нет. Это тоже улицы, школы, детские сады, стадионы, все то же самое, да, освещение, инженерные сети. Но при этом застройка состоит из таких, ну, может быть, даже одинаковых или там разных, но индивидуальных частных домов со своим маленьким участком, там, 2 сотки. И тогда мы можем получить, ну, скажем, да, совершенно другое, как бы, сейчас развитие наших городов, более нацеленное на, в том числе, ну, на рождение и воспитание детей, да, на решение демографической проблемы, потому что, скажем так, да, в многоквартирном доме все равно, да, особенно в высотном многоквартирном доме, там, выше 9 этажей, ну, не очень удобно, да, играть даже во дворе или там воспитывать детей, потому что, ну, пока там спустишься с этого лифта, да, там оденешь детей, уже пройдет там время, там, выделенное на прогулку. Поэтому, ну, вот так вот, да, то есть нужно обращать внимание на это и, соответственно, закладывать такие районы в городах, стремиться, чтобы они появлялись, вот, не только в малых, средних и больших, но и даже в крупных мегаполисах, таких как Москва.
1: Илья, ну вы же общаетесь с людьми уважаемыми, они вот как смотрят, с такой, с легкой улыбкой, с прищуром из серии, а вы понимаете, сколько стоит метр квадратный там или сотка в городе, ну как, или какой налог будет на такой дом в городе, да, если здесь же можно построить на этом участке 50-этажную сотку, да, вернее, вы сотку, да, и там будут счастливы вот туда-сюда в лифтах ездить на прогулку люди целыми днями, да, вы понимаете экономику, вот как можно в городе построить частный дом, да.
2: Вы знаете, ну, на самом деле, ну, не все же упирается прямо вот только, да, в экономику, потому что вот это вот рука рынка, которая, значит, всегда там, да, диктует, что лучше, но мы знаем, что не всегда это приводит к хорошему результату, и здесь необходимо, как бы, все-таки определенный, скажем, план, да, вот что мы хотим, долгосрочный план развития городов, что мы хотим, как бы, вырастить, да, каких людей вырастить в этих городах. Поэтому, ну, скажем так, имея уже огромное количество многоквартирных домов, ну, в той же Москве, там, и в Санкт-Петербурге, и в любом другом крупном городе, можно задуматься о том, что вот малоэтажной, да, застройкой, даже индивидуальными домами, она может, ну, да, для кого-то это будет дорого, а где-то это будет даже, ну, арендное, социальное жилье, вот даже до такого в мире доходит, то есть предоставляется там молодым семьям, там, учителям и так далее, разным социальным группам вот именно такое жилье малоэтажное для того, чтобы они могли там как бы вырастить, да, это стать площадкой для дальнейшего роста, потому что если строить только многоквартирные человейники, то, ну, это не будет не будет площадкой для роста, да, мы вообще в принципе еще даже не знаем, как дети вырастут, и потому что мы все выросли в другой все-таки застройки, и не знаем, как это повлияет на то, что как вообще будут мыслить следующее поколение детей. Но вот если задумываться об этом, то, ну, просто насаживать всех на квадратные метры на инфраструктуру, ну, станет как бы, ну, скажем, неразумным, да, вот, потому что не все упирается в деньги. А что касается как бы экономики, ну, еще, да, города все-таки, ну, не все должны расти, только Москва, да, должна расти, должны расти остальные города в России. И если мы посмотрим, то городов у нас достаточно много, они все как бы очень интересные, и у них богатая история. Они сейчас развиваются рабочие места, и в принципе там можно вот создавать именно такой тип застройки. Угу. Малоэтажные.
1: Илья, а вообще вот это, смотрите, а вообще вот эта история с появлением целых кварталов многочисленных с многоэтажными домами и вот с этими детьми с 50-го этажа, условно говоря, а откуда вот эта вот вся тема сама по себе пошла? Потому что, насколько я понимаю, там небоскребы, ну, в западной традиции, да, это вот сити так называемый, то есть это деловой центр, да, а вокруг такой вот, ну, как, например, Лос-Анджелес, Лос-Анджелес, да, типовая история, а вокруг вот этот раскинувшийся на холмах огромный-огромный город двухэтажных домов с разными кварталами, да, где-то люди побогаче живут, где-то победнее, иногда смешная ситуация, раздел между бедными и богатыми на одной улице сформирован, то есть ты видишь, здесь там клумбы, здесь особняк за миллионы долларов, а через дорогу уже, через 20 метров, значит, сидит старый негр, и, значит, соответственно, что-то курит явно, или выпил уже, и, в общем, они как бы друг напротив друга через 20 метров, но почему-то один другого не убивает, да, при этом социальная рознь как-то тлеет где-то внутри, а вот эта история с тем, что у нас целые районы должны быть высокие, это откуда, ну, вот высокоэтажные, это как вот началось, откуда это пошло?
2: Ну, кстати, сначала, да, скажу про то, что вы сказали, что разные богатые и бедные дома вместе, это целая градостроительная политика заключается в том, чтобы не делать районы гетто для бедных или гетто для богатых, да, то есть, в принципе, есть такая задача даже перемешивания, да, вот различных слоев населения, и это тоже спланировано, да, то есть это тоже планируется градостроителями, да, для того, чтобы вот не происходило каких-то конфликтов. Значит, по поводу многоэтажных домов, ну, вообще, квартирные дома были всегда изначально, да, 100 лет назад возникали как доходные дома в наем, да, то есть люди жили в своих домах на земле, а вот в квартирах они снимали, скорее всего, да, то есть это даже не были дома в собственность, то есть это были такие вот апартаменты, то есть где ты можешь там временно жить. И действительно, в небоскребах, в высокоэтажных домах, рядом с транспортными узлами, там близко к центру города, в какой-то момент времени в жизни можно пожить временно, да, то есть когда ты там, или, не знаю, там учишься, или там активно работаешь, но когда у тебя пока нет семьи, да, но или потом, когда вот у тебя есть уже свой дом, и тебе нужна квартира, чтобы остановиться, да, где-то там поближе к центру и так далее. То есть это действительно жилье, как бы, оно временное. То есть жить нормально, иметь семью и воспитывать детей, и жить можно только в собственном доме. То есть вот эта идеология того, что действительно, ну, как бы, можно жить в квартирном доме, он может быть каким-то сложным, со своими там зимними садами наверху, обзорными площадками.
1: Понимаю, Илья, ну то есть вот советская история, история с массовой многоэтажной, ну, все-таки 9 этажей там, или 15, или там 13, 12, это массовая застройка была, да, особенно в позднем Советском Союзе, то есть это фактически привело нас к однодетности, да, по большому счету, вот эти квартирки небольшие.
2: Ну да, это было такое решение задач каких-то определенных, при том, что сталинские кварталы в свое время, они же были, ну, не ж такие, не прям не высокоэтажные, с большими дворами, с большими квартирами и так далее, а потом постепенно уменьшалась вся эта, значит, все эти квартиры, и мы привели вот нас это к человеникам. И нам нужно срочно сейчас как бы ставить абсолютно другую задачу и решать ее. Задача, кстати, поставлена, да, вот, увеличивать, да, количество населения и так далее. Но решать-то ее можно как раз за счет архитектуры и градостроительства. То есть есть такие инструменты. То есть нельзя старыми инструментами продолжать решать новую задачу.
1: Ну да. Илья Заливухин с нами, архитектор. Сегодня день архитектора в России отмечается. Илья, а вот что касается вот все еще по инерции движущейся публики, да, которая видит себе главным жильем городскую именно квартиру, так вот читаю иногда, это просачивается в общие ленты новостей, не специализированные по недвижимости, но всякие разные, значит, выкидоны, типа я сегодня уже с утра цитировал опять, мастер-спальня. Вот людям хочется иметь мастер-спальню, да, чтобы вот у них, значит, вот эта king-size кровать, извините, товарищи, за использование англоязычного термина, королевского размера, значит, кровать огромная, например, 2 на 2 метра, да, из нее прямо выход в отдельный санузел, там, значит, и душевая, и, значит, накраситься можно, и гардеробная, да, и потом уже остальной дом как бы, и, значит, находится, и в эту мастер-спальню кто попало, не заходит, да? Вот вам как вот эта вот идеология вот этого мещанства такого лютого в городском исполнении?
2: Ну, на мой взгляд, это как раз вот такая сублимация, да? То есть то, что возможно в своем доме, переносится в квартиры. И, кстати, ну, потому что все-таки квартиры стоят тоже как бы недешево, да, и очень дорого, то за счет вот этих мастер-спален теряются какие-то другие, на самом деле, пространство, да, и, скажем, отделяя, делаются там, не знаю, 2-3 санузла, но при этом теряется что-то другое. И часто приходилось, ну, и для себя тоже перепланировать это, потому что, ну, делать все-таки один санузел, но делать гардеробную, потому что при входе забывали в угоду, значит, вот понятием модным мастер-бедрум, да, хозяйская спальня, да, значит, теряли какие-то более важные на самом деле вещи. Поэтому, ну, квартира, конечно, и есть квартира, и придумали, когда эргономику квартир небольших, да, чтобы все было удобно, и вот лучше, мне кажется, обращаться к опыту такому более функциональному, да, потому что это все модные какие-то тенденции, которые, ну, если вы посмотрите, за счет этого теряется что-то еще, да, какие-то другие функциональные зоны. Вот у меня мнение такое на этот счет, что, ну, конечно, если у вас огромная там квартира, там, 200-300 метров, то есть можно себе позволить все что угодно, но когда мастер-бедрум делается в 50 метрах, да, в 60, ну, это как бы немножко странно выглядит.
1: Я понимаю, как вы сдерживаетесь. Илья, а что касается вот этого чудовищного извращения квартир без кухонь, да? Вот не так давно они стали появляться, я так читал о них, да, что там, ну, грубо говоря, холодильник стоит и микроволновка или там разогревающая панель, да, какая-то. Ну, то есть не предусмотрено вообще никакого кухонного особенного гарнитура. Вот у вас представление, что за люди... Ну, это конечная ветвь, да? Это вот квартира дожития, это квартира-тупик, да, в котором человек просто заселяется, чтобы там умереть бесследно, да, да, и только кот будет оплакивать вот гибель этого жильца.
2: Кот, да, это вспомнил «Пятый элемент», да, когда там кот, да, не смотри много телевизор, когда он там Брюс Уиллис говорит коту, а вот такая у них была маленькая там какая-то каморка, да,
1: да, да, да,
2: наверное, 10. Вот, ну, смотрите, это, конечно, эксперимент, как бы, который длится с начала 20 века, то есть это там 1920-е годы, да, был эксперимент, как сделать небольшие квартиры с маленькими кухнями и общественными такими столовыми, куда все люди идут и там едят. Вот, это конструктивизм, функционализм. Потом это было в модернизме вообще в целом в мире, да, тоже небольшие квартиры без кухонь. Ну и сейчас это тоже, собственно, виток, он есть. Но это все квартиры для временного проживания. Вот понимаете, нам нужно как бы просто разделить, что, ну, как бы, когда такие квартиры покупаются в кредит там на 25 лет и планируется в них жить всю жизнь, то вот это вот тупик, да, то есть тут вот нужно, ну, чтобы такие квартиры, может быть, и были, но, я не знаю, там, сдавались только в аренду, да, их нельзя было купить. То есть вот это надо регулировать, да, потому что если человек купит себе такую квартиру, ну все, он как бы, знаете, как вот будет в какой-то ячейке замкнут, у него не будет возможности роста. То есть форма будет его форма жизни, быт будет сформирован вот, собственно, этой формой. Все, он из нее уже никуда не денется.
1: Он в камере, будет, правильно, если так вещи своими именами называть? В камере. Заселяется,
2: ну,
1: свою, да, собственную тюрьму он сам еще и оплачивает своим кредитом, получается.
2: Да, поэтому надо предоставлять возможность людям строить свои дома, как бы создавать эти условия,
1: да, да, да,
2: чтобы вот там они, а вот там вот они уже себе и делали и хозяйские спальни,
1: я
2: гардеробные,
1: понимаю,
2: большие.
1: Но будем посмотреть, да, как разовьют события. Илья Заливухин, архитектор, и всех архитекторов с профессиональным праздником, товарищ.
0: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.

0: сниму на суточный ром.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: в Москве 9:30.
1: Новости.
0: Новостями в студии Лора Стадницкая. Начнем сообщение последних минут. В ходе массированного удара, нанесенного сегодня ночью, в Киеве поражены ключевые оборонные предприятия. Об этом только что заявили в Минобороны. Так, при ударе повреждено предприятие «Киев-71», специализирующееся на производстве БПЛА большой и средней дальности. Также при ударе повреждение получил завод «Буревестник», который осуществляет производство дронов. Еще один удар пришелся на судостроительный завод «Кузница» на Рыбальском, где производят артиллерийские катера «Гюрза-М», рассказали в оборонном ведомстве. И еще повреждение получило предприятие ООО «Украрматех». Это один из ключевых производителей вооружений. Ранее в Минобороны рассказали, что вооруженные силы России минувшей ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными БПЛА по территории Украины. В результате поражены предприятия военной промышленности, объекты ТЭК в Киеве и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Ведомство это назвали ударом на ответом на террористические атаки Киева на гражданскую инфраструктуру в России. Также, по данным министерства, расчет ударного БПЛА «Герань» поразил в районе Запорожья склад горюче-смазочных материалов, снабжавший транспорт в СУ. Ведомство опубликовало соответствующие кадры. Москва ожидает, что НАТО продолжит создавать угрозы безопасности России на разных направлениях, заявил РИА Новости директор Департамента европейских проблем МИДа Владислав Масленников. Говоря о предстоящем в Турции саммите НАТО, он указал, что в центре внимания будут вопросы укрепления трансатлантической связки и выполнения решений предыдущего саммита Альянса, который состоялся в Гааге в прошлом году. Они касаются увеличения военных расходов до 5% ВВП к 2035 году. Наращивание мощности ВПК и помощи Украине. В контексте последнего, несомненно, будет рассматриваться и российский вопрос. Насколько натовцам удастся продвинуться на этом направлении, сказать пока трудно, подытожил дипломат. Михаил Мишустин, который находится в Свердловской области с рабочей поездкой, выступит сегодня на пленарном заседании 16-й международной выставки «Иннопром». Кроме того, в планах у российского премьера встреча с приехавшими на мероприятие коллегами из стран ЕАЭС. Ранее Мишустин встретился с губернатором области Денисом Паслером. Глава правительства подчеркнул важность создания в России кампусов мирового уровня для подготовки кадров. Один из них – кампус Уральского федерального университета.
2: Важно не снижать темпы работ всех и создавать новые рабочие места, модернизацией производства заниматься. Уральский государственный университет. На сегодняшний день идут активные работы по его созданию, по новым корпусам. Как и было обещано, федеральное правительство по поручению президента профинансировало полностью строительство 3 новых учебных корпусов. Идут также соответствующие и работы, связанные с оснащением социальной инфраструктуры.
3: Сейчас идут все работы, которые нужны для того, чтобы с сентября могли дети приступать к учебе. Объект замечательный. Он лучший на сегодняшний день в регионе. Еще будет предложение, которое хотел бы обсуждать. Имеется один из таких объектов. Это вот медицинский кластер.
0: После рассказал Мишустин и о других проектах Свердловской области, в том числе о развитии особой экономической зоны «Титановая долина». По словам губернатора, сейчас там работают 25 резидентов. Суммарный объем инвестиций составляет 110 миллиардов рублей. 5 туристов пропали во время сплава по рекам на Колыме. Идут их поиски, сообщили в Главном управлении МЧС по Магаданской области. Зарегистрированная тургруппа осуществляла сплав по рекам Иганджа и Армань. В назначенное время туристы маршрута не завершили. К месту предполагаемого маршрута пропавшие группы направились спасатели. Специалист беспилотной авиации МЧС. Для усиления наземной группировки вылетел вертолет Ми-8 с сотрудниками поисково-спасательного отряда на борту. Жители города Иваново стали свидетелями редкого для средней полосы природного явления. На набережной реки Уводи пронесся смерч, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус. В сети появились кадры, на которых видно, как раскрутившийся вихрь движется вдоль водной глади, поднимая пыль и мелкий мусор. На других видео разрушения, вызванные смерчем. Как отметил Леус, минувшим вечером городская метеостанция отмечала грозу с дождем. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге облачно с неустойчивыми прояснениями, временами дожди, местами гроза, плюс 18-20 градусов. В Москве также облачно с прояснениями погода, кратковременный дождь, местами грозы и 21-23 тепла. Сейчас в городе плюс 17, атмосферное давление 738 миллиметров, влажность воздуха 74%.
1: Новости спорта.
4: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Норвегия обыграла Бразилию со счетом 2-1 на чемпионате мира по футболу. У скандинавов дублем отметился Холланд. У южноамериканцев пенальти реализовал Неймар. За бразильцев всю встречу отыграл защитник «Зенита» Дуглас Сантос. А другой игрок клуба из Санкт-Петербурга Луис Энрике остался на скамейке запасных пентакампеонов. В четвертьфинале чемпионата мира Норвегия сразится с Англией. Британцы в 1/8 взяли верх над Мексикой 3-2. Два мяча у англичан забил Джуд Беллингем, а защитник «Локомотива» Сесар Монтес отыграл за мексиканцев первый тайм. Футбольный «Зенит» сыграл в ничью с аргентинским клубом «Химнасия» и «Эсгрима» в товарищеском матче. Подробности у Виталия Павлова.
5: «Зенит» на матч с аргентинским соперником вышел, по сути, в основном составе. Нина, Андраде, Бариус, Вендел, Монтуан, Педро – все в стартовом сочетании от Сергея Симака. Понятно, что после вылета сборной Бразилии вскоре присоединятся к команде и Дуглас Сантос с Луисом Энрике. Игра же началась с довольно большого количества нарушений правил, а гол случился в середине первого тайма. У «Зенита» прошла быстрая атака через правый фланг, где хорошо взаимодействовали Монтуан и Глушенков. Бразилец в итоге исполнил подачу, а замкнул ее Соболев. Тем не менее, аргентинцы сумели восстановить равновесие еще до перерыва. Качественная атака через центр в исполнении «Химнасии» и «Эсгримы», проникающий пас от Тороса на Усменди, и тот уже выскакивает на ворота Дениса Адамова. Агустин не смазал и сделал счет 1-1. «Химнасия» больше играла на контратаках, и получается, что преуспела в этом. У петербуржцев после перерыва сменился весь состав. Но несмотря на появление свежих футболистов, моментов перед воротами гостей не прибавлялось. По сути, даже возможности изменить счет у команд так и не возникло. 1-1 – закономерный исход игры. Впереди у «Зенита» товарищеский матч с «Нефчи» 8 июля, а «Химнасия» еще останется в России и проведет товарищескую встречу с махачкалинским «Динамо» 7 числа.
4: Владимир Сидоренко занял второе место на престижном турнире по настольному теннису, который прошел в США. Его призовой фонд составил более $1,5 миллиона. В финале россиянин уступил серебряному призеру чемпионата мира, японцу Сори Мацусиме. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
6: Дорогие товарищи, сегодня у нас важный праздник. Сегодня Всемирный день кардиолога. Мотор стучит 24 на 7, Владислав
7: Александрович. С праздником.
6: Да, да, да. Без него никак. Понимаете,
7: без
6: да?
7: Без мотора, да.
6: Никак без мотора, да. Поэтому заботиться о моторе нужно как следует, друзья мои. Я рад, что сегодня с нами Андрей Петрович Кондрахин, кардиолог, терапевт, врач функциональной диагностики, кандидат медицинских наук. Андрей Петрович, доброе утро и с праздником вас и ваших товарищей. Доброе утро.
8: Доброе утро, спасибо. Да, хороший праздник.
6: Да. Андрей Петрович, ну, если говорить о сердце как моторе, слышал разные исследования на тему вообще, в принципе, ну, срока жизнедеятельности физического нашего организма. Там кто-то говорит, что, в принципе-то, он мог бы и до 150 дотянуть. Некоторые люди реальнее говорят, ну, наверное, где-то ну, до 90, до 100, да? Вот ресурс сердца, насколько он велик? Какие мы сегодня имеем на эту тему соображения?
8: Вот смотрите, сердце – это одна из самых мощных мышц. И проблема даже здесь мы поставили бы не в самом сердце как мышце, а вот в коронарных артериях. Вот вся проблема заключается в этом. То есть мышца, которая постоянно функционирует, работает изо дня в день, тренирована, она обновляется очень хорошо, она получает очень хорошо кровь, кислород, метаболиты. И, в принципе, это вот очень хороший такой вот действительно режим работы. Но вот действительно проблема доставки кислорода – это именно сосуды. Вот этот компонент, конечно, это самая уязвимая часть сердца, потому что мы же прекрасно понимаем, что без кислорода очень тяжело функционировать, и сердце – это тоже тот орган, который кислород очень требователен. Поэтому вот с коронарными артериями, конечно, здесь приходится, что называется, поддерживать их в хорошем тонусе и в хорошей проходной способности. Надо сказать, что мы очень преуспели в этом. И вот современная кардиохирургия сейчас имеет колоссальный опыт применения различных методик, которые позволяют сердцу, в принципе, доставлять в каждую клеточку крови и кислорода.
6: Андрей Петрович, а что является главным врагом вот тех самых коронарных сосудов? И это генетика, это образ жизни, питание. Вот что их губит? И как мы, ответственные наши слушатели, которые сейчас так собрались у приемников в тесном кругу, нас немного, но мы в тельняшках, и, соответственно, вот как мы можем действительно помочь нашей кровеносной системе, если вы говорите, что сама по себе мышца сердечная такая крепкая штуковина, да, но вот эти коронарные сосуды, они, я так понимаю, сужаются, да, от накоплений, наслоений каких-то, да, они становятся жестче, хуже пропускают, хуже реагируют на смену давления, отсюда проблемы. Вот факторы, которые действительно самым сильным образом сказываются на ухудшении ситуации.
8: Да, вот смотрите, есть у нас так называемые модифицирующие факторы, которые мы можем изменить. Есть немодифицирующие факторы, которые нам даны природой. К модифицирующим факторам относятся курение, это чрезмерная жирная пища, это алкоголь, чрезмерное количество, это гиподинамия, то есть снижение работоспособности, то есть мы мало двигаемся, мало ходим. Также стрессы, особенно хронические стрессы. Что значит хронический стресс? Когда человек оказывается в ситуации, когда он эту жвачку жует постоянно. Вот стресс, он зацикливается, и тогда сердце воспринимает как угрозу, точнее мозг воспринимает вокруг все это как угрозу, выбрасываются гормоны стресса, которые нарушают работу сердца, потому что сердце вынуждено перекачивать крови достаточно много для того, чтобы мозг получил больше количества веществ, которые по большому счету дают ему вот эту активность. И вот когда стресс становится патологическим, да, у нас стресс всегда выполняет положительную роль, он не отрицательный. Но когда он становится патологическим, когда он становится нереализованным, он начинает гулять по кругу, вот здесь возникает опасность, что коронарные артерии будут постоянно сужены. И сужение коронарных артерий это приведет к тому, что нарушение кровообращения. Плюс ко всему, вот это сужение сосудов, вот, замирание сердца, мы говорим, вот это в прямом смысле слова, замирание, это вот коронарные артерии суживаются, потому что возникает стрессовая ситуация, то лупается внутренняя оболочка, и возникают трещинки, в которых заполняет холестерин эти трещинки собой, и так формируется атеросклероз. Поэтому надо быть мягкосердечными, поэтому надо переносить стресс быстро, с ним работать, бороться. Есть факторы, которые модифицированы, вот мы перечислили.
6: Андрей Петрович, а вот как люди неправильно сбрасывают стресс? Потому что вокруг много рюмочных, закусочных, да, там я, некоторые оперируют такой фразой, как кистевой бросок, да, и людям кажется, что вот они переволновались, напряглись, потом раз, скинули стресс, и как бы, и вроде как легчает так ощущение, да, но это же ложь самому себе.
8: Смотрите, да, абсолютно вы правы. Значит, здесь надо немножко физиологию понять, почему так происходит. Мозг в основе своей заводит всю структуру именно активности. И так как он самый активный орган, и больше всего метаболизма происходит в нем, он энергетики больше требует, и сердце нам везде дает кровь. Но мозг, когда требует энергетики, значит, сердцу надо больше дать работы, чтобы мозг получил больше энергетики. Так вот, смотрите, какая история получается. Мозг успокаивается сахаром, как ни странно. Вот сахар его пьянит. Вот прямо перевожу дословно. А слово «пьянит» – это не только к сахару относится. Поэтому что происходит? Мы находимся в состоянии, когда мозг получает свою порцию удовольствия. Конечно, в этот момент и сердце расслабляется, все расслабляются, потому что мозг отключается. Но после этого возникает так называемый похмельный синдром. Синдром абстиненции. Потому что это все искусственно, потому что мы химическим путем надавили на рецепторы, которые выбросили эндорфины и энцефалины. А мозг, он всегда их вырабатывает. Мы всегда получаем положительное, отрицательное удовольствие, когда что-то делаем. Вот у нас что-то получилось, нам радостно становится. Не получилось, нам не радостно, потому что мы должны получить вот эту вот природную подпитку. А мы искусственно начинаем мозг давить вот этими веществами. И получается, что со временем он начинает требовательным становиться к этим веществам. Но, к сожалению, например, увеличение сахара в крови является одним из факторов включения воспаления в сосудах. Воспаление приводит к надрыву интимы со временем, а там холестерин, атеросклероз. Вот так это работает. Поэтому, конечно же, стресс надо прорабатывать эмоционально, но не пытаться его химически заглушить. Мы химически глушим только острый стресс в стадии депрессии, когда очень серьезно человек ушел в это состояние, тогда мы помогаем лекарствами, а потом это чистая психотерапия, мы выходим из этого состояния. Вообще вы хорошую тему подняли. Работа со стрессом – это самое сложное, потому что каждый из нас считает, что психолог, но, к сожалению, психологи, мы не совсем так. Даже Фрейд в свое время писал о том, что невозможно подвергнуть себя психоанализу, это не получается. И вот как раз благополучие, именно радость – это то состояние, когда мы можем себя натренировать. А вот применение любых химических веществ, даже та же еда – это тоже положительная эмоция. Но она дает только в том случае, когда пища жирная. Вот это так заложено эволюционно. Это ловушка, в которую мы попадаем. Эволюционное повышение калорий в организме, потому что организм всегда голодал, это заложено, чтобы мы повышали калории. Но сейчас, на сегодняшний момент, мы не так их тратим. А эволюционно мы остались в этой парадигме. Поэтому мы либо должны потратить их больше, тогда получать, либо менять структуру поведения. Это и еда, и стресс, и отношение к физической активности. Потому что хотя бы минимум 40 минут в день надо посвятить интенсивному хождению.

0: которая быстрее всего опьяняет мозг, ну там шоколадку. Почему люди на работе так любят точить шоколадки, всякие печеньки сладкие, да, чай гонять с утра до ночи, тортики. А чтобы мозгам полегче стало. Вот если действительно тренировка, да, там 40 минут, час в день, вместо сладости действительно хорошенько так нагрузить себя динамичной прогулкой, да, допустим, да, это правильно с точки зрения стресса?
1: Вот смотрите, все вы правильно абсолютно сказали, с вами полностью соглашусь. Но единственное, что вот у нас есть такое и в медицине, мы просматриваем, мы все время что-то отрицаем, убираем, это все приводит к стрессу. Дозированная нагрузка углеводами в первой половине дня, когда будет физическая активность, позволительно. То есть что такое углеводы? Это есть быстрые, медленные, быстрые, то, что сладость дает сразу. Так вот, самым большим потребителем сладких углеводов быстро – это мышцы. Если вы будете ходить и двигаться, ничего страшного, в тортиках нет. Но если вы их просто используете как продукт для того, чтобы мозг утолить, это беда, потому что вы правильно сказали, если мы приучаем к себе к движению, то у нас выравнивается баланс как раз углеводов, угу, и жиров. Угу. Мы как раз тратим.
0: То есть, друзья мои, закреплю. Сладость нужна мышцам в первую очередь. Андрей Петрович Кондрахин, кардиолог. Сегодня Всемирный день кардиолога. После короткой рекламы вернемся.
2: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Доброе утро, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Список вакансий для земских работников культуры расширили в области. В этом году планируется трудоустроить 14 специалистов, готовых переехать в малые города и сельские поселения. Участникам программы полагается 1 000 000 рублей подъемных. В начале июля список доступных вакансий обновился. В нем появились должности в Верховарском, Тарнакском, Кичминско-Городецком, Грязовецком и Устюженском округах. В этих муниципалитетах требуются художественные руководители домов культуры, руководители клубных формирований, менеджеры по культурно-массовому досугу и преподаватели в школы искусств и звукооператоры. Полный перечень вакансий и другие документы для потенциальных участников опубликованы на сайте областного министерства культуры. Дни Санкт-Петербурга пройдут в Вологде с 16 по 18 июля. Мероприятие, приуроченное к 30-летию партнерских отношений регионов, соберет на одной площадке представителей науки, бизнеса, культуры и социальной сферы. Деловая программа начнется с Дня науки и высшего образования, где встретятся ректоры и преподаватели 7 университетов. Параллельно пройдут сессии по среднему специальному образованию и торгово-экономическому сотрудничеству. Как рассказал заместитель губернатора Виталий Кобыльников, в прошлом году в Петропавловской крепости прошли Дни Вологодской области. Предстоящее мероприятие станет своеобразным ответом от партнеров. В рамках культурной программы запланировано выступление петербургской капеллы. Кроме того, для жителей организуют фестиваль петербургской культуры с презентацией северной кухни, ярмарками и открытыми концертами. Памятник поэту Игорю Северянину появится в Череповце. Об этом стало известно на заседании депутатов городской думы. Скульптура будет размещена в сквере на улице Милютина. Финансирование работ по изготовлению мемориала осуществят за счет внебюджетных источников.
2: Новости спорта.
3: Лидер атак череповецкой «Северстали» Данил Аймурзин покинул клуб. Хоккеист перешел в «СКА» из Санкт-Петербурга. Сам форвард заявлял о желании попробовать себя в НХЛ, но в мае этого года продлил контракт с «Северсталью» на 2 года. Как оказалось, всего на месяц. За 3 сезона в форме череповецкого клуба нападающий провел 193 матча, в которых забросил 61 шайбу и сделал 87 результативных передач. Вологжан приглашают на бесплатные тренировки на стадионе «Витязь». Принять участие могут все желающие, независимо от возраста и уровня подготовки. Занятия проходят

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 20, в Вологде плюс 22 градуса. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк.
3: Международный телевизионный фестиваль «Человек и море» пройдет во Владивостоке с 24 по 26 июля. ГТРК «Владивосток» представит лучшую морскую документалистику и авторские программы. Приключения под парусами, погружение к подводным обитателям, истории легендарных капитанов, успехи кораблестроителей и рыбопромышленников, открытия ученых и мечты молодых юнг. Заявки принимаются до 1 июля. Все подробности на сайте vestiprim.ru фестиваль.
4: Алло.
5: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
4: Так.
5: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
4: Что?
5: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
6: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 10 часов.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Начнем сообщение последних минут. В Свердловской области задержали россиянина, который по заданию украинских спецслужб разослал российским военным и сотрудникам оборонных предприятий взрывные устройства под видом парфюмерных наборов. Как рассказали в Центре общественных связей ФСБ, гражданин России 2003 года рождения был задержан в городе Первоуральске. Ранее он был завербован украинской разведкой. Мужчина изъял из схрона в Челябинске взрывные устройства, закамуфлированные под парфюмерные наборы, и отправил их почтой России военнослужащим и сотрудникам органов власти, проживающим в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и в Саратовской области. После выполнения задания украинские спецслужбы прекратили с ним контакты, не выплатив обещанное вознаграждение. Сотрудники ФСБ изъяли, обезвредили почтовые отправления, возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе о госизмене и о покушении на теракт, задержанный арестован. Вооруженные силы России ударили этой ночью по ключевым оборонным предприятиям Украины в Киеве и Киевской области, сообщили в Минобороны. В частности, массированный удар пришелся по предприятию «Киев-71». Это одно из ключевых предприятий ВПК Украины, специализирующееся на разработке и производстве разведывательных беспилотников большой и средней дальности, средств телеметрии, электронного и оптического оборудования. Поражено сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности «Киев-1». Оно выпускало различные БПЛА и радиолокационную технику для ВСУ. Повреждено промпредприятие «Киев-79», ключевой производитель и поставщик бронеавтомобилей и бронезащиты для военной техники. Еще один удар нанесен судостроительному заводу «Кузница» на Рыбальском, где изготавливают артиллерийские катера «Гюрза-М». На приборостроительном заводе «Киев-1» готовили систему управления огнем, комплексы оптико-электронного противодействия, средства навигации, автоматики для ВВС и ВМС Украины, в том числе для управляемых ракет «Нептун-МД». А ракетный завод «Жулиане», государственное предприятие ВПК, занималось производством, техобслуживанием и ремонтом зенитных ракетных систем, комплектующих для авиатехники и средств ПВО. Помимо этого, при ударе по Киевской области поврежден склад ГСМ нефтеэкспериментального КП, откуда бензин и дизель поставляли в зону боевых действий. В результате действий южной группировки войск ВСУ потеряли за сутки на трех направлениях 9 наземных робототехнических комплексов, 15 дронов, 21 антенну связи БПЛА и 16 пунктов управления беспилотниками. Все подробности рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
3: Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных мотопехотной, горно-штурмовой аэромобильной бригад и штурмового полка в районах Славянска, Ореховатки, Краматорска, Алексеево-Дружковки, Першамарьевки и Николаевки. За сутки противник потерял свыше 220 военнослужащих. Артиллерией и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены боевая бронированная машина, 15 автомобилей, 4 орудия полевой артиллерии, боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» и станция радиоэлектронной борьбы. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожена 21 антенна связи и БПЛА, 9 наземных робототехнических комплексов. Поражено 16 пунктов управления БПЛА, а также 2 блиндажа с личным составом ВСУ. Сбито 15 беспилотников противника.
1: В свою очередь, операторы беспилотников западной группировки нейтрализовали машину подвоза продовольствия и боеприпасов ВСУ на Краснолиманском направлении, а дроноводы соединения спецназа и морской пехоты группировки «Центр» сбили 16 тяжелых гексокоптеров противника на Добропольском. Госдума планирует расширить перечень административных правонарушений, за совершение которых мигранта могут выдворить из России. Об этом сообщил председатель палаты Вячеслав Володин. Этот перечень в том числе дополнит дискриминация, нарушение правил свободы законных интересов человека в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, возраста и отношения к религии, а также неповиновение законному требованию военного в связи с исполнением им обязанностей по охране
2: стороне российской границы. По словам Володина, с учетом поступивших поправок, количество статей КАП, предусматривающих в качестве наказания выдворение мигранта, составит 45, то есть вырастет более чем в два раза. По мнению спикера, это будет способствовать повышению общественной безопасности в стране и наведению порядка в миграционной сфере. Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан и Краснодарский край стали регионами-лидерами по количеству выпускников, получивших 100 баллов по одному из предметов ЕГЭ по итогам основного периода сдачи госэкзамена. Это следует из подсчетов ТАСС. Рекордный результат установил Петербург, где 100 баллов набрали 914 выпускников. В прошлом году в городе было 536 стобальных результатов. В Подмосковье такой результат в этом году показали 836 школьников. Кроме того, в Москве ученица инженерного класса Екатерина Малкова сдала ЕГЭ на максимальные 500 баллов, получив высшую оценку по 5 предметам – русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике. Это первый подобный результат за 25 лет проведения ЕГЭ. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
2: По данным Центра погоды ФОБОС, сегодня в Санкт-Петербурге облачно с неустойчивыми прояснениями, временами дожди, местами гроза, плюс 18-20 градусов. В Москве также облачно с прояснениями погода, кратковременные дожди, местами грозы, термометр покажет 21-23 тепла. Сейчас в российской столице плюс 17, давление 738 миллиметров, влажность 74%.

0: Великолепная заставка, друзья мои. По мнению пермских ученых называется наш проект. Я очень рад, что с нами сегодня Валерий Викторович Литвинов, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры химии и биотехнологии Пермского национального исследовательского политехнического университета. Валерий Викторович, доброе утро. Здравствуйте.
1: Доброе утро, здравствуйте.
0: Да, мы привыкли каждый день фактически получать новости от ПНИПУ в ленте, в общей там ленте последних известий из самых разных областей науки, техники, химии. А вот сегодня, дорогие товарищи, ведь какая история? Сегодня день поцелуев. В этом есть, может быть, для кого-то проблема. Да, но мы сегодня разберемся с этой историей, да. Да, помню, как-то читал исследование на тему того, почему у людей поцелуй есть, а у приматов нет. Вот, хотя вроде как людям не мешает нос, а им нет, не мешает. Да, но и различные другие исследования, которые говорили о том, что надо уделять этому процессу не менее 5-7 минут в сутки, делать это вдумчиво, да, искренне по возможности. Валерий Викторович, вот вы как человек из науки, какой видите, в принципе, вот, ну, скажем так, эволюционную цель, смысл вообще, в принципе, в предмете нашего разговора? Нет, не в том, что, о чем мы говорим, а в самом поцелуе.
1: Ну, речь идет о психоэмоциональном взаимодействии, о социальном, будем так говорить, развитии человека, общества. То есть, и это как раз один из таких моментов, которые помогают, будем так говорить, укрепить лучше эмоциональные, социальные связи, то есть между родными, близкими людьми. То есть, он такой важный очень компонент, собственно, взаимодействия, отношений.
0: То есть это психоэмоциональная, да, так сказать, вот задача.
1: Ну, да, задача психоэмоциональная для укрепления, будем так говорить, межличностных отношений в социуме. То есть это своего рода такая, будем говорить, эволюция. То есть у приматов это, если вспоминать приматов, у них как-то все, будем так говорить, более просто, да, то есть у них направлено там на собирательство, на взаимодействие группы, у человека более сложно, и вот эти межличностные отношения, они вплетаются, собственно, уже в социальную структуру, в группу, то есть, и, соответственно, вот появляются такие вот интересные способы взаимодействия, то есть, между родными и близкими людьми для укрепления группы в социуме.
0: Валерий Викторович, хочу уточнить, мы под поцелуем имеем в виду, вот как бы, когда мужчина с женщиной, да, так, как говорится, наотмашь, или вот, вот то, что называется в соцсетях чмоки-чмоки, в щечку, там, не знаю, в лобик, ну, пока, это тоже, вот, соответственно, поцелуи достойные, да, нашего,
1: да,
0: внимания.
1: Да, да, да, это тоже, это просто разный, будем так говорить, уровень, вот, то есть где-то есть более простой, где-то более сложный, но в целом, да, это одно явление, то есть и от культуры оно как раз будет зависеть, то есть от культуры, от общества, то есть так и происходит.
0: А действительно есть большая разница именно в национальном, условно говоря, в менталитете по отношению к значимости поцелуев и форме их?
1: Да, конечно, конечно, есть, потому что есть общество, где все достаточно строго, да, есть где попроще, вот, и мы это, собственно, видим на примере разных стран, народов, будем так говорить, и даже просто каких-то культурных обычаев в разных, ну, будем так говорить, социальных группах, то есть, соответственно, у молодых людей это более распространено, да, а у людей пожилых, будем так говорить, может, в какой-то мере менее, но все это зависит, опять же, от условия, от страны, от места пребывания. То есть, ну, это присутствует, да, везде.
0: А глобализация вот последних там, не знаю, 30, или некоторые говорят, что и раньше это началось, привело к тому, что вот язык поцелуев унифицировался на земном шаре?
1: Ну, мне кажется, да. Я вот не скажу про, как это сказать, именно про язык поцелуев, но вообще глобализация, она, будем так говорить, стирает границы и вводит то какие-то обычаи и какие-то, будем так говорить, культуральные особенности в те места, где их раньше не было, то есть, и, соответственно, стирает границы между людьми, то есть, ну, хорошо ли это или плохо сказать сложно однозначно, но в целом, да, это распространено и распространяется, то есть, и становится более привычным, то есть, то, что раньше было, например, как-то табуировано, будем так говорить, сейчас стало более распространенным, то есть, это есть такое, да, в этом глобализация, несомненно, роль играет.
0: Валерий Викторович, а если учесть то, что вы являетесь старшим научным сотрудником кафедры химии и биотехнологии, то насколько вообще с вашей точки зрения поцелуй гигиеничен?
1: Ну, на самом деле, любые воздействия между людьми, если уж так говорить, они не гигиеничны, так же, как и рукопожатие там и взаимодействие, да. То есть тут, опять же, вопрос в строгости. Конечно, гигиена, она предполагает, там, будем говорить, строгое, полное отсутствие контактов между людьми, да, особенно в период каких-то инфекционных эпидемий, каких-то инфекционных заболеваний. Но в целом, на самом деле, ничего страшного нет, потому что мы, собственно, должны постоянно обмениваться микробной флорой, это даже лучше, это, будем так говорить, в определенной мере укрепляет иммунный ответ, то есть вот какое-то нарушение, какое-то грубое нарушение гигиены я здесь не вижу, то есть наоборот, это, наверное, какой-то позитивный момент даже вносит в укрепление иммунного ответа, ну и вообще психоэмоциональное состояние человека. Это да. Тоже очень важно.
0: Валерий Викторович, вот вы сказали об обмене, да? То есть получается, что при помощи поцелуя, ведь наши уста, это, сказать, врата для микробов, да, которые летят, да, и, да, соответственно, там же у нас, я так смотрел литературу, там же слизистые находятся, да, и, соответственно, да, вот эти микромикробы, они, залетая в полость рта, если кто-то не хочет дышать носом, они, соответственно, впиваются в слизистую и начинают буравить, и, так сказать, да-да-да, и проникают в нас внутрь. А получается, если мы, люди, ну, у каждого, видимо, индивидуальный, да, состав, вот, ну, скажем так,
1: Ну, в какой-то мере, да. Да, микробиом немного разный, да, у каждого человека.
0: И,
1: да,
0: соответственно, так, если мы обмениваемся, например, супруги уважаемые, да, то они тренируют свои, как бы, защитные функции, да, вот это, как бы, происходит некая тренировка.
1: Да, конечно, да, да, то есть выработка новых, да, да, выработка антител, новый иммунный ответ, да, это есть такое, конечно.
0: Можно ли тогда, в принципе, объяснить, если вот, например, мужчину застали за поцелуем с какой-то посторонней женщиной, да, что он, в принципе, повышал градус тренировки, так сказать, улучшал закаленность своего организма, например, накануне осеннего, как говорится, нашествия гриппа и другой заразы?
1: Я думаю, это будет самый оптимальный ответ для решения дальнейших всяких, будем так говорить, психологических и психосоциальных проблем, возникших из-за этого действия. Да, это будет наиболее подходящее.
0: Рад, что мы понимаем друг друга. Рад, да. Валерий Викторович, а вот есть какое-то у нас научное обоснование того, что, ну, вот есть люди, которые просто честно закрывают глаза во время поцелуя, а другие подглядывают. Вот как вот этот механизм? Не изучала ли наука вот эту такую особенность?
1: Да, я понял, о чем идет речь. Скорее всего, здесь это, скорее всего, речь идет об индивидуальных каких-то, будем так говорить, психологических особенностей каждого человека, да, кому-то, я думаю, это связано с детством, в первую очередь, какие-то возможные варианты, может, в детстве человек, когда его там целовали, он тщательно следил, не будет ли каких-то последствий после, или требований к нему выдвинутых, да, вот, ну, каких-то вот строгих научных данных не попадалось на эту тему, то есть я думаю, что их достаточно сложно провести. Вот. Но в целом, да, это, будем так говорить, разные психотипы.
0: Мужчинам можно меньше, ну, дозволено, условно говоря, социумом, да, если мы говорим о психосоциальном явлении поцелуя, чем девушкам?
1: Ну, в нашей культуре, наверное, да. Да, в нашей культуре, я думаю, что да, то есть это есть такой момент. В других культурах может быть по-разному, где-то построже, где-то послабже, но в целом да.
0: А если говорить о вот нормативах такого хорошего тона, да, если мы говорим о контакте, например, рукопожатии, да, то первым руку ведь должен протягивать старший, да, по статусу,
1: да, да.
0: Старший. А вот поцелуй, от кого он должен исходить вот, в системе в социальной?
1: Ну, я думаю, что в нашей культуре, наверное, не от женщины, то есть именно в нашей культуре. Но с другой стороны,
0: то есть она может только отвернуться, да? У нее только такой механизм реакции.
1: Да, да, да, да. Но если мы строгий такой подход берем, но в целом, опять же, мы сказали ведь, что глобализация она ведет к сглаживанию, и это действительно видно сейчас, поэтому культура тоже у нас, будем так говорить, меняется. В какую-то в эту сторону, и он, в принципе, может быть и от женщины идти. Но вообще, мне в свое время шеф по диссертации очень интересно говорил, что женщина даже не должна здороваться с первой с мужчиной, чтобы не быть компрометирована тем, что она его уже где-то знает, видела и так далее. То есть, поэтому даже есть такое правило, что если мы берем строгие такие, как это сказать, подходы, такие классические, что женщина даже не может высказаться первой, просто поздороваться. А если уж мы говорим про поцелуй, то, наверное, тут еще сложнее. Но в целом это все уходит. То есть и культурно, вот глобализация это все сглаживает. Поэтому да, я думаю, что инициатива может исходить от обоих уже в данный момент.
0: Валерий Викторович, а вот в этом психосоциальном феномене поцелуя, как раз вот эту тему мы не касались, уже вроде как сама история-то пошла на убыль. Я имею в виду распространившееся в последние лет 5 достаточно навязчивое акцентирование визуального внимания на губах, когда, вы знаете, да, у мужчин очень такие вот вызывает нездоровую реакцию вот эти филированные губы, когда они непропорционально раздуваются, да, такие клоунские, я бы сказал, губища, да, вот это все непропорционально. Вот это акцентирование вообще вот именно в психосоциально-эмоциональном восприятии, акцентирование на рте, нет, на рту, вот, да-да-да, на рту. Это вот в общественном сознании с чем связано? Потому что ведь рот – это разговор, это речь, молчание или слово, да? А вот здесь вот акцент на молчащем источнике слова, как бы. Как вот наука смотрит на вот это повальное увлечение вздуваниями губ?
1: Ну, мне кажется, здесь речь идет именно не о, как это сказать, не, о, как, не, не, не именно не о разговорной части, а именно скорее вот о эмоциональной части, вот, то есть такой, будем так говорить, психосексуальном таком акцентуации, как можно выразиться, да, то есть вот скорее всего здесь об этом речь идет, то есть и здесь, ну да, будем говорить, что в какой-то мере это мода и какой-то тренд был чересчур акцентуирован, да, то есть перегиб какой-то произошел, вот.
0: Но вот что, целом... что вот, если человек сознательно это делал, а не стадно, то есть как у подруг, как в журнале, как по телевизору, да, у артистов, а вот именно сознательно, вот эта акцентуация, это что, попробуй меня? Или что, это как вот на прилавке выложены красиво апельсинки, помидорки, да, вот он урюк лежит, например, красиво, да, орешки. И тут, как говорится, идет человек, вот он несет в центре, ну, не совсем в центре, там пониже носа это находится все, но пропорционально это вот главная часть на лице, вот этот рот огромный, вздутый, сочащийся порог. Извините, вырвалось. Да. Вот скажи, то есть это именно провокация, да? То есть, ну-ка попробуй меня. Тебе нельзя, но ты попробуй, да? Провоцировать.
1: Да, именно она. Да. Да, это именно вот именно.
0: Валерий Викторович, вы просто положительный человек. Положительно, получаю удовольствие от нашей беседы. Валерий Викторович, ну хорошо, от этого от юмора все-таки, да, на спад идет эта зараза. Но тем не менее, если говорить о тех вот моментах именно с научной точки зрения, вот вам, именно как научному сотруднику, изучавшему, да, вот эти вопросы психоэмоциональные, социальные, да, что еще нам важно знать вот об этом, так сказать, об этом явлении как поцелуй сегодня в день поцелуев?
1: Ну, это хорошее очень явление, которое помогает укреплять межличностные отношения, сглаживать конфликты, стрессы, улучшать, будем так говорить, физиологическое функционирование организма, то есть способствовать лучшей работе, как у нас было сказано, именно парасимпатической нервной системы, которая способствует стабилизации. Ну, в первую очередь, это будет, так, будем так говорить, это очень хорошая профилактика стресса, который, к сожалению, преследует все время нас. То есть, и вот это лучший способ защиты и от него, и стабилизации, собственно, будем так говорить, душевного равновесия.
0: То есть получается, что это такая лучшая альтернатива, например, ну вот как у нас сейчас очень люди любят лечиться, они думают, что они лечатся у так называемых психологов, да, хотя статистика была, что только 9,5%, и то меньше этих специалистов имеют высшее психологическое образование, остальные окончили, ну, да, какие-то там курсы. Да. Так вот, лучше не высказываниями о том, как мне плохо, как я устал или устала или так далее, вот лечить стресс, а сомкнуть уста в сладком поцелуе, да, вот это гораздо более эффективная методика.
1: Да, да, абсолютно верно. Подход будет правильный.
0: Да. А, Валерий Викторович, но опять же, само по себе, вот вы сказали, что женщине не принято, да, вот первой выступать в роли вот такой, да, инициатора этого процесса. А, может быть, тогда мы посоветуем нашим мужчинам, которые видят, что, ну, вот его любимая женщина, супруга находится на нервах, да, вот ее что-то беспокоит, тревожит, она постоянно тарахтит, вот что-то говорит о том, что, как ей там плохо, да, просто обнять ее и, как говорится, замкнуть ей уста.
1: Все верно. Да. Это будет лучшей профилактикой каких-то разладов и в дальнейшем недопониманий.
0: Валерий Викторович, и если говорить о том, что, ну, есть такие люди, которые, может быть, противятся этому методу конечно, ликвидации стресса, тогда как бы проявить настойчивость, напор, да, так сказать, пойти на абордаж.
1: Можно и так, да, потому что принцип удовольствия лежит все равно в основе нашего функционирования всего. Просто нужно показать, что это действительно может доставить радость.
0: А то есть, перефразируя одного из известных популярных политиков современности, удовольствие через силу, да, вот так получается?
1: Ну, наверное, да. Да, можно и так сказать.
0: Валерий Викторович, ну, я так понимаю, ваш альма-матер продолжается исследование на эту тему, да?
1: Да, конечно.
0: Да. И мы будем ждать новых, так сказать, новых открытий, да, в том числе и на этой важной почве. А Валерий Викторович Литвинов, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры химии и биотехнологии Пермского национального исследовательского политехнического университета. Друзья мои, ну и понимаете, да, что сказал специалист. Лучшее лекарство от стресса – это хороший такой крепкий поцелуй, друзья мои.

на правах рекламы. В Российско-Израильском центре «Рэклиник» нейрохирург Сергей Сарычев в 2011 году начал проводить новейшие малоинвазивные операции при болях в спине. Наиболее востребованной мини-операцией по удалению позвоночных грыж и сегодня остается нуклеопластика. Цель нуклеопластики – уменьшение размеров и сжатие грыжи, снятие давления на нерв и прекращение боли. В связи с отказом от скальпеля и наркоза, нуклеопластика стала альтернативой большой хирургии. За годы работы в Райклиник доктор Сарычев стал признанным экспертом в нуклеопластике. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности, избежав операций. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, требующей уникального оборудования. Мини-операции Райклиник дополняют радиочастотная деннервация, блокируют боль от позвоночных суставов и вертебропластика, цементируют сломанные позвонки при остеопорозе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего, консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Райклиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.

0: А в Москве 10:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Вооруженные силы России ударили этой ночью по ключевым оборонным предприятиям Украины в Киеве и Киевской области, сообщили в Минобороны. В частности, массированный удар пришелся по заводам разведывательных беспилотников большой и средней дальности, средств телеметрии, электронного и оптического оборудования, бронеавтомобилей, по судостроительному предприятию, где изготавливают артиллерийские катера «Гюрза-М» по производству систем управления огнем, средств навигации и автоматики для ВВС и ВМС Украины, в том числе для управляемых ракет «Нептун-МД». Помимо этого, в Киевской области поврежден склад горюче-смазочных материалов, откуда бензин и дизель поставляли в зону боевых действий. Ранее Минобороны заявляли о массированном ударе высокоточным оружием большой дальности, наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по территории Украины. Поражены предприятия ВПК, объекты ТЭК в Киеве и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. В военном ведомстве это назвали ответом на террористические атаки Киева на гражданскую инфраструктуру в России. Силовики пресекли рассылку взрывных устройств военнослужащим в парфюмерных наборах. Задержан 23-летний россиянин, завербованный спецслужбами Украины, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Гражданина задержали в городе Первоуральске. Ранее он изъял из схрона в Челябинске взрывные устройства, закамуфлированные под парфюмерные наборы, и отправил их почтой России военнослужащим и работникам органов власти, проживающим в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области. Сотрудники ФСБ изъяли и обезвредили почтовые отправления. Как отметили в спецслужбе, после выполнения задания украинские службы прекратили контакты с молодым человеком, не выплатив ему обещанного вознаграждения. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе о госизмене и о покушении на теракт. Задержанный арестован. В ФСБ в очередной раз обратили внимание на то, что Киев продолжает активно вовлекать в террористическую деятельность граждан России, и предупредили, что все согласившиеся оказывать содействие противнику будут установлены и привлечены к уголовной ответственности. Наказание предусматривает лишение свободы вплоть до пожизненного. 4 политические партии представили в ЦИК документы для заверения списков кандидатов, сообщила председатель Центра избиркома Элла Памфилова на заседании комиссии. До конца недели документы должны представить все партии. Памфилова напомнила, что 12 июля в 18 часов истекает соответствующий срок. Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение 3 дней подряд, с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования планируется провести более 2200 избирательных кампании разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Хакеры взломали порядка 80 тысяч компьютеров британского правительства и МИДа, украв данные и выставив их на продажу, пишет Телеграф. По информации газеты, речь идет об учетных записях электронной почты правительственных чиновников Великобритании и дипломатов за рубежом. Сообщается, что среди взломанных организаций оказались, например, посольства Великобритании в Таиланде, на Маврикии, муниципалитеты Дербишира. Кроме того, утечка содержит данные Национальной службы здравоохранения, поставщиков лекарств и компаний поставщиков электроэнергии. Полученные хакерами адреса электронной почты и соответствующие пароли дают им доступ к ключевым правительственным IT-системам, подчеркивает издание. Как утверждает газета, сейчас все эти данные можно купить в Даркнете за 60 тысяч долларов. Мошенники обманывают россиян, получают их персональные данные, предлагая услуги по срочному оформлению визы или загранпаспорта. Об этом рассказал РИА Новости член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. По его словам, аферисты завладевают не только деньгами, но и конфиденциальными данными, которые впоследствии используют в своих интересах. Никакой услуги они при этом не оказывают. Машаров призвал проверять контакты визовых центров и посольств на официальных сайтах. Срочное оформление загранпаспорта возможно только в установленных законом случаях, а не по знакомству через объявление, заключил он. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге облачно с неустойчивыми прояснениями, временами дожди, местами гроза, плюс 18-20 градусов. В Москве также облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, местами гроза и 21-23 тепла. Сейчас в городе плюс 18, давление 739 миллиметров, влажность воздуха 68%.
1: Новости спорта. Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Норвегия обыграла Бразилию 2-1 на чемпионате мира по футболу. У скандинавов дублем отметился Холланд. У южноамериканцев пенальти реализовал Неймар. За бразильцев всю эту встречу отыграл защитник «Зенита» Дуглас Сантос, а другой игрок клуба из Санкт-Петербурга Луис Энрике остался на скамейке запасных пентакампеонов. В четвертьфинале чемпионата мира Норвегия сразится с Англией. Британцы в 1/8 взяли верх над Мексикой 3-2. Два мяча у англичан забил Джуд Беллингем. Защитник «Локомотива» Сесар Монтес отыграл за мексиканцев первый тайм. Форвард футбольного клуба «Краснодар» Джон Кордоба не сможет доиграть на чемпионате мира в составе сборной Колумбии из-за травмы, и подробности у Виталия Павлова.
2: Нападающий Джон Кордоба не поможет сборной Колумбии на чемпионате мира. Такие новости появились накануне. Дело в том, что форвард колумбийцев и Краснодара получил разрыв приводящей мышцы бедра. Из-за этого повреждения футболист пропустит порядка 4 недель. Он получил травму в самом начале матча 1/16 финала чемпионата мира против сборной Ганы. Кордоба был заменен уже на 8-й минуте встречи. Всего же 33-летний нападающий успел сыграть в 3 матчах чемпионата мира, проведя на поле в общей сложности 100 минут и не отметившись результативными действиями. Вокруг фигуры Кордобы давно ходят слухи на тему того, что он может покинуть Краснодар. И, конечно, на его перспективы может оказать влияние чемпионат мира. Но теперь, когда он еще и выбыл на месяц, ситуация может поменяться. Вероятность того, что колумбиец все-таки останется в составе южан, возрастает. Его контракт с Краснодаром продолжает действовать до следующего лета, и в нем еще есть опция продления. При этом казалось, что сам Джон задумывается об отъезде в другой клуб. Но вряд ли быки согласятся отпустить его за небольшие деньги, оплатить много за нападающего, который сейчас вынужден восстанавливаться и уже не молод, могут и не захотеть.
1: Российские теннисисты впервые с 2019 года не пробились в четвертьфиналы одиночных разрядов на турнире серии «Большого шлема» в Уимблдоне. Последним покинул эти соревнования Роман Сафиуллин. В 4-м круге он уступил сербу Новаку Джоковичу в 4 сетах. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
3: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
4: Сергей Стиллавин и его друзья. На маяке.
5: Дорогие друзья, наша редакция в лице директора по звуку Владислава Александровича сейчас готовит заставку для нашего проекта, потому что уже не в первый раз к нам приходит Сережа Додонов. Сережа, можно я уж так уж, да, по-братски? Доброе утро.
6: Доброе утро. Конечно, можно.
5: Да, заведующий отделением спортивной медицины, врач по спортивной медицине Национального центра спортивной медицины Федерального медико-биологического агентства России. И мы как бы условно пока наш проект называем «Спорт и здоровье», да, это важно, мы противопоставляем нашу передачу тезису расхожему из 90-х «Спорт вреден», да, у нас наоборот «Спорт и здоровье», и сегодня Сергей пришел не один, а с нашими уважаемыми гостями, во-первых, лично в студии Жанна Гришина. Жанна, доброе утро.
7: Здравствуйте.
5: Как вы?
7: Отлично.
5: Очень хорошо. Кандидат биологических наук, биохимик кабинета спортивной диетологии и нутритивной поддержки, опять же, Национального центра спортивной медицины, ФМБА. Потому что тема-то у нас сегодня какая? Как продукты влияют на спортивную форму? Да, и кроме того, друзья мои, не кроме того, в первую очередь хочу также представить, с нами сегодня София Позднякова, двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях, заслуженный мастер спорта. София, большое спасибо, что вы нашли время для нас. Доброе утро.
8: Да. Доброе утро, рада вас всех слышать.
5: Да.
8: Очень приятно находиться в такой чудесной компании.
5: Спасибо,
8: сегодня.
5: Спасибо большое.
8: Пусть и дистанционно.
5: Да, да, да. Значит, товарищи, мы в нашей программе уделяем внимание питанию очень сильно. Видите, мы и сами упитанные очень люди. И у меня складывается ощущение из разговоров с диетологами, ну, которые не спортивные, да, там, ориентации, а просто, да, диетологи, нутрициологи, повара и прочее-прочее, у меня складывается, в принципе, ощущение, что 80% товарооборота есть нельзя. Я имею в виду то, что называется пищей, ну, потому что там сахара, добавленная соль, присадки, ешки и так далее, и так далее. Я так понимаю, что в спорте это еще жестче, да, все это дело? Жанна, как вы смотрите вот на продукты? То есть спортсмен, если он хочет заниматься спортом профессиональным, да, или просто даже своим любительским, он, в принципе, должен корзину питания пересмотреть жестко свою.
6: На самом деле не стоит демонизировать продукты. И сейчас, наоборот, контроль качества выше, чем раньше продуктов. И поэтому я бы не сказала, что есть нечего и что много...
5: Нет, есть что. Но нельзя. Сережа, как вы на это смотрите?
7: В любом случае, отношение к питанию любого профессионального спортсмена должно быть серьезное. И в той команде, в которой спортсмен находится, помимо врача, психолога и тех специалистов, которые мы озвучили ранее в наших передачах, сейчас очень не просто модно, а очень трезво и правильно, если поддерживает вот такой специалист, как Жан-Валерин Гришин или похожие люди, профессионалы, действительно, которые со спортсменом находятся и на учебно-тренировочных сборах, и на соревнованиях, тем самым помогая ему разобраться в питании и даже в той нутритивной поддержке дополнительной, которая ему необходима.
5: А вот давайте, вот чтобы стать двукратным олимпийским чемпионом, да, как надо пересмотреть вопросы питания? София Поздняковой, я напомню, с нами. София, еще раз доброе утро. Вот скажите, пожалуйста, как уже практически, да, спортсмен, который проходит, да, вот в своей жизни подготовку к соревнованиям, там есть некий цикл, да, и тренировок, и, естественно, питание. Вот насколько действительно вот в профессиональном спорте еда, вот, ну, скажем так, отличается, да, и то, что можно есть и нельзя, от обычного человека, который не ставит себе целью рекорды.
8: Вы знаете, вот я с Жанной, у меня был личный опыт работы с ней как с нутрициологом, я безумно благодарна за этот опыт, потому что мне всегда не хватало какой-то определенной дисциплины, то есть мне хватало на 2-3 дня там в каком-то жестком вот этом, как вы говорите, нельзя, то есть очень много сейчас прозвучало вот это слово «нельзя». Как только ты слышишь это слово «нельзя», сразу хочется именно то, что нельзя. Поэтому, когда мы работали с Жанной, она сказала, что все нельзя, но в определенном количестве. Поэтому здесь нет каких-то строгих запретов, есть какие-то небольшие ограничения. Это касается порций, это касается именно вот количества фрукта, допустим, того же самого. То есть мы говорим о том, что фрукты — это полезно, это здорово, но килограмм винограда — это, ну, не совсем здорово. Поэтому вопрос количества продукта, которое ты потребляешь, наверное, время суток, когда ты можешь съесть тот или иной продукт. Поэтому и вопрос дисциплины. Я такой человек, который очень быстро набирает вес, если он в таком расслабленном положении себя чувствует. Поэтому благодаря Жанне еще раз скажу спасибо большое, потому что мы нашли вот именно этот подход к режиму, к ограничению каких-то вот порций, самое главное, что мы убрали перекусы, допустим, то, что всегда было в моей жизни. И поэтому вот определенная дисциплина в тренировках и определенная дисциплина в питании. Это, я считаю, залог отличного результата в дальнейшем.
5: Так, любопытно. Значит, дисциплина, но можно все. Жанна, а правда ли, что получается, вот организм профессионального спортсмена, он превращается в такую топку? Да, в которой сгорает все, что угодно, просто, ну, просто вы сказали, что еду не надо демонизировать, да, она вся прекрасная, да, вот это вот.
6: Все дело в том, что своим спортсменам я говорю, что нужно исходить не с позиции запрета, а с позиции выбора. То есть я не буду это есть не потому, что нельзя, а потому что я выбираю заботу о своем здоровье. Допустим, я не буду есть фастфуд не потому, что это нельзя, а потому что это не принесет мне пользы. И вот у спортсменов большое дело имеет их психология. То есть нужно найти к ним подход, а не просто рассказать, что это можно есть, а это есть нельзя.
5: Ну вот София, она вот была трудной вашей ученицей?
6: Нет, она моя примерная лучшая ученица.
8: Спасибо.
5: Сереж, ну а серьезно, вот мне кажется, спортсмены — это люди с железной волей, да, получается. И у них есть эта проблема с выбором, да, между вкусняшкой и пользой. Потому что нам-то, обычным людям, совсем получается тогда сложно. Мы у спортсменов только учимся вот этой волевому характеру.
7: Соглашусь, что действительно, если, как сказали ранее, да, Сергей, что если в топке спортсмена сгорает абсолютно все, но самое главное, какой выхлоп этой топки. То есть мы с вами получаем результат, а какой результат будет по итогу того, что он потребил, да, будь то это питание или доп. Питание, какой-то дополнительный, какая-то нутритивная поддержка. Вот в этом весь смысл. А учитывая то, что спортсмен с самого раннего детства находится в таких жестких условиях, и у него очень, условно говоря, особенное детство, и те ограничения, которые у него уже с самого раннего детства существуют, они накладываются на ограничения в еде. Поэтому нам только кажется, что это очень просто спортсмену с этим справляться. На самом деле очень тяжело, потому что уже тот уровень запретов у него намного есть, да, на время как минимум, потому что у него тренировочный процесс не должен прекращаться, а тут у него еще и запрет на еду. Поэтому подход со стороны действительно можно и лучше будет и полезнее для здоровья, чем нельзя и все, и точка, сработает как минимум психологически лучше на нем.
5: Я был очень удивлен, потому что мне много лет назад, вот когда была Сочинская Олимпиада, кажется, у нас была студия в Сочи на Олимпиаде, и к нам приходили спортсмены, и как-то зашел тоже разговор о рационе, и говорит: а мы макароны едим. Я так удивился, думал, ребята на диете как-то там, ну, не знаю, рукколу там что-то поели и вперед. Но нет, оказывается, нужна энергия, очень много энергии, да, для вот спорта. София, с нами София Позднякова. София, расскажите, пожалуйста, а насколько вот в одном поединке, чтобы наши просто слушатели, которые снаружи через телеэкран, как правило, да, смотрят за спортсменами вашего уровня, насколько большая потеря энергии и веса там от соревнований самих?
8: Ну, действительно, идет потеря веса, но больше, наверное, за счет воды, потому что мы много двигаемся, много потеем, и восполнять водно-солевой баланс нужно на протяжении всего соревновательного дня. Иначе к концу соревнований можно просто быть обезвоженным и не иметь силы, допустим, выступать уже в финале. А что касается, например, вот как уже говорили про доп. Питание, то есть в течение дня, конечно, это должна быть еще и энергетическая поддержка с точки зрения каких-то перекусов. То есть, возможно, это там орехи, горький шоколад. Я люблю бананы. Некоторые едят спортивные батончики. То есть целый день голодать. Во-первых, это должен быть хороший завтрак в первую очередь. Многие, когда говорят: я не ем, я не завтракаю перед соревнованиями. Но это, на мой взгляд, большая ошибка, потому что как вот ты утром загружаешь в свой бак, да, какое-то топливо, бензин, и на нем целый день там плюс дополнительные перекусы, вот это все формирует какую-то энергетическую базу для соревновательного дня. Поэтому я стараюсь придерживаться такого режима. Конечно, все по индивидуально. Допустим, если ты не хочешь есть, не хочешь эти орехи или этот шоколад, ну, допустим, либо найти альтернативу, либо понимать, что, допустим, нужен чуть больше перерыв между завтраком и следующим перекусом, между одним перекусом и следующим перекусом. Uh-huh. Поэтому все очень индивидуально и касается каждого спортсмена вот, со своей стороны.
5: Жанна, ну я вот в словах Софии услышал о

0: потеря воды с электролитами составляет 2% от твоего веса. Поэтому очень важно следить за гидратацией, то есть за питьем, и пить не только обычную воду, но
1: и... Не кофе с чаем гонять, да?
0: Нет, кофе усиливает обезвоживание. Ага. Необходимо пить минеральную воду, либо, если спортсменам, то изотоники.
1: Изотоник. Вот с Сережей я консультировался недавно, да, он мне целый список прислал всякого рода изотоников. И то есть вот при потере, особенно жаркая погода, если... Нет, сегодня в Москве благодать, там 21 градус, да, но вот совсем недавно, еще неделю назад у нас стоял тридцатник, 32, и вот не взять с собой, например, миску с изотоником, да, и не подкрепляться, это большая ошибка, дорогие товарищи, и мы вас научим, как правильно на этом свете жить. Значит, друзья мои, спорт и здоровье наша тема, и после короткой рекламы мы вернемся.
2: Маяк. 12. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Число пострадавших от клещей в области за неделю снизилось на 26%. Всего с начала сезона зафиксировано около 12 тысяч случаев. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Специалисты отмечают, что, несмотря на снижение числа присасываний, опасность для здоровья остается высокой. Результаты лабораторных исследований показывают, что каждый второй клещ оказался заражен боррелиозом. Жителям при планировании отдыха на природе рекомендуют выбирать одежду светлых тонов, плотно прилегающую к телу. Использовать головные уборы и специальные репелленты, каждый час проводить само- и взаимоосмотры. А при обнаружении клеща на теле следует обращаться в медицинское учреждение. Бесплатная консультация эндокринолога пройдет в Череповце. Жители примут в городке здоровья 9 июля. Шатер будет работать с 14 до 18.00 на стадионе ФМК. Также жители смогут измерить артериальное и внутриглазное давление, пульс, сатурацию крови, узнать индекс массы тела. Городки здоровья будут работать в разных районах города по четвергам до конца лета. Вологжан предупреждают о мошенниках, которые предлагают медицинские услуги. Преступники создают копии сайтов известных аптек и клиник, размещают предложения с низкими ценами, обещают скидки и бесплатные консультации специалистов. Пользователь оформляет и оплачивает заказ, но товар не получает, а данные его банковской карты похищают. Об этом рассказали в Министерстве цифрового развития области. Также злоумышленники используют тему медицинских услуг в телефонном обмане. Под видом сотрудников поликлиник или медицинских центров они предлагают записаться на диспансеризацию, обновить данные пациента или подтвердить запись к врачу. В ходе такого разговора жертву убеждают сообщить код из СМС. После его используют для доступа к различным аккаунтам. Специалисты призывают вологжан быть внимательными и не сообщать посторонним коды подтверждения из СМС и любые другие личные данные. Праздник воздушных змеев пройдет в музее Семенкова 11 июля. В прошлом году мероприятие посетили более 1500 человек. Для гостей подготовят концертную программу, а главным событием станет массовый запуск воздушных змеев. Участники могут подготовить их заранее и привезти с собой. Также у каждого будет возможность создать своего змея прямо во время фестиваля на мастер-классе. В финале праздника можно будет понаблюдать за прыжками парашютистов и полетами парапланеристов. Подробности можно узнать на официальном сайте музея.
2: Новости спорта.
3: Сразу два фестиваля сабсерфинга пройдут в области. 12 июля любители активного отдыха ждут в Череповецком округе, а 18 июля в Кириллове. Участники будут соревноваться в спортивных заплывах, смогут побороться за призы в конкурсе костюмов и станут частью массового заплыва, сообщает спортивный медиа-офис области.

0: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 20, в Вологде плюс 22 градуса. Атмосферное давление в пределах нормы.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
2: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
3: Табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 11 часов.
0: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Вооруженные силы России этой ночью ударили по ключевым оборонным предприятиям Украины в Киеве и Киевской области, сообщили в Минобороны. В частности, в украинской столице удар пришелся на предприятие «Киев-71» и завод «Буревестник», который специализируется на производстве БПЛА. Повреждены судостроительный завод, кузница на Рыбальском, где выпускают артиллерийские катера «Гюрза-М», а также ООО «Украрматех», один из ключевых поставщиков бронеавтомобилей. Повреждения также получили приборостроительный завод «Квант», выпускающий ракеты «Нептун-МД». Помимо этого, под удар попал Жулянский машиностроительный завод «Визор», где ремонтируют зенитно-ракетные системы. Там фиксируется повторная детонация. Кроме того, в Киевской области поражен склад горюче-смазочных материалов, откуда бензин и дизель поставляли в зону боевых действий. Ранее Минобороны заявляли о массированном ночном ударе высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными дронами по территории Украины. Ведомство это назвали ответом на террористические атаки Киева на гражданскую инфраструктуру в России. Поражены предприятия ВПК, объекты ТЭК в Киеве и области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. В Константиновке, занятые на прошлой неделе российскими военными, могут оставаться порядка 1000 жителей, сообщил в эфире телеканала «Россия-24» глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, есть возможность эвакуировать людей в безопасные районы республики. Для вывоза гражданских из Константиновки подготовлены пункты временного размещения.
2: Согласно той информации, которую мы получаем от наших военнослужащих, предположительное количество гражданских лиц, которые остаются в Константиновке, более 1000 человек. Сейчас пока что нет такой оперативной возможности проверить каждый дом, каждый подвал, каждое возможное укрытие. Поэтому эту работу параллельно будет проводиться сейчас военнослужащими. Ну а чуть позже, когда уже позволит оперативная обстановка, туда могут направиться те специалисты, которые работают под руководством заместителя председателя правительства, который курирует данный вопрос. Здесь возможности по эвакуации, куда ПВРы у нас уже под это подготовлены. Это для нас не первый населенный пункт, который освобождаем и который требует последующей работы с гражданским населением.
1: По словам Пушилина, Константиновка была для ВСУ ключевым узлом обороны, настоящей крепостью. Противник превратил высотки города в опорные пункты. Сейчас российские военные проводят дезачистку населенного пункта. ФСБ пресекла массовую рассылку взрывных устройств, закамуфлированных в парфюмерные наборы военнослужащим и сотрудникам оборонных предприятий. В городе Первоуральске задержан 23-летний россиянин, завербованный спецслужбами Украины, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Подозреваемый изъял из схрона в Челябинске взрывные устройства, которые выглядели как парфюмерные наборы, и отправил их по почте военнослужащим и сотрудникам органов власти, проживающим в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовском области. Посылки изъяли, обезвредили, а задержанный дал признательные показания.
3: В 2024 году познакомился с человеком по имени Антон, который проживает на Украине. По его заданию я отправился в город Энгельс, где наблюдал за квартирами, машинами и военнослужащими, летчиками. Также по его заданию я наблюдал за инженером и директором военного завода в городе Екатеринбург. Также я отправлялся в Челябинск, где в двух тайниках забрал 5 парфюмеров, в которых было взрывчатое вещество, и отправил их по просьбе Антона в города Энгельс, Краснодарский край, Люберцы и Воронеж. За все это он мне обещал вознаграждение в размере долларов.
1: После выполнения задания украинские спецслужбы прекратили контакты с молодым человеком, не выплатив обещанное вознаграждение. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе о госизмене и о покушении на теракт. Задержанный арестован. Враги России готовятся к провокациям и диверсиям на предстоящих в сентябре выборах, заявила председатель Центра избиркома Элла Памфилова на заседании ЦИК. Она подчеркнула, что избирательная система страны готовится дать отпор попыткам сорвать голосование. Основной акцент будет сделан на обеспечении безопасности безопасности, особенно это касается стран так называемых недружественных. У нас дипломатически их так мягко называют, сказала Памфилова. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва состоятся с 18 по 20 сентября. Кроме того, в единый день голосования запланированы прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в 8 регионах. Всего же пройдет более 2200 компаний разного уровня. Предполагается заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Жители города Иваново стали свидетелями редкого для средней полосы природного явления. По набережной реки Уводи пронесся смерч, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус. В сети появились кадры, на которых видно, как раскрутившийся вихрь движется вдоль водной глади, поднимая пыль и мелкий мусор. На других видео последствия смерча. Сломанные деревья, упавшие обломки уличных конструкций, унесенные сильным ветром с дачного участка теплица. Как отметил Леус, минувшим вечером городская метеостанция отмечала грозу с дождем. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: Сегодня в Санкт-Петербурге облачное с неустойчивыми прояснениями, временами дожди, местами гроза, плюс 18-20 градусов. В Москве также облачное с прояснениями погода, кратковременный дождь, местами грозы и 21-23 тепла. Сейчас в городе плюс 18, давление 739 миллиметров, влажность воздуха 68%.

0: физики и лирики.
1: Здравствуйте! Приветствует вас шоу «Физики и лирики» в составе «Лирик и лирики», а Лирик Митрофанова.
2: Приветствую. Я Лирик Андрей Кудряшов.
1: Кудряшов. Андрей Кудряшов, привет тебе. Как у многих людей на этой планете была такая ночь непростая. Так мы хотя бы. Я сейчас разъясню ситуацию. Я вышла из отпуска, думаю, так, ну, выйду в эфир бодрая, свежая.
2: Но нет.
1: Но. Что-то пошло, кстати, ну, пошло это на официальных каналах, на Матч ТВ и, по-моему, Кинопоиск, показывают как раз игры чемпионата мира, и я задержалась на игре Норвегия-Бразилия и не могла себе в этом удовольствии отказать, и хотя мы с Татьяной Геннадьевной, подругой, которая сейчас ездит из Дубны патриотично и слушает меня, тоже там патриотично, за «Спартак». Но как тут разорваться, что ли? Я умная или красивая? А? Вот, Андрей Алексеевич, ты спортивный комментатор профессиональный. Вот как вы, вот как профессионалы и как люди болеете за команды?
2: За сильную команду, наверное, которая играет, которая хорошо играет, в которой есть какой-то главный герой, вот как Эрлинг Холланд в Норвегии. Может быть, за болельщиков этой команды, да, которые норвежцы сейчас устраивают шоу после каждого матча. Они на поле вытаскивают огромный барабан, я имею в виду футболиста, стучат в него, да, и все трибуны плывут вместе с ними.
1: Ну, будем следить за развитием событий, как говорят некоторые. Ну и попросим прощения нашего гостя Илью Стахеева за то, что мы чуть-чуть вот отвлеклись от темы, которую, кстати, Илья и предложил обсудить в начале рабочей недели. И, может быть, мне кажется, мы будем не раз встречаться, потому что это очень масштабный вопрос, проект. И почему людям так важны понты? Илья Стахеев, преподаватель Высшей школы экономики, научный коммуникатор, основатель и идеолог проекта «Тотальный диктант». Илья, здравствуйте, приветствуем вас.
2: Приветствую.
3: Доброе утро, Маргарита, доброе утро, Андрей, доброе утро, уважаемые слушатели «Маяка». Извините, у меня тут интершумы, у нас в Питере сильный дождь, поэтому у меня тут может барабанить по крышам близлежащего окружения.
1: Это слово как барабанил только что Халан, да, этот барабан,
3: да.
1: А там у вас
3: как раз дождь. Очень хорошо.
1: Нашим слушателям, те, кто к нам впервые присоединился или что, мы уже однажды уже этой темы касались. Вообще, что такое понты? Это жаргон, это фразеологизм, это явление. Вот, Илья, может быть, вы как-то структурируете, и мы подойдем к эволюции понтов в современном мире?
3: Давайте, сначала начнем. Прежде всего, для нас, социологов, да, социальных ученых, под этим, в общем-то, жаргонизмом, который действительно встречался в основном в уголовной среде, скрывается очень важный, буквально один из самых ключевых в социологии, как бы, концептуальных моделей. Это называется символ классового статуса. Что изучает социология? Она изучает людей в их общественных отношениях. И ключевое общественное отношение между людьми – это неравенство. Люди в социальной среде не равны друг другу. Так уж получилось, ну вот, с той историей писанной, которую мы знаем, да. Всегда есть какие-то роли, и одни животные, все животные равны, но животные равнее. Вот и как так получилось, и какие формы неравенства существуют, и какие символы у групп, которые равны и не равны друг другу, существуют. Вот это и скрывается за этим вроде бы легкомысленным словом «понты». Вот, то есть понты, по сути, это некоторый понт, это некоторый знак того, что ты принадлежишь к некоторой группе, которая гораздо лучше, важнее и главнее других, и у тебя есть на что-то, на какое-то действие больше прав, чем у представителей остальных, у остальных социальных групп.
2: А кто считает эту группу важнее и круче всех? Это группа или человек, который ощущает себя не в этой группе?
3: А вот это очень хороший вопрос, Андрей. Здесь есть момент того, что является на самом деле, да, а что и представляется внутри группы некоторым воображением. Да? То есть, например, кто-то считает, что его нация или страна, как воображаемое сообщество, важнее, чем все остальные. Встречается же такое? Конечно, встречается. Да? Кто-то считает, что его профессия важнее, чем другая профессия. Встречается такое? Да, постоянно встречается. Но выясняется, что, скажем так, на объективном рынке есть какие-то показатели, которые это опровергают. Например, уровень оплаты. да? Вот, и так часто бывает, и очень многие там социологи начинали выяснять, какая профессия престижнее, составляли статус престижа профессии, да, и выяснялось, что, например, самые престижные профессии не самые высокооплачиваемые. И наоборот, вот, ну, допустим, вот пример, который...
1: Преподаватель университета.
3: Ну, например, да-да. Ну, вот в США, например, самая престижная профессия – это судья Верховного суда. Судья Верховного суда зарабатывает прилично где-то $1200 в год. Ну, может, чуть побольше. Но, как мы понимаем, юрист, как уже там какого-нибудь 5-го года, а то и партнер юридической фирмы, зарабатывает 6-7 раз больше, чем судья Верховного суда в США. Но, конечно же, вот престиж обычного высокооплачиваемого адвоката с какого-нибудь там с гарвардским дипломом существенно ниже, чем у судьи Верховного суда.
1: Илья, я удивлена, что вы иностранные примеры приводите. Я вообще всегда за равноправие, но при чем здесь американская система правосудия?
2: Давайте на Большую Никитскую. На Большую Никитскую отправимся сразу. Или где, вот в Петербурге, например, где место, где можно посмотреть на...
1: современные панты.
2: Да, на проявление какого-то счастья человеческого, назовем это так.
3: Ну, да, например. Нет, просто смотрите, почему я привожу такие примеры, потому что, ну, они лучше исследованы, есть такие примеры, да, там, есть такие данные. У нас такое проводится, но довольно давно не проводилось, вот. Но, скажем, да, действительно, там, престиж, скажем, коммерческой деятельности в конце 90-х, начало нулевых, я хочу быть бизнесменом, был существенно выше, чем сейчас. А сейчас все,
1: а сейчас все хотят быть чиновниками. Я правильно понимаю?
3: Госслужащими, причем принадлежащими к силовому аппарату. К силовому аппарату. Не просто госслужащими, а принадлежать к силовому аппарату этой части. Да. Вот. Здесь, кстати, очень интересный опять аспект получается. Да? Вот смотрите, вот если смотреть как исследователь, неравенство, по сути, бывает двух типов. Неравенство бывает ранговое.
1: Да. Ладно. Двух типов. Посмотрите на Индию.
2: И по росту, да.
3: Не-не-не-не. Смотрите. Мы имеем в виду ключевые типы классификации.
1: Да, хорошо.
3: Неравенство бывает ранговое. Ну, кстати говоря, да, вот, кстати, в Индии ранговое неравенство так или иначе имплементировано, да? То есть, условно говоря, объем твоего неравенства и твоих прав, вписанных в твою группу, он уже законодательно закреплен. И есть какие-то специальные знаки, которые твое неравенство отличают. Ну, майор главнее, чем капитан. И есть специальные знаки, погоны, которые это неравенство показывают. Есть уже нормированные какие-то ритуалы, которые обязывают демонстрировать вот это неравенство. Кто первый отдает воинское приветствие, кто второй. Да? Вот это ранговое неравенство, когда вы уже изначально не равны перед правилами. А есть классовое неравенство, когда формально все равны. Ну, как-то так получилось, что у одного денег больше, у другого меньше. И, соответственно, из этого у одного больше возможностей там на юридической системе взаимодействовать, у другого меньше. Один может себе больше позволить каких-то потребления какого-то, другой меньше. Вот
1: Илья,
3: и так возникает вот это вот классовое неравенство.
1: Классовое неравенство. Так мы с ним боролись. В 17-м все скажи, Андрей, слово правильно.
2: Переформатировали.
3: Но ведь там же смешно, что получилось, что мы боролись с классовым неравенством, а получили ранговое неравенство. Вот есть замечательная книжка «Номенклатура» профессора Васленского, которая показывает, вот, как буквально чиновникам разной номенклатуры, какие блага полагают, чего не полагалось обычным совслужащим. Да? Вот, поэтому тут как бы здесь есть вопрос в том, что когда у тебя, ну, там, или, кстати говоря, Российская империя тоже, там, можно сказать, весь Петербург ходил в погонах каких-то тех или иных, да, чиновник какого-то ведомства, он всегда, у него был то, что называлось классный чин, они, кстати, остались до сих пор, вот, как бывший госслужащий, могу сказать, у меня был классный чин, вот, и, соответственно, все знали, кто перед кем шапку ломать должен.
1: Илья, мы вернемся к понтам, вот как блефу, да, как к чему-то изображаемую хвастовство, значимость какую-то, да, ведь это все из карт, видимо, вышло, из французского слова, по-моему, я где-то смотрел понтер или что-то такое, вот, когда ты понтуешься, но на голом месте.
2: Обманываешь, да,
1: без основания.
2: Покер, да-да-да.
1: Потом, видимо, это перешло в какой-то жаргонный, да, вот чуть ли не тюремный сленг, но сейчас, давай вот у нас есть какое-то время, современная молодежь, вот вы читаете лекции, и вы сказали, это очень интересная тема, интересующая. как они сейчас это воспринимают? Потому что у вас был пример, читал ты сейчас кого? Пруста, что ли, Марселя?
2: Да.
1: Это просто... Я хотела с вами подраться, когда готовилась к эфиру. Потому что я за Сартра, предположим, или там даже Камю. Но как бы там ни было, я за Бунина. Давайте так. А для молодежи что сейчас?
2: Где можно, да, Прустом понтануться сейчас? Молодежь это делает или нет?
3: Безусловно. Дело в том, что вот сейчас общество, оно гораздо более сильно разбито на микрогруппы. Вот если раньше эти классы плюс-минус были, ну, такие крупные и внутри как бы такие солидаризированные, было более или менее понятные символы вот этого классового статуса. Вот это вообще откуда взялось вот это вот, что является главной... буквально валютой вот этом классовом неравенстве. Свободное время. Свободное время, это вот социолог норвежский, кстати говоря, поздравляем Норвегию с победой, норвежский социолог Торстен Деглен это называл теорией праздного класса. И мог себе позволить заниматься всякой фигней и не беднеть от этого. Раньше такое было только у дворян, потом это появилось уже и там крупной буржуазии, и более мелкой буржуазии. Сейчас мы, как праздный класс, у нас довольно много свободного времени до сих пор. Да, там плюс-минус. И, соответственно, вот эти вот маркеры, которые были раньше только доступны дворянам, например, ну, иметь возможность разбираться в какой-нибудь абстрактной живописи, читать того же Пруста, да, или там ходить на оперу, да, которая длится 5-6 часов с перерывами. Такое мог себе позволить только очень богатый человек, которому не надо зарабатывать деньги. Даже, в общем-то, буржуа, он, конечно, зарабатывал уже, может быть, даже больше, чем дворянин, но для этого он посвящал все этому, посвящал все свое время. Вот. И поэтому ровно, помните, «Мещанин во дворянстве» Мольера, где вот господина Журдена пытались обучить дворянским приколдесам, где вот он должен и фехтовать, и танцевать, и все такое. Этому очень сложно научиться, как бы, когда ты уже взрослый. Свободное время у тебя должно быть с самого начала рождения, и тебя должны с детства этому воспитывать. С какой стороны вилку держать, с какой стороны нож. И вот этот набор микро каких-то признаков, как держать осанку, как говорить «здравствуйте», с каким акцентом ты говоришь, Великобритания, это очень важно, там это один из самых главных показателей классового статуса, с каким акцентом ты говоришь. Вот. И эти все микросигналы, они могут быть естественными, и сразу тогда видно, что ты из своего класса, за тебя можно выдать замуж дочку, тебя можно взять к себе на работу в инвестиционный фонд. А могут быть понтами, могут быть сделанными, выдуманными, натренированными, как в фильме «Талантливый мистер Рипли». Помните такой?
2: Да.
3: Изображал из себя выпускника какого-то очень модного вуза.
1: Так «Великий Гэтсби» о том же примерно.
3: Да. Ну вот, собственно говоря, это же как раз вот эти все понятия понтов появились тогда, когда дворяне беднели, буржуа богатели, и буржуа очень хотели выглядеть как дворяне. И поэтому они нанимали себе каких-то вот специалистов, фехтовальщиков, танцоров, специалистов по правильной речи, сценической, чтобы вот выглядеть абсолютно как дворяне. Вот. И дальше уже совершались какие-то там браки, где там от бедной аристократической семьи достается фамилия, а от богатой, но такой сомнительным происхождением семьи, допустим, дочки или сына, достается деньги. Да? Это все объединяется. И вот этот вот материальный и нематериальный капиталы двигаются дальше, да, сохраняются и приумножаются дальше. И вот понты – это вот как раз попытка создать, произвести нужное впечатление, чтобы тебя приняли за представителя более дорогого класса.
2: Илья, скажите, пожалуйста, а понты заканчиваются где-то с возрастом? Или есть какой-то возраст, где... Ну, перестаньте смешить. Где стоп? Люди говорят стоп понтам, да, и уже это им неинтересно. От чего это зависит? От образования, от денежного довольствия в своем кармане или так далее, и тому подобное.
3: Да, нет, конечно. То есть здесь же как раз вот один из аспектов, который я заявлял вам, что-то для кого-то что-то может быть понтами, а для кого-то это естественное проявление его принадлежности к какой-то группе. Да? И когда вы даже будут в 70-летнем возрасте, будете сидеть на лавочке, играть в доминошки с мужиками и говорить, общался с академиком Лихачевым 50 лет назад, это для них будут понты. А для вас это будет, если вы доктор, например, наук, да, вот это будет естественным рассказом байки из своей жизни. да?
1: Да. И, ну, а если да, дед будет в ботинках Гермес сидеть, то тут вообще все будут убраны. То есть для молодежи современной, я все время вас веду, знаете, уже скоро на «ты» будем общаться, потому что я думаю, это не, ну, мы не будем встречаться, потому что 3 минуты всего осталось. Просто как современная молодежь, это статус, это деньги, это шмот. Я специально это слово говорю, да,
3: да.
1: Просторечие. Или все-таки машины, которыми забиты там патриарши вот этими.
3: Смотрите, здесь очень интересный аспект как раз в том, что ну, вот это вот разнообразие вот этих социальных
1: понтов?
3: Групп понтов, и дает разнообразие понтов, да, условно говоря. Действительно, есть группы, где очень стыдно не читать Киркегора или там
1: вашего любимого Сартра. Даже не знать, кто это.
3: Да?
1: Вот стыда.
2: Это обычно на философском факультете, второй курс где-то там.
3: Да, предвестник вашего любимого Сартра, да. А на другом, например, стыдно появиться, если у тебя нет последней линии куртки Гуччи там и так далее. И такие тоже есть. Да. Есть люди, где, ну, есть сообщество, где стыдно, что если ты не играл в Геншин. А есть сообщество, где ты стыдно, где ты играл в Геншин.
1: Ну,
3: вот.
1: Ну, а где здесь грань между понтами или, например, отделением свой-чужой? Ведь такое раньше было в музыке. Если ты слушал AC/DC, ты одно. Король и Шут, ты вообще с этими людьми не пересекался. Никогда.
3: Вы буквально уловили суть вот этих классовых маркеров. Они нужны ровно для того, чтобы опознавать перед тобой представитель твоего класса.
2: Свой-чужой, ну понятно, да.
3: Да, чужой. То есть какая, вот смотрите, вот представьте себе, да, там 19 век, вы богаты, знамениты, у вас есть дочка глупенькая на выданье, и очень важно сохранить ваш капитал. Очень важно не выдать замуж вашу дочку за какого-нибудь проходимца, который растратит ваш капитал, который, ну, и такие истории постоянно были. Как вы поймете, когда все научились кидать понты, одеваться, напомаживать усики, там, носить цилиндр, как вы поймете, это свой или чужой? А вот так вот по разговорам.
1: Платон,
3: вот это в
1: Сократ.
3: Газете. Ну да, Платон, Сократ, это означает тебя фундаментальное образование. Например, был ли ты на последней опере, да, на последней постановке оперной? Это уже такой, ага, ты в центре внимания. А знаешь ли ты там...
1: А знаешь ли ты, давай поставим многоточие. Илья Астахьев, это действительно очень интересный рассказ, вопрос. И мы как раз к современной молодежи когда-нибудь подойдем и пойдем по временам. С 91-го года, наверное, будет самое крутое разделение на то, что есть и что можешь. Илья Астахьев, преподаватель Высшей школы экономики, был у нас в гостях. Вы научный коммуникатор и основательный идеолог проекта «Тотальный диктант». Мы продолжим программу.

0: нравится этот контраст. Секунду назад я была в рабочих чатах, а теперь на берегу залива. Я не знала, что в большом городе можно так дышать.
1: Санкт-Петербург – ваш способ переключить повседневность. Здесь классика дворцов перетекает в приятную суету модного квартала Петроградской стороны, а городские фестивали сменяются природой экотроп.
0: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru приглашает вас в город, который вдохновляет. 0+.
2: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
3: Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
5: В Москве 11:30.
3: Новости.
5: С новостями в студии Лаура Стадницкая. Вооруженные силы России этой ночью ударили по ключевым оборонным предприятиям Украины в Киеве и Киевской области, сообщили в Минобороны. В частности, в украинской столице удар пришелся на предприятие «Киев-71» и завод «Буревестник», который специализируется на производстве БПЛА. Повреждены судостроительный завод «Кузница» на Рыбальском, где выпускают артиллерийские катера «Гюрза-М», а также ООО «Украрматех», один из ключевых поставщиков бронеавтомобилей. Также повреждения получили приборостроительный завод «Квант», выпускающий ракеты «Нептун-МД». А помимо этого под удар попал Жулянский машиностроительный завод «Визар», где ремонтируют зенитно-ракетные системы. Там фиксируется повторная детонация. Кроме того, в Киевской области поражен склад горюче-смазочных материалов, откуда бензин и дизель поставляли в зону боевых действий. Ранее в Минобороны заявляли о массированном ночном ударе высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными дронами по территории Украины. Российские подразделения начали разминирование и зачистку взятых под контроль районов Красного Лимана. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Также, по его словам, идет наступление в направлении Голубых озер в Донбассе.
6: Здесь наши подразделения продолжают занимать новые позиции в самом Красном Лимане. Городские бои продолжаются, а где-то уже идет разминирование города. И проводится зачистка от мелких групп одиночных украинских боевиков. Ну, напомню, что Красный Лиман, почему он важен, это железнодорожный узел, почему за него хватается противник. И он имеет в целом ключевое логистическое и оперативное значение для противника. Ну, или уже имел. Тем не менее, противник пока что еще упирается. Наши штурмовые отряды ведут наступление в направлении Голубых озер. Такие водоемы, которые известны каждому жителю Донбасса, наверное.
5: Пушилин добавил, что в Константиновке, занятой на прошлой неделе российскими военными, могут оставаться порядка тысячи жителей. По его словам, есть возможность эвакуировать людей в безопасные районы республики. Премьер Михаил Мишустин попросил белорусского коллегу Александра Турчина передать наилучшие пожелания от президента Владимира Путина белорусскому лидеру Александру Лукашенко. Встреча глав правительств двух стран состоялась в рамках международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. Как отметил Мишустин, Москва дорожит братскими отношениями с Минском.
7: Прежде всего, хотел бы попросить вас передать наилучшие пожелания президенту Беларуси Александру Григорьевичу Лукашенко, от президента России Владимира Путина и от меня лично. Ну и, конечно, хотел еще раз сердечно поздравить вас с национальным праздником, с Днем независимости Беларуси. Это 3 июля праздник отмечается. Мы искренне дорожим нашими союзническими, братскими отношениями, которые развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Несмотря на беспрецедентные санкции со стороны Запада, российское торгово-экономическое сотрудничество находится на подъеме. Во взаимном товарообороте увеличивается, кстати, доля машин, оборудования, высокотехнологичной продукции. Ведется также системная работа по выполнению договоренности лидеров России и Беларуси, которые были достигнуты в мае в Москве и в июне на Валдае.
5: Международная промышленная выставка «Иннопром-2026» проходит в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. Форумная часть выставки включает в себя более 100 мероприятий. Свои национальные экспозиции представляют Индонезия, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Белоруссия. Полиции назвали самую современную стратегию кибербезопасности. Это принцип нулевого доверия или Zero Trust, сообщили ТАСС, пресс-центре МВД. Суть этой стратегии в одной фразе – никогда не доверяй, всегда проверяй. При этом в МВД добавили, что в условиях активной социальной инженерии и этого недостаточно. Поэтому можно добавить – не верь не только словам, но и тому, что видишь на экране или слышишь в трубке. Внешние атрибуты и голоса могут быть подделаны, подчеркнули в министерстве. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
5: Сегодня в Петербурге облачно с неустойчивыми прояснениями, временами дожди, местами гроза, плюс 18-20 градусов. В Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза и 21-23 тепла. Сейчас в городе плюс 21, атмосферное давление 739 миллиметров, влажность воздуха 60%.
8: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Норвегия обыграла Бразилию 2-1 на чемпионате мира по футболу. У скандинавов дублем отметился Холланд. У южноамериканцев пенальти реализовал Неймар. За бразильцев всю встречу отыграл защитник «Зенита» Дуглас Сантос. А другой игрок клуба из Санкт-Петербурга Луис Энрике остался на скамейке запасных пентакампеонов. В четвертьфинале чемпионата мира Норвегия сразится с Англией. Британцы в 1/8 взяли верх над Мексикой 3-2. Два мяча у англичан забил Беллингем. Защитник «Локомотива» Сесар Монтес отыграл за мексиканцев первый тайм. Футбольный «Зенит» сыграл в ничью с аргентинской «Химнасией» и «Эсгримой» 1-1. В товарищеском матче в составе российской команды отличился Александр Соболев. Российские теннисисты впервые с 2019 года не пробились в четвертьфиналы одиночных разрядов на турнире серии «Большого шлема» у Уимблдоне. Последним покинул соревнования Роман Сафиулин. В четвертом круге он уступил сербу Новаку Джоковичу в четырех сетах. Владимир Сидоренко занял второе место на престижном турнире по настольному теннису, который прошел в США. Его призовой фонд составил более $1,5 миллиона. В финале россиянин уступил серебряному призеру чемпионата мира, японцу Сори Мацусиме. Два российских игрока продлили контракты с клубами Национальной хоккейной лиги. Защитник Павел Минтюков продлил соглашение с Анахаймом на 5 лет, а нападающий Егор Ченахов подписал 3-летний контракт с Питтсбургом. Сакраменто обыграл Golden State в матче летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации. Российский центровой Сакраменто Виктор Лахин провел на площадке 23 минуты. За это время он набрал 12 очков и сделал 6 подборов. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
9: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

0: Лирики, лирики, продолжаем эфир.
1: Да-да-да,
0: я Лирик Митрофанов.
1: Да-да-да, я Лирик Андрей Кудряшов, и мы все-таки, точнее, и я, и Маргарита Михайловна решили еще немножко попонтоваться и не отпускать...
0: Перед слушателями.
1: Да-да-да, и не отпускать Илью Стахеева, преподавателя...
0: Просто в гости оставили, сказать, мэн, не открутишься, не отвертишься. Такая тема интересная.
1: Научного коммуникатора нашего, основателя, идеолога проекта «Тотальный диктант», говорим мы сегодня, почему людям так важны понты. Илья, вы с нами?
2: Да, конечно.
1: И все-таки, смотрите, а попадаются же люди или существуют такие люди, которым понты неинтересны? Или это они сами считают, что им все равно, но тем не менее они той или иной группе принадлежат, да?
0: Да,
1: и у них какие-то знаки свои есть, там какое-то образование, да, да, да.
0: И можно, знаешь, проследить как раз, давайте на современной России с 91-го года, если получится дойти до современной молодежи.
1: Как менялись понты, да, да, да.
2: Ну, вы буквально уже и сами немножко ответили на вопрос того, что люди, которые заявляют, а мне эти понты не интересны, на самом деле это тоже своеобразная форма понтов, конечно же, да? То есть этот человек отрицает, что эти признаки классового статуса являются маркерами какого-то либо успеха. Но, полагаю, будь у него фамильный замок или там что-нибудь такое, он бы, или там коллекция картин Рембрандта в личном пользовании, я думаю, он изменил бы свое мнение. Вот. А что касается 91-го года, это же любопытный момент, да, потому что случился слом, перелом предыдущих, как бы, вот этих вот соотношений социальных, да, группы, которые, очень много групп, которые были привилегированы, например, ну, вот, академические работники, профессура ленинского коммунизма, да, преподаватели.
1: Стали никем сразу, да?
2: Они стали, да, вот, не очень-то нужны, да, преподаватели высшей школы. Ну, то есть, вот, профессор, который получал примерно как директор завода, стал получать примерно как разнорабочий завода, да, и то нерегулярно. Вот, появились абсолютно другие отношения. Это вот, кстати, очень, наверное, похоже как раз на момент, когда в Европе вот дворянство помирало, да, а вот буржуа новые выходили на сцену. И как раз то, что мы пережили в 90-е годы, они там пережили. Да и, кстати, царская Россия переживала. А вот в Нижнем Новгороде есть особняк купцов Рукавишниковых. Зайдите туда, всем рекомендую, в Нижний Новгород. Вообще, в принципе, хороший город, туда приятно съездить. Но там вся коллекция понтов вот этого нувариша 1913 года. Там роскошные камзолы, там богатые парчевые кресла, там вот эта вот ляпис-лазурь неаполитанская. Видно, что вот на все деньги гулял купец первой гильдии. Там в доме отдельный зал на 300 персон, чтобы Шаляпин мог петь, его дружочек. Вот это вот люди, которые показывали, что они богаты, да? То есть вот...
0: Так а что изменилось с тех времен? Я слышала, золотые унитазы у кого-то бывают.
2: Ну, до сих пор вот это вот неустаканность, понимаете, слышали ли вы, наверное, выражение old money, да, там,
1: да.
2: Старые деньги, тихая роскошь, там все такое. Очень смешно, когда про это поют какие-нибудь русские рэперы, которые от тихой роскоши и старых денег так же далеки, как вот примерно...
1: Как и мы, наверное, от old money.
2: Да. Old money, если вашим деньгам хотя бы не 300 лет, это не old money. Вот. Mm-hmm. И в подобного рода кругах, там, европейских и, ну, частично американских, уже не принято демонстрировать открыто свое богатство. Это является признаком дурного вкуса и новых денег.
1: А когда это поменялось? Или это никогда не менялось?
2: А это никогда не менялось. То есть вот это никогда не менялось, и вот если ты богат долго, у тебя есть уже честь, достоинство, вот Атоса вспоминаем, да, какого-нибудь такого. Даже если ты поиздержался, у тебя всегда есть вещи, которые ты никогда не продашь, там шпагу с изумрудом от Франциска I и так далее. А пока ты вот входишь в этот вот ритм, это называется, ну, как бы классовая неконсистентность на нашем языке. Вот смотрите, вот вы были на более низком классе, перепрыгнули по уровню дохода в более высокий класс, но привычки-то вы сохранили из предыдущего. Вы не научились ходить в театр и разбираться там в операх Вагнера, да? Вы не отличаете Мане от Мане и прочие вот эти вот признаки. И вы продолжаете просто на повседневной основе делать то, что раньше в вашем классе считалось роскошью. То есть если вы там, ну я не знаю, ели икру только по праздникам раз в год, вы начинаете есть ее каждый день, да, там.
1: Ну, черную икру вы имеете в виду, не
2: да,
1: красную.
2: Черную икру, да, баклажанную, в зависимости от того, что дороже считается. Да. Обратите внимание, вот, когда, наверное, у всех у вас был такой кейс, что когда вот студенты перестают быть студентами, становятся, перепрыгивают в какой-нибудь офисный, менеджерский, более успешный финансовый статус, они чуть полнеют, да, такие, становятся такие добренькие, такие вот. Это вот как раз проявление вот этих вот привычек, в смысле, возможность удовлетворять старые привычки в повседневном, на повседневном режиме. Вот, и здесь примерно то же самое. Вот у тебя есть представление о роскоши, что золото, золотая цепь, это круто, и ты самую толстую золотую цепь вешаешь. Да, а если ты считаешь, что бренд, ну, не буду называть бренды, хотя есть специально бренды, которые паразитируют вот на этой такой вот роскоши показной, я думаю, вы сами назовете их в уме сейчас несколько, да, вот чем крупнее, тем лучше этот бренд написан. И они считают, что это символ как будто их классового статуса.
0: Слушай, ну там тоже старый... между ними начались уже разногласия. Есть Филипп Пляйн, он всегда пишет на теле это все. И Баленсиага тоже стала писать. Понимаешь, тут сложно очень. Это очень узкая канализация, скажем так.
2: А вот как раз представители вот этой старой тихой роскоши, они все делают, они шьют на заказ. Они там, у них там вот есть какой-то итальянский обувщик, который делает им вручную эти туфли, и они сразу видят, ага, ты делал туфли у того же, что и я, да, значит, ты вот из
1: нашего
2: уровня.
1: Тогда встретимся на вечер на моей яхте, да, вот это вот начинается.
2: Да, вечером в моей вилле, в Тоскане, да.
1: Да.
2: Вот, а они, и, ну, то есть вот сейчас даже, обратите внимание.
0: Не сыпьте соль на раны, ребята, ну, что
2: какие,
0: же вы обсуждаете?
2: Какие, вот смотрите, сверхбогатые люди сейчас, их довольно много, они там заработали во всяких долинах, там какие-то сверхденьги, может, там на крипте и так далее. Но что является показателем действительно богатого человека сейчас? Это не private jet, потому что, ну, там, у 10 тысяч миллиардеров там из Кремниевой долины есть свои там private jet. Это не золотое Bentley, там еще что-то. А это, например, свой личный фонд, который спонсирует, инвестирует в спасение детей от лейкемии или болезни бабочек, или еще что-нибудь такое. Вот. Это какая-то нематериальная благотворительная организация. Это, то есть ты настолько богат, что ты можешь уже давать деньги на благотворительность настолько большие, которые вот меняют буквально, ну или кажется, что меняют мир к лучшему, и вот тогда ты по-настоящему богат, тогда тебя король Карл III пригласит к себе в замок, даст тебе титул рыцаря, вот, или там какая-нибудь принцесса норвежская с тобой поздоровается, вот. Вот тогда ты уже сразу понятно, что ты деньги свои заработал не, что называется, в сумках польских из Китая таскал, а вот на чем-то хорошем, долгосрочном, уверенном.
1: Так, норвежская принцесса сегодня, вот я видел видосик, она в раздевалку к норвегам пришла, Эрлинга Холда обнимала там голову, голову вонючую, у него-то нет столько денег.
2: У него, во-первых, он защищает престиж страны, он новый рыцарь. Буквально. Вот он рыцарь в сияющих доспехах, который защищает престиж королевства Норвегии. Как бы тут, как прекрасной принцессе не пойти своего рыцарю, так сказать, уделить знак внимания. Ну вы что, это же средневековый буквально сюжет. Вот. Тем более победил вот действующих буквально титульных фаворитов. Тут все понятно, да. И, конечно, вот этот вот момент того, когда вот этот вот самый высший класс, он же, ему же тоже надо как-то вот реплицироваться, как-то, извиняюсь, ну, в смысле, как держать себя в тонусе. Ему надо из более низких классов чуть-чуть подтягивать самых перспективных, самых бойких, самых живых, самых витальных представителей. Поэтому и делают...
1: А для чего они это делают? Это социальный лифт некий? Или...
2: Да, конечно,

0: же представители старой аристократии такие, блин, ну что такая аристократия стрёмная, нам не нравится. Мы не видим в ней перспектив. А вот те, кто вот только-только стали аристократами, те очень хорошо защищали власть.
1: У нас сейчас, правда, нам намекает Светлана Юрьевна, наш звукорежиссер, что нам надо уйти на небольшую рекламу и вновь вернемся. Давайте все-таки к современности. Что, на чем понтуются современные студенты? Вышки. Вышкой.
2: Маяк. Впервые радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Число пострадавших от клещей в области за неделю снизилось на 26%. Всего с начала сезона зафиксировано около 12 тысяч случаев. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Специалисты отмечают, что, несмотря на снижение числа присасываний, опасность для здоровья остается высокой. Результаты лабораторных исследований показывают, что каждый второй клещ оказался заражен боррелиозом. Жителям при планировании отдыха на природе рекомендуют выбирать одежду светлых тонов, плотно прилегающую к телу. Использовать головные уборы и специальные репелленты, каждый час проводить само- и взаимоосмотры. А при обнаружении клеща на теле следует обращаться в медицинское учреждение. Бесплатная консультация эндокринолога пройдет в Череповце. Жители примут в городке здоровья 9 июля. Шатер будет работать с 14 до 18.00 на стадионе ФМК. Также жители смогут измерить артериальное и внутриглазное давление, пульс, сатурацию крови, узнать индекс массы тела. Городки здоровья будут работать в разных районах города по четвергам до конца лета. Вологжан предупреждают о мошенниках, которые предлагают медицинские услуги. Преступники создают копии сайтов известных аптек и клиник, размещают предложения с низкими ценами, обещают скидки и бесплатные консультации специалистов. Пользователь оформляет и оплачивает заказ, но товар не получает, а данные его банковской карты похищают. Об этом рассказали в Министерстве цифрового развития области. Также злоумышленники используют тему медицинских услуг в телефонном обмане. Под видом сотрудников поликлиник или медицинских центров они предлагают записаться на диспансеризацию, обновить данные пациента или подтвердить запись к врачу. В ходе такого разговора жертву убеждают сообщить код из СМС. После его используют для доступа к различным аккаунтам. Специалисты призывают вологжан быть внимательными и не сообщать посторонним коды подтверждения из СМС и любые другие личные данные. Праздник воздушных змеев пройдет в музее Семенкова 11 июля. В прошлом году мероприятие посетили более 1500 человек. Для гостей подготовят концертную программу, а главным событием станет массовый запуск воздушных змеев. Участники могут подготовить их заранее и привезти с собой. Также у каждого будет возможность создать своего змея прямо во время фестиваля на мастер-классе. В финале праздника можно будет понаблюдать за прыжками парашютистов и полетами парапланеристов. Подробности можно узнать на официальном сайте музея.
2: Новости спорта.
3: Сразу два фестиваля сабсерфинга пройдут в области. 12 июля любители активного отдыха ждут в Череповецком округе, а 18 июля в Кириллове. Участники будут соревноваться в спортивных заплывах, смогут побороться за призы в конкурсе костюмов и станут частью массового заплыва, сообщает спортивный медиа-офис области.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 20, в Вологде плюс 22 градуса. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: В табачном дыме более

0: 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
1: процентов табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: И сделали паузу, скоро вернемся.
2: В Москве полдень.
3: Новости.
2: С новостями в студии Лора Стадницкая. Начнем с сообщения последних минут. Российские военные нанесли ударами дрона Герань по АЗС и бензовозу, которые использовали вооруженные силы Украины, удары в Днепропетровской области. Как сообщили в Минобороны, эти удары нанесены в районах населенных пунктов Любимовка, Марганицы, Адаровка. Ведомство опубликовало кадры поражения автозаправочных станций. Ранее там заявляли, что этой ночью вооруженные силы России ударили по ключевым оборонным предприятиям Украины в Киеве и Киевской области. Так, массированный удар пришелся по производствам разведывательных беспилотников большой и средней дальности, средств телеметрии, электронного и оптического оборудования, бронеавтомобилей, по судостроительному предприятию, где изготавливают артиллерийские катера «Гюрза-М», по производству систем управления огнем, средств навигации, автоматики для ВВС и ВМС Украины, в том числе для управляемых ракет «Нептун-МД». Также поражена инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. В Константиновке, занятой на прошлой неделе российскими военными, могут оставаться около 1000 жителей, сообщил в эфире телеканала «Россия-24» глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, есть возможность эвакуировать людей в безопасные районы республики. Для вывоза гражданских из Константиновки подготовлены пункты временного размещения.
4: Согласно той информации, которую мы получаем от наших военнослужащих, предположительное количество гражданских лиц, которые остаются в Константиновке, более 1000 человек. Сейчас пока что нет такой оперативной возможности проверить каждый дом, каждый подвал, каждое возможное укрытие. Поэтому эту работу параллельно будут проводиться сейчас военнослужащими. Ну а чуть позже, когда уже позволит оперативная обстановка, туда могут направиться те специалисты, которые работают под руководством заместителя председателя правительства, который курирует данный вопрос. Здесь возможности по эвакуации и куда ПВРы у нас уже под это подготовлены. Это для нас не первый населенный пункт, который освобождаем и который требует последующей работы с гражданским населением.
2: По словам Пушилина, Константиновка была для ВСУ ключевым узлом обороны, настоящей крепостью. Противник превратил высотки города в опорные пункты. Сейчас российские военные проводят дозачистку Константиновки. Напомню, в пятницу начальник генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что российская армия полностью заняла Константиновку. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск. Посла Швеции Кристину Юханссон вызовут сегодня в МИД, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По ее словам, дипломату напомнят об обязательствах Стокгольма по Венской конвенции и данных ранее заверениях. Напомню, в ночь на 2 июля посольство России в Швеции подверглось очередной атаке дронов. Один квадрокоптер сбросил на территорию диппредставительства контейнер с красной краской, второй упал рядом со зданием. Россия вносит значимый вклад в обеспечение энергетической безопасности Киргизии. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин председателю кабинета министров Киргизии Адылбеку Касымалиеву. Встреча состоялась в рамках международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.
5: Наша общая цель – это обеспечить комфортные условия для эффективной деятельности наших совместных предприятий, обеспечить соблюдение интересов бизнеса как Киргизии в России, так и российского в Киргизии. Россия вносит значимый вклад в обеспечение энергетической безопасности Киргизии. Обсуждаем мы также и создание атомной генерации, активно работаем в области возобновляемой энергии, сооружаем солнечные электростанции в Иссык-Кульской области.
2: Мишустин находится в Свердловской области с рабочей поездкой. Сегодня он выступит на пленарном заседании международной выставки «Иннопром». Кроме того, российский премьер проводит встречи с приехавшими на мероприятие коллегами из стран ЕАЭС. В Москве Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против 6 операторов автозаправочных станций. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Речь идет о компаниях АЭС, топливный синдикат, Серпухов, нефтепродуктсервис, Вита Ойл и Элегант, а также об одном индивидуальном предпринимателе. По данным ФАС, они одновременно повысили розничные цены на бензин и дизельное топливо. Ведомство увидело в таких действиях признаки нарушения антимонопольного законодательства. Москву всю неделю будут поливать так называемые огуречные дожди, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, такое старинное русское название обозначало затяжные прохладные ливни в середине лета, когда растут огурцы. За неделю в столице выпадет до 80% месячной нормы осадков.
3: Учитывая, что осадки с недолгими и в основном ночными перерывами будут идти всю неделю, например, в Москве прогнозируется до 67 литров воды на метр квадратный за 7-дневку или 80% нормы от месяца, то можно утверждать, что это будут так называемые огуречные дожди, старинное русское название для затяжных прохладных ливней в середине лета, когда наливаются огурцы. Ну и температурный режим ожидается довольно однообразным всю неделю. В столичном регионе по ночам столбики минимальных термометров будут показывать от плюс 9 до 14 градусов, а в середине дня прогнозируется от 18 до 23 градусов скромного для макушки лета тепла.
2: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
2: Завтра в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ночью плюс 10-12, днем 16-18 градусов. В Москве также облачно с прояснениями погода, кратковременный дождь, возможно гроза, в ночные часы плюс 13-15, в дневные 18-20 тепла. Сейчас в городе плюс 21, давление 739 миллиметров, влажность 60%.

0: физики.
1: Продолжаем эфир «Физики и лирики» в эфире. Лирик Митрофанова, Лирик Кудряшов, Андрей Олегович. Все здесь?
2: Да-да-да, я тут, все нормально.
1: Я здесь тишина в эфире, думаю, кто родился? А родился у нас, сейчас нам уточним, Марат Сафаров, историк. Советский вендинг, что это такое, что продавалось в торговых автоматах
2: пока,
1: прошлого века?
2: Пока дозваниваемся,
1: поняла.
2: Пока со связью у нас проблемы. Слушай, а ты вот пользовался этими автоматами? Я тоже вспоминаю.
1: Давай вендинг слово. Вот я сейчас наберу в интернетах вот четкое определение, что это. Я никогда этим не называю. Мне казалось, что это автомат для выдачи какой-то...
2: Шоколадки.
1: Да, но обычно я всегда смотрю, и там такой, ну это фастфуд, и притом это быстрый, как это, когда ешь сладкое, это в кровь идет глюкоза.
2: Быстрая глюкоза, да. Но сейчас наверное, мы у Марата Сафарова узнаем, он к нам присоединяется. Марат, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Да-да-да.
1: Привет, ага. Что привет. Такое вендинг? У меня вот не открываются интернеты, но сейчас я посмотрю. Еще сборная Марокко у меня открылась.
3: Здесь прежде всего надо сказать, что вендинг это по сути автомат для продажи различных, ну, преимущественно продовольственных изделий, то есть это продовольственный автомат. Но нужно отметить, что, конечно, это не изобретение 20 века, это не история вот современного фастфуда 21 века, а можно даже истоки вендинга найти чуть ли не в Древнем Египте. Во всяком случае, аппараты, ну так в кавычках больших аппаратами их назвать, наверное, нельзя, агрегаты какие-то, да, для продажи воды, они существовали в Древнем Египте, об этом есть свидетельство. То есть фактически они были механического такого плана, опускалась, например, монета, но это и впоследствии так использовалось. И вот, собственно, от этого действия ровно на период, пока монета опускается, могла выливаться струйка воды для того, чтобы ее выпить. То есть, по сути, аппарат для продажи, вот нам всем хорошо известный советского времени и чуть-чуть постсоветского газированной воды, он имеет аналоги в древнеегипетских городах. Вот. Но впоследствии эта история, по сути, начинает реанимироваться только в новое время, когда, ну, преимущественно в Соединенных Штатах в конце 19 века, когда появляются технические возможности для продажи различных изделий. Начали, как ни странно, с шоколада, казалось бы, очень хрупкого продукта, учитывая еще, ну, тогдашнюю, конца 19 века, упаковку, но тем не менее шоколадом, действительно шоколадками, точнее, торговали. Причем маркетинг, он уже поспевал за этим, и, по сути, такие аппараты устанавливались не абы где, а именно у мест скопления людей, в кампусах университетов, около театров, на перекрестках оживленных. Этому есть свидетельство фотографии в американских городах, крупнейших, конечно, это не ушло в провинциальную Америку, и вообще в провинции такого рода аппаратов преимущественно и в Европе, и в Соединенных Штатах не было, но в больших мегаполисах они, конечно, уже в это время устанавливались. Если мы говорим о вендинге по-советски, то здесь двоякая история. С одной стороны, подсмотрел это Микоян, как и очень многое связанное с общепитом во время своей известной поездки в Соединенные Штаты. Он, конечно, ехал для того, чтобы изучать, ездил для того, чтобы изучать промышленность пищевую, ну и преимущественно мясную, молочную. Но и его зоркий взгляд не смог пропустить аппараты эти на улицах американских городов. Поэтому их привезли, закупили в Штатах в 30-х годах еще, разобрали для того, чтобы иметь возможность собрать нам по-советски. Вот. Собрали вроде бы снова, но тут проблемы возникли. Во-первых, в их эксплуатации. Но самое главное не это. Найдутся у нас умельцы, кулибины, которые любой вендинг, значит, делают по-советски. Проблема заключалась именно в подвозе продовольствия. То есть не было таких возможностей в условиях дефицита, чтобы такого рода аппараты работали бесперебойно. Вот это основная сложность. Это, кстати говоря, история потом повторилась гораздо-гораздо позже, когда стали устанавливать, например, агрегаты для изготовления кур-гриль. Вроде как агрегат появился, все нормально, это в основном в Прибалтике делалось. Это было в 70-е годы на Рижском взморье, да. Там одна такая была прогрессивная дама в местном торге, которая это подсмотрела, если я не ошибаюсь, в ГДР. И предложила, значит, использовать в Советском Союзе, но на такой витрине социализма в Прибалтике. Ей сказали: замечательно, мы это закупим, но у нас курс только нет для того, чтобы это все бесперебойно крутилось. Так примерно и с вендингом по-советски, то есть закладывать в него, условно говоря, различные какие-то продовольственные изделия нехитрые, не было такой возможности, потому что был дефицит. И поэтому история эта вроде как-то вспыхнула, интерес к этому был, и более того, в журналах в советских довоенных об этом публиковалось. Ведь советские журналы 30-х годов – это просто кладезь рекламы. Очень активно это развивается, даже уже после Маяковского с его известными стихотворениями таким рекламного характера. И в 30-х годах по инерции, ну, прежде всего, в Москве, в Ленинграде. Но эта затея, конечно, с Великой Отечественной войной и с послевоенными годами угасла. Новый интерес к продовольственным аппаратам возникает уже при Хрущеве вокруг 1957 года. Многие считают, что это после известной выставки американской в Сокольниках, но это на самом деле чуть раньше, к событиям фестиваля молодежи и студентов, который проходил, 57-й? Как известно, в 57-м году. Да. Ага, и ага, к этому времени, ну, во многом из рекламных целей, чтобы показать иностранцам, что у нас есть такие аппараты, с другой стороны, как-то и для того, чтобы разнообразить торговлю в нашей стране. У нас очень личностные истории этих аппаратов. Вот появляется Микоян, появляется Хрущев. То есть это все во многом по доброй воле вождей советских или отраслевых руководителей. А Хрущев к тому времени еще в Штатах не был. Он побывает в Америке, как известно, в 59-м. Но уже в 57-м начали появляться такого рода аппараты. И они были разнообразными, то есть они могли торговать, опять же, и различными кондитерскими изделиями, хлебобулочными изделиями, и тем же шоколадом, например. Но постепенно все сошло до одного товара, до газированной воды. Это было связано опять, как и в 30-е годы, с дефицитом, то есть нельзя было заполнить это. Достаточно сложной оплатой, потому что на сегодняшний момент, например, почему такого рода аппараты процветают? Потому что они в основном бесконтактные, в смысле они без наличной оплаты, большей частью. А тогда, когда вы будете туда помещать монеты, это все очень сложно, необходимо освобождать их от монет. Кроме того, они очень часто ломались. Был вандализм, и этого тоже не нужно скрывать, он был очень распространен, и не только чтобы, ну так скажем, бесплатно себе налить воду, так считалось, что побьешь несколько раз по этому аппарату, и вот она сама польется. Нет, это были заведомо такие вандальные акции по этим аппаратам. В общем, было очень много сложностей. Нет камер, которые наблюдают за этим. Ну, а самое главное, что там говорить, нет хозяина этого всего, потому что для торговли, для государства, для торговли розничной, это было невыгодно, как это ни странно. Вот эти его аппараты, они не имели никакой выгоды. Почему? Потому что они торговали продукцией по фиксированной цене. То есть не было никаких возможностей увеличения и так далее. У сушки, у труски, как говорится, да, вот в советской торговле. Этого ничего не было. Все было фиксировано по прескуранту. Значит, торговля была достаточно дозированной. И, по сути, не было человека, которому в торговле реально, людям точнее, которым было бы выгодно такого рода аппараты устанавливать. Иногда эти аппараты были от магазинов или от предприятий пищевых. Тогда некоторая заинтересованность появлялась, потому что они увеличивали план продаж. Но это было редко. В основном они подчинялись не конкретным предприятиям, а торгу, то есть чему-то очень абстрактному, государственному. И поэтому вот эти затеи импульсивного Хрущева, они свелись к тому, что, да, аппараты продажи газированной воды с сиропом, я помню даже немножко такие какие-то полувоспоминания, что, по-моему, за одну копейку, а без сиропа, точнее, за одну копейку, наливалась
2: сиропом, вода, да.
1: То есть это как
2: сиропом
1: раз и был 3 копейки. Четкий вендинг, да, когда ты просто стакан отодвинул,
3: ну,
1: и уже как-то
3: вендинг.
1: Однажды, да, ага.
3: Да, это была, то, это четкий советский что-то. Вендинг.
1: А-а-а.
3: Ну да, это не то, что вылетало, это была, конечно, тоже конструкция достаточно сложная для тех времен, потому что нужно было, собственно, по этой цене аппарату определить, сиропом вы или без. Но здесь эта история процветала, развивалась, активно себя чувствовала где-то до середины, до второй половины 80-х годов, венинг по-советски. Особенно, ну, такой кульминацией были Олимпийские игры в Москве 80-го года, ну, которые вообще очень многое для торговли
1: колбаса
3: советской принесли.
1: Была.
3: Финская
1: сервелат.
3: Колбаса.
1: Ну, это...
2: газировка.
3: Да, сервелат был. Газировка была, да, в том числе и импортная, да, которую стали производить здесь, там мы можем говорить по лицензии или без, это уже большой вопрос, но тем не менее она появилась. Много всего появлялось в это время, но вот считается, как это ни странно, конец 80-х годов, почему эти аппараты, единственный пример вендинга по-советски, начали угасать. А считается, что большую роль играла городская мифология и городские стереотипы. Дело в том, что конец 80-х годов – это период уже доминирования в обществе различных теорий заговора, конспирологии, в том числе связанной с ядерными разными проблемами, с Чернобыльской катастрофой и с распространением заболеваний различных инфекционных. Ну, назовем ее, это, конечно, речь идет о СПИДе, который очень активно циркулировался, и в советской печати уже появлялись публикации. В общем, у народа появилось опасение к аппаратам не индивидуального пользования и к тому, как они, соответственно, промываются в этом аппарате, в этом агрегате, в этом советском вендинге.
1: А вот, вот вендинг ли это, который до сих пор остался в наших ТЦ, когда такой какой-то аквариум прозрачный, там странные игрушки, и какой-то краб такой тройной, вот как лапа ленивца, но более железяка. И она хватала эти игрушки. Это тоже был какой-то, ну, вообще шедевр.
3: Да, можно сказать. Это да, вендинг, это шедевр, да. Это тоже вендинг, потому что при желание все-таки эту игрушку можно достать. То есть не с первого раза, а может быть с десятого, потратив много мелочи своей, даже покрупнее денег, все-таки, ну, искомое. Это мы же знаем, что есть счастливцы, которые таким образом этим, с помощью этого краба, этих щупалец, они доставали искомую игрушку. Это тоже вендинг. То есть это, по сути, наполненный товаром аппарат. Другой разговор, что вы не гарантированно его приобретаете, да, нет никакой гарантии, что это будет приобретено здесь сейчас, как шоколадка или как газированная вода. Поэтому вендинг по-советски, завершая, угас, но еще даже до 90-х годов некоторым образом просуществовал. И уже расцвел он только тогда, когда им стали заниматься частные компании. И главное, отраслевые, то есть те, которые стали создавать свои отдельные, значит, аппараты. Но со временем, как мы знаем, в торговле стало приобретать такое значение мультиплекса, да, такого супермаркета небольшого хотя бы. То есть когда покупатель может приобрести многое в одном аппарате. Ну, такие технические возможности появились, и самое главное, потребностью у людей, у потребителей они такие возникли, когда можно и напиток безалкогольный приобрести, и кофе, шоколад, например. и кофе. И, конечно, отдельно там, допустим, те же самые хлебобулочные изделия, сэндвичи различные и так далее. И все это один аппарат. Он все это может удовлетворить, все потребности людей. Вот. Тут такая двоякость. Тут, конечно, маркетинг следит за людьми. Что людям сейчас в данный момент более интересно? Появилось у людей чувство безопасности от этих аппаратов, потому что понятно, что товары там герметичные. Появилась, например, потребность в чем-то одном, ну как-то даже от вендинга получать удовольствие. И тогда стали появляться отдельные кофеаппараты, только специализирующиеся на этом, и на чем другом. То есть когда это исключительно кофейная история. И у них, у самих, соответствующие владельцы, как правило, это сетевики, да, которые, я вот знаю даже таких людей в наших провинциальных городах, у меня знакомый один есть, который по всему городу Кострома распространил свои вендинговые аппараты кофейные. Ого. И достаточно хорошо зарабатывает на этом.
1: Потому что там я, кстати, сама пользовалась. Мне очень... Вот это единственные места, где я могу там что-то себе...
3: Ну, в торговых центрах устанавливается, да. Удобно, да.
2: А в школах какой вендинг был, может быть, в Советском Союзе и сейчас есть? Потому что тоже это как бы...
3: В Советском Союзе вендинга, конечно, не могло быть, потому что в Советском Союзе регламентировалась розничная торговля строго буфетами или столовыми. То есть там
1: бариста Алевтина наливала кофе половникам.
2: Какао только было, а не кофе.
1: Кофе? Да, поэтому... А, да, нет, ну это муть какая-то была, да. Это не назвать кофе.
3: Деление... деление было только на два направления. Это столовые, где блюда готовились, и буфеты, где они разогревались. Больше иной альтернативы, конечно, быть не могло. Сейчас вендинговый аппарат, конечно, в школах находится, но насчет этого существует очень большая дискуссия и среди педагогов, и родителей, и специалистов относительно того, что, ну, в общем, это не совсем здоровая пища для ребенка, да? Но, тем не менее, эти аппараты часто стоят, и мы их можем увидеть и в среднем звене, и тем более в высших учебных заведениях.
1: Ну, сейчас вендингу противостоит и конкурирует такая очень удобная доставка. И поэтому сейчас на школах такие огромные объявления, что не пропускают курьеров в школу.
3: Да, но не пропускают курьеров в школу, и потому что дети могут заказать все, что угодно, ну и плюс безопасность образовательных учреждений. Поэтому те, кто нас дети слушают, не заказывайте у курьеров прямо на урок, да, потому что курьер бедный не сможет вам это донести. Поэтому существуют определенные такие моменты, но вендинговый аппарат все равно, даже при колоссальном значении доставки, она активизировалась во всем мире, не только в нашей стране, на почве пандемии в 2020-2021 годах, она, конечно, выросла колоссально. Но даже на этом фоне вот такие стационарные аппараты, к которым нужно дойти. Вот если представить себе сейчас молодых людей, им уже надо нажимать на кнопочки, что-то, какие-то действия осуществлять. Теперь кнопки заменить уже тактильными, значит, исключительно. Да? Но все уже упрощается, но тем не менее аппарат.
1: Минута осталась, но можем вспомнить западный опыт. Не знаю, дошел он до нас, можешь односложно ответить. Пластинки ведь тоже, и музыку можно было вендинг
2: заказывать.
1: Музыкальном
2: автомате.
1: Помните там
3: музыкальные автоматы? Да, эксперименты по их созданию были и у нас в 90-х годах, что-то такое появлялось, но это совсем недолго. Здесь сама система, сами товары эти, они не успели развиться так, чтобы войти в вендинговый аппарат. Но сама идея, сама затея интересна. Я думаю, что очень много еще может быть помещено в вендинг, несмотря на то, о чем мы говорили, на доставку всеобъемлющей. А все равно эти аппараты не устаревают.
2: А вы бы хотели сейчас какой-нибудь автомат вернуть из Советского Союза в нынешнее время?
3: Ну, наверное, да. Я думаю, что аппараты, которые...
1: Квас продают.
2: Подсолнечное масло разливали, которые липкие были, вот такие, которые бутылку туда ставишь. Да, были такие.
3: А были с подсолнечным маслом. Надо было приходить со своей тарой.
1: Точно. Так и было. Ох, ну у нас вместо вендинга хотелось бы Любовь Успенскую процитировать. Потом пришли армяне, но нет. Потом пришли диджеи и стали выдавать музыку, какую хотят. И у нас сегодня есть вариант. Мы сейчас что-нибудь поставим. А Марату Сафарову, историку, огромное спасибо за интересный исторический экскурс. Спасибо огромное. Спасибо. Помернемся.

0: истинное призвание в жизни не находят. Его выбирают. Сергей Насибян, психолог, радиоведущий.
1: Так говорит «Маяк».
2: Полный бак, кофе и три энергетика.
3: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
4: Что?
3: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет. А у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
2: Да понял я. Давайте тогда подушку.
5: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
1: Рекламные службы 495-105-5244.
6: А в Москве 12:30.
5: Новости.
6: С новостями в студии Лора Стадницкая. Российские военные нанесли в Днепропетровской области удары дронами «Герань» по АЗС и бензовозу, которые использовали вооруженные силы Украины. Как сообщили в Минобороны, удары нанесены в районах населенных пунктов Любимовка, Марганица и Адаровка. Ведомство опубликовало кадры поражения автозаправочных станций. Ранее там заявляли, что этой ночью вооруженные силы России ударили по ключевым оборонным предприятиям Украины в Киеве и Киевской области. Массированный удар пришелся по производству разведывательных беспилотников большой и средней дальности, средств телеметрии, электронного и оптического оборудования, бронеавтомобилей, по судостроительному предприятию, где изготавливают артиллерийские катера «Гюрза-М», по производству систем управления огнем, средств навигации, автоматики для ВВС и ВМС Украины, в том числе для управляемых ракет «Нептун-МД». Также поражена инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Ведомства подчеркнули, что это ответ на террористические атаки Киева на гражданскую инфраструктуру в России. Сообщение последних минут. Резонансный удар по музею обороны Севастополя в июне был детально спланированной провокацией Лондона и британских спецслужб. С таким заявлением выступили в пресс-бюро службы внешней разведки России, сославшись на поступающую в СВР информацию. Там подчеркнули, что ВСУ, скорее всего, не были осведомлены об истинной цели атаки на музей. Полетные задания в системы вооружений загрузили британские специалисты, выступавшие под личиной военных советников, пояснили ведомстве. Там отметили, что Лондон воспринимает украинский конфликт как попытку реванша за нереализованный в 19 веке проект нанесения стратегического поражения России. Сожжение панорамы в Музее обороны Севастополя стало для Лондона актом уничтожения свидетельства героизма русского солдата, отметили в СВР. Там пообещали, что британцам придется ответить за удар по Музею обороны Севастополя и за другие варварские преступления против народов России и Украины. Напомню, 10 июня ВСУ нанесли удар беспилотником по Музею обороны Севастополя, сгорелся пожар. В результате была практически уничтожена панорама обороны Севастополя 1854-55 годов, воссозданная в советское время. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея и повреждены не были. Российские подразделения начали разминирование и зачистку взятых под контроль районов Красного Лимана. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия-24» глава ДНР Денис Пушилин. Также, по его словам, идет наступление в направлении Голубых озер в Донбассе.
7: Здесь наши подразделения продолжают занимать новые позиции в самом Красном Лимане. Городские бои продолжаются, а где-то уже идет разминирование города и проводится зачистка от мелких групп одиночных украинских боевиков. Ну, напомню, что Красный Лиман, почему он важен, это железнодорожный узел, почему за него хватается противник, и он имеет в целом ключевое логистическое и оперативное значение для противника, ну или уже имел. Тем не менее, противник пока что еще упирается. Наши штурмовые отряды ведут наступление в направлении Голубых озер, такие водоемы, которые известны каждому жителю Донбасса, наверное.
6: Пушилин добавил, что в Константиновке, занятой на прошлой неделе российскими военными, могут оставаться порядка тысячи жителей. По его словам, есть возможность эвакуировать людей в безопасные районы республики. Водитель, сбивший на тротуаре в Калининграде женщину с двумя детьми, не раз привлекался за пьяное вождение и лишался прав. Об этом сообщили в областном управлении МВД. Напомню, накануне в Калининграде 36-летний водитель автомобиля «Мерседес», находясь в состоянии опьянения, не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил женщину с двумя детьми. По данным областного Минздрава, годовалая девочка находится в коме на аппарате ИВЛ. Мать с ушибами и травмой головы в стабильном состоянии. Трехлетний мальчик скончался до прибытия скорой помощи. В отношении водителя возбуждено уголовное дело. Его поместили в изолятор временного содержания. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
5: Погода.
6: Завтра в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ночью плюс 10-12, днем 16-18 градусов. В Москве также облачно с прояснениями погода, кратковременный дождь, возможно гроза. В ночные часы плюс 13-15, в дневные 18-20 тепла. Ветер юго-западный 4,9 метра в секунду, давление 742 миллиметра. Сейчас в городе плюс 21, давление 739 миллиметров ртутного столба.
4: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Россияне с победы стартовали в юниорской лиге наций по баскетболу 3-3. Наша команда обыграла Монголию со счетом 16-6. Следующий матч российские баскетболисты проведут позднее в понедельник с командой Казахстана. Также в конференции выступают сборные Китая и Катара. Россиянин Владимир Сидоренко занял второе место на турнире по настольному теннису в США. В финале он уступил серебряному призеру чемпионата мира японцу Сори Мацусиме со счетом 2-4. Теперь Сидоренко станет первым россиянином с 2007 года, который войдет в топ-20 ракеток мира. Призовой фонд турнира в Лос-Анджелесе составил более $1,5 миллиона. Прыгун в длину Юрий Ашгибесов, победивший на Кубке сильнейших спортсменов с результатом 8 метров и 18 сантиметров, сумел выполнить квалификационный норматив на августовский чемпионат Европы и Великобритании. Ашгибесов стал 46-м россиянином, сумевшим выполнить квалификационный норматив. Завтра в Международной федерации лыжных видов спорта могут обсудить вопрос возвращения россиян к международным соревнованиям. Такие ожидания у главы Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрия Свищева. Слово нашему обозревателю Николаю Суприну.
8: По мнению недавно избранного главы Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрия Свищева, вопрос возвращения россиян к международным соревнованиям могут рассмотреть 7 июля. Как отметил Свищев в интервью ТАСС, сотрудники Федерации ведут консультации с новым руководством Международной федерации лыжного спорта и сноуборда ФИС. Речь идет о новом президенте ФИС Александре Оспельте и его команде. «Мы следим за тенденцией», — сказал Свищев в интервью ТАСС. «Где-то наших спортсменов допускают как в фигурном катании и конькобежном спорте, но где-то ситуация обратно противоположная. Мы проводим консультации с новым руководством и членами Совета ФИС по восстановлению наших спортсменов. 7 июля будут важные события для нас на Совете ФИС. Будем надеяться, что новое руководство будет более благосклонным и прагматичным». Конец цитаты. ТАСС также напоминает, что в прошлом сезоне нейтральный статус от ФИС получили российские лыжники Савелий Коростелев, Дарья Непреева и Никита Денисов, а также некоторые горнолыжники, двоеборцы, сноубордисты, фристайлисты и прыгуны с трамплина.
4: Лагунщик Сава Новиков стал победителем групповой гонки на чемпионате России в Казани. Серебро взял Михаил Фокин, бронзу – Артемий Хомяков. «Это была моя самая уверенная гонка за долгое время. С самого начала старался не паниковать, взял инициативу в свои руки. Была жара больше 30 градусов, но я справился, условия были непростые», – сказал после гонки Новиков. Эдуард Сандлер продолжит совмещать посты главного тренера и директора «Динамо» из Владивостока в единой баскетбольной лиге. В 2024 году Сандлер привел клуб к победе в Суперлиге. В прошлом году он снова возглавил «Динамо» после серии неудач клуба. У «Зенита» нет конкурентов в борьбе за чемпионство в новом сезоне российской премьер-лиги, считает Андрей Аршавин. На данный момент вообще нет ни одной такой команды. «Спартак» в теории, если купит 2-3 игроков и попадет с ними в точку. Сейчас они ближе всего, полагает Аршавин. Новый сезон чемпионата России стартует 24 июля. «Зенит» в первом туре сыграет с «Акроном» на выезде, а «Спартак» дома примет новичка РПЛ «Родину». С вами был Юра Геворкян.
5: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев.
9: Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

0: Романтические лирики. Продолжаем эфир. И я хочу эффектно вступить в дискуссию с нашим гостем Сергеем Харитоновым. И говорит, а давайте пообсуждаем надпочечники. Как часто мы о них вспоминаем?
1: Хороший заход.
2: Да, добрый день.
1: Здрасте. Здрасте, здрасте.
0: Молекулярный биолог, автор телеграм-канала Сергей Харитонов Сайн сегодня с нами. Вот почему я вдруг про надпочечники вспомнила?
1: Может, травма какая-то, нет?
0: С чем связано? Да нет, кортизол. Я так вычитала, что именно они вырабатывают это дело.
1: Сергей, что это такое? Кортизол. Нет, что, давайте так, нет, что такое стресс? Вот давайте с этого, с более основополагающей темы начнем.
2: Ну, сейчас как раз к этому придем. Действительно, надпочечники вспоминаем мы не часто, а действуют они на нас каждый день, да? И причем действие их абсолютно необходимо для того, чтобы мы могли выполнять самые базовые наши жизненные функции. Просто адекватно реагировать на все, что происходит вокруг. Без надпочечников это никак не получится. И дальше больше скажу, для самых, как бы сказать, глубоких процессов нашего метаболизма, работы иммунитета, усвоения сахаров и поддержания физической активности, функция надпочечников очень-очень важна. И даже не всех надпочечников, они там на самом деле, это довольно сложная железа внутренней секреции, состоящая из двух отделов. У нее есть внутренний отдел, называется мозговое вещество, ну, как бы по аналогии с мозгом, который внутри черепа. И есть поверхностный отдел, который называется кора надпочечников. Вот нас с вами в нашем сегодняшнем разговоре больше интересует именно кора надпочечников, потому что именно она вырабатывает известные, я думаю, уже практически всем, и очень важные гормоны кортизол, адреналин и норадреналин, так называемые кортикостероиды. Гормоны, которые регулируют наш метаболизм, иммунитет и реакцию на стресс, да, что, наверное, самое интересное в этой ситуации.
1: Так что, да. Так. Нет, так, что такое?
0: Нет, да. Все правильно. Ну, то есть мы, если кто-то, у кого нервы, кстати, такие устойчивые,
1: ни
0: посмотрите,
1: черту,
0: как выглядят на почечнике. Просто откройте эту картинку, чтобы раз и навсегда ее и не забыть.
1: А по своему лицу можно определить, что у тебя проблемы с надпочечниками или с кортизолом?
2: С надпочечником, наверное, нельзя, но лицо человека в хроническом стрессе действительно обладает некоторыми характерными чертами. Дело в том, что те самые свойства этих гормонов, особенно кортизола, которые так важны в нормальной работе надпочечников, они начинают нам мешать, когда мы попадаем в ситуацию хронического стресса. Получается, что как бы обоюдоострый меч такой. Что же нам помогает, то нам может и вредить, да, с другой стороны. Сейчас я про это поподробнее расскажу. Идея вот в чем. Что в норме кортизол у нас вырабатывается, когда происходит что-нибудь неожиданное. Или когда нужно, как сказать, активировать ресурсы организма для какой-нибудь сильной работы.
1: Это выброс адреналина, да, наверное? Вот что-то, это страх какой-то, да? Это имеется в виду?
2: Не только адреналин, адреналин сопровождает. Но я говорю сейчас про кортизол. Они выбрасываются вместе, короче, в большинстве ситуаций, да? Адреналин отвечает за свою историю, связанную со стимуляцией нервной системы в первую очередь. Ну, не только, но в первую очередь нервной системы. А кортизол, он вырабатывается с ним вместе и отвечает за части, связанные с адаптацией нашего метаболизма к этой ситуации. Ну, например, надо, чтобы к мышцам поступало достаточно энергии, чтобы там кого-нибудь, да, победить, или там мамонта завалить, или, значит, убежать от опасного хищника, когда у нас вырабатываются эти стрессовые гормоны. Для этого кортизол специальным образом, по специальному механизму заставляет повышаться сахар в крови. Он мобилизует сахар, который у нас спрятан в печени, для того, чтобы он вышел в кровь и мог дойти до мозга и мышц, дав им необходимую энергию, чтобы справиться с сложной ситуацией. Да? Кроме того, кортизол влияет на сердечно-сосудистую систему, на тонус сосудов, для того, чтобы кровь приливала ко всем нужным клеткам. И даже на работу иммунных клеток он влияет. Было показано в специальных исследованиях, мы когда-то это обсуждали, что кортизол у нас выбрасывается надпочечниками, когда мы видим, как кто-то рядом чихает. Когда больной человек рядом с нами, мы замечаем, что он больной. Кортизол вырабатывается надпочечниками, и он влияет на иммунные клетки так, чтобы повысить активность клеток на слизистых барьерах, во рту, на слизистых оболочках, для того, чтобы микробы, которые летят от этого больного человека, им было сложнее проникнуть в наш организм. Это тоже функция кортизола, усиление слизистых барьеров. И когда вот эти все вещи происходят точечно, да, вот чихнул кто-то, вылил кортизол, подтянул барьер, потом от этого человека там через час отошли, да, если мы с ним не живем, да, или это не ребенок наш. Вот, И тогда в этой ситуации у нас кортизол перестал выделяться, все в порядке, функция организма вернулась в норму. Но когда человек попадает в ситуацию хронического стресса, то есть кортизол у него все время повышен. Вот эти самые важнейшие процессы, помогающие нам справиться с стрессом, начинают нам вредить. Например, начнем с там, повышенной глюкозы. Да? Локальная высокая глюкоза – это питание для организма, да, питание для всех клеток и тканей. А если у нас долгосрочно повышена глюкоза, то это уже начинается, называется преддиабет. Да? Потому что если у нас глюкоза в крови высокая, и она не падает, организм реагирует на это выбросом инсулина для того, чтобы глюкозу понизить, чтобы она вошла из крови, вышла и пошла в ткани. Но когда постоянно высокая глюкоза, наша уже поджелудочная железа к этому привыкает и перестает так выбрасывать инсулин активно. То есть если у нас всегда такая глюкоза, значит, это, наверное, наша норма. Не надо выбрасывать столько инсулина. И возникает состояние так называемой инсулинорезистентности, когда инсулин не выбрасывается, или даже он выбрасывается, а ткани на него реагируют плохо, ну, то есть недостаточно сильно. И все, и глюкоза в крови остается надолго, и уже не падает после приема пищи так сильно глюкоза. А это вредит сосудам, ускоряет процессы старения, способствует развитию воспалительных процессов, и если это продолжается очень долго, годами, может привести к развитию диабета. Видите, как получилось? То, что нам нужно было, чтобы убежать от тигра, может привести к развитию диабета, если этот процесс хронизируется. Именно поэтому хронического стресса надо избежать. Такая же история у нас с этим иммунитетом. Да? Очень часто, может быть, знаете вот эти вещи, что на фоне тяжелых стрессов некоторых людей...

0: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Экспорт продукции АПК в Вологодской области вырос на треть. Подведены итоги первого полугодия. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поставки агропромышленной продукции за рубеж увеличились на 33%. Как отметил глава региона в соцсетях, рост показывает сразу несколько направлений. Кондитерские изделия на 18%, сыры на 27%, детское питание на 11%, мясная и рыбная мука, животные и растительные масла и жиры на 32,5%, сливочное масло в 3,5 раза. Вологодскую продукцию поставляют уже в 22 страны. Отдельное направление – черная икра. Вологодская область входит в число лидеров России по экспорту. Продукция востребована в Казахстане, ОАЭ, Сингапуре, Гонконге, Китае, Австралии, Канаде и США. В летние месяцы здравдесант высадится в Нюксинском, Сокольском и Тарнакском округах. В рамках проекта специалисты Вологодской областной клинической больницы продолжают проводить выездные консультативные приемы. Расписание ближайших выездов 9 июля – Нюксинская ЦРБ. Приемы проведут гастроэнтеролог, кардиолог и травматолог. 14 августа – Сокольская ЦРБ. На приеме будут невролог, кардиолог и пульмонолог. 15 августа – Тарнакская центральная районная больница. В рамках работы городка здоровья. В команде – гастроэнтеролог, кардиолог, медицинский психолог. Такие выезды помогают жителям районов получить консультации узких специалистов без долгих поездок в Вологду, вовремя выявить проблемы со здоровьем и получить рекомендации по лечению. Шестнадцатый парад невест собрал 30 участниц в Милютинском парке Череповца. Накануне 5 июля Милютинский парк вновь стал центром притяжения для жителей города. Здесь состоялся 16-й по счету парад невест, который давно перерос рамки обычного конкурса и превратился в любимую городскую традицию. Как отметил в своих соцсетях сенатор от Вологодской области Роман Маслов, в этом году участие в мероприятии приняли 30 девушек. Среди участниц были как совсем молодые невесты, недавно сказавшие заветное «да», так и женщины, которые уже много лет хранят семейный очаг. Всех их объединила вера в любовь и стремление к настоящему семейному счастью. Для участниц были подготовлены 7 номинаций, демонстрирующих разнообразие и уникальность каждого образа. В Череповце День семьи, любви и верности отметят крестным ходом и большим праздником. В эту среду, 8 июля, город металлургов и химиков присоединится к общероссийскому празднованию Дня семьи, любви и верности. Мероприятие объединят духовные традиции с развлекательной программой для всех возрастов. Как отметил глава города Андрей Накрашаев в соцсетях, духовная часть праздника начнется с богослужений в городских храмах. Пройдут божественные литургии и праздничный молебен. Ключевым событием с утра станет торжественная церемония награждения. Затем у кафедрального собора преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких семьям вручат медали за любовь и верность. Во второй половине дня акцент сместится на соборную набережную к памятнику святым супругам. Здесь пройдет молебен святым Петру и Февронии, покровителям христианского брака. Сразу после этого стартует семейный крестный ход, который пройдет от набережной до Милютинского парка. Основная развлекательная программа развернется в Милютинском парке с 17 до 20 часов.
1: Новости спорта.
0: Вологодская «Динамо» разгромила «Енисей-2». Матч 18-го тура второй лиги «Б» прошел накануне в Вологде. Хозяева поля уверенно переиграли красноярский «Енисей-2». Вологодские игроки забили 4 безответных мяча. Счет на 21-й минуте открыл Павел Ракитин. Затем отличились Егор Васильков, Даниил Ежов и Даниил Спадарец. Вологжане прервали серию без побед и одержали важную победу в преддверии паузы в чемпионате. Следующий матч «Динамо» проведет 2 августа на выезде против иркутского клуба. В Вологде стартует волейбольный турнир. Глава Вологды Сергей Жестянников сообщил о старте нового сезона проекта «Лига территорий». Первыми соревнованиями станет волейбольный турнир на обновленной площадке в Асановской роще. В этом сезоне также запланирован

0: сезоны беговая эстафета, соревнования по перетягиванию каната, шахматам и другим дисциплинам. Организаторы – Центр по работе с населением и Ассоциация ТОС города Вологды совместно с Вологодской городской федерацией волейбола. Жителей Вологды приглашают принять участие в соревнованиях и провести время активно с пользой. Заявки принимаются на сайте организаторов до 6 июля включительно.
1: Года на маяке.
0: Сегодня в Вологде и Череповце пасмурная погода, дожди, местами с грозой, ветер южный, юго-западный 6-7 метров в секунду. Температура плюс 21 градус. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Ниже нормы. Будет расти. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Международный телевизионный фестиваль «Человек и море» пройдет во Владивостоке с 24 по 26 июля. ГТРК «Владивосток» представит лучшую морскую документалистику и авторские программы. Приключения под парусами, погружение к подводным обитателям, истории легендарных капитанов, успехи кораблестроителей и рыбопромышленников, открытия ученых и мечты молодых юнг. Заявки принимаются до 1 июля. Все подробности на сайте vestiprim.ru. Фестиваль.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 13 часов.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Начнем сообщение последних минут. Вооруженные силы России, ударные беспилотников «Герань» поразили украинские автозаправочные станции в Сумской и Черниговской области. Сообщили только что в Минобороны. Там опубликовали видео поражения этих АЗС. Ранее ведомстве рассказали, что «Герань» поразили АЗС также в Днепропетровской области Украины. Как сообщили в Минобороны, удары нанесены в районах населенных пунктов Любимовка, Марк, Адаровка. Ведомство опубликовало тоже кадры поражения автозаправочных станций. Ранее в министерстве заявляли, что этой ночью вооруженные силы России ударили по ключевым оборонным предприятиям Украины в Киеве и Киевской области. Массированный удар пришелся по производствам разведывательных беспилотников большой и средней дальности, средств телеметрии, электронного и оптического оборудования, бронеавтомобилей, по судостроительному предприятию, где изготавливают артиллерийские катера «Гюрза-М», по производству систем управления огнем, средств навигации, автоматики для ВВС и ВМС Украины, в том числе для управляемых ракет «Нептун-МД». Также поражена инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской областях, в Киевской области. Ведомстве подчеркнули, что все это ответ на террористические атаки Киева на гражданскую инфраструктуру в России. Срочное сообщение последних минут. Совместные военно-морские учения России и КНР, которые стартовали сегодня, не направлены против кого-либо. Сотрудничество стран – это фактор, способствующий безопасности в регионе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Все подробности в наших следующих выпусках. Резонансный удар по Музею обороны Севастополя в июне был детально спланированной провокацией Лондона и британских спецслужб. С таким заявлением выступили в пресс-бюро службы внешней разведки России, сославшись на поступающую в СВР информацию. Там подчеркнули, что ВСУ, скорее всего, не были осведомлены об истинной цели атаки на музей. Полетные задания в системы вооружений загрузили британские специалисты, выступавшие под личиной военных советников, пояснили ведомстве. Там отметили, что Лондон воспринимает украинский конфликт как попытку реванша за нереализованный в 19 веке проект нанесения стратегического поражения России. Сожжение панорамы стало для Лондона актом уничтожения свидетельства героизма русского солдата, добавили в СВР. Там пообещали, что британцы ответят за удар по музею и за другие варварские преступления против народов России и Украины. Напомню, 10 июня ВСУ нанесли удар беспилотником по Музею обороны Севастополя. Разгорелся пожар. В результате была практически уничтожена панорама обороны Севастополя 1854-55 годов, воссозданная в советское время. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находились в тот момент в филиале музея и повреждены не были. Премьер Михаил Мишустин попросил белорусского коллегу Александра Турчина передать наилучшие пожелания от президента Владимира Путина белорусскому лидеру Александру Лукашенко. Встреча глав правительств двух стран состоялась в рамках международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. Как отметил Мишустин, Москва дорожит братскими отношениями с Минском.
3: Прежде всего, хотел бы попросить вас передать наилучшие пожелания президенту Беларуси Александру Григорьевичу Лукашенко, от президента России Владимира Путина и от меня лично. Ну и, конечно, хотел еще раз сердечно поздравить вас с национальным праздником, с Днем независимости Беларуси. Это 3 июля праздник отмечается. Мы искренне дорожим нашими союзническими, братскими отношениями, которые развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Несмотря на беспрецедентные санкции со стороны Запада, российское торгово-экономическое сотрудничество находится на подъеме. Во взаимном товарообороте увеличивается, кстати, доля машин, оборудования, высокотехнологичной продукции. Ведется также системная работа по выполнению договоренностей лидеров России и Беларуси, которые были достигнуты в мае в Москве и в июне на Валдае.
1: Международная промышленная выставка «Иннопром-2026» проходит в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. Добавлю, что Никол Пашинян прибыл в Россию впервые после выборов в Армении. Его самолет приземлился в Екатеринбурге. Ранее стало известно, что армянский премьер примет участие в пленарном заседании в рамках международной промышленной выставки «Иннопром», а также встретится с Мишустином. Враги России готовятся к провокациям и диверсиям. На предстоящих в сентябре выборах заявила председатель Центра сберкома Элла Памфилова на заседании ЦИК. Она подчеркнула, что избирательная система страны готовится дать отпор попыткам сорвать выборы. Основной акцент будет сделан на обеспечении безопасности, подчеркнула она. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва состоятся с 18 по 20 сентября. Кроме того, в единый день голосования запланированы прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в 8 регионов. Всего пройдет более 2200 компаний разного уровня. Предполагается заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. В Москве Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против 6 операторов автозаправочных станций. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Речь идет о компаниях «Аист», «Топливный синдикат», «Серпухов», «Нефтепродуктсервис», «Вита Ойл» и «Элегант», а также об одном индивидуальном предпринимателе. По данным ФАС, они одновременно повысили розничные цены на бензин и дизельное топливо. Ведомство увидело в таких действиях признаки нарушения антимонопольного законодательства. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным ФОБОСа, в Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ночью плюс 10-12, днем 16-18 градусов. В Москве также облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, возможно, гроза, в ночные часы плюс 13-15, а в дневные 18-20 тепла. Сейчас в городе плюс 21, давление 739 миллиметров, влажность воздуха 55%.

0: решили 100 минут посвятить истории транспорта. Правильно я озвучила тему, Андрей Алексеевич?
1: Надеюсь, да-да-да. История общественного транспорта, да, а не личного, естественно. Да, и... Хотя
0: можем и этих иногда спецхранов и гаражей тоже коснуться. У нас в гостях Николай Чеканов, популяризатор истории техники, автор телеграм-канала «Техкурсовод». Николай, здравствуйте, приветствуем вас.
2: Всем привет. Привет, Рита. Привет, Андрей.
0: Привет. Давайте с античности начнем. Мы вот всегда античность как-то все равно представляем. Шумеры и наши с вами египтяне, так сказать, жили еще раньше античности? Или античность — это Греция, Рим?
1: Или кто за монетами бегал? У них транспорт был? Нет? Или у них они...
2: Нет, они с палок начинали, с такой, с ручной механизации. Они даже еще ведь не одомашнили всех животных, а животных мы тоже как транспорт рассматриваем.
1: Точно.
2: А я думаю, все-таки до шумеров, вроде до античности. Это одна из таких ранних-ранних цивилизаций.
0: Цивилизация, понятно.
2: И колесо они точно знали. Вот это их приоритет.
1: А когда все-таки вот понятие транспорта в античности, от чего мы отталкиваемся? Где вот точка старта, где люди изобрели передвижение на чем-то?
2: Ну, шумеры — это колесо. Это значит, что уже не наездники. Здесь, конечно, бы нам хорошо было бы иметь специалистов по лошадям, потому что верховая езда и другие виды езды, они появились... Верховая точно до колеса, но это логично. А вот у древней Шумерии появились худо-бедно телеги с колесами. Конечно, без подшипников современных, но с некими подобиями. И вот там уже, ну, как такая экономическая часть, наверное, жизни людей, вот это пошло. Ну и, наверное, еще один компонент — это дороги. Но дороги — это уже такое римское изобретение, уже после античности, получается, древний Рим. И полноценные дороги, которые прям строились, мастились, и на территории современной Италии этих артефактов осталось очень много. Буквально можно на велосипеде Кальнаго ехать по этому итальянскому, вот старому римскому тракту. Какая Италия? Слова такого не было даже. Да, римские дороги. То есть в современном виде, вот как набор характеристик, их много. Сейчас мы их не будем все перечислять. Ну так, по наитию, конечно, все-таки Римская империя уже.
1: Уже все-таки Римская империя. То есть с монет. А запрягали, смотрите, появилось колесо, да, колесница и туда...
2: Кого? Ну да, различные виды упряжей. Ну, первоначально, тут, ну, несколько вариантов. Во-первых, люди просто вели лошадей, потому что там скорость была километров 7-8 в час. Там задача была не скорость развивать, а вот грузоподъемность какую-то.
1: От точки А до точки Б доехать, да, с чем-то, да?
2: Да, не на себе, а такой экзоскелет современным языком, только вот в такой древней интерпретации. То есть человек ведет лошадь пешим, сам идет, потом наездники на лошади, и потом следующий этап — это когда наездники, то есть кучеры, ну, кучер слова тоже, наверное, не было, они сами оседлали телегу. И опять же военное дело. Как только мы с вами сейчас вот говорим пока о лошадях и колесах, и аксессуарах к лошадям, так сказать, мы все-таки вспоминаем, наверное, римские колесницы, которых каких только не было, такой атрибут престижа, как какая-нибудь Альфа-Ромео, Суперлиджера какая-нибудь, или Феррари.
1: А как, ну, нет, это понятно, мы сейчас конный транспорт, да, рассматриваем, да, дороги, а ну, наверняка же еще реки как-то использовали.
2: О,
1: да,
2: это важно.
1: С точки зрения вообще передвижения.
0: Нет, подождите, давайте все по очереди все, потому что реки, наверное, были древнее, чем
1: лошади.
2: Да, за реки спасибо. Во всяком случае, на примере Москвы, который к нам приближен, мы даже не Москву реку можем брать как транспортный фактор, а великую русскую реку Яуза. Это главный тракт водный, по которому все товары в Москву приходили, уходили, распространялись, потому что Москва-река до 1937 года, до появления открытия канала Москва-Волга, она была не очень, ой, не так себе, как транспорт. А Яуза была в средние века вот очень важна, поэтому спасибо большое, что вспомнили. Это первый этап, безусловно.
0: Тогда, может, поподробнее, просто нам надо структурировать, мы всю неделю будем говорить о транспорте, чтобы вот от чего мы отталкиваемся, начинаем, значит, и варяги к нам тоже только на транспорте приезжали, картину Рериха давайте посмотрим. Да, я так помню, вот это, красивые такие, как похоже на кубки, лодки, да, то есть если транспорт мы считаем от античности, там у них тоже моря были, значит, они это придумали, или все параллельно, у мысли это работало у всех?
2: У всех параллельно, это прям видно у тех людей, кто исследовал, то есть у поморов, ну, поморы, они частично вроде как происходят из северных народов европейских, более западные, да, у них там смешение было явно, но вот одни и другие параллельно друг с другом, и в Азии то же самое, и в Африке то же самое, ну, кроме каких-то вот там каких-нибудь южноамериканских народов континентальных совсем, которые в глубине, и у которых совсем суровые реки, вроде как раз-таки Амазонки, которая там перемалывала только все, и, наверное, до сих пор тоже перемалывает. А так, да, это прям параллельное движение. Но это всегда у людей так. То есть у людей как будто существует не технический, а какой-то биологический интернет, по которому...
0: Запрос, да? Запрос. Спрос рождает потребление.
2: Да, тут можно уже Вернадского начинать вспоминать, его, что у него там ноосфера была, как... Насколько я помню.
1: Нет, ну, послушайте, мы все равно говорим сейчас о каком-то, договорили, о военном деле, да, о коммерции, когда надо было привезти и продать товар. А все-таки, да, с общественно, когда появился вот общественный транспорт, когда надо было доставить там группу людей из точки А в точку Б и взять еще за это деньги, не забыть. Вот это очень важно.
2: Да, да. Ну, мы смотрим, мы же городские современные люди здесь, сейчас, и в эфире, и по ту сторону эфира. Кто слушает нас, мы все-таки, наверное, приближаем вот прям к себе, да, и хотим что-то вот найти подобное в прошлом, в истории, но такого вида транспорта это все-таки, когда уже гужевая тяга прям развилась, появились все-все-все аксессуары, и люди перестали ходить пешком недавно. Ну, недавно. Ну, не исторически недавно. 19
1: век, недавно это когда? Давайте.
2: Ну, вот цивилизация существует там то ли 6, то ли 8 тысяч лет. Ну, современная, да, такая там плавает немножко оценки. Ну, привычное нам восприятие такое энциклопедическое. Но, правда, недавно это, да, конец 19 века, вторая половина. Тут, естественно, первыми были люди состоятельные, кто себе начинал позволять, и потом это дальше эскалировало, точнее, наоборот, каскадировалось вниз к простолюдинам в любых странах. Конец 19 века.
0: Давайте тогда все-таки 19-му мы еще подойдем, все-таки и на историю посмотрим. Если античность брать, Греция, Рим, эти колесницы, все равно знать какую-то перевозили, да? Да и простой какой-нибудь мог торговец, там у него телега была, там он везет из Афин куда-то, я не знаю куда.
1: Коровы были, да?
0: Слово ни одного знаю. Да, везет, и вот давай я тебя подвезу какого-то.
1: По Древней Греции, да, они подвозили, скажем так.
0: Да, да, да. Ну вот, они же друг друга подвозили. Колесо изобрели, все. Значит, и прогресс пошел, и торговля, и война, или там у них по-разному, да, можно расставлять. Римская империя наверняка вообще все это сделала каким-то этим, на поток поставила.
2: Ну да, в Римской империи именно экосистема. Насчет греков сейчас неквалифицированно рассуждать, честно говоря. Давайте вспомним, кстати, живопись просто, да, какую-то вот. Мы, может быть, здесь не все подготовлены, или все не подготовлены, или я только не подготовлен именно по грекам, но я что-то не припомню, прям колёс.
0: Не переживайте, мы эксперта найдем по Греции.
2: Да-да-да, греческий транспорт, я бы слушал с удовольствием. Но вот насчет римлян это абсолютно точно. То есть у них прям конструкция колес пошла, ступицы колесные, диски. И, кстати, вот сейчас проброшу любопытное. Конструкция колеса Древнего Рима, она дожила, например, в автомобилях до конца 1920-х годов. Я имею в виду, вот, единственное, металла стало, поддобавилось, дерево. Толстые деревянные спицы, толстые деревянные обода. И еще такой момент интересный, что эти все колеса были несъемные, то есть, если кто знаком с конструкцией современного автомобиля, ступица-то у него, колесо снимаешь, ступица остается, правильно? А тогда вот эта ступица и была всем колесом и при Римской империи, и вот до конца 20-х на каких-то еще машинах оставалось. Даже у Кадиллака, кстати, в конце 20-х ничего, что мы сейчас личный транспорт, но просто вот с античностью связь-то есть. Вот.
0: И еще хотелось, конечно, история, может быть, квадриги той самой. Насколько она могла использоваться и использовалась? Только ли на военных целях и спортивных? Потому что там уже ребят гоняли вовсю.
2: Да, квадрига, которая к нам приходит на ум, когда мы смотрим на 100-рублевую купюру. Ну, я просто давно бумажных денег в руках не держал, но вот те 100-рублевые 1997 год.
0: Мы тоже, если честно.
2: Во-во-во, там вроде новые какие-то появились.
1: Мимо Большого театра иногда проходим.
2: Вот-вот-вот, Большой театр изображен на этой купюре образца 1997 года. Там еще инсинуации по поводу прикрытия фиговым листком одного места у, собственно, наездника. Да, в общем, элитная вещь, абсолютно требовала высочайших навыков управления, баланс очень условный, лошадей очень много, лошади...
0: Это слишком много, да?
2: Да, их прям слишком много, лошадь, это же, с ней же психология должна быть, психологическая связь, коммуникация должна быть установлена у человека, иначе ничего не получится, а при сложных таких конфигурациях это уж вообще. Поэтому это особый статус, это высший уровень. Но я бы сейчас сравнил...
1: Это высший уровень знати или вообще управление?
0: Управление, наверное, другого. Транспортом.
2: И того, и другого. Это как, я думаю...
1: То есть простолюдины не могли...
2: Это настолько же далеко от них, как лимановские гоночные команды, самые...
1: От нас, да.
2: Самые высокие классы, вот какие-то лимановских машин, ну или Формула-1.
1: Ну, Формула-1,
2: да. Да. Это вот правда то же самое.
0: Давай объясним тогда, как это выглядит, потому что у кого нет под рукой интернета, ну и большую, и купюру мало, да, вот. Бранденбургские ворота очень известные, квадрига, там, это все украшалось. То есть это топ какого-то и украшения, и значит, величия. Да? То есть это 4 лошади.
2: Да. Отсюда квадро. То есть 4. Дальше.
0: Ауди.
1: Молодцы, так.
2: Ну да, Ауди. Ауди это был Auto Union, там 4 марки было, потом так получилось. Вот, 4 кольца. Здесь, да, 4 лошади, потом особая система крепления, и дальше, получается, у нас колесница с осью и два колеса и ось, и никакой подвески, кстати, вот этого, никакой подвески. Подвески появились вот тогда же, когда общественный транспорт появился, то есть все равно говорим про вторую половину 19 века, подвески ноль. Вот, сейчас иногда, кстати, применяется в некоторых тяжелых машинах, когда мостов много, в серединке бывает подвески нет, ну вот тоже связь с античностью не нужна, просто рассчитали, передний и задний мост нормально,
1: а с подвески... А почему не нужна была? Она так и так... С точки зрения физики, как это работает?
2: Это про сейчас я говорю, ну, про технологии 60-х, просто связи ищем. Мне кажется, интересно.
1: Нет, мы про римлян говорим, про квадригу.
2: Ну, попробую договорить. Значит, квадригу сравниваю с современными шасси 8x8 какими-то, у которых передние и задние мосты 8x8, значит, 8 ведущих колес, ну, как грузовик какой-то, спецтранспорт, условно, да, ну, кран, например, тяжелый. И в середине... Мостов нет, колеса скрепятся просто как у детской игрушки, как у квадриги. Потому что современные, ну там 60-х, 50-х годов инженеры смогли понять, что при эластичности покрышек они не очень накачанные. Это так надо, да, маленькое давление, плюс особая конструкция подвески, и в итоге у вас средний уровень проезжает. А в античности все очень, точнее, при Риме, все очень просто, ее не изобрели, и не из чего было изобретать, и никаких таких материалов, даже вот природных под рукой просто не было, никакое дерево там не выдержит именно на вот, прочностное вот это воздействие. Поэтому просто крепление, армирование грубое, ну, то есть какие-то металлические части там все равно уже были, железо же знали, то или иное, но по минимуму крепежи, это же кузнечное дело. И все, и очень элегантные формы кузова. То есть слово «кузов» уже можно вполне здесь употреблять. Естественно, никаких бюджетных вариантов, как мы уже поняли, не было. То есть только, либо вот правильно сказали мы уже с вами, спорт – и военное дело. Причем военное дело, безусловно, первично, как так или иначе у человечества вот так повелось, да. А технология оттуда дальше спускается куда-то. Ну и в спорт в первую даже очередь. И со спортом.
1: То есть не в экономику, а именно в спорт.
0: И шоу-бизнес древнеримский.
2: Вот.
1: Именно в соревнования, да?
2: Хлебозрелищ, да. Ну там экономика ого какая, я думаю, если там KPI... Простите такое слово, это сейчас не ругань. EBITDA. Это вот соотношение там плюсов-минусов, то, что до сих пор в российских корпорациях считают вот эту самую аббревиатуру. Я думаю, у них она хорошая была. Колизей и прочее. Суперэлитные повозки, два вида
0: колесницы,
2: языков.
0: Двуколки, да, по-моему, там вот попроще. То, что вот от квадрик, если я чуть-чуть вниз туда, да, вот как раз это что-то другое.
2: Лошадей меньше. То есть квадрига, вот это добавление, тройка русская, кстати, тоже, вот это, конечно, совсем другая эпоха. Это тоже как бы 18 век, 17.
1: Это оттуда идет, да, от квадриги, да, тройка русская?
2: Ну, не совсем. Не совсем? Не совсем. Квадригу узнали. Русская тройка просто считается уникальным явлением. Именно вот тройка лошадей, такого больше нигде не было. Есть воспоминания немцев, ну, те, кто по-русски не говорили. И также всех же иностранцев называли при Петре, во всяком случае.
0: Все немцы.
2: Да, все немцы, а Германии-то не было. Вот еще. В общем, русская тройка уникальная упряжь такая, уникальный способ. Любое количество лошадей больше двух — это все. Это какой-то
0: тяжело.
2: Высший пилотаж, сложности, суперпрофессионализм и стоимость тоже высокая, потому что проведем параллели с Римом вот, и квадригой, и русским поздним средневековьем. Тройка-то это тоже элитная, строго. Никаких простых людей на
1: только
2: тройках.
1: Только дворяне, да. Да,
2: да. Да или...
1: Барыни едет.
2: Да, это сразу понятно. Колокольчик на средней лошади.
0: Да.
1: То есть, я просто хотел спросить, в итоге, по сути, в древнем, ну, если мы сейчас о древнеримской эпохе говорим, там общественный транспорт не нужен был, там, то есть, ездили только серьезные люди, да, на носилках.
0: Военные спортсмены.
1: Да, да, да, на частные экипажи, носилки и все, а все остальные просто людины передвигались долго,
2: в сандалиях.
1: Да, в сандалиях по дорогам римским, и в том числе и армия, она тоже пешком же
2: абсолютно
1: шла, да?
2: Да.
1: То есть не было понятия.
0: Это
1: да,
0: сухопутный что... транспорт называется, правильно?
1: Да. Две ноги ты имеешь в виду?
0: Ну, это тоже. Аппиева дорога. Я там как-то была год-два назад, по-моему. Она до сих пор стоит из булыг, булыжники.
2: Во-во-во-во. И до
0: сих
2: пор...
0: такая, но...
2: Живописуют ее люди.
0: Сверху деревья. Да.
2: Ее живописуют, ее любят. А, ну вот, да, римская, легионы римские пешие. Но вот смотрите, какой интересный момент. Ну, давайте с армией проведем аналогию с механизированной. Грузовик с какого-то момента начал возить солдат в первой половине 20 века, так или иначе, да. Во Второй мировой вообще это важнейшая единица. Вот, но до этого грузовик не возил солдат. И не было грузовика, а был, например, трактор, артиллерийский тягач. И вот только такие специфические функции выполнял, например, слон в каких-то подразделениях. Рим-то он же гигантский. Там же были части, которые располагались где-то в естественной среде обитания слонов. Слоны под римским управлением. И в армии тоже.
1: Топтали тоже. Сейчас мы буквально небольшую паузу сделаем на новости.
0: И вернемся вновь.
1: Да,
0: сухопутный транспорт. Водный у нас еще есть. И какой-то специальный...
3: 100 минут.
0: Скорая помощь.
4: Полный бак, кофе и три энергетика.
5: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
6: Что?
5: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет, а у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
4: Да понял я. Давайте тогда подушку.
7: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
3: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 13:30.
1: Новости.
0: Новостями в студии Лора Стадницкая. Российские военные ударными АПП лагеря «Ань» уничтожили автозаправочные станции в Сумской и Черниговской областях, сообщили в Минобороны России, опубликовав кадры поражения. Ранее в Днепропетровской области дронами «Герали» ударили по АЗС и бензовозу, которые использовали вооруженные силы Украины. Как сказали в Минобороны, удары нанесены в районах населенных пунктов Любимовка, Марганец и Адаровка. Ранее ведомстве заявляли, что этой ночью вооруженные силы России ударили по ключевым оборонным предприятиям Украины в Киеве и Киевской области. Массированный удар пришелся по производствам разведывательных беспилотников большой и средней дальности, средств телеметрии, электронного и оптического оборудования, бронеавтомобилей, по судостроительному предприятию, где изготавливают артиллерийские катера «Гюрза-М», по производству систем управления огнем, средств навигации, автоматики для ВВС и ВМС Украины, в том числе для управляемых ракет «Нептун-МД». Поражена также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Ведомстве подчеркнули, что это ответ на террористические атаки Киева на гражданскую инфраструктуру в России. Разговор Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом был хорошей возможностью донести позицию России по Украине. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что позиция президента США последовательна, он убежден в своем понимании происходящего на Украине.
2: Вы знаете, у президента Трампа, у президента США достаточно последовательная позиция, и все вот эти измышления о том, что он якобы как флюгер меняет свою точку зрения, конечно же, не соответствует действительности. Он последователен, убежден в своем понимании происходящем, но главное, он открыт к тому, чтобы слушать от Путина ту информацию, которая до него доводит. Это первое. Второе, да, действительно, и у президента Путина, и у президента Трампа есть понимание, что их контакты будут продолжены в ближайшее время.
0: Песков также переадресовал в Белый дом вопрос о реакции Дональда Трампа на эскалацию конфликта со стороны Киева и Европы. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин в ходе телефонного разговора 4 июля довел до Трампа то, что Киев и его европейские спонсоры делают ставку на затягивание эскалации украинского конфликта, на терроризм против мирного населения. Журналист спросил Пескова, как на это отреагировал американский лидер. Россия планомерно формирует технологический суверенитет, по-настоящему независимую промышленность. Об этом заявил Михаил Мишустин, выступая в Екатеринбурге на пленарном заседании промышленной выставки «Иннопром-2026». По словам премьера, рост обрабатывающей промышленности страны за предыдущие три года достиг почти 23%. Это уникальный результат. Он получен вопреки противодействию со стороны недружественных государств, подчеркнул Мишустин. Глава Кабмина добавил, что в целом динамика поступательного движения вверх в обрабатывающей секторе остается, и по итогам текущего года прогнозируется плюс 1%, подытожил он. По данным Мишустина, машиностроительный комплекс продолжает вносить ощутимый положительный вклад в экономику страны. За первые 5 месяцев он прибавил почти 8%. Добавлю, международная выставка «Иннопром» проходит в Екатеринбурге 6-9 июля. На Сахалине провели первые испытания дрона с человеком на борту. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Он публиковал соответствующее видео. По словам губернатора, дрон заряжается от электрической батареи и проводит в воздухе до 20 минут. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Новости спорта.
3: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российские стрелки из лука пропустят этап Кубка мира в Испании из-за проблем с визами. Этап Кубка мира пройдет в Мадриде с 7 по 12 июля. Российские стрелки допущены к международным соревнованиям с февраля прошлого года в нейтральном статусе и получили право выступать только в личных стартах. Россияне с победы стартовали в юниорской лиге наций по баскетболу 3-3. Наша команда обыграла Монголию со счетом 16-6. Следующий матч российские баскетболисты проведут позднее в понедельник с командой Казахстана. Также в конференции выступают сборные Китая и Катара. Россиянин Владимир Сидоренко занял 2-е место на турнире по настольному теннису в США. В финале он уступил серебряному призеру чемпионата мира японцу Сори Мацусиме со счетом 2-4. Теперь Сидоренко станет первым россиянином с 2007 года, который войдет в топ-20 ракеток мира. Призовой фонд турнира в Лос-Анджелесе составил более 1,5 миллиона долларов. Состав сборной России на всемирных играх кочевников будет насчитывать 230 спортсменов. Российская команда станет одной из самых многочисленных на соревнованиях. Спортсмены из 33 субъектов страны поборются за медали во всех 43 видах спорта. Основу команды составят атлеты из Якутии, Башкортостана, Татарстана, Алтая и Тывы. Всемирные игры кочевников пройдут в шестой раз. Соревнования планируется провести с 31 августа по 6 сентября в Киргизии. Баскетбольный ЦСКА объявил о продлении контракта с французским центровым Левио Жан-Шарлем. Тему продолжит наш обозреватель Николай Саприн.
4: Баскетбольный ЦСКА взял курс на сохранение своего нынешнего состава, и в этой связи информация о продлении контракта с французским центровым Левио Жан-Шарлем является очень важной. Француз, которому в ноябре исполнится 33 года, один из основных в ЦСКА, начиная с 2022 года. Вместе с армейцами он трижды подряд становился чемпионом Единой лиги ВТБ, дважды выигрывал Суперкубок. В прошедшем сезоне француз в среднем за матч набирал по 12 очков, делал по 4,9 подбора и 1,7 голевых передач. Новое соглашение рассчитано на 2 сезона, что для возрастного баскетболиста немалый срок. Пресс-служба ЦСКА цитирует главного тренера клуба Андреаса Пистиолеса, который называет Жан-Шарли одной из ключевых фигур команды, опорой ее успеха на протяжении последних нескольких лет. Горжусь тем, что продолжу работать с таким высококлассным игроком и человеком. Уверен, что наши болельщики, его товарищи по команде и руководство разделяют мой энтузиазм, сказал Пистиолес.
3: Эдуард Сандер продолжит совмещать посты главного тренера и директора «Динамо» из Владивостока в Единой баскетбольной лиге. В 2024 году Сандер привел клуб к победе в Суперлиге, а в прошлом году он снова возглавил «Динамо» после серии неудач клуба. У «Зенита» нет конкурентов в борьбе за чемпионство в новом сезоне российской премьер-лиги, считает Андрей Аршавин. На данный момент вообще нет ни одной такой команды. «Спартак» в теории, если купит 2-3 игроков и попадет с ними в точку. Сейчас они ближе всего, полагает Аршавин. Новый сезон чемпионата России стартует 24 июля. «Зенит» в первом туре сыграет с «Акроном» на выезде, а «Спартак» дома примет новичка РПЛ «Родину». С вами был Юра Геворкян.

0: Давайте, давайте общественные, не будем сужать интересы, просто о транспорте, и общественном в том числе. Вот так назовем наш подкаст эфирный. И сегодня в гостях у нас Николай Чеканов, популяризатор истории техники, автор телеграм-канала «Техкурсовод». Мы остановились на сухопутном транспорте. Да, мы, если резюмировать, античность, да, мы завершаем потихонечку.
1: Да, и проваливаемся в темные века. На 1200 лет примерно.
2: В трэш.
3: А почему...
0: Трэш-метал.
3: Почему общественный транспорт выглядел трэшем, вот так вот, в средневековых рядах? И называется трэшем, да, почему?
1: Ну, при Риме даже, кстати, вот Цезарь же запрещал въезды в города. Я вспомнил тут роман Артура Хейли «Колеса». Начинается с цитаты о том, что я сейчас ее не вспомню, не процитирую, но смысл был такой, что после там каких-то часов запрещается Юлием Цезарем, приказываю не въезжать телегам в города. Не въезжать телегам. То есть там вот, ну, США молодая страна, отсылки любят ко всему, и названия, и так далее, и к Риму тоже любят, конечно. Артур Хейли, это роман про 1960-е, про автопром, глобально очень широкий охват на разных персонажах, там дизайнер, там еще кто-то. И вот у него начинается с этой цитаты про невъезд телег в города. У него аналогия автомобилей американских золотого века и вот телег.
0: Да, его... но это же можно предположить, почему? Потому что дорога каменная, телега гремит, это шум, и вот эта экология, она нарушается, правильно?
1: Абсолютно.
0: Там и так везде вода льется, и неизвестно, что из окон.
3: И камни менять надо, наверное, или нет? Или камни надолго стояли?
1: Ну, камни все-таки тоже меняли. Традиции неизменны в этом отношении.
0: Вот. Но у нас, по-моему, на Руси не было каменных особо дорог. Это уже потом. Это сначала все было такое, как гравий или
3: У нас просто земля была.
0: Земля
3: сухая.
1: Земля была сухая и не очень. А генерал Грязь все-таки тоже. Помимо генерала Мороза, еще генерал Грязь же есть. В общем, царь-то перемещался на санях и летом. Интересный факт, если уж мы чуть-чуть упомянули, но мы сейчас вернемся в старину.
0: Да,
1: но, в общем, царь на лыжах перемещался, в смысле, у него экипаж был на салазках, вот это важно очень. Коробок такой, даже назывались короба, короб.
3: То есть они не только зимой, да, на
1: вообще
3: всегда.
1: Скорость 0,9 километра в час, 2 километра в час в процессе из Коломенского в Кремль 10 дней 12. То, что есть надо по пути там и прочее. Из Коломенского в Московский Кремль. Но это так, на будущее нам проброс. Все равно тема правительственная. Да, значит, я так думаю, что Рим просто все-таки был экосистемой знатной. Но у него, правда, все было продумано. Там люди продумали своды законов, то, как города создавать. Мы сейчас...
0: Ну, римское право, да, это основа вообще почти...
3: Основа общественного транспорта.
1: И запретов его. Запретов его. Решили, что наилучший вариант для них, вот сообразно ситуации, историческому моменту развитию техники, пешком ходить в городах, и это отстаивали. И никаких электросамокатов, попрошу заметить, в города не въезжало. В общем, если бы у нас занялись темой СИМ, ну вот прям по-взрослому и по-настоящему, в пользу сохранения жизни и здоровья граждан, потому что у нас погибает до 20 человек в год в России, а увечья около 1000 человек в среднем за последние годы, извините, наболело, то сделали бы как
0: транспорт.
1: В Риме. Запретили бы, то есть они запретили телеги, чтобы люди тоже и под колеса не попадали, чтобы
3: в этом смысле,
1: и дети во всех, то есть люди думали широко, мышление было, ну, мы бы смогли пообщаться, я думаю, вот рискнул сказать, нам было бы о чем пообщаться с организаторами городов, вот сити-менеджеры, да, того времени римского, и отсюда запрет. И все. Но система была. А загородное сообщение, да, а военное сообщение какие-то, конечно, там зеленый свет присутствовал. Или как вот вертолеты над Москвой сейчас летают, спецразрешение даже для МЧС и так далее. Чуть-чуть-то летают, когда надо. Я имею в виду, пересекается внутри пространства, внутри Московской кольцевой. Вот подобным образом только. Про римские города.
3: Средние века мы хотели, о средних веках. Что там было плохого?
1: Ну, плохо, наверное, когда нет преемственности. Все римское, что было, неспроста же эпоха Возрождения, там называлась эпохой Возрождения, начали потихонечку античность и Рим вспоминать, что-то стало доходить, раскапывать и прочее, но все сузилось, сжалось до отдельных крепостей, феодальная раздробленность. вот эта фраза из школьного учебника настолько раздробилась, что понятия общественный транспорт ну никак не могло быть и не было. И вот эти, то есть вышел за пределы крепостных стен, тебя там
3: чикнули.
1: Да. Робин Гуды. Те или иные. И нет тебя больше. Ну,
0: и богатый ты или бедный? Или бедных все-таки как-то, ну, что там брать с них?
1: Ну, они даже, их же даже селили за пределами иногда. В общем, это города-крепости, максимально воюющие.
3: Это мы о Европе говорим, да?
1: Да, и обо всех, на самом деле. О Европе, и если мы Россию как Европу воспринимаем, а Россия все-таки в той или иной степени большая часть Европы, ну, по городскому-то устройству уж точно, тоже у нас Новгород там с Тверью, с Москвой, в тех же в прекрасных, в кавычках, отношениях. Нет, ситуативные союзы там и прочее, это, конечно, класс.
3: То есть две крепости сдружились, и вот по этой дороге можно было, да,
1: да,
3: ездить?
1: И с Римом можно, наверное, опять аналогию проводить. Ну, единое римское право на гигантских территориях, более-менее унифицированное устройство городов и образа жизни, тогда можно. Тогда делается ситуация с транспортом, ну и с запретами. А кавардак, трэш и прочее, свойственное средним векам, нужно было большой путь пройти. Обратно к Риму.
0: Скажи, а у нас есть хоть какое-то знание об азиатской стороне?
3: Востоке,
0: да, Востоке. Ведь Китай тоже, это и стены, и города. Хотя тоже очень крестьянское, очень такое, ну, сельскохозяйственное, да, в основном.
3: На быках тоже передвигались. Всего.
0: И, по-моему, они, вот если говорить о военных разных технологиях, они-то только, ну, они на своей территории вроде внутренней, да, они такую экспансию-то особо не проводили. Как мне кажется.
1: Китай,
0: или именно. Наоборот, они все там эти свои области присоединяли.
1: Тоже похоже. Ну, конечно, тут нужны китаеведы и востоковеды тоже, и прочее, да, но у меня есть какие-то общие чуть-чуть знания присутствуют. А, просто, ну, транспортной темой, когда увлекаешься, тут, наверное, сенс, вот выявление, транспорт или не транспорт, и колесо, не колесо, это опять иллюстрации, картины, гравюры, какое-то искусство глобально, вот мы говорим там сейчас, ладно, про древний Китай, ну и что мы видим-то? Ну мы видим людей пеших, сидящих и прочее, восседающих, в редких каких-то случаях мы стали видеть там уже, наверное, относительно у современного Китая, ну, древний современный Китай, простите, наверное, все поняли, это как сталинские хрущевки, в общем, там появились люди, которые сами носили, то есть люди вместо лошадей, да, вот в азиатской культуре это довольно распространенная история.
3: До сих пор уже
1: рикша, ну, сейчас рикша там уже, наверное, электровелосипед, он уже и формально даже не велосипед, потому что нету механического привода, но люди стали таскать других людей, вот это в иллюстрациях их встречается, и в японских, и в китайских, и в корейских, но в целом очень пешие люди.
3: То есть носилки те же, да, которые в Риме было, были, да?
1: Да, городские носилки, и опять какая-то функция тяжелого тягача только, она переходит к телегам и так далее, но попозднее как-то, чем у Европы. Как-то меньше распространено. Больше пешком ходили.
3: То есть, можно сказать так, что какая-то вот цивилизация восточная или римская, или европейская, средневековая, да, то есть они подходят к чему-то, да, к какому-то не пику, да, а какому-то периоду развития, где надо уже что-то делать с точки зрения перемещения, да, между крепостями, там, да, в Китае, там, в крепости в Европе, в России и так далее и тому подобное, или в Риме, да, или нет, или все-таки как-то по цивилизациям.
1: Хороший вопрос.
3: По цивилизациям это разница.
1: Это у всех цивилизаций более-менее похоже. Опять упираемся в то, что по существу межгорода не существовало вообще. То есть как-то кто-то добирался водными путями. Водными путями, вот да.
3: Сплавились, молодцы.
1: Да, и дошли, если где-то там, если суда переносили, как известно, да, там вот эти карельские или в Мангазею, там вот эти поморские явления, когда люди таскали небольшие лодки. Перед английским флотом особенно преимущество появилось, когда англичане прибыли в Архангельск в поздние, там, наши средние века, когда Архангельск еще доминировал, до вообще появления Санкт-Петербурга, же Архангельск с Вологдой были.
3: Средние века это какой? Это 16-й? Нет.
1: Ну, да, там до 17-го, по-моему. И получается, водный транспорт попали. Дальше, если выжили, дожили, как-то их приняли хорошо, потому что не все добирались. Первые англичане, там один корабль в Россию, я имею в виду, Один корабль пришел, второй не особо. Командир погиб там, в общем, дошли не совсем те, кто шел. Их там как-то приняли более-менее. Но вот межгорода в современном нашем понимании любой транспорт берем, вообще не было. Вот это интересно. То есть все разорвано.
3: То есть, ну понятно, и таких больших агломераций, да, городов, их еще не существовало, да, где надо от точки Б там доехать в точку С, например.
1: Да, то есть все
3: пешочком.
1: И все автономно. То есть...
0: Да, но, по-моему, в Великобритании там с ее вот этими всеми, значит, имперскими делами и техническим прогрессом, огораживаниями вот этим, потом люди собирались в города, я тоже из курса истории тоже помню, по-моему, у них свой какой-то путь был, и вот они быстрее что-то пришли к этому.
3: У британцев ты имеешь в виду, на островах, на британских, да?
0: Нет, так кажется, я вот у специалиста спрошу по транспорту, именно транспортные какие-то вот эти изобретения.
1: Ну, они передовики же промышленной революции, то есть вот в современной точке зрения на вот это словосочетание общественный транспорт, они-то молодцы, безусловно, они первую экосистему цельную создали электротранспорта в начале, ну, в 1900 году, но тут они просто хорошие, способные наследники Римской империи. Потому что тоже куча римских дорог сохранялась. Видимо, остров, он как обычно. Он консервируется, там какой-то уровень влажности правильный еще. Поэтому булочные по 500 лет существуют. Какие-то вот эти мелкие бизнесы и прочее. И, видимо, от Рима они тоже что-то унаследовали. Немножко своей логистики было. Но они отличились, опять же, вот к нам, к современным городским людям приближая, ну, опять конец 19 века.
3: Все равно цивилизация, понятно. То есть мы по-прежнему говорим о том, что цивилизация подходит к определенному витку развития, да, там, технической революции, да, 18-19 веков, и происходит уже качественный скачок с точки зрения транспорта.
1: Да, и качественный, и количественный, и сжимается там все, что можно, и время ускоряется, начинается экспансивный рост транспортной темы во все стороны абсолютно.
3: В смысле скорости передвижения, да?
1: Появление видов, их развитие индивидуальное. То есть там и корабли резко лучше и стали безопаснее. Появилась сталь, там паровая машина, паруса атрофировались, ну и так далее, и так далее. И так по всем.
3: Сейчас паузу небольшую возьмем, говорим мы о том, как появился транспорт, в том числе и общественный в мире.
2: Маяк.

0: возрасте.
1: С каждым годом количество людей, выбирающих два колеса как средство передвижения, растет. Это замечательно. Но, к сожалению, с увеличением числа велосипедистов и пользователей самокатов также возрастает и количество дорожно-транспортных происшествий. Основные ошибки велосипедистов. Первая и наиболее распространенная ошибка – это игнорирование правил дорожного движения. Многие велосипедисты не всегда соблюдают правила, касающиеся маневра. Например, резкие повороты без предварительного сигнала могут привести к столкновениям с другими участниками дорожного движения. Всегда помните, при смене направления движения необходимо заранее подавать сигнал рукой. Вторая ошибка – это недостаточная скорость. Велосипедисты часто не учитывают скорость движения других транспортных средств. На дорогах с интенсивным движением важно поддерживать адекватную скорость и быть внимательными к окружающим. Не забывать, что находитесь на одном уровне с автомобилями, и ваша безопасность зависит от вашей бдительности. Третья ошибка – это отсутствие защитного снаряжения. Многие велосипедисты пренебрегают шлемами и другими средствами защиты. Это может иметь серьезные последствия в случае падения или столкновения. Я призываю всех соблюдать простое правило – безопасность превыше всего. Теперь давайте поговорим о самокатчиках. С увеличением популярности электрических самокатов важно понимать, что они также подлежат правилам дорожного движения. По закону самокатчики должны соблюдать те же правила, что и велосипедисты. Движение по велодорожкам или по обочинам, соблюдение знаков и сигналов светофора. Кроме того, пользователи самокатов обязаны носить защитное снаряжение, особенно шлемы, чтобы минимизировать риски травм. Не забывайте, что самокат – это не игрушка, а полноценное средство передвижения, требующее ответственности от своего владельца. В заключительной части хочу подчеркнуть, безопасность на дороге зависит от каждого из нас. Убедитесь, что вы соблюдаете правила дорожного движения, используйте защитное снаряжение и проявляйте уважение к другим участникам дорожного движения. Только так мы сможем сделать наши дороги безопаснее для всех.
2: Далее о веломаневрах и светоотражателях рекомендации от представителей ЮИД Горизовецкого округа Погодиной Евгении, Малакановой Марии, Спиричева Артема и Шипицына Кирилла.
3: Знатоки ПДД. Привет, ребята! Сегодня у нас важный разговор про то, как кататься на велосипеде и не попасть в беду. Слушайте внимательно. Эти правила простые, а запомнить их очень просто. Сначала про возраст. Тут все четко. До 7 лет кататься на велосипеде можно только вместе со взрослым, только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, на стороне движения пешеходов, а также в пределах пешеходных зон. С 7 до 14 лет уже можно одному, но только там, где нет машин, по тротуарам, пешеходным, велосипедным дорожкам и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. А на настоящую дорогу, где едут машины, можно только когда тебе исполнится 14. Машины большие, едут быстро. И даже если ты очень внимательный, ты можешь просто не успеть все заметить. Поэтому правило такое – до 14 без дороги.
4: Теперь про повороты. Тебе уже есть 14 лет. Ты едешь по дороге и хочешь свернуть. Не крути руль просто так. Водитель машины может подумать, что ты едешь прямо. Чтобы все поняли, что ты поворачиваешь, подай знак рукой. Хочешь налево – вытяни левую руку в сторону, направо – правую. А если хочешь затормозить – подними любую руку вверх. Это как секретный язык на дороге. Ты всем говоришь: «Я сейчас поверну». И все готовы. Пешеходный переход – это вообще золотое правило. Доехал до зебры – сразу слезай. Веди велосипед или самокат рядом, будто это твой друг, которого ты держишь за руку. Когда ты идешь пешком, водители тебя сразу видят. Ты обычный пешеход. А если мчаешь по переходу, тебя могут не заметить. Ты маленький, быстрый, все мелькает. Поэтому до перехода ехал, после перехода шел.
3: Про скорость. Не рекомендуем гнать очень быстро. Представь, ты летишь, а впереди из-за угла выбегает котенок или ребенок. Если едешь спокойно, успеешь затормозить, а если быстро – нет. Лучше ехать так, чтобы успевать замечать все вокруг. И кошку, и ямку, и бабушку с сумкой. А теперь про волшебные штуки – световозвращатели. Это такие наклейки полуэкспертов.

0: полоски, брелоки, которые светятся, когда на них попадает свет от фар. Представь, что ты маячок. Если на тебе и на твоем транспорте есть эти светяшки, тебя видно издалека. Спереди белый огонек или наклейка, сзади красная, по бокам оранжевая или красная. Тогда водитель еще издали подумает: о, там кто-то едет, надо бы осторожнее. Без них ты в темноте почти невидимка, а это опасно.
1: И последнее. Если впереди идут люди, не пытайся их обогнать на полной скорости и не сигналь, чтобы они расступились. Они не обязаны прыгать в стороны. Лучше притормози и катись так же медленно, как они идут. Или вообще слезь и покати велосипед рядом. Это как в очереди. Ты же не лезешь вперед всех, правда? Тут также на тротуаре главное – пешеходы. Вот и все главные секреты. Они не для того, чтобы портить веселье, а чтобы катание было в радость и без неприятностей.
2: И в завершении программы советы по выборе экипировки от нашего эксперта, первого штурмана команды «Слепые гонки», мотоциклиста со стажем более 17 лет Николая Александровича Никифорова.
3: Если мы берем велосипед, и если мы берем, допустим, самокат, который приводится в движение от ножной тяги, экипировка должна быть легче. Я не беру в расчет супердорогие, суперскоростные, спортивные. Я имею в виду обычные. На таких людях обязательно должен быть велосипедный шлем, обязательно должны быть перчатки. И обязательно должна быть, наверное, какая-то более-менее прочная обувь. Ну, просто потому, чтобы в случае падения или в случае столкновения с каким-то препятствием на невысокой скорости у них был хоть какой-то шанс защитить свое тело от повреждений. То есть я хочу сказать, что самокаты и велосипеды на человеческой, скажем так, тяге, они чуть-чуть более безопасны, чем самокаты и велосипеды на тяге электрической.
4: Главная защита на самом деле у человека в голове. Первое – это знание правил дорожного движения. И второе – это общая экипированность. Я сугубо за то, чтобы выбирать экипировку, примеривая. Это как выбирать обувь, например, да? Выбор экипировки вообще я рассматриваю как выбор одежды. А одежда нормальная, хорошая, качественная – это всегда реальная примерка, это реальный осмотр перед покупкой.
3: Если речь идет о городской черте, сразу же с покупкой велосипеда мы покупаем велосипедную экипировку. Город – это достаточно опасная штука. Пожелания начинающим и опытным велолюбителям у меня ровно два. Первое пожелание – это обязательно читать и учить правила дорожного движения, дорожную разметку, дорожные знаки. И второе – обязательно экипируйтесь, если вам дороги ваша жизнь и здоровье. А по поводу освещения могу сказать так, что, ребят, не надо ездить на велосипедах в черте города в ночь. Там слишком опасно.
2: Слушайте в следующей программе. В августовском выпуске мы поговорим об ошибках, совершаемых детьми, которые приводят к дорожно-транспортным происшествиям. Разберем правила поведения на дворовых территориях.
5: Зеленый свет.
6: Программа выходит в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».
7: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
8: В Москве 14 часов.
9: Новости.
8: С новостями в студии Лора Стадницкая. Киев минувшей ночью предпринял попытку нанести массированную атаку на территорию России с применением 625 ударных беспилотников большой дальности, сообщили в Минобороны. Были атакованы объекты вне зоны проведения СВО. Над российскими регионами сбито 613 воздушных целей. По данным военного ведомства, Зеленский накануне саммита НАТО в Анкаре стремился продемонстрировать своим спонсорам из европейских стран, в том числе и Великобритании, готовность за их деньги –
5: поражать с территории Украины гражданские объекты в России. Основные усилия противника были сосредоточены на нанесении ущерба объектам и логистическим звеньям гражданской топливно-энергетической инфраструктуры в российских регионах, в том числе в Ленинградской, Брянской, Белгородской, Ярославской, Калужской, Курской областях и в Крыму. Как подчеркнули в министерстве, профессиональными действиями личного состава боевых расчетов зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп, а также экипажей истребительной армейской авиации, массированная атака была сорвана. Подавляющее количество украинских беспилотников сбито или подавлено, а поврежденные отдельные гражданские объекты будут в ближайшее время восстановлены. Минобороны добавили, что в ответ на эту террористическую акцию российские военные ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными дронами по предприятиям военной промышленности, а также связанным с ВСУ объектами ТЭК в Киеве и Киевской области. Ведомстве сообщили также, что стремление западных спонсоров Киева увеличивать поставки производимых на территории Европы, в частности Великобритании, беспилотников, ракет и боеприпасов, а также использовать Зеленского для их применения против гражданских объектов России, не останутся незамеченными и будут парированы адекватным ростом количества и могущества ответных ударов вооруженных сил России по территории Украины. Разговор Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом был хорошей возможностью донести позицию России по Украине. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что позиция президента США последовательна, он убежден в своем понимании происходящего на Украине.
9: Вы знаете, у президента Трампа, у президента США достаточно последовательная позиция, и все вот эти измышления о том, что он якобы как флюгер меняет свою точку зрения, конечно же, не соответствуют действительности. Он последователен, убежден в своем понимании происходящем, но главное, он открыт к тому, чтобы слушать от Путина ту информацию, которая до него доводит. Это первое. Второе, да, действительно, и у президента Путина, и у президента Трампа есть понимание, что их контакты будут продолжены в ближайшее время.
5: Песков также переадресовал в Белый дом вопрос о реакции Дональда Трампа на эскалацию конфликта со стороны Киева и Европы. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин в ходе телефонного разговора 4 июля довел до Трампа то, что Киев и его европейские спонсоры делают ставку на затягивание и эскалацию украинского конфликта, на террор против мирного населения. Журналист спросил Пескова, как на это отреагировал американский лидер. «Единая Россия» привезла сегодня в Центр избирком документы для заверения списков на выборы в Госдуму. Стандартная процедура рассмотрения документов длится 7 дней. От партии предоставлены данные 600 человек. Напомню, партия определилась с кандидатами неделю назад на партийном съезде, на котором присутствовали и представители ЦИК. В итоге 225 человек – это кандидаты по одномандатным округам. Остальные идут по спискам, который был сформирован из 57 региональных групп. Задача, которую ставят сегодня перед собой представители партии, получить парламентское большинство, чтобы продолжать улучшать жизнь населения России. Об этом заявил руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин.
10: Для этого мы работаем над созданием новой версии народной программы. Мы уже собрали 2,5 миллиона наказов, и эту работу мы продолжим, в том числе вместе с лидерами нашего списка, нашей пятерки. И в конечном итоге, в конце августа, на втором этапе нашего съезда примем обновленную народную программу, которая станет основой нашей работы партийной на следующие 5 лет.
5: Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва будут проходить 18, 19 и 20 сентября. В Москву пришли затяжные ливни, которые задержатся в городе до конца недели. Осадки будут кратковременными, но довольно частыми. В некоторых районах столицы сегодня уже прошли дожди, при этом на улице довольно прохладно для июля, сообщил синоптик гидрометцентра Максим Обухов.
11: На текущей неделе погоду в столице будут определять преимущественно циклоны, поэтому она ожидается достаточно дождливой, но умеренно теплой. Будут наблюдаться дожди, которые в отдельных районах будут сопровождаться грозами. При грозах может усиливаться ветер до 15 метров в секунду, но в течение недели он будет южных направлений со средней скоростью 5-10 метров в секунду.
5: Завтра в столице ожидается усиление ветра, порывы могут достигать 15 метров в секунду. С 9 утра будет действовать желтый уровень погодной опасности, а летняя сухая погода вернется в город только на следующей неделе. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
7: Погода.
8: По данным Центра погоды ФОБОС, завтра в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ночью плюс 10-12, днем 16-18 градусов. В Москве также облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, возможно, гроза. В ночные часы плюс 13-15, в дневные 18-20 тепла. Сейчас в городе плюс 22, атмосферное давление 739 миллиметров, влажность воздуха 50%.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: Здравствуйте, здравствуйте, всем доброго дня, начало трудовой недели. Паша, привет.
2: Привет, привет.
1: Поздравляю
2: всем.
1: Тебя.
2: Спасибо.
1: Ну, поздравляю. День архитектора сегодня.
2: Неожиданно.
1: Отметим?
2: Отметим.
1: День кардиолога сегодня.
2: Очень приятно.
1: Очень приятно. День поцелуй. Нет. Отмечать с тобой
2: нет,
1: не будем.
2: Не будем, да. Не смотри на меня так.
1: Не, я не буду на тебя смотреть. Ну, в общем, есть что отметить нам сегодня.
2: Есть, есть. И, кстати, я играл с искусственным интеллектом. Спрашивал искусственный интеллект про нас.
1: Да.
2: И мне стала известна одна из причин, по которой слушают шоу «Как знать».
1: Как?
2: Никто что? Не может сорваться с нашего крючка.
1: О.
2: Потому что у нас крепкие крючки. И сейчас мы их продемонстрируем.
1: Мы рыбаки.
2: Потому что снова в эфире ваше любимое шоу «Как знать» его ведущие. Вахтанг Махарадзе!
1: Это я!
2: И Павел
1: Картаев! Это он!
2: Сегодня в программе. Самый медоносный ум, понимающий язык улья, пчеловод Анна Брандорф. Это крючки пошли. Главный продавец смыслов, способный упаковать даже воздух, маркетолог Елена Карпова.
1: Ура!
2: Непревзойденный создатель пространств, где стены дышат, геодезист Евгений Карпиков.
1: Ура, ура, ура!
2: Сегодня мы узнаем, почему в России исчезают пчелы, чем различаются этика и этичный маркетинг, почему усадьба Братцева считается шедевром классицизма. В 14.52 новое чудо и, как всегда, ваши долгожданные события из мира высоких технологий и новости внутреннего туризма. Это были наши крепкие крючки. Мы начинаем
1: рыбку ловить.
0: Роза ветров.
2: Слово кому?
1: Ну, я вижу, аналитики в студии появились.
2: Аналитики чего?
1: Туризма.
2: Туризма. Роза ветров, туристические новости. Нашел отличную тему. Отпуск можно испортить ни дождем, ни перелетом и даже не чемоданом без колес, а отелем. В российской газете как раз разобрали вопрос, как правильно выбрать отель и не испортить себе отпуск. Разобрались с хирургической точностью вместе с тревел-экспертом Зухрой Саиткуловой. Читаю и понимаю, мы сами себе часто устраиваем отпуск испытания. Давайте почитаем.
1: Давайте.
2: Может быть, где-то покритикуем. Начинается все очень правильно, с простой, но почему-то редко выполняемой мысли. Сначала решите, какой у вас отдых. Пляж, может быть, может, экскурсии, может, романтика, может, дети. А может, просто лежать и не двигаться, ведь это разные вселенные.
1: Очень разные.
2: Под каждую вселенную свой отель. Потому что если вы взяли тихий бутик и привезли туда двух детей и надувного крокодила, это не отель виноват.
1: Да. Крокодилу конец.
2: Крокодил виноват всем. Дальше бюджет. Я особенно люблю туристическую логику. Сэкономлю на отеле, зато буду счастлив. А потом это уже человек, этот человек пишет отзыв. Номер маленький, окна на стройку, чайник платный.
1: Ну, слушай, в реальности это действительно зависит от цели. Если ты приезжаешь куда-то, где ты будешь целый день ходить и возвращаться в отель только ночевать, ну, маленький отель – это идеальная вещь.
2: Ну, вот тут вот честно говорят, определитесь с деньгами заранее, иначе потом будете торговаться уже с собственной нервной системой. И очень важный момент. Не верить звездам. Ну, то есть, в прямом смысле, звездность отеля – это не про счастье, это формальные стандарты. То есть, 5 звезд могут означать мрамор в холле, но не гарантируют, что вам дадут 2-е полотенце без философского диалога.
1: Да, но с философством есть шанс.
2: И десяткой еще зеленой.
1: Но это всегда там,
2: и да. Тут появляется главный герой современного туризма – отзывы. Как справедливо замечает эксперт, читать надо не все подряд, а свежие отзывы за последние полгода-год, потому что отель – это живой организм. Вчера там был рай, а сегодня стройка, извините за шум.
1: Я всегда начинаю с отрицательных отзывов. Сразу отмечаю отрицательные отзывы, и все читаю отрицательные, а потом же смотрю все остальное.
2: Они могут быть 5-летние и неактуальны. Отдельное удовольствие про фотографии. Нам прямо говорят, не верьте идеальным картинкам, смотрите фото гостей, потому что официальный снимок – это как фото на паспорте. И, конечно, расположение. Вот тут классика, до моря 5 минут, и ты забываешь уточнить, пешком вниз, а обратно уже восхождение.
1: А дорога будет по дороге.
2: Пешком вверх, да. Совет простой. Открываем карту, смотрим реально, считаем время. В статье очень трезво напоминают, внимательно читайте условия, потому что все включено, иногда означает все, кроме всего. Завтрак есть, кофе за деньги, бассейн есть. но по записи и желательно вчера. И вот мне, что особенно понравилось, я хочу отметить идею смотреть на отель в комплексе. То есть цена, расположение, отзывы и условия. Не влюбляться в один параметр, потому что если вы выбрали отель только из-за красивого бассейна, где вы проведете отпуск, угадайте. В номере с видом на парковку, а бассейн будете вспоминать. Значит, статья, конечно, правильная. И немного идеальное. В жизни-то мы все равно делаем наоборот. Сначала бронируем, читаем, потом удивляемся. Ну, вот, может быть, в этом и есть магия путешествий. Понимаешь? Мы каждый раз надеемся, что в этот раз повезет. Так что какой вывод делаем? Отель – это не фон, это половина отпуска. Если потратил 15 минут на выбор отеля, будь готов провести там 10 дней с последствиями. Mm-hmm. Вот так. Теперь вы знаете, как правильно выбрать отель и не испортить себе отпуск. Приятных путешествий.

0: Транзистория.
1: Ближайшие минуты посвятим технологиям и начнем мы с прекрасных дам. Да. Более 80% женщин в России,
2: почти все,
1: регулярно общаются с искусственным интеллектом, и это не шутки. МТС вместе с фемтех-сервисом Clutch провели исследование и выяснили, как разные поколения девушек и женщин используют цифровые технологии. Оказалось, что искусственный интеллект уже плотно вошел в жизнь молодых девушек. 92% зумерш и 88% поколения альфа
2: делают домашние задания.
1: Альфачик, да, активно пользуются искусственным интеллектом. Среди миллениалов показали скромнее, тут 63%. 93% женщин сидят в цифровых сервисах каждый день и в среднем используют сразу по 5 приложений. Ну, а молодежь, зумеры и альфачи, да, сделали и искусственный интеллект часть своей повседневной жизни, а миллениалы чаще воспринимают его как удобный рабочий инструмент, замену обычному поисковику. Ну, если для самых молодых искусственный интеллект – это, в первую очередь, помощник в учебе, как ты правильно заметил, его используют для обучения 17-18% девушек с поколения альфа и зет. Плюс они активно общаются с нейросетями. 13% альфачек используют искусственный интеллект для общения, 8% обращаются за психологической поддержкой, что мы, конечно, не поддерживаем.
2: Почему?
1: Ну, потому что известно,
2: что... Отбирает работу.
1: Нет, не только. Ну, вернее, и не отбирает. И просто известно, что часто галлюционирует у нас искусственный интеллект и, в общем, порой может дать неправильные советы.
2: Так есть, у нас психологи тоже галлюционируют.
1: Это правда, надо найти хорошего, чтобы не галлюционировал. Вот. А миллениалам подходит более практично к искусственному интеллекту. 23% используют для поиска информации, 11% для рабочих задач. Они чаще, чем молодежь, применяют нейросети для автоматизации рутины и как продвинутый поисковик. Из тех, кто пока не использует искусственный интеллект, 12% планируют начать в ближайшие полгода, почти 40% вообще не собираются, а еще 48% думают. При этом девушки довольно позитивно относятся к технологиям. Уровень доверия 3,5 из 5 возможных. Полезность 4 балла. Ну и только 3% высказали негативное отношение. Ну, а теперь про мошенников. Про мошенников, куда ж мы без них? Мошенники снова активизировались. Теперь они массово рассылают письма с вкусными купонами на топливо. Эксперты лаборатории Касперского за 2 дня, с 30 июня до 1 июля, насчитали уже более 3000 таких фишинговых писем. Теперь злоумышленникам мало просто имени и телефона. Они просят марку и модель твоей машины, госномер, какой бензин льешь, да, в каком регионе живете. Ну, до вина, скорее всего, пока не дошло, но вот какие-то уже более серьезные они хотят получить от нас данные. Схема тут классическая. Приходит письмо с предложением оформить купон на бесплатное топливо по всей России. Переходишь по ссылке, заполняешь анкету и отдаешь кучу личных данных. Дальше мошенники могут звонить, представляться сотрудниками СС или программы лояльности, например, уговаривать внести предоплату, подключиться к эксклюзивной программе, ну и так далее. Ну и цель, как всегда, вытянуть ваши денежки. Эксперты советуют относитесь скептически к любым так называемым выгодным предложениям, особенно если просят ваши данные или деньги заранее. Проверяйте адреса сайтов и используйте нормальную защиту на телефоне и своем компьютере.

Как выжить родителям подростка? В понедельник. Подростковый психолог Никита Карпов дает ответы потерявшим самообладание родителям в программе «Трудности перехода». Заходите на платформу «Смотрим» в раздел «Маяка» программа «Трудности перехода» и задавайте свои самые сложные вопросы. А если хотите задать вопросы в прямом эфире, то тогда каждую среду и четверг с 17 до 19 звоните по телефону 8 495 728 71 71.

0: полный бак, кофе и 3 энергетика.
1: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
2: Что?
1: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет, а у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
0: Да понял я. Давайте тогда подушку.
3: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и

0: В Москве 14:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Массированная атака, спланированная Киевом под саммит НАТО в Турции, сорвана. Подавляющее большинство украинских дронов сбито или подавлено, заявили в Минобороны. Гражданские объекты, которые получили ущерб во время массированной атаки ВСУ на территорию России, будут оперативно восстановлены, говорится в сообщении ведомства. ВСУ этой ночью предприняли попытку массированной атаки на территорию России с применением 625 ударных беспилотников. Над российскими регионами сбито 613 воздушных целей, сообщили в оборонном ведомстве. Там подчеркнули, что стремление Запада использовать Киев и Зеленского для атак на гражданские российские объекты будут парированы ростом числа и могущества ударов по территории Украины. В ответ на действия Киева был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности, наземного, воздушного, морского базирования, а также ударными беспилотниками по предприятиям военной промышленности, а также связанным с ВСУ объектом топливно-энергетического комплекса в городе Киеве и Киевской области, заявили в Минобороны. Дмитрий Песков назвал Китай стратегическим партнером и союзником России. Журналисты обратили внимание пресс-секретаря президента на реакцию ряда стран Азиатско-Тихоокеанского региона на испытание Китаем баллистической ракеты в Тихом океане. У Пескова также уточнили, могут ли совместные морские учения России и КНР представлять потенциальную опасность для стран региона.
2: Мы считаем, что это суверенное право Китая испытывать свои ракеты, заниматься военным строительством. Китай не угрожает никакому государству в регионе, не угрожает никому в мире. Китай является нашим большим союзником и партнером, стратегическим партнером. А что касается наших совместных учений, они тоже не направлены ни против кого, ни против одного государства региона. И все должны из этого исходить, напротив, собственно, сотрудничество в такой важные ответственные области между Россией и Китаем – это очень важный фактор, который способствует предсказуемости и безопасности в регионе.
0: Напомню, сегодня на военной базе в Циндао стартовали совместные российско-китайские учения «Морское взаимодействие 2026». В России в течение нескольких лет будут введены в эксплуатацию еще 3 газовоза ледового класса, аналогичных Алексею Косыгину. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании Международной промышленной выставки «Иннопром-2026» в Екатеринбурге.
3: В Приморском крае, напомню, построены 2 первых в стране отечественных газовоза, которые получили имена Алексей Косыгин и Константин Пасьет. И в течение нескольких лет будут введены в эксплуатацию еще 3 аналогичных судна. Они соответствуют самому высокому ледовому классу и эффективны для действия в самых суровых арктических условиях. На этапе разработки в них были предусмотрены некоторые иностранные системы. Сейчас, чтобы исключить их наличие, уже приступили к проектированию полностью российского танкера для перевозки СПГ, сжиженного природного газа. В перспективе он может составить основу грузового флота на стратегических маршрутов Северного морского пути.
0: Говоря об экономике, Мишустин отметил, что рост обрабатывающей промышленности в России за предыдущие 3 года достиг почти 23%. Это уникальный результат. Он получен вопреки противодействию со стороны недружественных государств. Глава Кабмина добавил, что в целом динамика поступательного движения вверх в обрабатывающем секторе остается. По итогам текущего года прогнозируется плюс 1%. В Москве на вторник объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра, сообщили в гидрометцентре. Период предупреждения с 9 утра до 9 вечера. По прогнозам метеорологов, порывы ветра южной четверти местами будут достигать 15 метров в секунду. Аналогичное предупреждение будет действовать в Московской области. Кроме того, в регионе 7 июля с 9 до 21 часа будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за грозы. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ночью плюс 10-12, днем 16-18 градусов. В Москве также облачные с прояснениями погода, кратковременный дождь, возможно гроза. В ночные часы плюс 13-15, а в дневные 18-20 тепла. Сейчас в городе плюс 21, атмосферное давление 739 миллиметров, влажность воздуха 58%.
1: Спорта. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российские спортсмены завоевали 11 медалей на этапе Кубка мира в Милане по роллер-спорту. На счету россиян 6 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовые медали. Спортсмены выступали в нейтральном статусе. Российские стрелки из лука пропустят этап Кубка мира в Испании из-за проблем с визами. Этап Кубка мира пройдет в Мадриде с 7 по 12 июля. Российские стрелки допущены к международным соревнованиям с февраля прошлого года в нейтральном статусе и получили право выступать только в личных стартах. Состав сборной России на всемирных играх кочевников будет насчитывать 230 спортсменов. Российская команда станет одной из самых многочисленных на соревнованиях. Спортсмены из 33 субъектов страны поборются за медали во всех 43 видах спорта. Основу команды составят атлеты из Якутии, Башкортостана, Татарстана, Алтая и Тывы. Всемирные игры кочевников пройдут с 31 августа по 6 сентября в Киргизии. Россиянин Владимир Сидоренко занял второе место на крупном турнире по настольному теннису в США и поднимется на 16-ю строчку мирового рейтинга. С подробностями Екатерина Маловичка.
4: Владимир Сидоренко остановился в шаге от титула на турнире United States Smash в Лос-Анджелесе. В настольном теннисе это один из самых престижных турниров. Они проводятся 4 раза в год по аналогии с турнирами большого шлема в большом теннисе. Россиянин начал соревнования в ранге 37-й ракетки мира и пробился в основную сетку без квалификации. Но уже со второго круга играл против статусных соперников и последовательно выбил из борьбы серебряного призера чемпионата Европы немца Бенедикта Дуду, двух японских звезд, вторую ракетку мира Томокадзу Харимото и 30-го номера рейтинга Хирото Шинадзуку, а в полуфинале победил двукратного серебряного призера Олимпийских игр, третью ракетку мира шведа Трульса Мёрегорда, известного нестандартной игрой шестиугольной ракеткой. Причем по ходу встречи россиянин уступал со счетом 1-3, но сумел отыграться и выйти в финал. В борьбе за титул Владимир уступил шестой ракетке мира японцу Сори Мацусиме со счетом 2-4, но заработал 52 тысячи долларов и 1400 очков. По итогам турнира Сидоренко займет 16-ю строчку в мировом рейтинге и станет первым с 2007 года россиянином, попавшим в первую двадцатку. В 2003-м Алексей Смирнов занял 11-ю строчку, пока это высший результат среди российских спортсменов.
1: Полузащитник Магомед Аздоев подписал 2-летний контракт с Краснодаром. Как сообщает «Спорт», футболист уже успешно прошел медосмотр. В прошлом сезоне Аздоев выступал за греческий «ПАОК». Он провел за команду 30 матчей, забил 8 мячей и сделал 3 передачи. У Российского футбольного союза есть договоренность с УЕФА провести финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге, рассказал президент РФС Александр Дюков. После снятия санкций с российского футбола Санкт-Петербург и Казань примут те матчи, которые планировалось провести, сказал Дюков. В 2022 году финал Лиги чемпионов должен был пройти в Санкт-Петербурге, а в 2023 матч за Суперкубок УЕФА был запланирован в Казани. У «Зенита» нет конкурентов в борьбе за чемпионство в новом сезоне российской премьер-лиги, считает Андрей Аршавин. На данный момент вообще нет ни одной такой команды. «Спартак» в теории, если купит 2-3 игроков и попадет с ними в точку. Сейчас они ближе всего, полагает Аршавин. Новый сезон чемпионата России стартует 24 июля. «Зенит» в первом туре сыграет с «Акроном» на выезде, а «Спартак» дома примет новичка РПЛ «Родину». С вами был Юра Геворкян.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: «Как знать».
1: Ваше любимое шоу «Как знать» продолжается. С вами Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев, а с нами заведующая лабораторией пчеловодства Федерального аграрного научного центра Северо-Востока Анна Зиновьевна Брандорф. Анна Зиновьевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Это ж неспроста. Мы хотим с вами пообщаться на тему, почему исчезают пчелы в России. Ну, на самом деле, насколько ситуация действительно критическая? Пчелы исчезают или это просто, как говорят, кликбейт, чтобы мы нажали на эту статью и уже ужаснулись сначала, а потом узнали, что все нормально?
3: Ну, наверное, это как раз то, что вы сказали последнее.
1: Кликбейт.
3: Ну, не совсем в полной мере. Конечно, если мы рассмотрим с вами, например, 20 лет назад состояние пчеловодства, то оно было немножко в лучшем состоянии. Сейчас действительно погибает пчел больше, чем обычно. Но если в среднем по стране, то не так критично. То есть это, как правило, локально.
2: А вот локально интересно, в каких регионах вот теряются у нас пчелы и с чем это связано?
3: Ну, на самом деле, множество различных причин. Ну, к примеру, вот в позапрошлом году большая гибель была до 60-70% на Дальнем Востоке. Прошлая зимовка у них прошла вообще просто идеально. Например, большая гибель в прошлом году осенью в период. Обычно гибель происходит чаще всего в преддверии зимы. То есть осень, зима, ну и весной мы уже, как говорится, цыплят считаем, да? Вот так получается. Например, в Республике Дагестан. То есть абсолютно локально. Нельзя сказать, что это прямо даже могут быть 2-3 региона рядом. Нет, это могут быть регионы, абсолютно удаленные друг от друга.
1: Что, погодные условия? Тайфун на Дальнем Востоке может унести пчел?
2: Жара в Дагестане?
3: Ну, в Дагестане как раз в этом году, к сожалению, очень большая печаль была. Я думаю, все мы знаем о ней. Мы как раз были в мае месяце, в начале, после всех тех катаклизмов, которые нам им оказала природа. И там действительно многие пчелы прямо в павильонах уехали в реки и, в общем, исчезли совсем, так скажем. Стихия их унесла просто с пасек. То есть... К тому, что у них и так была гибель в прошлом году, не очень благополучная зимовка. Вот еще весенние эти ливни, конечно, им еще подсократили количество пчелиных семей, которые у них были.
2: А Дальний Восток, что произошло?
3: На самом деле причин очень много. Если сказать с точки зрения ученого, то нет какой-то одной причины, которая вызывает гибель. На Дальнем Востоке это комплекс признаков, ну, что мы отмечаем очень часто. Так скажем, ну, по простому языку, это множество различных факторов. То есть какой-то небольшой фактор запускает механизм, и там цепляются уже другие причины. Ну, к примеру, вот в прошлом году мы наблюдали следующую картину. Липа очень много выделяет ядовитых веществ, так называемые медвяные росы, которые для пчел, ну, достаточно опасны. Пчелы собирают эту сладкую жидкость с листьев, у них начинается... Ну, своего рода понос, как вот у людей, если мы можем сказать, да. И дальше начинается механизм проявления некоторых заболеваний, количество пчел летных сокращается, и в семье, естественно, сразу начинают вспыхивать еще к тому же различные вирусы.
2: То есть липовый мед мы не едим, да?
3: Не липовый мед, абсолютно неправда. Это не липовый мед, это жидкость сладкая, которая образуется на листьях. То есть это не липовый мед. Это выделяет многие растения при перепаде резком температур, начинают выделять такую сладкую жидкость. Я думаю, вы в Москве, если пойдете по проспекту и увидите липу с блестящими или крепкими листочками, вот это как раз это, об этом.
1: Только липа такая опасная для пчел? Или есть еще растения, которые могут так погубить пчел?
3: Практически многие хвойники, дуб, например, хорошо выделяет тоже медвяную росу. Хвойное растение выделяет, но там в большей степени выделяется пать животного происхождения. Вообще такая отдельная тема. То есть это одна из причин. Конечно, важной причиной являются это вредители, это клещи. То есть клещ воро.
2: А как эти клещи, вот воро, о которых вы говорите, с ними нельзя никак бороться, что ли?
3: Ну, на самом деле ученые всего мира пытаются найти ту пилюлю золотую, которая поможет пчел спасти от клеща ворова. Кстати говоря, клещ ворова пошел тоже с Дальнего Востока. Точнее, из Китая он зашел в Дальний Восток, и очень быстро-быстро, буквально вся страна, еще на тот момент СССР, была на 64-м году нашли первого клеща и выявили на Дальнем Востоке, а в 74-м, 3-м, 5-м уже практически во всех союзных республиках был клещ ворова.
1: Ну,
3: гибель все... была колоссальная до 90%.
1: Ничего себе.
3: То есть вот это была колоссальная гибель.
1: А почему пчелы за миллионы лет эволюции не поняли, что медвяная роса уничтожает их популяцию? Нет какого-то вот механизма, я не знаю, какой-то отряд пчел, которые не падки на эту медвяную росу?
3: Ну, между прочим, есть такая среднерусская порода медоносной пчелки, которая как раз, она все-таки падкая, но она лучше всех переносит и не поражается токсикацией организм от медвяной росы и от падек. Это среднерусские пчелы. Но учитывая, что она злоблива, пчеловоды не очень ее любят, конечно же, начали разводить более таких, ну, скажем, добрых пчел, но которые уже менее устойчивы.
2: А если говорить вот в сельскохозяйственных районах, там пестициды везде используют, вот это как-то влияет на популяцию пчел, как-то может им навредить?
3: Конечно. В последние годы отмечается, опять же, локально в некоторых регионах гибель пчел. Ну вот ко мне как специалисту часто обращаются за экспертизой при... когда заходят судебные разбирательства. И, например, в Орловском районе в 24-м году пострадало 53 хозяйства одновременно.
1: Много.
3: Пчеловодческих. Угу. Пестицидов. То есть это достаточно большое количество пчелиных семей погибло, несколько населенных пунктов, в общем-то, погибли в результате как раз использования пестицидов на рапсе во время цветения. То есть, да, действительно, это наносит ущерб. Но, опять же, это опять локально, это не в среднем по стране.
2: А есть какие-то, как вы говорите, пилюли, да, ну, не знаю, ограничения по поводу вот этих пестицидов? Ну, как-то отрегулировать эту историю?
3: На самом деле, регулируем уже много лет. Ну, на всех уровнях, в общем-то, пытаемся найти все пчеловодное сообщество, и научное, и практическое, пытаемся найти какие-то компромиссные решения, но все сводится к одному, это индивидуальные взаимоотношения между сельхозтоваропроизводителем и пчеловодом на месте. То есть вообще абсолютно решается все по-разному. Нет такого прямо идеального, однообразного решения.
1: А искусственно селекционировать пчел и выводить какую-то породу, которая и клещей не боится, и медвяную росу не ест, и пестициды пожирает тоннами, и дает вкусный мед. Такое возможно или это все-таки, может, неэтично как-то, да, с точки зрения науки?
2: А потом будешь мед с пестицидами есть.
1: Да.
3: Да, это правильное замечание, с этого и хотела начать. Но если мы хотим, мы готовы кушать пестициды, мед, конечно, давайте попробуем вывести. Но на самом деле нереально, потому что инсектициды, они же направлены, инсекта, это насекомое, то есть против вредителей, которые очень близки по систематическому положению к медоносной пчеле, и они всегда находятся в зоне риска гибели. Приучить пчел не сможем никак, это однозначно, то есть пчелы будут погибать. Насчет падевых веществ я вам сказала. Именно природой, веками отселекционированные пчелы, которые достаточно более устойчивы к падевым веществам. К ворозу, да, действительно, сейчас работа ведется на всех уровнях. Все ученые всего мира и некоторые пчеловоды практики пытаются найти пчел устойчивых к клещу ворова. Но, к сожалению, еще маленький период пчела с ним сталкивается. Она, я же вам сказала, в 64-м году, это в Приморском крае, а в Китае клещ ворова на медоносную пчелу перешел в 52-м году.
2: Ну, из Китая есть, все вот, нам хорошо приходит. Клещ ворова, там, ковид, все.
1: Клещ ворова.
3: Ну, я вам скажу, что вот в СМИ, может быть, вы еще мало видели, как раз мы работаем уже несколько лет, причем в коллаборациях с зарубежными коллегами, наряду с ворова к нам уже пришел и клещ еще один, тропилапс, который как раз еще в совокупности дает очень такую большую, мощную, отрицательную синергию для того, чтобы пчелы погибли.
2: А он откуда будет?
3: Казахстан в прошлом году...
2: Он откуда пришел, известно?
3: Но мы предполагаем, что из Средней Азии, вот как раз на протяжении нескольких лет к нам везут пчелиные пакеты, никто, в общем-то, качественно не проверяет, что к нам завозится, и с большей долей вероятности оттуда.
1: Минутку у нас остается, мы же знаем, что если пчелы исчезнут, то и человек исчезнет. Ну, нас, по крайней мере, так пугают со школы, со школьника.
2: Да, и рабства не
1: даже
2: будет.
1: В детском садике мы с дочкой делали презентацию и нашли вот эту информацию. Насколько это правда и что делать, как защитить пчел-то? Мы не хотим исчезать.
3: На самом деле, доля правды в этом есть, потому что на долю пчел приходится до 80-90% опыляемых растений в мире. То есть ни одно насекомое в таком объеме не имеется. И тем более, если мы обработали с вами пестицидами, инсектицидами какие-то участки, там очень долго восстанавливаться будет естественная фауна и флора, да, а пчелок может привести искусственно, благодаря этому обеспечить опылителями. Поэтому доля правды в этом выражении есть, на самом деле.
1: Ну, будем защищать пчел тогда. Мы клещей тогда сами будем, да, есть, давить. Да, будем защищать пчел. И наука нам в этом поможет. Огромное спасибо за эту беседу. Мы говорим наши гости. С нами была заведующая лабораторией пчеловодства Федерального аграрного научного центра Северо-Востока Анна Зиновьевна Брандорф. Мы сегодня выясняли, почему исчезают пчелы в России. Не исчезают, на самом деле.
2: Но есть проблемы.
1: Но есть проблемы. Вот это мы поняли. Главная мысль такая. Анна Зиновьевна, огромное спасибо за беседу. И до новых встреч.
2: Всего
1: до свидания.
2: Всего доброго. До свидания.
3: Спасибо.
1: Счастливо.
3: Всего доброго.
0: Маяк. Для вас.
4: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Здравствуйте, в студии Евгений Масейков, в эфире новости. Экспорт продукции АПК в Вологодской области вырос на треть. Подведены итоги первого полугодия. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поставки агропромышленной продукции за рубеж увеличились на 33%. Как отметил глава региона в соцсетях, рост показывают сразу несколько направлений. Кондитерские изделия на 18%, сыры на 27%, детское питание на 11%, мясная и рыбная мука, животные и растительные масла и жиры на 32,5%. Сливочное масло в 3,5 раза.

0: продолжают проводить выездные консультативные приемы. Расписание ближайших выездов: 9 июля – Нюксинская ЦРБ. Приемы проведут гастроэнтеролог, кардиолог и травматолог. 14 августа – Сокольская ЦРБ. На приеме будут невролог, кардиолог и пульмонолог. 15 августа – Тарнакская центральная районная больница. В рамках работы городка здоровья. В команде гастроэнтеролог, кардиолог, медицинский психолог. Такие выезды помогают жителям районов получить консультации узких специалистов без долгих поездок в Вологду, вовремя выявить проблемы со здоровьем и получить рекомендации по лечению. Шестнадцатый парад невест собрал 30 участниц в Милютинском парке Череповца. Накануне, 5 июля, Милютинский парк вновь стал центром притяжения для жителей города. Здесь состоялся 16-й по счету парад невест, который давно перерос рамки обычного конкурса и превратился в любимую городскую традицию. Как отметил в своих соцсетях сенатор от Вологодской области Роман Маслов, в этом году участие в мероприятии приняли 30 девушек. Среди участниц были как совсем молодые невесты, недавно сказавшие заветное «да», так и женщины, которые уже много лет хранят семейный очаг. Всех их объединила вера в любовь и стремление к настоящему семейному счастью. Для участниц были подготовлены 7 номинаций, демонстрирующих разнообразие и уникальность каждого образа. В Череповце День семьи, любви и верности отметят крестным ходом и большим праздником. В эту среду, 8 июля, город металлургов и химиков присоединится к общероссийскому празднованию Дня семьи, любви и верности. Мероприятие объединят духовные традиции с развлекательной программой для всех возрастов. Как отметил глава города Андрей Накрашаев в соцсетях, духовная часть праздника начнется с богослужений в городских храмах. Пройдут божественные литургии и праздничный молебен. Ключевым событием с утра станет торжественная церемония награждения. Затем у кафедрального собора преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких семьям вручат медали за любовь и верность. Во второй половине дня акцент сместится на соборную набережную к памятнику святым супругам. Здесь пройдет молебен святым Петру и Февронии, покровителям христианского брака. Сразу после этого стартует семейный крестный ход, который пройдет от набережной до Милютинского парка. Основная развлекательная программа развернется в Милютинском парке с 17 до 20 часов.
1: Спорта.
0: Вологодская «Динамо» разгромила «Енисей-2». Матч 18-го тура второй лиги «Б» прошел накануне в Вологде. Хозяева поля уверенно переиграли красноярский «Енисей-2». Вологодские игроки забили 4 безответных мяча. Счет на 21-й минуте открыл Павел Ракитин. Затем отличились Егор Васильков, Даниил Ежов и Даниил Сподорец. Вологжане прервали серию без побед и одержали важную победу в преддверии паузы в чемпионате. Следующий матч «Динамо» проведет 2 августа на выезде против иркутского клуба. В Вологде стартует волейбольный турнир. Глава Вологды Сергей Жестянников сообщил о старте нового сезона проекта «Лига территорий». Первыми соревнованиями станет волейбольный турнир на обновленной площадке в Асановской роще. В этом сезоне также запланированы беговая эстафета, соревнования по перетягиванию каната, шахматам и другим дисциплинам. Организаторы – Центр по работе с населением и Ассоциация ТОС города Вологды совместно с Вологодской городской федерацией волейбола. Жителей Вологды приглашают принять участие в соревнованиях и провести время активно с пользой. Заявки принимаются на сайте организаторов до 6 июля включительно.
1: Года на маяке.
0: Сегодня в Вологде и Череповце пасмурная погода, дожди, местами с грозой, ветер южный, юго-западный 6-7 метров в секунду. Температура плюс 21 градус. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Ниже нормы. Будет расти. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Международный телевизионный фестиваль «Человек и море» пройдет во Владивостоке с 24 по 26 июня.

0: ГТРК «Владивосток» представит лучшую морскую документалистику и авторские программы. Приключения под парусами, погружение к подводным обитателям, истории легендарных капитанов, успехи кораблестроителей и рыбопромышленников, открытия ученых и мечты молодых юнг. Заявки принимаются до 1 июля. Все подробности на сайте vestiprim.ru/фестиваль.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Пятнадцать часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования ударными беспилотниками по предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве, Киевской области, а также инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. По данным Минобороны России, в Киеве было поражено промышленное предприятие «Киев-71». Это одно из ключевых предприятий ВПК Украины, которое специализируется на разработке и производстве разведывательных беспилотников большой и средней дальности типа «Стрела», «Мара», «Серко», «Авенджер», «Эльфка», «Флайт Эрроу», FPV-дронов «Шрайк-10», а также средств телеметрии электронного и оптического оборудования. Кроме того, было поражено сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности «Киев-1», которое занимается производством беспилотников большой и средней дальности, а также разработкой и выпуском радиолокационной техники для ВСУ. Киевский режим минувшей ночью предпринял попытку массированной атаки на территорию России, применив 625 ударных беспилотников над российскими регионами. Были сбиты 613 воздушных целей, сообщили в Минобороны России. В нашем военном ведомстве отметили, что целью атаки было стремление Зеленского накануне саммита НАТО продемонстрировать спонсорам из европейских стран готовность за их деньги поражать с территории Украины гражданские объекты в России. Киев сосредоточил основные усилия на нанесении ущерба логистическим звеньям гражданской топливно-энергетической инфраструктуры в российских регионах, в том числе в Ленинградской, Брянской, Белгородской, Ярославской, Калужской, Курской областях, а также в Крыму. Гражданские объекты на территории России, поврежденные в результате атаки киевского режима, будут восстановлены в ближайшее время, заявили в Министерстве обороны. В ответ на террористическую акцию Киева вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности, а также связанным с ВСУ объектом топливно-энергетического комплекса в Киеве, Киевской области. Минобороны России подчеркнули, что стремление Запада использовать киевский режим для атак по гражданским российским объектам будут парированы ростом числа и могущества ударов по территории Украины. ВСУ неоднократно использовали ракеты британо-французского концерна MBDA для ударов вглубь России, включая Брянск в марте, сообщил источник РИА Новости. Собеседник агентства отметил, что Лондон, позиционируя себя как один из основных в Европе спонсоров Киева, накачивает ВСУ оружием для затягивания конфликта. Он заявил, что украинские удары ракетами Storm Shadow вглубь России невозможны без прямого участия иностранных специалистов, которые обеспечивают наведение. Источник РИА Новости отметил, что Британия могла стоять за рядом резонансных акций ВСУ, включая атаку на музей обороны Севастополя и Киево-Печерскую лавру в июне. Собеседник агентства сообщил, что полетные задания для ударов в рамках резонансных акций ВСУ загружались непосредственно британскими военнослужащими. Источник РИА Новости не исключил причастности к планированию ряда акций против России бывшего главкома ВСУ, а ныне посла Украины в Лондоне Залужного. Сегодня же официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Британия управляет Киевом в ходе совершения терактов. Ранее в службе внешней разведки России сообщили, что удар украинского беспилотника по зданию музея панорамы обороны Севастополя был детально спланированной провокацией Британии и ее спецслужб. Владимир Путин встретился в Кремле с губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым. Президент отметил особую актуальность мер поддержки демографии в регионе. Миляев рассказал о разработке стратегии Тульской области территории семейного счастья.
3: Мы для себя выработали сегодня стратегию, которая называется «Тульская область. Территория семейного счастья». Мы стараемся выстраивать такую полновесную, комплексную работу в части и закрепления в сознании людей образа многодетности, традиционных семейных ценностей. Безусловно, преображаем ту среду, в которой люди живут, поскольку наша задача – создать условия для комфортной жизни всех категорий населения и, безусловно, всех возрастов, чтобы у людей было желание создавать семьи, рожать детей и жить.
4: Для Тульской области особенно актуально, имея в виду, прямо скажем, скромный уровень рождаемости.
3: очень скромный, Владимир Владимирович. Именно поэтому мы в этом направлении и движемся.
1: Губернатор также рассказал, что в Тульской области делается все необходимое, чтобы сократить негативное воздействие на экологию и не упускают возможности сделать производство более экологичным. «Единая Россия» привезла сегодня в Центр избирком документы для заверения списков на выборы в Госдуму. Стандартная процедура рассмотрения документов длится 7 дней. От партии представлено 600 человек. Напомню, партия определилась с кандидатами неделю назад на партийном съезде, на котором присутствовали и представители Центральной избирательной комиссии. В итоге 225 человек. Это кандидаты по одномандатным округам. Остальные идут по спискам, сформирован который был из 57 региональных групп. Среди кандидатов и участников спецоперации, в их числе Владислав Головин. Он был одним из тех, кто освобождал Мариуполь. По его словам, опыт бойцов в работе с фронтовиками будет крайне ценным.
2: Ну и для нас, безусловно, это большая поддержка найти то место, где мы еще можем проявить себя во благо своего отечества, поддержать все инициативы наших боевых товарищей в В моем случае, безусловно, это молодежи, с кем мы сегодня непосредственно взаимодействуем. И я уверен, что процесс обучения, обмена опыта с более опытными товарищами, политиками, внесет большой вклад в достижение всех поставленных перед нашей страной целей.
1: Напомню, выборы депутатов Госдумы пройдут 18, 19 и 20 сентября. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным центров ОБС, в Петербурге завтра кратковременные дожди, плюс 16-18, в Москве во вторник также кратковременные дожди, возможно гроза, 18-20 градусов.

0: «Как знать» на маяке.
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе, а с нами маркетолог, архитектор онлайн-школ Елена Карпов. Елена, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Сегодня хотелось бы поговорить про этику и этичный маркетинг и выяснить вообще, о чем идет речь. Но этика мы более-менее понимаем, что такое.
2: То есть... Этика и психология семейной жизни.
1: Да, была такая, книжка, конечно. То есть, когда мы как бы говорим про этичный маркетинг, мы подразумеваем, что это какой-то другой маркетинг, отличный от обычного. То есть обычный маркетинг у нас не этичный получается, правильно?
3: Обычный должен быть этичным, это априори. Но все равно маркетинг — это та история, которая продает, да, он что-то все равно навязывает, и это основная задача маркетинга. А вот этичность — это вот такая тонкая грань, это уже каждая компания или маркетолог выбирает от себя.
2: А давайте на примерах. Вот пример этичного маркетинга и неэтичного. Что это такое? Вот интересно.
3: Неэтичный, допустим, маркетинг, когда говорят о том, что у нас осталось там две штуки в продаже, а на самом деле там еще очень-очень много всего, да, либо о том, что, извините, но у нас очередь, да, мы не можем вам сейчас предоставить услугу, потому что очереди нету. Либо говорят, что вот осталось только там до покупки 24 часа вы можете купить, а остальное все не работает. Вот, пожалуйста, неэтичный.
1: Или последние 24 часа по старой цене, а через 24 часа цена будет увеличиваться.
3: Да, да. А она не увеличивается.
1: Естественно. На самом деле, вот я не знаю, насколько это вот этично или этично, даже когда смотришь на маркетплейсах, на всех, да, там всегда идет новая цена и старая цена какая-то зачеркнута, и там вообще какие-то, ну, нереальные цифры, которых вообще так быть даже не может. То есть изначально я понимаю, что это у них не очень этичный маркетинг, потому что они изначально показывают, что мы сильно снизили, по факту эта цена... Ну, средняя цена по рынку, она ничем не отличается. Никаких скидок там, в общем, нет.
2: То есть все мошенники, они используют неэтичный маркетинг. Да, прямо сейчас срочно, иначе все пропало. Это вот неэтичный маркетинг.
3: Да? На самом деле, да, потому что, ну, если это не является правдой, то это неэтичный маркетинг. Потому что, как бы, если не правда, то да. Если это действительно правда, осталось там две штуки, какой-то эксклюзивный товар, то почему нет, об этом можно заявить, и на этом можно сделать как бы продажи, потому что это нужно продать, да. Здесь вопрос, а есть обман или нет обмана.
1: Вот насколько просто я понимаю, что вот этот вот этичный или, как можно сказать, социально-этичный маркетинг, это прям как бы сейчас как отдельное направление, на которое делается некий, ну, акцент, что ли, да, то есть подчеркивается этичность. Вот что это такое? Расскажите, пожалуйста.
3: Ну, этичность вообще, в принципе, в компаниях и для человека — это наши ценности, которых мы придерживаемся, вот этичность, да, какие-то определенные принятые нормы. А если этичность в точке зрения маркетинга, это как мы эти нормы применяем уже на практике. То есть как мы конкретно рекламируем или продвигаем свои товары.
1: Ну, вот. То есть компании, которые говорят, мы этично продвигаем свои товары, они же подчеркивают это и как бы говорят о том, что мы уж совсем не обманываем, мы этичны, мы хорошие, мы правильные, мы ценности свои продвигаем и так далее. То есть, ну, это тоже уловка, да, получается?
3: Ну, говорить можно все что угодно, а делать уже другое, да, поэтому все смотрят на поступки. Поэтому здесь вот основная история такая, что компания может рассказывать очень много красивых слов, но что она делает на практике? Если она также и поступает туда, они абсолютно как бы этичная компания, которая продвигает этичный маркетинг.
2: Мы ставим знак равенства: этичный, значит, не токсичный. Или бывает этично-токсичный маркетинг?
3: Тонкая, конечно, история, этично-токсичный.
2: Но немножко токсичный,
3: да. Ну, токсичность может быть и в отношении чего-то другого, а этичность, этические нормы могут быть соблюдены. Я думаю, что здесь вот как раз-таки такая коллаборация возможна.
2: То есть можно быть немножко токсичным, но при этом оставаться этичным, да?
3: Да, да. То есть основные какие-то, знаете, такие базовые ценности соблюдены, но чуть токсичности они добавили.
2: Ну, то есть у нас не два осталось, а три. Но третий уже, конечно, зарезервирован.
3: Да.
1: Ну, вообще, ведь когда компания заявляет о честности, о своей, да, вот как основа вот этого этичного маркетинга, да, то ведь совершенно не обязательно, что этичность, она может совпадать с, вернее, неэтичность и какие-то юридические нормы, это одно и то же. Вот то, о чем мы говорили сейчас, да, это же все, в принципе, в пределах, ну, закона, ведь никто закон-то ведь не нарушает, когда говорит, что у нас три осталось. осталось, и один зарезервирован уже. Вот. Но это как бы не очень честно, да? То есть могут юридические нормы и честность тут расходиться, получается.
3: Да, всегда, в принципе, расходятся, на самом деле. Вот здесь как раз-таки идет уже история о том, чтобы мы строим свою репутацию очень долго, компания строит свою репутацию долго, и о том, чтобы сделать ее, вот, эту работу качественной и хорошо, нужно придерживаться именно этических норм, приступить к которым не карается законом. То есть это все в рамках закона, действительно, но не в рамках человеческих отношений.
2: Ну а к чему это может привести? Вот этот неэтичный маркетинг компанию может завести к разрыву, я не знаю, контактов, потери, там, снижения, да, прибыли, что еще, какие риски?
3: Да, напрямую влияет на деньги, на самом-то деле, потому что это репутация. Сейчас у нас, в принципе, маркетинг строится, и репутационные риски туда тоже включены, и репутация, сервис — это основные, в принципе, валюты, которые есть сейчас, поэтому потеря какой-то репутации, доверие клиента — это напрямую влияет на прибыль. Сколько мы сейчас видим примеров таких?
2: Потребители могут просто отменять, да, такие компании?
3: Да, да, да. Вот, я не знаю, приведу пример буквально сейчас, недавно вот в сети всплыл такой вот большой скандал, где основатель компании заявил, что женщины, там, которые весят больше 55 килограммов, они уже априори толстые. И просто бум в социальных сетях, и женщины просто отменяют компанию этого
2: человека. А чем компания занимается так? Вот какая сфера деятельности? Фитнес, может, какой-то?
3: Нет, там, насколько я помню, медицинские какие-то вот истории для ротовой полости.
2: А для чего он так сказал? Это какой-то был цель у него, я не знаю, привлечь себе внимание, и он где-то прогадал?
3: Прогадал, я думаю. Я так, насколько помню, это было интервью его на Патриках, вот, и мне кажется, он все-таки прогадал.
1: Это называется «Пардон, ерунду спорол».
3: Он тут же выпустил несколько роликов, где он извинялся, но женщины под роликами написали, что вы извиняетесь не искренне. Мы видим, что вы совершенно не сожалеете.
2: Вы извините искренне, если нам пришлете 10 таких вот единиц товара.
1: Я, кстати, помню, недавно была история, но это не касается компании, касается артиста. По-моему, Тимоти Шаломе что-то заявил, что артисты балета — это что-то там низкое искусство или что того, и его практически отменили тут же, как артист.
2: А кто это?
1: Это артист западный, который играл, например, в «Дюне» последний, Дени Вильнёва, предположим, ну и много еще. Ну, такой молодой голливудский звезд.
2: Молодой и неопытный.
1: Ну, судя по всему, да, судя по всему.
3: Видимо, уже не будет звездой.
2: Ну, а какие меры могут помочь компании выбраться из этой ямы? Если вот так вот ерунду споролся, извинитесь, а потребитель говорит, нет, не извиняем, что делать?
3: Ну, пример другой компании, я не знаю, можно анализовать бренд здесь в эфире, который занимается большая сеть пиццерий, когда она очень грамотно провела такую вот пиар-компанию, направленную на то, чтобы нивелировать негативное явление. Да, опять же, вот история с собакой, которую там приютили в пиццерии, но потом тут же основатель, руководитель выпустил прям серию хороших вот именно видео, где, ну, вот, аудитория ему поверила, да, и они создали там какие-то фонды, какие-то там приняли меры дополнительные, то есть все. Они на этом выиграли.
1: То есть, и когда даже, ну, вроде где-то оступился, и дальше, если правильно спланировать вот эту вот кампанию, то дальше можно вернуть себе не просто доверие потребителя, а еще даже, может быть, и преувеличить его, оно будет, может быть, даже и больше.
3: Да.
1: А вот тоже сталкивался с таким термином, как зеленый маркетинг. Маркетинг это вообще к этичному имеет какое-то отношение, что это такое, и чего нам тут нужно опасаться и можно?
3: Да, да, но здесь точно то, тоже одно из направлений этичности, да, но основная история какая? О том, чтобы реально вот маркетинг был зеленым, да, чтобы производство реально снижали там какие-то нагрузки на экологию, чтобы они там, не знаю, пластик реально делали каким-то вот экологичным.
1: Который будет растворяться прямо в руках.
3: Да, чтобы они не врали, самое главное, потому что обман — это вот основное, на что опирается потребитель, потому что вы говорите в своих рекламных кампаниях одно, а по факту другое. Все забывают абсолютно везде, что у нас человек, потребитель, он совершенно не дурак. Вот все про это всегда забывают.
1: Он, с одной стороны, не дурак, но, с другой стороны, вот делают они на заводе свои, ну, предположим, пластиковые бутылки, да. Кто и как их там делает, мы же не знаем. Ну, то есть, нас же не пустят на завод посмотреть простых людей. Они все говорят, это классное, зеленое, вообще прекрасное. Вот разлагается буквально за 5 минут потом в земле. Вот. Ну, или, конечно, не за 5 минут, но проверить их очень сложно. То есть, они могут нас обманывать 100 раз для того, чтобы, ну, как бы производство дешевле у них получается, а Б, потребители им доверяют и покупают их продукцию. Проверить такие компании очень сложно, хотя мы не дураки, конечно. Что делать тогда?
3: Ну, смотрите, примеры в сети очень часто проявляются в том, что находятся какие-то разоблачители, а-ля же, может быть, купленные конкурентами, почему нет, да, которые проверяют, делают какие-то анализы, аналитику вот всех их бутылочек, говорят, а вы, ребята, обманули, и все, да, и вся рекламная кампания построена на экологичности, на зелености, она рушится. Пожалуйста, то есть обман все равно скроется рано или поздно.
2: Но ведь как-то можно этим управлять, да, это вот кейс, случай, да, с собакой и пиццей показывает, что можно провалиться в яму, но выскочить еще, да, как бы в прибыль. Угу. Может быть, как-то на собрании учредителей генеральный говорит, давайте-ка, ребята, немножечко заступим в неэтичный маркетинг, чтобы нарастить наши обороты. Выскочить, ну, спланировать компанию, угу. Да, вот этот вот падающий, я не знаю, падающий бизнес как-то с помощью гравитационного маневра запустить на новую орбиту. Что, как это сделать? Овчинка вообще стоит выделки?
3: Я бы так не делала, потому что очень-очень тонкая грань, и они прям будут ходить по тоненькому-тоненькому льду, потому что обратную связь от аудитории никто не может прогнозировать. Вот как отреагируют, какой сегмент, что напишет. Опять же, случай вот с девушками, которые весят больше 55 килограммов. То есть, ну просто вот кто бы подумал, что это вызовет
2: настолько сильное... Значит, девушкам нельзя, собаками можно, получается.
3: С собаками очень грамотно они отреагировали. Там,
1: собака тебе комментарий не напишет, понимаешь, да. Под твоим постом. А девушка больше 55 напишет.
2: Ну да, а девушки потом, как говорится.
1: Да, все собаки потом, а девушки сначала.
2: Да.
1: А кто является потребителем вот этого этического маркетинга в первую очередь? Ну, я так предполагаю, это зумер, да, наверное, какое-то молодое поколение, которое хочет честности, которое хочет эмоциональности, там, какой-то вот простоты, открытости, да. Ну, то есть, грубо говоря, люди моего поколения, Пашиного поколения, мне кажется, это все-таки, ну, не настолько важно. Мы уже привыкли, мы читаем между строк, но мы видим...
2: Мы видим эту настройку, да,
1: ну, да,
2: над базисом.
1: Я вижу, как бы, вот зачеркнутая цена и вот реальная цена, я понимаю, что это неправда, ну, я как бы понимаю правила игры, для меня это не является каким-то важным критерием. Ну, то есть целевая аудитория же на кого-то это направлена.
2: На детей рассчитана.
1: На детей, на молодежь, скорее всего, да?
3: А молодежь, да, они, у них очень высокие нормы вот, этической морали, для них это прям вот, очень-очень такая важная история. Но на самом деле здесь еще что происходит? А в обществе мы устаем от того, что нас постоянно обманывают. И вот идет такой накопительный эффект, когда в один определенный момент потребитель говорит, слушайте, я уже не могу, но вы постоянно обманываете, вы вот и там сказали, и там сказали, и там сказали, я уже все, я устал от этого. И появляется компания, которая говорит правду, то есть она ведет честный такой понятный маркетинг, и его начинают любить потребители, говорят, слушайте, ну хоть один человек говорит правду. Классная история, мне нравится эта компания, будем покупать этот бренд. Все. И вот на этом могут выигрывать за счет вот такой.
1: Ну, мне кажется, здесь, если мне будет компания говорить, мы такие честные, мы никого не обманываем, но цена у нас вот такая. А другой бренд, ну, выпускающий ту же продукцию, он не будет ничего говорить, но у него стоимость будет меньше. Я, как человек немолодой, я пойду за вторым, потому что честность на меня лично не очень волнует, а ценовая политика, это, ну, важнее. В данном случае мне кажется, что честность, она тоже стоит денег. Я вот о чем.
3: Да, да, стоит.
1: Быть честным не бесплатно.
3: 100%, но когда идет конкуренция, на уровне одинаковой стоимости, да, такое часто случается в некоторых сегментах рынка, это тоже прям вот очень такое явление, которое происходит постоянно, то как раз-таки вот этичный маркетинг, он выигрывает, репутация дает свои плюсы.
1: Хорошо, есть о чем нам сейчас подумать. У нас впереди будет сейчас выпуск новостей, а потом мы вернемся к нашему общению. Говорим сегодня про этичный маркетинг, вот, и обычный маркетинг, и чем вообще может выигрывать этичный маркетинг по сравнению с неэтичным. Выяснили, что вроде бы молодежь у нас сейчас основной потребитель вот такого типа продукта. Вернемся после выпуска новостей. С нами маркетолог, архитектор онлайн-школы Елена Карпова.

0: ландшафтный дизайн – это прежде всего отражение души. Это райский уголок, который каждый человек создает своими руками. То, как он видит свое идеальное место отдыха, где ему комфортно и где он сможет набраться сил. Светлана Самойлова, садовод, блогер.
1: Так говорит «Маяк».
2: Полный бак, кофе и три энергетика.
3: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
4: Что?
3: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет, а у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
2: Да понял я. Давайте тогда подушку.
5: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
6: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: 15:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Российские войска ночью нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве, Киевской области, а также инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. По данным Минобороны России, в Киеве было поражено промышленное предприятие «Киев-79». Это один из ключевых производителей и поставщиков бронеавтомобилей, элементов бронезащиты для техники ВСУ, а также боевых частей, боеприпасов для ракет различного типа и беспилотников. Кроме того, был поражен судостроительный завод «Киев», крупнейшее предприятие машиностроения, которое производит артиллерийские катера «Гюрза-М», а также занимается выпуском и ремонтом безэкипажных катеров ударного типа. Также был поражен приборостроительный завод «Киев-1». Это ключевая научно-производственная база, выпускающая систему управления огнем, комплексы оптико-электронного противодействия, средства навигации, автоматики для ВВС и ВМС с Украины, в том числе управляемых ракет «Нептун-МД». Киевский режим минувшей ночью предпринял попытку массированной атаки на территорию России, применив 625 ударных беспилотников. Над российскими регионами были сбиты 613 воздушных целей, сообщили в Минобороны России. В нашем военном ведомстве отметили, что целью атаки было стремление Зеленского накануне саммита НАТО продемонстрировать спонсорам из европейских стран готовность за их деньги поражать территорию Украины гражданские объекты в России. В Министерстве обороны России подчеркнули, что стремление Запада использовать Киев режим для атак по гражданским российским объектам будут парированы ростом числа и могущества ударов по территории Украины. Глава правительства России Михаил Мишустин провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Екатеринбурге, где проходит международная промышленная выставка «Иннопром». Мишустин отметил важность того, чтобы Армения продолжила создавать комфортный режим для российских инвесторов. В свою очередь Пашинян заявил, что Армения настроена на развитие отношений с Россией и заинтересована в участии в ЕАЭС. Россияне смогут и дальше использовать иностранную почту для входа на российские сервисы, заявил глава Комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. Он отметил, что закон об административных штрафах для владельцев российских сайтов за нарушение правил авторизации не запретит пользователям продолжать применять для входа в иностранную электронную почту, если она ранее была использована при регистрации. В Петербурге на Петроградской стороне горит особняк Робса. Пожар охватил все здание, сведений о пострадавших не поступало. К ликвидации огня от МЧС привлечены 20 человек и 4 единицы техники. Как сообщает ТАСС, бывший дом управляющего нефтеперегонной фирмы «Робс и Ко» внесен в единый реестр объектов культурного наследия. Его первый хозяин – американец Уильям Робс. В 80-х годах 19 века арендовал Петровскую косу и построил там не только дом для своей семьи, но и нефтеперегонный завод для производства керосина. Гроза и сильный ветер ожидаются в Москве во второй половине дня. В понедельник, предупредили в столичном комплексе городского хозяйства, по прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 8 вечера прогнозируется дождь, гроза, ветер с порывами до 15 метров в секунду. Москвичей просят быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями, не парковать вблизи них автомобили. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве кратковременные дожди, возможно, гроза, 18-20 градусов. В Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, во вторник кратковременные дожди, плюс 16-18.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Россиянка Светлана Трусова одержала победу на молодежном чемпионате Европы по кайтсерфингу в классе «Формула кайт». В общем зачете международной регаты Трусова заняла второе место, пропустив вперед аргентинку Каталину Туриенсо. «Формула кайт» – олимпийская дисциплина в парусном спорте, которая дебютировала на летних играх в Париже. Российские спортсмены завоевали 11 медалей на этапе Кубка мира в Милане по роллер-спорту. На счету россиян 6 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовые медали. Спортсмены выступали в нейтральном статусе. Российские стрелки из лука пропустят этап Кубка мира в Испании из-за проблем с визами. Этап Кубка мира пройдет в Мадриде с 7 по 12 июля. Российские стрелки допущены к международным соревнованиям с февраля прошлого года в нейтральном статусе и получили право выступать только в личных стартах. Российские игроки НХЛ Егор Чинахов и Павел Минтюков продлили контракты со своими клубами. Слово нашему обозревателю Николаю Саприну.
2: Средняя годовая зарплата Егора Чинахова, нападающего Питтсбурга, после продления контракта с клубом составит 6 миллионов 250 тысяч долларов в год. Минувшей ночью Чинахов подписал с Питтсбургом новое трехлетнее соглашение, очевидно убедив своей игрой руководство команды в прошлом сезоне. Напомню, что по ходу того чемпионата Чинахов перешел в Питтсбург из Коламбуса. В составе пингвинов 25-летний Чинахов сыграл 43 матча и набрал 36 очков, 18 голов и 18 передач. Всего на его счету 113 очков в 247 матчах регулярных чемпионатов НХЛ. 22-летний защитник Павел Минтюков уверенно выглядел в прошлом сезоне в составе Анахайма и подписал новое соглашение с клубом уже на продолжительный срок – 5 лет. Финансовые условия контракта не разглашаются. Минтюков находился перед этим в статусе ограниченно свободного агента. В минувшем сезоне он сыграл за клуб 73 матча и набрал 22 очка. Анахайм выбрал его на драфте НХЛ 2022 года под 10-м номером.
1: Сборная России по футзалу сыграет на международном турнире в Таиланде. Соревнования пройдут с 1 по 6 августа. Соперниками россиян станут команды Таиланда, Афганистана, Вьетнама и Новой Зеландии. Полузащитник Магомед Аздоев подписал двухлетний контракт с Краснодаром. Соглашение рассчитано на 2 сезона. В прошлом сезоне Аздоев выступал за греческий ПАОК. Он провел за команду 30 матчей, забил 8 мячей и сделал 3 передачи. Медиафутбольный клуб «Броук Бойс» объединился с любительской командой «Фанком» из Кирова, чтобы выступить в Кубке России. «Броуки» уже дважды выступали в Кубке России, а «Фанком» дебютировал в турнире в прошлом году и стал первым любительским клубом, вышедшим в 5-й раунд «Пути регионов». У Российского футбольного союза есть договоренность с УЕФА провести финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге, рассказал президент РФС Александр Дюков. После снятия санкций с российского футбола Санкт-Петербург и Казань примут те матчи, которые планировалось провести, сказал Дюков. В 2022 году финал Лиги чемпионов должен был пройти в Санкт-Петербурге, а в 2023 матч за Суперкубок УЕФА был запланирован в Казани. С вами был Юра Геворкян.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Маяк. Как знать?
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе, а с нами маркетолог,
2: архитектор онлайн-школ
1: Елена Карпова. Мы продолжаем нашу беседу и говорим сегодня об этичном маркетинге. И вообще понятие этичного маркетинга не масло масляное, это в некотором смысле, потому что мы предполагаем, что у маркетинга, как у науки, можно сказать, она должна быть изначально уже этичная. А когда мы говорим, что маркетинг должен быть этичным, то нет ли здесь какого-то лукавства в том смысле, что, например, компании, которые себя позиционируют как мы такие суперэтичные, они как раз за счет этого они хотят себя просто продать подороже, может быть, потребителю и завоевать больше доверия какого-то. Нет ли здесь противоречий, как вы
3: считаете? Да, есть, конечно. Конечно, хотят продать себя подороже. Естественно, у компании одна цель – это прибыль на самом-то деле. И этичный маркетинг – это инструмент, который они используют грамотно или, наоборот, себе во вред, но инструмент, который может повлиять напрямую на прибыль.
2: А допустим, я, как известно, владелец большой сети закусочных и открываю новую закусочную где-нибудь на перекрестке каком-нибудь известном. Блогерам звоню, реклама дорогая, думаю, чего я буду на рекламу тратить. А блогеры подешевле, пучок сразу же берешь, и говорю, видеоблог снимите, пройдите по улице мимо этого перекрестка и обратите внимание. Это как бы нативная реклама такая, интеграция, такая. Я же не заявляю, что это реклама, а они как будто проходят. Это этично или неэтично? Вот такая скрытая реклама у блогеров.
3: Вообще неэтично, конечно, потому что это обман. Все, что у нас обман, в этом нет этики и нет правды. Потому что если бы он реально шел по улице, просто заметил какое-то классное заведение, он сказал, посмотрите, честный мой отзыв. А это же нечестно. Поэтому, конечно, классно, если была бы маркировка. Тем более закон это приветствует.
2: Хорошо, а я тогда известный сетевой магнат и открыл заведение на перекрестке и никому не сказал про свое заведение. Тут блогеры косяком пошли и говорят, смотрите, какое заведение классное. И начали показывать. А мне все звонят, говорят, ты купил их? А я говорю, да нет, честно, не купил. Что делать? Это уже этичный маркетинг получается, да?
3: Этичный бесплатный маркетинг.
2: Да, то есть так получается,
3: конечно. На этом можно выиграть, сыграть дальше и эту волну развивать. То есть главное не молчать. Основное правило компании – не молчать на хорошую волну от аудитории и на плохую особенно. То есть реагировать.
2: Потребитель как-то, зритель поймет, где этичный, а где неэтичный. Это одно и то же. На выходе, на экране мониторов, на смартфонах будет видеоблог, в котором блогер идет, снимает и показывает заведение. В одном случае я попросил, в другом случае я не попросил.
3: Все с точки зрения длительности вообще и в периодике. Если они же доверяют этому блогеру, он один раз снял, второй раз снял, третий. Мы уже понимаем, на третий раз, что там явно нечестная история. И то же самое с другими брендами. Там будет прослеживаться тенденция.
2: Потому что есть надо использовать не больше одного раза блогера.
1: Один раз можно,
3: На самом деле так и делают, при закупе рекламы такая история и происходит, потому что постоянно рекламировать одно и то же, либо ты становишься амбассадором бренда, официальным, говоришь, что я амбассадор, тогда уже и аудитория воспринимает это нормально, либо ты рекламируешь хотя бы один раз, то есть здесь... Очень маленький.
1: О чем говорил Паша, в некотором смысле, это я вспомнил такое явление, как product placement. И почему-то я ярко вспомнил, когда вышел фильм
2: «Ночной дозор».
1: «Ночной дозор»,
2: там всякие напитки показывали.
1: И банки, и напитки, и пятый, и десятый. И это было такое ощущение, такое одно непроходящее рекламы в течение всего фильма. Я понимаю, что окупился фильм, наверное, за счет этого. Но это тоже у нас неэтично ведь получается, да?
3: Да нет, все этично. Product placement вообще такая определенная категория с точки зрения маркетинга. Это встроенная уже реклама, в кино. Поэтому там было все оплачено, все заплачено. С точки зрения, конечно, потребителя.
2: А звездочка не зажигалась реклама или product placement?
3: Ну, так не делают на самом деле. То есть это, в принципе, не принято в product placement. Но с точки зрения зрителя, все окей, все нормально. То есть зритель такой понимает, как вы рассказали, Вахтанг, что мы-то все понимаем, что нас где-то немножко ценой обманывает. Мы к этому готовы. Мы говорим, хорошо, фильм-то классный. Классный же фильм.
1: Я вспомнил, кстати, историю про какого-то Джеймса Бонда, по-моему, уже с Дэниелом Крейгом, и известная телефонная марка. для того, чтобы Джеймс Бонд ходил с их, ну, и пару раз там позвонил по телефону. Uh-huh. Там они, по-моему, все производство фильма просто купили. Вот одним этим самым.
3: Автомобили там еще были тоже.
1: Ну, автомобили, да, но в основном там у них, по-моему, Астон Мартин английский, и там несколько раз немецкие марки, да, тоже сделали. Это тоже какие-то колоссальные деньги, насколько я понимаю. И все это мы вписываем, да, в то, что это все этично и нормально, да.
3: Ну, с точки зрения, как бы, да, потому что здесь же нет обмана. То есть они никого не обманывают, они вот просто показывают автомобиль определенной марки в фильме. То есть обмана такого, как такового, нету.
1: А вот если говорить о молодом поколении, вот мы уже выяснили, что, скорее всего, ну, потому что раньше я вообще не слышал про понятие этичного маркетинга. Маркетинг и маркетинг. По идее, мы все нормальные, честные люди, и то, что мы делаем, должно быть честно. Ну, это какие-то базовые настройки, да, получается. То есть заговорили об этом, как это принято говорить, о фиче, да, о новом какой-то особенности в связи с тем, что нужно молодым продавать лучше.
3: Я это вижу как, что просто рынок устал от постоянных скидок, от постоянных акций, от постоянных черных пятниц, где нас обманывают. Да, сколько было историй, когда люди делали аналитику, говорили, что цены на черную пятницу уже со скидкой намного выше, чем цены в обычную не черную пятницу.
1: Ну да, я помню, как это делается. За два дня до черной пятницы они повышают до каких-то не очень хороших пределов. Это они задирают цены сильно дороже, и там за 3-4 дня действительно эта цена очень высока, а потом они снижают цену на черную пятницу, она по факту, как вы говорите, правильно, оказывается выше номинальной цены, но при этом дешевле, чем это было до того. Ну, так-то, в принципе, тоже. Они же поднимали цену, они же не обманули.
3: Не обманывают, да, но потребитель-то все это вычислил, он такие говорит, ну что же вы делаете, ребята, какая черная пятница? Совсем нет. Я это вижу, что в тенденциях общества, в запросе потребителя, что потребитель хочет честности. Расскажите мне правду, да, я готов купить ваш товар, но только не обманывайте, пожалуйста.
2: Как сделать, чтобы закон работал для всех одинаково? Чтобы две компании, одна этичного маркетинга, другая неэтичного маркетинга, ну, как-то не существовали вместе, чтобы неэтичные уходили, чтобы, может, какое-то наказание, может, штрафы какие-то, может, какая-то система, я не знаю, мониторинга нужна, чтобы неэтичный маркетинг у нас совершенно уходил. Ну, потому что ты занимаешься этичным маркетингом, а тут рядом черная контора находится, да, которая и денег больше съедает, и посмеивается еще. Ну, какие же вы дурачки, этичный маркетинг придумали.
3: На самом деле, неэтичные компании, которые вот используют неэтичный маркетинг, платят рублем за это. Если не сейчас, то в будущем на их репутации это будет сказываться. Они заплатят все равно своей прибылью. Поэтому кто выбирает работать в долгую и делать качественный, хороший продукт, использует нормальные, законные и честные с точки зрения морали методы продвижения.
1: Но мы же уже говорили, что этика и закон — это, в общем-то, не одно и то же, что те компании, которые, ну, вот делают какие-то вещи, с точки зрения закона они ничего не нарушают. С точки зрения морали, ну, где-то могут нарушать. Но, по идее, вот компании, которые занимаются, ну, этичным, честным, совершенно маркетингом, насколько им вообще-то выгодно всегда быть честными? Ну, потому что, может быть, они свои продукты кладут, ну, не самые классные штуки, например, или там есть у них какие-нибудь косяки по производству и так далее. Они что, честно обо всем этом должны рассказать, что у нас вот это не так, вот это у нас не очень, тут-то вообще превышено у нас содержание там чего-нибудь в нашем продукте. Да? Ну, это же честно, ну, по-честному, но мне кажется, что такая компания тоже долго не протянет.
3: Но это уже не маркетинг, это уже просто какая-то глупость, да, происходит. Потому что маркетинг всегда направлен на продажу. Мы рассказываем о продукте, говорим его, не знаю, самые лучшие характеристики, но не обманываем. То есть мы рассказываем, опять же, кто заставляет компанию говорить худшие характеристики.
1: То есть, когда мы, вот это вот мне интересно, это даже как вот отношения всегда говорят, что когда промолчал, ну, не соврал, промолчал. Это значит, как бы не соврал, но на самом деле, если ты промолчал, ты соврал. То есть ты рассказал о том, что у нас классного, а про то, что у нас не классное, ты как бы не рассказал. Просто промолчал про это. Но это же тоже обман, нет?
3: Да нет, я считаю, что это не обман. На самом деле, можно же и свои какие-то минусы превратить в плюсы. То есть рассказать, смотрите, ребята, у нас есть вот такие-то плюсы, и есть вот такие нюансы, да, вот здесь, здесь и здесь. Ну, то есть, но не заострять на них внимание. Это же глупость будет, да, если компания скажет, посмотрите, какие мы там не очень хорошие ребята. Угу. Нет.
2: Если компания приглашает журналистов на производство, устраивает пресс-туры, тест-драйвы, просит обзоры сделать, это тоже неэтичный маркетинг? То есть компания как бы входит в, я не знаю, в отношения с журналистом, который же говорить должен только правду всегда, да? Это закон профессии. А когда ты понимаешь, что ты находишься в пуле журналистов, посещающих производство, и ты в следующий раз туда не попадешь, если скажешь что-то, ну, какую-то, может, неприятную информацию, да, для людей, которые тебя пригласили, ну, и по законам гостеприимства как-то неудобно, да, тебе там показали продукт, может быть, вкусно там что-то там сварили, приготовили, но ты не должен сказать, что это полная ерунда какая-то, да, ты найдешь, слава скажешь, особенный, да, продукт, необычный, да, удивительный.
3: Концептуальный,
2: да, нишевый продукт, да.
1: А ты, Елена, правильно сказала, ну, ты так не застряй просто внимание на этом, да, скажи, ну, там что-то, но в целом.
2: Но мы тоже, да, заключаем таким образом какую-то сделку неэтичную, получается, да, вот в этих отношениях.
3: Ну, здесь каждый, мне кажется, специалист должен для себя внутри ответить, вот, честно он поступает или нет, по своим ценностям, да, вот у каждого из нас есть нормы морали, этики. Если специалисту окей, то как бы законом это не карается. И, в принципе, между ними договорные отношения между там, блогером и компанией, там все законно с точки зрения, да, вот каких-то юридических норм. Но с точки зрения, если морали все окей у человека, то как бы кто же ему что скажет?
2: Критикуй что-нибудь несущественное, да, составляющее этого продукта.
1: Ну, в целом, да. Но это честно. Ты уж покритиковал. Есть критика?
2: Ну, конечно, есть. Мы профессионалы.
1: Да? Вот. А ведь много хорошего есть. Ты можешь рассказать о том, что хорошо. Ну, зачем рассказывать о том, что плохо?
2: Ищи только плюсы, правильно. Это уже мастер-класс от журналистов пошел.
1: Хорошо, давайте мы продолжим наше общение после небольшой рекламной паузы и уже как-то будем, ну, не знаю, собирать воедино все, о чем мы сегодня говорили, и подводить какие-то итоги про этичность маркетинга и насколько этичный, значит, маркетинг. Ну, это вообще-то такая действительно честная и правильная вещь, да, а не просто, может быть, какой-то прием и уловка. А с нами сегодня в студии «Маяка» маркетолог, архитектор онлайн-школ Елена Карпова. Продолжим через 2 минуты.
4: «Маяк». Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. КТЦ «Вологда» в Санкт-Петербурге принял около 1000 гостей в дни открытых дверей. С 3 по 5 июля на Невском проспекте 12 в центре Санкт-Петербурга состоялись дни открытых дверей культурно-туристического центра «Вологда». За 3 дня мероприятие посетило около 1000 гостей. В рамках программы проведены встречи с туристическими специалистами, состоялась беседа с 80 гидами, по итогам которой достигнуты договоренности о сотрудничестве. Также подписано соглашение с Содружеством профессиональных гидов-переводчиков и экскурсоводов Санкт-Петербурга и заключено 21 соглашение о партнерстве с туроператорами. В Вологодской области продолжаются ремонт и замена коммунальных сетей. Работы ведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Так, в Сокольском округе модернизируют сразу 3 объекта. Самый крупный из них – замена участка магистральной тепловой сети в Соколе от улицы 40 лет Октября до улицы Кирова. Готовность объекта превышает 75%. Работы подряд.

Вепской культуры «Древо жизни». Мероприятие собрало участников и гостей из самых разных регионов страны. Как отметила глава муниципалитета Наталья Миронова в соцсетях, гостей фестиваля ждали выступления вепских коллективов, мастер-классы по росписи, изготовлению оберегов и изучению языка. На аллее продавали сувениры, для детей устроили игры, работали музейные экспозиции и дегустации национальных блюд. Международный фестиваль деревенского кино «Печка» пройдет в Вологодской области с 13 по 16 августа. Площадкой станет село Шилота Верховашского округа. Местные жители и гости увидят фильмы, снятые в разных уголках мира. В этом году на конкурс поступило более 1500 фильмов из 98 стран. Лидером по количеству заявок стал Иран. Оттуда прислали 277 работ. Особенностью фестиваля станет народное голосование. Жители деревень и сел оценят конкурсные работы и смогут выбрать своих фаворитов. В Вологде с 7 по 11 июля пройдет Всероссийский семейный фестиваль, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. Как отметил глава региона, поддержка семей и повышение рождаемости – приоритетное направление для Вологодской области. А фестиваль призван помочь родителям и детям проводить больше времени вместе. Старт фестиваля даст второй Всероссийский форум молодых студенческих семей на базе Вологодского госуниверситета. В нем примут участие семьи студентов, преподавателей и сотрудников вузов до 35 лет. Ключевым событием станет пленарное заседание «Семья. Оплот Русского Севера». Также запланированы лекции о семейных традициях и досуге. 8 июля Вологда превратится в большую праздничную площадку. На 30 точках города вожатые проекта «Город детства» пройдут программу «Счастье быть вместе». А в аэропорту

0: «Как знать» на маяке.
1: Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев с вами, а с нами учитель истории, геодезист и генеральный директор арт-группы Ridiculous People Евгений Карпиков. Евгений, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Хотим сегодня с вами обсудить усадьбу Братцева. Вообще знаем усадьбу Кускова. И в Царицыно бывали неоднократно. А усадьба Братцева – это где и почему она считается шедевром классицизма? Давайте сначала, где это находится?
3: Ой, она так мало известна.
1: Вообще никто не знает.
3: Ну, не то чтобы никто. Скорее, ее знают жители Южного Тушина. Ну, потому что это один из немногих удивительных парков, которые находятся на территории между МКАДом и индустриальными зонами. Соответственно. Поэтому Братцева знают в том, жители Южного Тушина, они там проводят досуг, гуляя с детьми. А большая часть жителей нашей столицы, я думаю, что либо впервые слышат, либо знают очень бегло. Так что находится это у нас сами вот Южное Тушино.
4: Ну, то есть в пределах
3: МКАДа, да.
4: Ничего себе.
3: Ближайшая станция Волоколамская.
1: Ничего. Ну, там ладно. Экраноплан, по-моему, стоит, да?
3: Экраноплан?
1: Или что, или там какой-то Каспийский монстр. Ну, какой-то там на подводных крыльях такой большой самолет на воде.
3: Ой, это немножко не там, но близко, да.
1: Да, да?
3: Да, да, да. Ну, канал имени Москвы, да. Да, да, да. Это вот близко, но не совсем прям там.
1: Ну, хотя бы регион уже понял.
4: Я житель юга Москвы, поэтому я вообще не знал. Я в Тушино-то не помню, когда вообще был последний раз, честно говоря, да. Это удивительно, что в пределах Москвы есть такое. А хорошо, тогда когда впервые, ну, вообще как возникла эта усадьба, какие-то, может, первые упоминания о ней, кто владелец был первый исторически этой усадьбы?
1: Это было Подмосковье, скорее всего, тогда, да?
3: Да, конечно, Подмосковье было.
4: Глубокое причем.
3: Да, глубочайшее. Ну, будем объективны. Подмосковьем после окончания Великой Отечественной войны был, условно говоря, район. ВДНХ – это глубокая деревня, район Семенного Кутузовского, проспекта Димитрова Кутузовского, то есть там стояли деревенские дома. А там, где сейчас у нас сами сити, там

0: кладбище. Ну, то есть это деревенское причем. Поэтому, да, это было действительно глубокое Подмосковье. Индустриализация добралась туда сильно позже. А так это было такое, как называли, ближняя усадьба. Ближняя усадьба – это там, где ехать было не более 3 часов. Ну, в 3 часа они укладывались.
1: На конях, на повозках.
0: Да. Ну, там, в карете, там, не знаю. Наверное, всадник быстрее добирался.
2: Да, но мы помним, что наши какие-нибудь там писатели там в Тарусу ездили, это сильно дальше, там, или в Калужской области.
0: У них это было целое приключение, доехать до Тарусы, да. То, что он сейчас занимает сами там 3-4 часа, для них это было
1: 2-3 дня. Это уже достойно писем русского путешественника.
0: Конечно, да. Так что первое упоминание у нас появляется сами в 16 веке. Причем очень четко они зафиксированы, потому что была практика, когда достаточно обеспеченные люди во спасение своей души жертвовали земли церкви. И, естественно, поскольку они жертвовали, создавалась так называемая духовная грамота, ну или, проще сказать, завещание, где была опись имущества, что они, собственно, и какому монастырю или приходу жертвуют. Ну, вот, собственно, первое упоминание о Братцево мы ими знаем, вот этот духовный грамот, это 16 век. Мы знаем, что там была деревня, и была возведена первая каменная церковь, соответственно. Ну, вот это первое упоминание. Но более подробно мы начинаем о Братцево узнавать, когда она принадлежала боярину Хитрово. Потому что вот...
1: Что-то знакомая фамилия.
0: Хитрово.
1: Где он еще
0: засветился? Он известнейший, это известнейший боярский род, богатейший. Самый, наверное, вы помните, Хитрово у вас связано, скорее всего, с Хитровка. Доходными домами, совершенно верно, да. Это его потомок. То есть, ну, понятно. Хитрованцы, как их называли обитатели Хитровки, это вот наследие Хитрово конца 18-го, начала там, 19 веков, когда только-только там появлялись доходные дома. А расцвет Хитровки, конечно, это же у нас с вами уже... Ну, последняя четверть 19-го столетия.
1: Гилеровский уже об этом.
0: Да. Дядя Гиляй об этом писал. И, собственно, он там, конечно, много приукрашивал, но в целом, да. Поэтому, да, это потомок именно того самого Хитрово. А затем, путем нехитрых манипуляций, карточные долги или просто ненужность, это попадает к Строгановым. Обстоятельства, по каких Строгановым попало, мы не знаем. Мы знаем, что это было куплено. В каком формате была сделка совершена? Мы можем только догадываться, ну, это, наверное, не принципиально. Вот Строгановы, мы сами знаем, это богатейший род. Они начинают вот такой свой триумф, восхождение при Петре Первом. Да, вот эти вот наши самые известные соляные короли. Ну, потому что соль – это не то, что сейчас, не приправа.
1: Золото тогда было.
0: Тогда это, ну, в прямом смысле слова, практически вес золота. Да,
1: рассыпать соль к слезам.
0: Да. Поэтому, когда соль рассыпали, то ссорились. Ну, потому что это то же самое, что сейчас, я не знаю, там биткоин стереть.
2: Даже не кольцо бабушки золотое выбросить в мусоропровод.
0: Да. Вот, поэтому Строгановы, да, это у нас... Фабриканты, крупнейшие промышленники, они могли себе позволить. Ну и дальше, собственно, сам Строганов, Александр Сергеевич, это видный политический деятель при Екатерине II, потомок тех самых Строгановых. Вот он, собственно, собирает земли вокруг Москвы и строит там усадьбы. Путем достаточно простых каких-то операций усадьба попадает в руки его жены Екатерины Петровны Трубецкой. Тоже всем известны. Ну, дворянские рода любили объединяться, объединяли и капиталы, объединяли ресурсы, властные.
2: Какие ну да, вряд ли полюбили замуж.
0: Вот я к чему? К тому, что своей супруге он подарил, и она там открыто жила с бывшим фаворитом Екатерины.
1: Удобно.
0: Никто ничего не скрывал, все это знали, ну, самое главное, брак был, все, а там кто у кого... так сказать, в гостях оставался, это было дело обычное для тех времен. Нравы, мне кажется, стали более строгие в более поздний период. 18 век не отличался строгостью нравов, даже в высшем свете.
2: Ну, может, он затем ей подарил, чтобы...
0: Склаз долой.
2: Не отвлекало, да?
0: Да,
2: чтобы он тоже мог как-то свою жизнь...
1: А мог бы в монастырь отправить?
0: Нет. Я думаю, что вряд ли Трубецкую можно отправить в монастырь.
2: Ну да, там...
0: Родственники бы не позволили.
2: Там с той стороны тоже денег много было.
0: Достаточно, да. Я думаю, что они могли быть вполне конкретно способны в плане объема власти и капитала. И, собственно, по Екатерине Трубецкой, как у нас закладывается, это Братцево. Идея была очень простая. Все любили дворянские гнезда. И каждый соревновался, как ни крути, со своими, хоть и ближайшими, как они говорили, друзьями, милыми сердцами, камрадами, но все равно шел соревновательный эффект. И поэтому нужно было брать не даже уже размерами, потому что, ну, существовал тот же самый Шереметьев. Мы знаем, да, прекрасно, усадьба Останкина.
1: Угу.
0: Ну, переплюнуть Шереметьев.
1: Павильончик открылся сейчас, кстати, очень интересно.
0: Ну, да, его наконец-то закончили там, ну, или относительно закончили
2: Кусков,
0: реставрацию.
2: Кусков, по-моему, тоже, да? Или... Ну, а Кусков это Шереметьев, или я что-то путаю?
0: Нет.
2: Нет?
0: Нет.
2: Точно.
0: Кусков это не Шереметьев. Хотя он тоже отношение определенное имеет, потому что там у него...
2: Театр был.
0: Театр был в Останкино.
1: Останкино.
0: Театр был и совершенно верно.
1: Кусков тоже был.
0: Да-да-да. Так от Кусково это у нас сами есть, по большому счету. Усадьба-то Останкино-Шереметьево, она так и есть, да. Театр был как раз у него, да, в Кусково. И в Коломенском тоже у него там были мануфактуры. То есть они везде распространяли свое влияние. Вот так вот, собственно, Шереметьево переплюнуть было, ну, достаточно сложно. Ну, гигантский.
1: Аэропорт-то какой? Отстроил.
0: Да, 5 терминалов. В 19 веке особенно ценно.
1: Аэростаты там были. Первые.
0: Там еще, да-да. Даже протирать не родились, но уже строили. Что значит дальновидность?
1: Так.
0: Прозорливые люди были, не то что нынешние.
1: Да.
0: Вот так вот, собственно, ну, не переплюнешь ты Шереметьево никаким образом.
1: Да.
0: Огромный дом, театр, десятки тысяч крепостных, огромное количество построек. В чем можно было посоревноваться? Это в стиле. Кто больше стиля даст, тот, наверное, и молодец.
2: Да, то есть надо по красоте, как сейчас говоря, было все сделать.
0: Да, причем не вычурно.
1: А, классицизм тут, да?
0: Да. Вот барокко, рококо, это вычурно, это много золота, огромное количество деталей, все в шелках, все в изящнейшей мебели. Но у нас к 18 веку все-таки приходит какое-то понимание, что к концу 18 века, что все-таки, наверное, ценность-то именно в простоте. А к чему возвращаться, как не к канонам. И, соответственно, возвращаемся мы именно к классицизму. Античные портики, ионические и дорические колонны, комнаты в виде амфилад, да, проходные, ну и, конечно же, всякие ротонды, но самый шик – это вписать вашу усадьбу в ландшафт, так, чтобы это было, по большому счету, органично вписано.
1: Английский парк наклевывается?
0: По факту, да. Он между английским парком и Версалем. Ну, вот если мы возьмем с вами Версаль, да, это же вот регулярно разбитые сады, вот эти вот потрясающие лабиринты. Но Версаль и Братцево сравнивать на самом деле можно, если там лабиринты делались исключительно искусственно с помощью кустарников или каких-либо пород, там, достаточно густо растущих деревьев, там, какой-нибудь там, очень условно, там, плакучие березы, да, раскинется и так далее, то здесь лабиринт делался исключительно из ландшафта. То есть это не просто тебе там, значит, высадили кустарник, потом 5 лет прошло, пришли умелые садовники, и, значит, там придали ему интереснейшую форму. Тут нужно было вписывать сразу, поэтому это работа с пространством, с высотами, с зелеными насаждениями, которые досаживали, какие-то убирали. То есть это прям действительно верх и инженерной, и архитектурной, и дизайнерской ландшафтной мысли.
2: Ну, то есть нанимали не только архитектора, получается, но ландшафтного дизайнера.
0: Безусловно. Там, когда ты нанимаешь архитектора в 19-18 веках, ты на самом деле нанимаешь целую артель. Архитектор – это, условно говоря, генподрядчик. Вот там. Его голова в твоих руках. Плохо сделает, ну, там дальше какие-то будут, наверное, негативные последствия. В лучшем случае не заплатят. В худшем случае, ну, я не знаю.
2: Сделают репутацию.
0: Сделают, да, максимум проблем, что ты больше нигде и никогда в приличном обществе появиться не сможешь. Всю жизнь будешь строить где-нибудь на выселках, какие-нибудь там, условно говоря, конюшни, манежи.
2: Да,
0: то есть простые формы максимально. Поэтому, естественно, архитекторов было немного. И мы сами там все их знаем. Там какой-нибудь Воронихин тот же самый, там, да. Там Растрелли и прочие ребята, итальянцы преимущественно. Ну, хотя и наших тоже хватало толковых. Поэтому это были действительно имена, они дорожили репутацией. Поэтому, если заказчик хотел какую-то цельную архитектурную композицию, прямо сказал бы ансамбль, то, значит, архитектор тогда уже изыскивал всех талантливых людей, какие только он, могли ему понадобиться при этом строительстве.
2: А, ну то есть по факту архитектор действительно, как был главный подрядчик, он нанимал себе штат, да, этих, безусловно, специалистов, которые уже потом... Ну,
0: да.
1: Его... А как они местность вот использовали? Они все, что вот природа матушка дала, или они сами насыпали холмики, каналы копали?
0: Вот тут есть нюанс. Угу. Там была комбинированная работа. То есть... Там, где русло, ну, там есть небольшая река, относительно небольшая.
1: Мостик перекинуть.
0: Да, совершенно верно. Угу. Мостик, где-то русло чуть-чуть изменить, чтобы изящно, да, был какой-то поворот. Угу. То есть это действительно были вмешательства. Я не могу сказать, что они были глобальные, там, сравнимые с какой-то грандиозной стройкой. Угу. Но, тем не менее, ландшафт сразу подгонялся. И где-то холмики насыпались, где-то сорвались и так далее. Давайте только учтем, что механизированный труд был минимальный.
1: Угу.
0: Какая там самая большая механизация могла быть? Это какая-нибудь...
1: Мельница какая-нибудь.
0: Да, мельница или узкоколейка. Угу. Ну, там, условно говоря, где на ручной или там конной тяге ты мог перетягивать эти вагонеточки.
2: А так лопаточка.
0: А так лопаточка, тачечки деревянные с деревянными колесами, да. То есть мы понимаем, что архитектор нанимал действительно огромную группу застройщиков.
1: Угу.
0: Ну, по факту. Естественно, архитектору льстило, что когда получился действительно блестящий ансамбль, зачем ему упоминать имя своих коллег. Mm-hmm. Они были кем? Наемными?
2: Рабочими. Зарплату, да, заплатил, до свидания.
0: Да, я, конечно, думаю, что там, наверное, какие-то очень сложные этические договоры не составлялись, но все-таки имя их упоминалось крайне редко.
1: Mm-hmm.
0: Поэтому мы сами знаем, что там дома Шехтеля. Я по системе перепрыгнул, для примера.
1: Mm-hmm.
0: Там Шехтель каких только шедевров не построил. Но если мы с вами зайдем просто в архивы, мы увидим, что окна принадлежат одному художнику, ну, эскиз, имеется в виду, рам. Да, там какая-нибудь мозаика с майоликой другому. Лестничные марши вообще проектировал какой-нибудь там совсем молодой инженер, только-только выпустившийся из там, условной академии инженерной. То есть это действительно был такой тандем великих и талантливых. Ну, естественно, великие не любили озвучивать их имена. Только особо выдающиеся могли получить, условно говоря, признание там и в соавторстве с таким-то.
1: Угу.
0: То есть это такой был тоже определенный социальный лифт, если ты хочешь достичь чего-то.
1: А это были какие-то одноразовые рабочие, или все-таки им можно там рассмотреть, что там они построили?
0: Если мы посмотрим просто по документам, то мы увидим, что очень многие талантливые люди встречались на нескольких объектах сразу.
1: О.
0: Ну, потому что стройка ведется этапно.
1: Uh-huh.
0: Если ты не закончишь один этап, ты не можешь переехать к другому. Нужно зарабатывать, поэтому здесь они что-то начали делать, переехали на другой объект, тут этап закончили, вернулись сюда. То есть это могло быть 3-4 усадьбы. Но самое главное, заказчик ты просил, чтобы у меня было лучше, чем у остальных, и чтобы не повторялось.
2: А так каждый заказчик просто.
0: Да, это задача для архитектора, это буквально вызов. Сделать так, чтобы всем было хорошо, но и чтобы это не было рзац.
1: Чтобы не повторялось, но как в классицизме, да?
0: Да, чтобы в классицизме, но чтобы все по-другому. Поэтому братство, да, действительно, это такой уникальный момент.
1: Да. Масштабирование, значит, использовали.
2: Давайте продолжим после выпуска новостей наш разговор. С нами учитель истории, геодезист, генеральный директор арт-группы Ridiculous People Евгений Карпиков. Мы сегодня говорим про усадьбу Братцевой, почему она считается шедевром классицизма. Продолжим сразу после новостей.

0: Санкт-Петербург – город открытий, вдохновляющий на путешествия в любой компании. Он предлагает богатство впечатлений тем, кто здесь впервые, и тем, кто возвращается снова и снова. Санкт-Петербург гостеприимен и всегда готов удивить. Спланировать поездку, узнать режим работы музеев, стоимость билетов и новые маршруты можно в контакт-центре для туристов по телефону 8 800 222 88 12. Звонок бесплатный. Санкт-Петербург. Город впечатлений.
1: Полный бак, кофе и 3 энергетика.
2: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
1: Что?
2: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет. А у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
1: Да понял я. Давайте тогда подушку.
3: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.

0: плюс ему на суточно ровно.
1: 6+.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
3: «16:30 в Москве».
4: Новости.
3: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Средствами ПВО за сутки сбиты 9 управляемых авиабомб и 811 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. Ранее в нашем военном ведомстве заявили, что киевский режим минувшей ночью предпринял попытку массированной атаки на территорию России, применив 625 ударных беспилотников. Над российскими регионами были сбиты 613 воздушных целей. Целью атаки было стремление Зеленского накануне саммита НАТО продемонстрировать спонсорам из европейских стран готовность за их деньги поражать с территории Украины гражданские объекты в России. Министерство обороны подчеркнули, что стремление Запада использовать киевский режим для атак по гражданским российским объектам будут парированы ростом числа и могущества ударов по территории Украины. В ответ на террористическую акцию Киева вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности, а также связанным с ВСУ объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве Киевской области. По данным Минобороны России, в Киеве, в частности, был поражен склад горюче-смазочных материалов «Вишневая». Это ключевая опытно-производственная инженерно-техническая база, которая специализируется на проектировании, калибровке и техническом обслуживании резервуарных парков АЗС, хранящиеся на объекте. Запасы бензина и дизеля используются для экстренных поставок топлива в зону боевых действий. Взрывы прогремели в Николаеве и Херсоне, который находится под контролем украинских войск, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Запорожье, в Киеве, Сумах, Харькове, Изюме, Харьковской области. За прошедшую ночь были зарегистрированы беспилотники ВСУ в районе Ленинградской и Смоленской атомных электростанций, заявил глава Росатома Алексей Лихачев, передает РИА Новости. Он также сообщил, что ночью был совершен удар беспилотником по градирне строящегося энергоблока номер 2 Курска АЭС-2. На прошедшей неделе ВСУ атаковали пожарную часть в Энергодаре, которая обеспечивает миссию безопасности Запорожской АЭС. Говоря об ударах ВСУ по району Запорожской атомной станции, глава Росатома заявил, цитата, «мы в шаге от катастрофы, от инцидента регионального масштаба». По словам Лихачева, на встрече в Калининграде главе МАГАТЭ Рафаэлю Гроссе будут представлены факты атак Киева на Запорожской АЭС и Энергодар. Посол Швеции Кристине Юханссон, которую сегодня вызвали в МИД России, заявили демарш из-за атаки беспилотника на наше посольство в Стокгольме. Послу указали на неприемлемость бездействия властей Швеции на фоне постоянных атак БПЛА на загранпредставительство в этой стране. Посольство России в Швеции 2 июля подверглось очередному нападению дронов. Один из них сбросил краску, а другой с прикрепленной имитацией самодельного взрывного устройства упал на территории, прилегающей к посольству. Российские загранучреждения в Швеции за последние 2 года уже более 25 раз подвергались нападениям с использованием дронов. При этом ни одно из расследований шведских правоохранителей не привело к конкретным результатам, сообщили РИА Новости в нашем посольстве. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
3: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра кратковременные дожди, плюс 16-18 в Москве. Во вторник также кратковременные дожди, возможно, гроза. Днем 18-20 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Россиянка Светлана Трусова одержала победу на молодежном чемпионате Европы по кайтсерфингу в классе «Формула кайт». В общем зачете международной регаты Трусова заняла второе место, пропустив вперед аргентинку Каталину Туриенса. «Формула кайт» – олимпийская дисциплина в парусном спорте, которая дебютировала на летних играх в Париже. Форвард Андре Роберсон продолжит выступать за баскетбольный «Зенит» в следующем сезоне. Ни игрок, ни клуб не воспользовались опцией прекращения действия контракта. Американец в прошлом сезоне был одним из лидеров «Зенита» и попал в тройку номинантов на звание лучшего обороняющегося. Три золота завоевали российские спортсмены на соревнованиях по настольному теннису в Стамбуле. С подробностями Екатерина Маловичка.
2: В трех финалах победили россияне на турнире под эгидой Международной федерации настольного тенниса, который проходил в Стамбуле. Главным героем соревнований стал Никита Артеменко, который уверенно провел весь турнир и выиграл главный приз в одиночном разряде. В финале он в трех партиях победил второго сейного француза Жюля Ролана. В феврале Артеменко выиграл аналогичный турнир в турецкой Каппадокии. Нынешний успех принесет ему 125 очков в рейтинге Международной федерации, и теперь россиянин может войти в первую сотню теннисистов мира, что даст ему возможность участвовать в крупнейших турнирах под эгидой World Table Tennis, таких как United States Smash в Лос-Анджелесе, где только что блистательно выступил лидер сборной России Владимир Сидоренко, остановившийся в шаге от титула и пробившийся в первую двадцатку мирового рейтинга. Еще два главных приза взял в Стамбуле Евгений Тихонов. Он занял первое место в мужской паре с Дмитрием Виноградовым и в смешанной паре с Марией Панфиловой. Арина Слаутина была близка к успеху в финале женского одиночного разряда, но все же уступила представительнице Республики Кореи Ли Сын Ын. Еще две российские пары дошли до полуфинала. Лев Кацман и Максим Гребнев уступили будущим победителям Тихонову и Виноградову, а Виноградов и Слаутина остановились в шаге от финала в миксте.
1: Полузащитник Магомед Аздоев подписал двухлетний контракт с Краснодаром. За новый клуб Магомед будет выступать под 21 номером. В прошлом сезоне Аздоев выступал за греческий ПАОК. Он провел за команду 30 матчей, забил 8 мячей и сделал 3 передачи. Медиафутбольный клуб «Броук Бойс» объединился с любительской командой «Фанком» из Кирова, чтобы выступить в Кубке России. «Броуки» уже дважды выступали в Кубке России, а «Фанком» дебютировал в турнире в прошлом году и стал первым любительским клубом, вышедшим в пятый раунд «Пути регионов». У Российского футбольного союза есть договоренность с УЕФА провести финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге, рассказал президент РФС Александр Дюков. После снятия санкций с российского футбола Санкт-Петербург и Казань примут те матчи, которые планировалось провести, сказал Дюков. В 2022 году финал Лиги чемпионов должен был пройти в Санкт-Петербурге, а в 2023 матч за Суперкубок УЕФА был запланирован в Казани. Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что готов возглавить ЦСКА. «У меня нет никаких ограничений в этом плане. Тренер должен работать там, где его хотят видеть. Когда я прихожу в клуб, то становлюсь главным его болельщиком, но на дальнейшую мою карьеру это не повлияет», – признался итальянец. При Каррере «Спартак» выиграл свой последний титул в 2017 году. Последним местом работы тренера был «Асколи» из итальянской серии «С» в 2024. С вами был Юра Геворкян.
0: Маяк. Как знать.
3: Вахтанг Мухарадзе и Павел Картаев с вами, а с нами учитель истории, геодезист и генеральный директор арт-группы Ridiculous People Евгений Карпиков. Мы сегодня говорим об усадьбе Братцева, выясняем, почему усадьба считается шедевром классицизма. И в первой части нашей беседы мы остановились на удивительной работе ландшафтных дизайнеров, которые использовали там каждый поворот речки и какие-то холмики на пользу проекту. Евгений, ну насколько это была дорогая работа?
4: Оценить ее уже невозможно в силу обстоятельств, потому что кто знает, сколько стоил труд крепостных.
5: Не очень дорого, судя по всему.
4: Ну, видимо...
3: Тарелка похлебки.
4: Видимо, да. Архитектор взял достаточно солидную сумму, но он не разглашается. Угу. Опять же, тут есть момент, потому что все хотели друг друга перещеголять. Ну и когда там Шереметьев показывает свои сметы, это баснословные капиталы, ну там... Не будем преувеличивать, но в целом там бюджет какого-нибудь уезда целого.
3: Откуда же такие деньги, это интересно, у них были?
4: Ну, как заводы, крепостные, огромное количество земель. В целом казенный интерес во всех смыслах слова. Там и металлургические какие-то заводики, и свечные. Весь, они все крутились.
3: И в казну тоже не забывали, да, отдавать деньги?
4: Конечно, налоги платили, безусловно. Как иначе? Мы же помним сами эту историю, да, когда Демидовы серебро нашли и пытались его утаить. А потом пришли и сами все отдали, еще и историцей. Лишь бы их, собственно, особо не трогали. Поэтому, нет, казну, конечно, отдавали. И поэтому, когда показываешь смету достаточно скромную, ну, получается, что ты не перещеголял. И тебе будут делать маленький такой укольчик, мол. А у нас-то
3: побогаче.
4: Побогаче, да. Поэтому сметы чаще всего не раскрывались. Пытались именно взять внешним обликом и убранством. То есть это именно, вот, ну, я повторюсь, именно стилем, да, чтобы это было вот максимально оригинально, свежо, неповторимо, чтобы не было нигде клонов и копий.
5: А кто, кстати, архитектор-то был, который свое имя написал, а своих товарищей
4: Львов,
5: забыл?
4: Львов. Да, он был архитектор Львов, а еще это приписывали Воронихину. Потому что Воронихин, собственно, уникальный случай, когда крепостной добился того, что стал, ну, фактически одним из главных архитекторов государства. То есть это тоже удивительное дело. Да? Мы сами знаем, там Наталья Жемчугова, опять же, связана с Шереметьевым, да, то есть это крепостная актриса, которая получила статус, да, мы сами знаем Михаила Чехова, который тоже был, ну, по большому счету, условно крепостной, однако стал основателем, да, школы театральной. То есть таких примеров масса. Да и тот же самый, ну, Демидовы никогда не были крепостными, они были все-таки, пускай и не самым богатым, но все-таки родом свободным, но не знатным. Ну, примеров таких масса, да. Ну, а потом уже все остальные наши олигархи конца 19-го столетия, начало этого меценаты, там, те же самые Рябушинские и так далее, ситцевые короли, они все-таки все из крепостных. Ну, и тот же самый Смирнов, водочный король, тоже у нас сами в бывшем, прошлом, недавнем его родственники тоже крепостные. Поэтому Воронихин, да, его, поскольку он был таким придворным архитектором Строганова, его очень часто ассоциируют именно с братцем. Хотя прямых доказательств нет.
3: То есть Львов, да, исключительно, да, уже доказано это, да?
4: Ну, по документам так. Понимаете, там копаться в преданиях старины глубокой мы можем, но архитектор вот звучит так.
3: А Воронихин не мог попросить Львова, там, возьми на себя, а то я что-то как-то там...
4: А зачем? Воронихину хватало столько славы, и потом, опять же, представьте себе, что-то не получится. То есть там тоже такая была игра подковерная. С одной стороны, все пытались перетянуть одеяло на себя и лавр забрать себе, а с другой стороны, пытались и не подставиться. Ну, тем более, что такое Братцево. Ну, я понимаю, что сейчас это шедевр классицизма, но на момент начала это достаточно громкий семейный скандал в богатейшем семействе, где жена получает, условно говоря, ступное с глаз долой. То есть это такая опальное имение, опальная усадьба. Да, то есть, ну, как бы. Тоже такой момент есть.
5: Ну, хорошо. А если говорить, ну, непосредственно об архитектуре, мы говорим сейчас шедевр классицизма, и судя по всему, что-то перещеголять-то удалось, да, за счет вот того, что вписали и архитектуру, в ландшафт, и во все остальное.
3: Там Давида надо было копию привезти, наверное,
5: туда. За счет чего удалось перещеголять-то в результате?
4: Удивительное дело, во-первых. Ну, возьмем классицизм, да, это сами вся центричность, всегда симметрия. И строгие геометрические формы. Единственное, что может быть там не очень строгим, опять же, это вписывается в золотое сечение, это какие-нибудь окна полуциркуль. Ну, то есть полукруглые, да? Хотя, в принципе, у нас с вами идеальный круг, тоже геометрическая фигура совершенно замечательная. Там те же самые шары, да, которые стоят у нас на входе, на которых там выседают левы, да, или держат их в лапах, они тоже относятся к классицизму. Перещеголяют за счет чего? За счет того, что было удивительное сочетание лево-правого крыла, которое соединялось с главным залом. Главный зал такой, он был интересный. Там, собственно, была обзорная площадка наверху, круговая. То есть сумели очень лаконично и очень органично сочетать все элементы классицизма. Ионические колонны. Обычно все ставили дорические, массивные такие, дородные, подчеркивающие монументальность, стабильность, то, что на камень не скупились, это, ну, колонна была из мрамора цельного, это ну, пускай составного, но тем не менее, все-таки в основе был именно мрамор, да, а не алебастр, там, гипс или что-то еще, или там, дай бог, дерево. Uh-huh. Хотя такие тоже мы примеры встречаем в московских усадьбах, когда не самые богатые помещики uh-huh. очень хотели, но не могли себе позволить, поэтому брали там местных мастеров, они делали эти колонны, потом их, значит, гипсом под ионические и дорические там подделывали, и вроде как это выглядело, что как будто бы тоже из камня. Там даже где-то прожилочки пускали черным там углем, да, под мрамор. Потом, значит, там природным лаком смолой покрывали, и вроде как это даже было имитацией. Ну, это имитация, все понимают. Тут же все-таки ионические колонны. Они скромные такие, не такие пафосные, как дорические, тоненькие, но они добавляли легкости конструкции. Окна полуциркуль. Опять же, обзорная площадочка наверху, идеальный портик, просто идеально вписанный, ни больше, ни меньше. То есть ты когда смотришь на Братцево, если делишь ее на две части, угу. у тебя получается просто идеальная симметрия. Как будто вот на одной стороне листка начертили угу. тушью, потом лист вдвое сложили, и получилось вот такой вот оттиск. Это добиться было очень сложно. Опять сейчас поясню. Возьмите любую усадьбу классическую, если мы смотрим на нее издалека, мы всегда увидим, что фундамент имеет разный уровень. Ну, просто ландшафт, да? Mm-hmm. То есть особо не заморачивались. Где-то там повыше будет фундамент, где-то пониже. Ну, то есть, естественно, будет горизонт, но все же ты видишь вот эти вот перепады высот. Mm-hmm. Тут же в Братцево сделали так, что никаких перепадов высот нет. То есть это дом стоит на идеальном плато.
3: Выравнивали прям так, да?
4: Выравнивали, конечно, да. Причем сорвали. Угу. Насыпать такое дело неблагодарное, насыпешь, грунт усядет, в любом случае будут перекосы, тут угу. проще срыть до какого-то, значит, плотного слоя и уже возводить. То есть вот начали работать с ландшафта. То есть изначально вписывал, чтобы барский дом как будто бы был на блюдечке, то есть угу. на идеально ровной глади. Потом вот эта симметрия, опять же, лево-правого крыла. Идеально выверенные с точки зрения пропорции окна. 3/4. То есть у тебя идет ритм окон. Uh-huh. То есть ты смотришь окно, 3/4 пропуска, опять окно. Uh-huh. То есть вот этот ритм задавался. Опять же, вернемся к колоннам. Портик входной. Он тебя как бы изначально приглашал в какой-то вот такой античный храм, театр, какую-то античную постройку. Такой легкости добиваться было сложно, потому что возьмите там, ни в коем случае не хочу обидеть московских зодчих, возьмите Большой театр. Uh-huh. Потрясающее здание, никак не обсуждается, шедевр из шедевров. Uh-huh. Но он настолько большой, настолько монументальный, что ты как бы вот чувствуешь, что он на тебя давит. Uh-huh. А тут ты заходил вот ровно как будто бы в родной дом. То есть нет, не было это давления монументальной архитектуры. Uh-huh. Я понимаю, что Большой театр – это чисто имперская штука, подчеркнуть мощь государства, ее величие. Uh-huh. А это вот именно было сделано для себя. Легкость формы. Окна полуциркуль давали приятный естественный свет. Причем не очень яркий, а уже притененный, потому что ну, площадь окна uh-huh. была подобрана так, чтобы именно вот был приятный свет. Причем в разное uh-huh. время суток он должен был быть совершенно особенный.
3: А, инсоляция еще туда.
4: Конечно, да. В этом весь uh-huh. и был смысл. И вот этот вот ритм окон, он тоже подчеркивал, что на рассвете специально убиралась сторона, mm-hmm. чтобы у тебя рассвет как бы плавно заходил, чтобы ты не встречал вот это пылающее огниво. Восток, да, да. Mm-hmm. То есть это вот четко повернуто на северо-восток, чтобы mm-hmm. ты вот солнышко потихонечку к тебе заглядывало. Mm-hmm. Да, а потом закат, чтобы у тебя, значит, с другой стороны mm-hmm. были нежные пастельные тона.
6: Солнышко красиво уходило.
3: Северо-восток и юго-запад, получается, ось, да,
4: то есть мы здесь с вами прям наблюдаем, да, такую вот именно каноничную архитектуру. Расположение по сторонам света, да, то есть спальная инсоляция.
3: Там еще бельведер, наверное, у них есть,
4: бельведер, конечно, смотровая площадка, да, безусловно. Затем вписано все это в ландшафтик, идеально ровно стоит. Вот этот легкий, как я сказал, уже портик встречающий. Uh-huh. То есть получается ощущение, что все продумано до мелочей. Uh-huh. И сама по себе планировка была настолько удачно спланирована, что у каждого при желании мог найтись, ну, условно говоря, свой уголок. Uh-huh. Хотите пышных балов? Вот вам центральная зала, прекрасно освещенная. Хотите уединенных игр, там, в какие-нибудь карточные? Uh-huh. Пожалуйста, правое крыло. Стоят столики для карточных игр. Uh-huh. А хотите просто мило почитать какую-нибудь пьесу за там, пианино, uh-huh. За фано? пожалуйста, левое крыло. То есть все было продумано до мелочей. Хозяйственные постройки были максимально отдалены от хозяйского дома, чтобы они не портили внешний вид. То есть слуги появлялись как будто бы по мановению волшебной палочки.
5: И исчезали также.
4: Да, расстояния были небольшие, чтобы, ну, если блюдо подают, чтобы они не остывали, да, если мы зимой говорим. Мороз-то из кучи, минус 35, они там, значит, из кухни несут яство господам. Понятно, там можно и закутки какие-нибудь специальные. Покрывало, одеяло, чтобы это не остывало. Ну, это так как-то
5: выглядит. А спальни, наверное, в центре, да, чтобы
4: все протопили. Спальни-то расходились, да, они специально такие уединения было, они как раз находились на противоположной стороне. То есть, все было продумано до мелочей. Опять же, если ты приходил, анфилада позволяла. То есть, сначала тебя встречал привратник, ты давал визитную карточку, а у тебя было место для ожидания. Потом, если хозяин или хозяйка разрешали тебе войти, ты ходил в приемную. Ожидал там, потом открывался кабинет, то есть это все было продумано.
5: Нет, весь поднос, наверное, стоял. Да, давайте продолжим после небольшой рекламной паузы. У нас Евгений Карпиков в гостях. Мы говорим про усадьбу Братцева. Вернемся.
0: Маяк. Радиоканал «Маяк». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132. От 30 декабря 2011 года. Маяк.
7: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
8: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. КТЦ «Вологда» в Санкт-Петербурге принял около 1000 гостей в дни открытых дверей. С 3 по 5 июля на Невском проспекте 12 в центре Санкт-Петербурга состоялись дни открытых дверей культурно-туристического центра «Вологда». За 3 дня мероприятие посетило около 1000 гостей. В рамках программы проведены встречи с туристическими специалистами, состоялась беседа с 80 гидами, по итогам которой достигнуты договоренности о сотрудничестве. Также подписано соглашение с Содружеством профессиональных гидов-переводчиков и экскурсоводов Санкт-Петербурга и заключено 21 соглашение о партнерстве с туроператорами. В Вологодской области продолжаются ремонт и замена коммунальных сетей. Работы ведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Так, в Сокольском округе модернизируют сразу 3 объекта. Самый крупный из них – замена участка магистральной тепловой сети в Соколе. От улицы 40 лет Октября до улицы Кирова. Готовность объекта превышает 75%. Работы подрядчик планирует завершить до 1 августа. Также ведется реконструкция тепловой сети на улице Советской. Еще один объект реализуют в Чекшино, где обновляют более 4 километров труб. Полностью завершить проект планируют в 2027 году. Всего в этом году в регионе модернизируют 15 участков сетей тепло- и водоснабжения общей протяженностью более 35 километров. Древо жизни объединило гостей из разных регионов страны в Бабаевском округе. В деревне Макаревская Бабаевского округа на живописном берегу Кадозера состоялся межрегиональный фольклорно-этнографический фестиваль.

0: Площадкой станет село Шилота Верховашского округа. Местные жители и гости увидят фильмы, снятые в разных уголках мира. В этом году на конкурс поступило более 1500 фильмов из 98 стран. Лидером по количеству заявок стал Иран. Оттуда прислали 277 работ. Особенностью фестиваля станет народное голосование. Жители деревень и сел оценят конкурсные работы и смогут выбрать своих фаворитов. В Вологде с 7 по 11 июля пройдет Всероссийский семейный фестиваль, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. Как отметил глава региона, поддержка семей и повышение рождаемости – приоритетное направление для Вологодской области. А фестиваль призван помочь родителям и детям проводить больше времени вместе. Старт фестиваля даст второй Всероссийский форум молодых студенческих семей на базе Вологодского госуниверситета. В нем примут участие семьи студентов, преподавателей и сотрудников вузов до 35 лет. Ключевым событием станет пленарное заседание «Семья. Оплот Русского Севера». Также запланированы лекции о семейных традициях и досуге. 8 июля Вологда превратится в большую праздничную площадку. На 30 точках города вожатые проекта «Город детства» пройдут программу «Счастье быть вместе». А в аэропорту гостей ждут фольклорные коллективы, традиционные обряды и народные забавы. Вечером вологжан приглашают на концерт ансамбля «Русский Север» и музыкальную программу в Асановской роще с выступлением диджея Лекс Разварин. Завершится фестиваль 11 июля в Семенково. Там пройдет праздник воздушных змеев, а вечером в парке Евковка вновь выступит уличный диджей.
1: Новости спорта.
0: Вологжане стали победителями межрегиональных соревнований «Школы безопасности». Вологодская область одержала уверенную победу в межрегиональных соревнованиях по основам безопасности жизнедеятельности «Школы безопасности» среди команд Северо-Западного федерального округа. Соревнования проходили на базе детского оздоровительного лагеря «Школы путешественников» Федора Конюхова в Тотемском округе. В состязаниях приняли участие 19 сильнейших школьных команд, победители региональных этапов из 11 субъектов Северо-Запада. По итогам комплексных испытаний, включавших поисково-спасательные работы на воде, преодоление полосы препятствий, пожарные эстафеты и других дисциплин, вологодские команды заняли первые места в обеих возрастных группах. Младшая возрастная группа – команда спортивной школы «Сухана», старшая возрастная группа – кадетская школа «Корабелы Прионежья». Футбольный клуб «Череповец» потерпел 4-е поражение подряд. Начало первого тайма осталось за хозяевами, а уже к 10-й минуте «Луки Энергия» вели 2-0. Череповчане пытались отыграться, но пропустили в середине второй половины третий мяч. Итог 3-0, победа команды из Великих Лук. Желто-черные уходят на паузу с серией из 4 поражений подряд. Следующий матч команда Владислава Галкина проведет дома 26 июля против «Искры» из Смоленска.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце пасмурно, дождь, местами с грозой, ветер южный, юго-западный 6-7 метров в секунду. Температура плюс 21 градус. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Ниже нормы. Будет расти. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Международный телевизионный фестиваль «Человек и море» пройдет во Владивостоке с 24 по 26 июля. ГТРК «Владивосток» представит лучшую морскую документалистику и авторские программы. Приключения под парусами, погружение к подводным обитателям, истории легендарных капитанов, успехи кораблестроителей и рыбопромышленников, открытия ученых и мечты молодых юнг. Заявки принимаются до 1 июля. Все подробности на сайте vestiprim.com. Ру фестиваль.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк.
1: Семнадцать часов в Москве.
0: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования ударными беспилотниками по предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве, Киевской области, а также инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. По данным Минобороны России, в Киеве в том числе было поражено промышленное предприятие «Киев-71». Это одно из ключевых предприятий ВПК Украины, которое специализируется на разработке и производстве разведывательных беспилотников большой и средней дальности типа «Стрела», «Мара», «Серко», «Эвенджер», «Эльф-К», «Флайт Эро», FPV-дронов «Шрайк-10», а также средств телеметрии, электронного и оптического оборудования. Кроме того, было поражено сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности «Киев-1», которое занимается производством беспилотников большой и средней дальности, а также разработкой и выпуском радиолокационной техники для ВСУ. Средствами ПВО за сутки сбито 9 управляемых авиабомб и 811 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. Ранее в нашем военном ведомстве заявили, что киевский режим минувшей ночью предпринял попытку массированной атаки на территорию России, применив 625 ударных беспилотников. В нашем военном ведомстве отметили, что целью атаки было стремление Зеленского накануне саммита НАТО продемонстрировать спонсорам из европейских стран, в том числе в Британии, готовность за их деньги поражать с территории Украины гражданские объекты в России. Киев сосредоточил основные усилия на нанесении ущерба логистическим звеньям гражданской топливно-энергетической инфраструктуры в российских регионах, в том числе в Ленинградской, Брянской, Белгородской, Ярославской, Калужской, Курской областях, а также в Крыму. Профессиональными действиями личного состава боевых расчетов зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп, а также экипажей истребительной армейской авиации, массированная атака, спланированная Зеленским под саммит НАТО, было сорвано, подавляющее количество украинских беспилотников сбиты или подавлены. Гражданские объекты на территории России, поврежденные в результате атаки киевского режима, будут восстановлены в ближайшее время, заявили в Министерстве обороны. В ответ на террористическую акцию Киева вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности, а также связанным с ВСУ объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области. Минобороны России подчеркнули, что стремление Запада использовать киевский режим для атак по гражданским российским объектам будут парированы ростом числа и могущества ударов по территории Украины. Число пострадавших от атаки ВСУ на рынок в Токмаке в Запорожской области увеличилось до 22 человек. Состояние 4 остается тяжелым, сообщили в Минздраве региона. Ранее поступала информация о 18 раненых и 5 погибших. Напомню, ВСУ атаковали городской рынок в Токмаке в Запорожской области. В пятницу Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Подразделения группировки войск «Восток» за сутки продвинулись в глубину обороны противника, сообщили в Минобороны России. Нанесено поражение живой силе техники 6 украинских бригад и 3 полков ВСУ в районах населенных пунктов Коломийцы, Покровская, Великомихайловка, Днепропетровской области, Червонная, Криница, Запорожской области. Противник потерял более 455 военнослужащих, 5 боевых бронемашин, 9 автомобилей и артиллерийское орудие. Владимир Путин и Дональд Трамп проведут телефонный разговор в обозримом будущем, не исключил замглава МИД России Сергей Рябков. По его словам, диалог на высшем уровне продолжится. Он отметил, что Россия не отказывается от предложения США по Украине, которые были сделаны перед саммитом на Аляске. По словам Рябкова, Россия будет следить за той позицией, которую сформулируют США по Украине по итогам саммита НАТО в Анкаре. Замглава МИД России заявил, что противники урегулирования украинского конфликта пытаются воспользоваться отстраненной позицией, которую заняли США в этом вопросе. Рябков отметил, что США в настоящий момент занимают заметно отстраненную позицию в отношении украинского регулирования. России доводит до США свое неприятие того, что Вашингтон увлекается в конфликт на Украине, сказал дипломат. Дождливая прохладная неделя ожидается в столичном регионе, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он посоветовал москвичам не забывать зонты и одеваться немного теплее.
2: Во вторник погода в столице нашей Родины ухудшится. В основном будет пасмурно, дождей станет больше и похолодает. После полудня всего плюс 17-20, это на 5 градусов ниже положенного на макушку лета. Всю неделю сохранится преобладание циклонической деятельности с высокой вероятностью дождей. Температурный режим ожидается довольно однообразным. По ночам столбики минимальных термометров будут колебаться от плюс 9 до 14, а в середине дня прогнозируется от 18 до 23 градусов. Скромного для середины сезона тепла. В общем, не забывайте зонты и одевайтесь чуть теплее.
1: По данным синоптиков, за неделю в столичном регионе может выпасть около 80% месячной нормы осадков. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра ожидаются кратковременные дожди. Днем в северной столице 16-18 градусов. В Москве во вторник также кратковременные дожди, возможно, гроза. Ночью в городе плюс 13-15, днем 18-20 градусов. Сейчас в Москве плюс 19. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

Муздок. Дорогие друзья, здравствуйте. Спасибо за то, что вы с нами. Спасибо за то, что приемники и гаджеты настроены на маяк. Спасибо за то, что слушаете программу «Муздок». Меня зовут Игорь Ружейников, и в этой программе «Муздок» по понедельникам и пятницам я предлагаю вспомнить какие-нибудь интересные события нашей прошлой жизни. Причем это могло быть и 40 лет назад, и 20 лет назад, и 30, и 5. Ну, знаете, вчера – это уже прошлая жизнь. Крути, не крути. Вспомнить людей, события, зарождение исторических традиций, предметы большие и малые, появившиеся которые в нашей жизни, они нашу жизнь раскрасили, может быть, какими-то неведомыми доселе красками. Для того, чтобы вспоминать было удобней, мы это вспоминаем под музыку того времени, когда жили эти люди, когда эти исторические традиции зарождались, когда эти предметы в нашей жизни появлялись. Знаете, но сегодня, поскольку это такая ретроспектива будет события, точнее, ретроспектива жизни предмета, а отчет у нас сентябрь 1957 года, действительно, музыка из 1957 года будет, но ее будет немного. Вот. Вообще просто музыка для настроения. Итак, в сентябре 1957 года в Советском Союзе начинается производство мотороллера «Вятка». Это был своеобразный ответ итальянской и мотокультуре. Мото не от слова «мотоцикл», а от слова «мотороллер». И «Вести» – великом аппарате передвижения. О том, что такое «Вятка», о том, что такое «Веста», как это появилось в нашей жизни, причем не только в Советском Союзе, во всем мире, и уходить, в общем-то, до сих пор не собирается, хотя, знаете, из 57-го года, из 1949-го года, именно с этого 49-го года производится первая «Веста», знаете, много воды утекло. Вообще, конечно, по идее, первая песня, которая должна была прозвучать, это должна была быть музыка из фильма «Римские каникулы». Понимаете, но мне очень нравится этот фильм и очень не нравится музыка. Понимаете, для меня лицо итальянской эстрады, итальянской, потому что все с «Весты» началось с итальянской, это, разумеется, великий Адриано Челентано.

Муздок. Кстати, Адриано Челентано ездил короткое время, пока еще не прославился и не мог покупать большие дорогие автомобили, ездил на легендарной Веспе. Знаете, меня тут поправляют. Веспа, а не Веста. Это у меня просто каша во рту, понимаете? То, что Веспа, я знаю прекрасно, она у меня в имении, в сарае стоит 64-го года. В великолепном состоянии. Я, правда, на ней практически не езжу. Веспа – это значит оса. Это одно из немногих итальянских слов, которые я знаю. Только потому, что являюсь фанатом этого мотороллера. Но я ошибся. Когда я сказал 49-й год, вот здесь меня почему-то никто не поправил. Разумеется, не 49-й, надо все-таки циферку перевернуть, 1946 год. А что такое Италия 1946 года? Вы не волнуйтесь, мы до Вятки-то дойдем еще. Страна, проигравшая войну. Страна, если и не лежавшая в руинах, но, знаете, экономика страны действительно в руинах лежала. Я, кстати, вспоминаю как раз вот книжку, которую написал племянник Челентано, и он описывает первые послевоенные годы. Безработица, практически голод. О каких автомобилях вообще можно говорить? Велосипед есть и уже хорошо. А ездить-то хочется, понимаете, и не только на велосипеде. Гениальное изобретение авиационного инженера Кородино де Асканио. Сделать что-то очень похожее на мотоцикл, но не мотоцикл. Вообще, строго говоря, подобные разработки были до войны в Германии. Но там это не пошло, понимаете? В Германии в 1939 году, в 1938, когда появились первые прототипы немецкого, германского мотороллера, понимаете, там народ автомобили покупал, даже в деревне. Италия совсем другое дело. Была создана практически с нуля машина, причем абсолютно без всякой оглядки на существующие мотоциклы. Самое главное – это отсутствие рамы. Рама – это дорого. Рама – это дорого, рама – это серьезный металл. Нет, мы сделаем несущий кузов. Посадка будет абсолютно другая, не мотоциклетная. Кстати, слово «скутер» тогда в обиходе его не было, понимаете? Но вот по сути дела, первый мотороллер Веспа и был скутером. У них у первых Весп не было задней скорости. Вообще автомобиль был настолько технологически сбалансирован для производства, что его цена всех поразила. Мало того, эта машина стала продаваться сначала в Италии, экспортироваться во Францию, которая тоже лежала, по сути, вот она-то точно лежала в руинах. Потом лицензию стали покупать. Купили англичане, купили немцы, стали выпускать модель под названием «Хоффман». У англичан это называлось такое хорошее самолетное название «Дуглас». Но взлет популярности, чумовой популярности того самого маленького шершня, маленькой осы под названием Веспа, это 1953 год. В 1953 году выходит фильм под названием «Римские каникулы». Именно за этот фильм Одри Хепберн получает Оскар. Кстати, она была номинирована потом еще неоднократно, но Оскар у нее только один. Красивая романтическая история, где главную роль исполняют Одри Хепберн и Грегори Пек, знаете, ну, не оставила равнодушных во всем мире. Вы будете смеяться, но этот фильм в нашем показе оказался довольно рано. Уже в 56-м или в 57-м году его показали. А поскольку одним из молчаливых героев этого фильма является как раз мотороллер, скутер, Веспа. Представляете, как продажи поперли во всем мире и, разумеется, в Италии. Все хотели быть такой же красивой, как Одри Хепберн и Грегори Пек. Ну, женщина как Хепберн, а мужчина как Грегори Пек. Они наоборот совершенно, понимаете.
То есть тогда они еще не свернули. И идея строительства народного средства передвижения для Советского Союза родилась вот именно тогда, когда фильм показали в нашем прокате. В 1956 году Совет министров СССР принял постановление, которое, ну, заставило начать работать над нашим отечественным мотороллером. И, кстати, разработали его в рекордно короткие сроки конструкторы Вятско-Полянского машиностроительного завода. Но, разумеется, не без оглядки на Италию.

0: Муздок.
1: Вообще, испанский музыкальный рынок очень закрытый. Ты у себя в стране можешь быть супер популярным, но испанцы слушают своих. Чуть ли не единственная песня Тото Кутуня, которая была популярна в Испании, именно поэтому он ее и спел на испанском языке. Но нас не обманешь, великий итальянец. Мне тут напоминает грузовой мотороллер «Муравей». Теперь о самом большом заблуждении, которое связано уже с героем нашего фильма. У нас тоже есть фильм легендарный. Фильм, который был дико популярным в нашей стране, причем у него была непростая судьба, потому что фильм хороший. У хорошего всегда судьба непростая. Это фильм «Мама вышла замуж». Вы же помните, что один из героев, в кавычках, этого фильма, это грузовой мотороллер. Потому что один из героев нормальных в исполнении Бурляева, он как раз экспедитор, развозит товары на мотороллере с грузовичком. Вот. Но это не муравей. Муравей появился позже. Он ездит на мотороллере, который называется, и, кстати, другу как-то раз там перевозил его, Тула ТГ-200Ф. Муравьи, все семейство муравьев появилось много позже. Вообще, на первой «Вятке» ВП-150, которая практически полностью копировала соответствующую «Веспу», знаете, заводы наши не остановились. Ни Серпухов, ни Вятско-Полянский машиностроительный завод. Вот, допустим, та самая первая псевдо-веспа, вот, она аж выпускалась, та самая «Вятка», она выпускалась с 57 по 66 год. Причем уже в 61 году собрали 100-тысячную «Веспу». Цена, понимаете, цена была хороша. А когда стали делать, это уже в 74 году, усовершенствованный мотороллер под названием «Электрон», ну, тут популярность просто зашкаливала. Причем это были аппараты вполне себе конкурентоспособные, но, разумеется, рынок западных стран, рынок мотороллеров, был занят «Веспой» и лицензионными английскими, немецкими. И вы будете удивлены, но об этом чуть позже, американскими мотороллерами. «Веспа» выпускалась в Америке тоже по лицензии. Вот. И пока молодежь не пересела на Little Honda в Калифорнии, они там запросто ездили на американских мотороллерах. Поскольку популярность у народа нашего была велика, мотороллеров «Вятка», в 70-х годах уже «Электрон», уже с конца 60-х годов начинаются выпускаться, ну, строго говоря, это были те же самые модификации первой «Вятки» ВП-150. Они были улучшены, некоторые, точнее, уже почти все были с задним ходом, то есть с коляской, к примеру. Наша страна – это единственная страна, которая выпускала мотороллер с пассажирской коляской. Вот так вот. Идея делать мотороллеры грузовыми – пришла не нам. Это итальянская идея, но мы ее быстро очень восприняли. У нас, между прочим, в 70-х годах выпускались мотороллеры под такси. Двухместные. Причем впереди, эта конструкция сейчас используется на мотоциклах, впереди были два поворотных колеса. Это была очень устойчивая конструкция. Кстати, мотороллеры с коляской тоже использовались в такси в небольших городах сельской местности. Я, правда, не представляю, это я прочитал про сельскую местность. Как вот в сельской местности можно ездить на таком маленьком колесике? С другой стороны, вам шашечки или ехать? Что же касается фильма «Мама вышла замуж», кто-то как раз с Вятско-Полянского машиностроительного завода после выхода в прокат в 1969 году этого фильма говорил, что у нас увеличились заказы этого мотороллера, грузового. Писать песни оттуда.

0: 17:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Средствами ПВО за сутки сбито 9 управляемых авиабомб и 811 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. Ранее в нашем военном ведомстве заявили, что киевский режим минувшую ночью предпринял попытку массированной атаки на территорию России, применив 625 ударных беспилотников. Над российскими регионами были сбиты 613 воздушных целей. Министерство обороны России заявили, что целью атаки было стремление Зеленского накануне саммита НАТО продемонстрировать спонсорам из европейских стран готовность за их деньги поражать территорию Украины гражданские объекты в России. Стремление Запада использовать киевский режим для атак по гражданским российским объектам будут парированы ростом числа и могущества ударов по территории Украины. В ответ на террористическую акцию Киева вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности, а также связанным с ВСУ объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области. По данным Минобороны России, ночью в Киеве в том числе было поражено промышленное предприятие «Киев-79». Это один из ключевых производителей-поставщиков бронеавтомобилей, элементов бронезащиты для техники ВСУ, а также боевых частей и боеприпасов для ракет различного типа и беспилотников. Кроме того, был поражен судостроительный завод «Киев», крупнейшее предприятие машиностроения, которое производит артиллерийские катера «Гюрза-М», а также занимается выпуском и ремонтом безэкипажных катеров ударного типа. Также был поражен приборостроительный завод «Киев-1». Это ключевая научно-производственная база, выпускающая систему управления огнем, комплексы оптико-электронного противодействия, средства навигации, автоматики для ВВС и ВМС Украины, в том числе управляемых ракет «Нептун-МД». Подача газа прекращена в жилые дома 4 районов Киева, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, Николаеве, Сумах, Харькове, Изюме, Харьковской области, а также подконтрольных ВСУ Херсоне и городе Запорожье. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, сообщили в Минобороны. За сутки нанесено поражение живой силе техники 7 украинских бригад в районах населенных пунктов Капитоловка, Гусинка, Михайловка, Подлиман, Харьковской области, Щурово, Яцков, Коробцы и Красный Лиман. Донецкой Народной Республики всего потери противника составили более 200 военнослужащих. 7 боевых бронемашин, из них 5 западного производства, 15 автомобилей и артиллерийское орудие. США фактически встали на позиции Европы в конфликте на Украине. На саммите G7 заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, Москва доводит до Вашингтона свое неприятие того, что Вашингтон вовлекается в конфликт на Украине. Рябков отметил, что США в настоящий момент занимают заметно отстраненную позицию в отношении украинского урегулирования. Смерч заметили жители Санкт-Петербурга. Пользователи в соцсетях делятся кадрами смерча в северной столице, в частности, над Васильевским островом и в Приморском районе города. Ранее в МЧС региона предупреждали об ухудшении погоды, о ливне, грозе и порывистом ветре в Петербурге. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: Завтра в Петербурге кратковременные дожди, плюс 16-18. В Москве, по данным центра ФОБОС, во вторник также кратковременные дожди, возможно, гроза, 18-20 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Эстонию лишили чемпионата Европы по стрельбе после отказа пустить на соревнования россиян. Европейская стрелковая конфедерация заявила, что чемпионат Европы станет квалификационным турниром к летним Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе и Европейским играм 2027 года, поэтому все спортсмены, имеющие право на участие, должны быть допущены. Теперь чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия 2027 года пройдет в испанской Гранаде. Российский гроссмейстер Владислав Артемьев стал победителем турнира «Шахматные звезды», который прошел в Москве. В сумме он набрал 18,5 очков, 6 в рапиде и 12,5 в блице. Второе место занял китаец Лу Шанлей, третьим стал Рануак Санхвани из Индии. Соревнования проходили в два этапа. Сначала шахматисты сыграли в рапид, а затем в блиц. В быстрые шахматы гроссмейстеры провели по 9 партий, в блиц по 18. Форвард Андрей Робертсон продолжит выступать за баскетбольный «Зенит» в следующем сезоне. Ни игрок, ни клуб не воспользовались опцией прекращения действия контракта. Американец в прошлом сезоне был одним из лидеров «Зенита» и попал в тройку номинантов на звание лучшего обороняющегося. Сборная России по футзалу сыграет на международном турнире в Таиланде. Соревнования пройдут с 1 по 6 августа. Соперниками россиян станут команды Таиланда, Афганистана, Вьетнама и Новой Зеландии. Союз европейских футбольных ассоциаций жестко раскритиковал решение Международной федерации футбола о приостановке дисквалификации игрока сборной США. В кулуарах заговорили о поисках соперника Джани Инфантино на выборах главы ФИФА. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Решение о приостановке автоматической дисквалификации нападающего сборной США Фаларина Балогана перешло все границы дозволенного, заявил Союз Европейских футбольных ассоциаций. Балоган получил красную карточку в матче с Боснией за то, что наступил шипами на голеностоп защитника Тарика Мухаремовича. В воскресенье дисциплинарный комитет ФИФА приостановил дисквалификацию американца, и он сможет сыграть в 1/8 финала против команды Бельгии. Минимальная автоматическая дисквалификация на один матч после красной карточки – это принцип, заложенный в регламенте, который не может быть подвергнут исключениям, тем более в разгар турнира, где несколько других игроков оказались в аналогичной ситуации и отбыли свою дисквалификацию в установленном порядке. Мы выражаем свое недоумение по поводу столь беспрецедентного, непостижимого и неоправданного решения, говорится в заявлении УЕФА. Журналист Guardian Ромен Малина сообщил, что в Совете УЕФА начали работу над выдвижением соперника Джани Инфантино на выборах президента ФИФА в 2027 году. По его словам, руководители футбола и не только европейского обсуждают идею поиска альтернативы, потому что, цитата, «так больше нельзя». Однако между разговорами и действиями часто есть разница и требуется мужество, которого лишено подавляющее большинство футбольных функционеров, отметил журналист.
1: Полузащитник Магомед Аздоев подписал 2-летний контракт с Краснодаром. За новый клуб Магомед будет выступать под 21-м номером. В прошлом сезоне Аздоев выступал за греческий ПАОК. Он провел за команду 30 матчей, забил 8 мячей и сделал 3 передачи. Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что готов возглавить ЦСКА. «У меня нет никаких ограничений в этом плане. Тренер должен работать там, где его хотят видеть. Когда я прихожу в клуб, то становлюсь главным его болельщиком, но на дальнейшую мою карьеру это никак не влияет», – признался итальянец. При Каррере «Спартак» выиграл свой последний чемпионский титул в 2017 году. Последним местом работы тренера был «Асколи» из итальянской серии «С» в 2024. С вами был Юра Геворкян.
0: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+. Маяк.
3: Муз-док. Дорогие друзья, вспоминая сентябрь 1957 года, когда сначала в производстве, а потом в продаже в Советском Союзе появился мотороллер «Вятка», как ответ, так сказать, итальянской «Веспе», Мы сегодня говорим о такой вещи, как мотокультура, но мото не от слова мотоцикл, а от слова мотороллер. Поверьте, это все существует. Вообще, ну, не клубы мотороллеров, а клубы поклонников Веспа, они существуют во всем мире. Я не знаю, сколько их существует в нашей стране, но в Москве, я знаю, один точно есть. Ну, наверняка еще где-то есть. Я обмолвился, что в то время, когда Веспа совершала свой триумф сначала по Европе, а потом и за океаном, это были не только итальянские мотороллеры, но и машины, которые производились по лицензии. Я говорил о немецких Хоффманах, об английских Дугласах. Еще можно вспомнить, что, разумеется, знаете, от Италии до Испании, там не очень далеко, была компания, которая выпускала мотороллеры под названием «Мото Веспа». Ну, просто. Французы выпускали под страшным названием «Фелюс Лике». Но самое забавное, что по лицензии в 50-х годах мотороллеры Веспа под названием Allstate выпускались не где-нибудь, а в тех самых Соединенных Штатах Америки. Была очень интересная история. Это был год где-то 55-й. Понимаете, американская молодежь уже потихоньку стала пересаживаться на автомобили. В 55-м, в 56-м году дела компании Allstate, которая продавала лицензионные мотороллеры Vespa, у них дела, знаете, были не очень хороши. Они решили вложиться вот дуром в рекламу. Ну а как можно молодежь пригласить сесть исключительно, то есть бросить Little Honda и сесть за руль мотороллера? Нужен человек, которого молодежь любит и знает. Полковник Паркер лично отклонил... Знаете, кто такой полковник Паркер, да? Это папа Карла Элвиса Пресли. Лично отклонил этот контракт, потому что он говорил, Элвис ассоциируется с роскошью и богатством, а не с этими вашими мотороллерами. А вот если бы Элвис вписался бы в рекламу мотороллера Allstate, я так думаю, он просуществовал на американском рынке не Элвис, а мотороллер гораздо дольше. Well, it's one for the money, two for the show. Three to get ready now, go cat go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name on.

Ну да, разумеется, Элвис Пресли, король, ассоциируется исключительно с Кадиллаком. Вот. А забавно было, понимаете, вот Элвис Пресли на мотороллере. Знаете, это сейчас, вот мы так говорим, господи, ну что там, ну, там 4,5 лошадиных сил, вот силы у модифицированных Весп было в середине 50-х годов. Вот. Или, к примеру, максимальная скорость наших грузовых мотороллеров, ну, таких как, опять же, «Муравей» или «Тулица», максимум 35 километров в час. Но это по сегодняшним временам крохи. А тогда это было вполне себе приемлемо. А знали ли вы, что в Советском Союзе, я уже говорил, что грузовые мотороллеры выпускались во всей Европе, в Америке не выпускались. В Советском Союзе был сделан мотороллер на базе той самой «Вятки» ВП-150 с кузовом-самосвалом. То есть даже маленькие самосвалы были, на которых можно было перевозить немного, но все-таки сыпучих продуктов. Хотя что значит немного? 250 килограмм можно было засыпать песка, там, не знаю, там, цемента. Вот. Фургоны, грузовые платформы. И все это по вполне приемлемой цене и хорошему качеству. Самое забавное, понимаете, вот когда пришла эра всеобщей автомобилизации в Советском Союзе, мало того, автомобилей не хватало, так еще и не хватало к ним запчастей. Вот сколько я помню Советский Союз с автомобилями, запчасти – это всегда большая проблема. То есть это надо, во-первых, дружить и с магазином, и с гаражами, и с мастерами. Ну, неважно. Это и во время фильма «Берегись автомобиля», это и гораздо-гораздо позже, там, до конца 80-х годов. Вот эти поездки на авторынки. Это страшно было. Вот каким-то совершенно невообразимым образом для советских мотороллеров «Турист», «Тулица», «Муравей» — это все большие мотороллеры, грузовые. Или легковой «Электрон», а до этого «Вятка» та самая. Знаете, запчасти, причем они, как правило, продавались в магазинах спорттоваров, запчасти, ну, в широком ассортименте они были. Каким образом это было достигнуто, я, честно говоря, не знаю. Но так или иначе, люди, которые действительно ездили на наших советских мотороллерах, говорили, что он был ремонтопригодный, действительно, там, ну, он же легкий. В любом гараже, даже без упоминания всякой матери, он легко чинился. Но, опять же, если есть запчасти, это хорошо. Если их нет, он стоит у тебя, лежит мертвым грузом. Так вот, запчасти были. 1957 год. Я обещал же, что песни 57-го года все-таки появятся. Вот одна так точно. Легендарнейший фильм «Дело было в Пенькове». И песня оттуда. Как она у нас появилась с таким текстом, я не представляю. Безобразие.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк.
2: Зеленый свет.
3: Здравствуйте, у микрофона Евгений Масейко. Летняя пора как никогда зовет из домов и квартир на улицу вместе со своим железным двухколесным другом. Теме дорожной безопасности велосипедистов посвящается третий выпуск программы, и наш первый гость – начальник отдела госавтоинспекции Вологодский Алексей Сергеевич Антонов.
2: Минутка безопасности.
4: С каждым годом количество людей, выбирающих два колеса как средство передвижения, растет. Это замечательно. Но, к сожалению, с увеличением числа велосипедистов и пользователей самокатов также возрастает и количество дорожно-транспортных происшествий. Основные ошибки велосипедистов. Первая и наиболее распространенная ошибка – это игнорирование правил дорожного движения. Многие велосипедисты не всегда соблюдают правила, касающиеся маневра. Например, резкие повороты без предварительного сигнала могут привести к столкновениям с другими участниками дорожного движения. Всегда помните, при смене направления движения необходимо заранее подавать сигнал рукой. Вторая ошибка – это недостаточная скорость. Велосипедисты часто не учитывают скорость движения других транспортных средств. На дорогах с интенсивным движением важно поддерживать адекватную скорость и быть внимательными к окружающим. Не забывать, что находитесь на одном уровне с автомобилями, и ваша безопасность зависит от вашей бдительности. Третья ошибка – это отсутствие защитного снаряжения. Многие велосипедисты пренебрегают шлемами и другими средствами защиты. Это может иметь серьезные последствия в случае падения или столкновения. Я призываю всех соблюдать простое правило – безопасность превыше всего. Теперь давайте поговорим о самокатчиках. С увеличением популярности электрических самокатов важно понимать, что они также подлежат правилам дорожного движения. По закону самокатчики должны соблюдать те же правила, что и велосипедисты – движение по велодорожкам или

0: другим участникам дорожного движения. Только так мы сможем сделать наши дороги безопаснее для всех.
1: Далее о веломаневрах и светоотражателях рекомендации от представителей ЮИД Горизовецкого округа Погодиной Евгении, Молокановой Марии, Спиричева Артема и Шипицына Кирилла.
2: Знатоки ПДД.
3: Привет, ребята! Сегодня у нас важный разговор про то, как кататься на велосипеде и не попасть в беду. Слушайте внимательно. Эти правила простые, а запомнить их очень просто. Сначала про возраст. Тут все четко. До 7 лет кататься на велосипеде можно только вместе со взрослым, только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, на стороне для движения пешеходов, а также в пределах пешеходных зон. С 7 до 14 лет уже можно одному, но только там, где нет машин, по тротуарам, пешеходным, велосипедным дорожкам и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. А на настоящую дорогу, где едут машины, можно только когда тебе исполнится 14. Машины большие, едут быстро. И даже если ты очень внимательный, ты можешь просто не успеть все заметить. Поэтому правило такое: до 14 без дороги.
4: Теперь про повороты. Тебе уже есть 14 лет. Ты едешь по дороге и хочешь свернуть. Не крути руль просто так. Водитель машины может подумать, что ты едешь прямо. Чтобы все поняли, что ты поворачиваешь, подай знак рукой. Хочешь налево – вытяни левую руку в сторону, направо – правую. А если хочешь затормозить, подними любую руку вверх. Это как секретный язык на дороге. Ты всем говоришь: «Я сейчас поверну». И все готовы. Пешеходный переход – это вообще золотое правило. Доехал до зебры – сразу слезай. Веди велосипед или самокат рядом, будто это твой друг, которого ты держишь за руку. Когда ты идешь пешком, водители тебя сразу видят. Ты обычный пешеход. А если мчаешь по переходу, тебя могут не заметить. Ты маленький, быстрый, все мелькает. Поэтому до перехода ехал, после перехода шел.
3: Про скорость. Не рекомендуем гнать очень быстро. Представь, ты летишь, а впереди из-за угла выбегает котенок или ребенок. Если едешь спокойно, успеешь затормозить, а если быстро – нет. Лучше ехать так, чтобы успевать замечать все вокруг. И кошку, и ямку, и бабушку с сумкой. А теперь про волшебные штуки – световозвращатели. Это такие наклейки-полоски, брелоки, которые светятся, когда на них попадает свет от фар. Представь, что ты маячок. Если на тебе и на твоем транспорте есть эти светяшки, тебя видно издалека. Спереди белый огонек или наклейка, сзади красная, по бокам оранжевая или красная. Тогда водитель еще издали подумает: «О, там кто-то едет, надо бы осторожнее». Без них ты в темноте почти невидимка, а это опасно.
5: И последнее. Если впереди идут люди, не пытайся их обогнать на полной скорости и не сигналь, чтобы они расступились. Они не обязаны прыгать в стороны. Лучше притормози и катись так же медленно, как они идут. Или вообще слезь и покати велосипед рядом. Это как в очереди. Ты же не лезешь вперед всех, правда? Тут также на тротуаре главное – пешеходы. Вот и все главные секреты. Они не для того, чтобы портить веселье, а чтобы катание было в радость и без неприятностей.
1: И в завершении программы советы по выборе экипировки от нашего эксперта, первого штурмана команды «Слепые гонки», мотоциклиста со стажем более 17 лет Николая Александровича Никифорова.
6: Если мы берем велосипед, и если мы берем, допустим, самокат, который приводится в движение от ножной тяги, экипировка должна быть легче. Я не беру в расчет супердорогие, суперскоростные, спортивные. Я имею в виду обычные. На таких людях обязательно должен быть велосипедный шлем, обязательно должны быть перчатки. И обязательно должна быть, наверное, какая-то более-менее прочная обувь. Ну, просто потому, чтобы в случае падения или в случае столкновения с каким-то препятствием на невысокой скорости у них был хоть какой-то шанс защитить свое тело от повреждений. То есть я хочу сказать, что самокаты и велосипеды на человеческой, скажем так, тяге, они чуть-чуть более безопасны, чем самокаты и велосипеды на тяге электрической.
7: Главная защита на самом деле у человека в голове. Первое – это знание правил дорожного движения. И второе – это общая экипированность. Я сугубо за то, чтобы выбирать экипировку, примеривая. Это как выбирать обувь, например, да? Выбор экипировки вообще я рассматриваю как выбор одежды. А одежда нормальная.

0: хорошая, качественная. Это всегда реальная примерка, это реальный осмотр перед покупкой.
1: Если речь идет о городской черте, сразу же с покупкой велосипеда мы покупаем велосипедную экипировку. Город – это достаточно опасная штука.
0: Пожелания начинающим и опытным велолюбителям у меня ровно два. Первое пожелание – это обязательно читать и учить правила дорожного движения, дорожную разметку, дорожные знаки. И второе, обязательно экипируйтесь, если вам дороги ваша жизнь и здоровье. А по поводу освещения могу сказать так, что, ребят, не надо ездить на велосипедах в черте города в ночь. Там слишком опасно.
2: Слушайте в следующей программе. В августовском выпуске мы поговорим об ошибках, совершаемых детьми, которые приводят к дорожно-транспортным происшествиям. Разберем правила поведения на дворовых территориях.
3: Зеленый свет.
4: Программа выходит в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».
5: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
6: Часов в Москве.
7: Новости.
6: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Российские войска ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования ударными беспилотниками по предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области, а также инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. По данным Минобороны России, в Киеве в том числе был поражен ракетный агрегатный деталь. Завод «Джулианы» – это государственное предприятие ВПК, которое занимается производством, техническим обслуживанием и ремонтом зенитных ракетных систем, комплектующих для авиатехники и средств ПВО, а также беспилотников самолетного типа большой дальности. В результате удара была зафиксирована повторная обширная детонация. Средствами ПВО за сутки сбиты 9 управляемых авиабомб и 811 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. Ранее в нашем военном ведомстве заявили, что киевский режим минувшей ночью предпринял попытку массированной атаки на территорию России, применив 625 ударных беспилотников. В нашем военном ведомстве отметили, что целью атаки было стремление Зеленского накануне саммит НАТО продемонстрировать спонсорам из европейских стран, в том числе Британии, готовность за их деньги поражать с территории Украины гражданские объекты в России. В Министерстве обороны подчеркнули, что стремление Запада использовать киевский режим для атак по гражданским российским объектам будут парированы ростом числа и могущества ударов по территории Украины. Вооруженные силы России за сутки поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 153 районах, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе техники 8 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Доброполе, Ановка, Шиловка, Новофедоровка, Светлая и Сергеевка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 310 военнослужащих, 2 боевые бронемашины и 4 автомобиля, уничтожены 5 станций радиоэлектронной борьбы. Владимир Путин провел встречу в Кремле с губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым. Он доложил президенту о социально-экономической ситуации в регионе, мерах поддержки участников спецоперации, помощи в восстановлении Мариуполя.
8: Совсем коротко о наших подшефных территориях. Мы с 22 по 25 годы включительно порядка 6 миллиардов рублей направили на восстановление территории в Мариуполе. Это школа, детский сад, храм, общежитие, колледж, сам колледж, МФЦ, котельная, ремонт инфраструктуры, дорожной, инженерно-технической. Наши аварийные бригады работают там на постоянной основе. Ну и в этом году работы тоже достаточно много. Опять же школа, опять детский сад, социальный реабилитационный центр для детей-инвалидов и физкультурный оздоровительный комплекс. На этом мы не останавливаемся. Гум-конвой отправляем в наши приграничные территории Горловку, Лутугина, Курахова. Работаем с коллегами и там, помогаем, чем можем.
6: Путин отметил особую актуальность мер поддержки демографии в регионе. Губернатор доложил президенту о разработке стратегии «Тульская область. Территория семейного счастья». А глава правительства России Михаил Мишустин провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Екатеринбурге, где проходит международная промышленная выставка «Иннопром». Мишустин отметил важность того, чтобы Армения продолжила создавать комфортный режим для российских инвесторов. В свою очередь Пашинян заявил, что Армения настроена на развитие отношений с Россией и заинтересована в участии в ЕАЭС.
3: Как до выборов, так и после выборов мы настроены на дальнейшее развитие наших отношений с Российской Федерацией. И, конечно же, мы заинтересованы в нашем участии в Евразийском экономическом союзе и заинтересованы, что те механизмы, которые предусмотрены договором об Евразийском экономическом союзе, они работали в плановом режиме. И я думаю, что это в интересах дальнейшего развития Евразийского экономического союза.
6: Пашинян на встрече с Мишустином выразил надежду на разрешение имеющихся вопросов. В Непале слон-убийца уже 14 лет преследует одну семью. В 2012 году он убил отца и мать, а в минувшее воскресенье он затоптал невестку главы семьи и его 4-летнего внука. Как сообщают местные СМИ, после первого нападения слона семья Батэ продала имущество и переехала в другой регион. Люди были уверены, что на новом месте окажутся в безопасности, но спустя годы дикое животное нашло семью Батэ. Слон по кличке Тхурбе ворвался в дом и убил двух человек. Как отмечается, слон, обитающий в национальном парке Четван, начал нападать на деревню и убивать людей 16 лет назад. В 2012 году на него надели ошейник для отслеживания передвижения, однако устройство быстро вышло из строя. После новых нападений сотрудники национального парка совместно с военнослужащими непальской армии провели операцию по поиску и уничтожению слона. Они дважды открывали огонь по животному и ранили его, однако слону удалось скрыться в джунглях. Считалось, что Тхурбе скончался от пулевых ранений, но зимой 2016 года он вновь появился на западе национального парка. Всего на его счету не менее 25 человеческих жизней, включая двух военнослужащих, охранявших парк. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Погода.
6: По данным центров ОБС, в Петербурге завтра кратковременные дожди, плюс 16-18, в Москве во вторник также кратковременные дожди, возможно гроза, 18-20 градусов.

0: мобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: А вот, между прочим, эта песня звучала не просто так, а по поводу. Биллу Хейли сегодня 101 год. Ну, мы поздравляем, наверное. Дорогие друзья, сейчас не об этом. Главная автомобильная программа страны уже в эфире. Ассамблея автомобилистов, как обычно, по понедельникам под предводительством Олега и Андрея Осиповых. Друзья, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте всем.
3: Здравствуйте.
1: А когда мы говорим всем, мы, собственно говоря, надеемся на так называемую обратную связь, нас не поручащую, нас вместе с вами. Дорогие друзья, если есть вопросы, если есть предложения, если есть соображения по поводу услышанного в программе Ассамблеи автомобилистов, пишите, пользуйтесь любыми мессенджерами и присылайте ваше сообщение на номер 8-967-103-5533.
2: Да, и знаешь, что меня больше всего радует в последние дни?
3: Цены на топливо.
2: Да, вот. Нет, цены на топливо, ну, они какие есть. Вот, кстати сказать, у нас все-таки страна неиссякаемого оптимизма, насколько я понимаю.
1: Конечно.
2: Потому что на фоне того, что ручеек топлива, он, скажем так, то уменьшается, то, так сказать, увеличивается и так далее. А продажи зато новых автомобилей, в том числе и прежде всего с бензиновыми двигателями, растут. Причем растут такими темпами. В июне на 29% год к году больше продали новых автомобилей, чем в прошлом году, да, понятно.
1: Причем, заметьте, коллеги, автомобили стоят чуть дороже, чем год назад.
3: Это, кстати, вторая тенденция, я бы ее отметил, только за последнюю неделю большая часть брендов либо отказалась от своей скидочной политики, либо, наоборот, увеличила цены на автомобили. Да, есть те, кто до сих пор предлагают скидки или сейчас их, скажем так, вводят, но в целом, согласно последним аналитическим данным, средняя цена автомобиля повысилась, в частности, ну, естественно, АвтоВАЗ не мог, так сказать, этим не воспользоваться. Он увеличил рекомендованные розничные цены на Ларгус и все остальные его модификации, в среднем прибавка составила 50 тысяч рублей. Geely точечно поднял стоимость комплектации. BLG тоже подняли цену. А вот Чинган тот же самый, с которым, кстати, может быть, в следующий понедельник я познакомлюсь с новым брендом Дипал, потому что завтра отбываю как раз на тест-драйв. Вот они, наоборот, предложили скидки на старые, скажем так, в кавычках, модели. И причем скидки достаточно существенные. Кто-то просто сокращает дисконты, кто-то, вот, допустим, как Эволют, ну, это наш главный электропроизводитель, там, на 100-150 тысяч рублей поднял сразу цены, но это понятно. В общем-то, мало кому это, так сказать, видимо, интересно.
2: И тем не менее, продажи по итогам полугодия выросли на 15% по сравнению с прошлым полугодием, между прочим. А продажи легковых автомобилей, ну не буду, до 608 062 единиц, Автостат нам пишет, поднялись. То есть, ну, это весьма неплохой показатель. Хотя, конечно, эксперты говорят, что, видимо, этот рост ненадолго, потому что вот очевидные проблемы, в том числе с топливом, но одновременно с этим увеличились продажи электромобилей, прежде всего поддержанных, и гибридов. То, что, ну, о гибридах мы отдельно поговорим сегодня, это самая интересная тема, мне кажется.
3: Да, но, ты знаешь, я бы не стал, не был бы столь оптимистичным в плане того, что, как пишут некоторые аналитики, что рынок демонстрирует полномерное восстановление. Да, мы наблюдаем, на мой взгляд, значительный сейчас накопленный спрос, его реализацию точнее.
1: Потому что был отложенный, конечно.
3: Все равно рынку здорово мешают высокие ставки, потому что ставки по автокредитам, да и по потребительскому кредитованию снижаются не так быстро, как хотелось бы, и они остаются высокими.
1: А после последнего заявления главы Центробанка вряд ли эти ставки будут ниже в следующем месяце.
3: Я думаю, что их надо привязать к ценам на бензин, в конце концов.
2: Точно, да, вот хорошая идея.
3: Это было бы логично сделать, если что, понимаете?
2: Ну, давай немножко расскажем подробнее о том, что же, так сказать, что покупается с особым успехом.
3: Лада.
2: Лада, да, Гранта прежде всего, хотя продажи бренда в целом Лады снизились на 20 с лишним%.
3: Да, но 152 тысячи автомобилей они реализовали за первые 6 месяцев этого года.
2: На втором месте дышит в спину буквально Хавейл, естественно.
3: И вот у них очень хороший рост, это один из рекордных ростов, скажем так, для традиционных, потому что Хавейл можно назвать же традиционным для России брендом, он много лет присутствует на рынке, у них реализация увеличилась сразу же на 31,6%.
2: И тем не менее, Хавейл все же на 3%. На третьем месте по итогам полугодия.
1: А на втором же?
3: Нет, на втором месте Хавейл, а на третьем Теннет как раз.
2: Теннет. Вот Т7, да. Тенни Т7 новый бренд. Ну, собственно говоря, Cherry, так сказать.
3: Ну, это ты имеешь в виду самые продаваемые модели.
2: Да. На четвертом Lada Vesta, Lada Vesta, на пятом Niva Travel, на шестом Lada Iskra. И, между прочим, вот в этой десятке, которую я смотрю сейчас, да, публикации, там близко нет этого самого, на которого...
3: Зато я тебе точно могу сказать, что, допустим, находящийся на седьмом месте Geely Manjaro, наверное, исчезнет уж к концу года точно.
2: Конечно.
3: И его место займет автомобиль под названием «Волга», как известно.
2: Ну, да. Ну, да, надо полагать. Надо полагать, конечно, если цены не особенно изменятся.
4: И не надо говорить, вспоминать, что проект по созданию бизнес-автомобиля на «Ладе» полностью провалился.
2: Нет, конечно.
3: Ну, зачем? Не надо ты говорить,
4: зачем?
3: Ну, зачем? Ну, так,
2: нет,
3: нормально же.
2: Но обратите внимание при этом, да, что здесь нет Ларгуса близко. Поэтому можно повышать хоть на 50,
4: да,
2: хоть
4: конечно,
2: на 100 тысяч. Его все равно не покупают так, как хотелось бы.
4: Слушай, ну у него цена запредельная.
2: Как, ну, безусловно.
3: Если вы заглянули, если вот, кстати, посмотреть, уж коли мы заглянули в самые продаваемые модели, то вот Lada Granta, это номер один по продажам сейчас в России, она потеряла 12% год-год. А вторым лидером, ну, точнее, лидером вообще по падению стала Vesta. На 35 с лишним процентов покупателей меньше оказалось у этой модели.
2: О, как?
3: Да, минус 14,9 показал Чинган Юниси, но это, в общем-то, очевидно. А вот наибольший рост это у Джулиона, поскольку он остается одним из самых доступных полноприводных кроссоверов в России. На 38%, более чем на 38% увеличились его продажи.
2: Серьезно?
3: Lada Niva Travel, ее продажи выросли на 33%.
4: А что делать, конечно?
3: В прошлой программе я,
2: Нива бессмертна.
3: Я в прошлой программе отчитался о тест-драйве, соответственно, обновленной Niva Travel со светодиодными фарами. Конечно, классно. Я понимаю, почему ее продажи выросли аж на 33%. Остальных сравнивать не с кем, потому что, ну, Искра ворвалась на шестое место с результатом 15 тысяч машин. Причем с прошлым годом сравнивать мы не можем,
4: потому что не
3: в прошлом полугодии, ну, в первом полугодии прошлого года Искра еще не было вовсе.
2: О чем это говорит, в частности, о том, что мы ждем все новых и новых продуктов от АвтоВАЗа.
4: Добрый день, Маяк. Просветите, что, я так понимаю, с Чанган. Все нормально.
3: Да, все нормально. С Чанган, я говорю, да, они вводят новый бренд, да, Дипала, о котором я говорю, они расширяют, в общем-то, свою модель. Я не слышал о том, что они собираются уходить с рынка. Более того, мне представляется, что они станут нашим, скажем так, новым технологическим каким-то партнером.
4: Кому-то. Может быть, может.
3: Вот так, не исключено. Информация, не говорите никому.
4: Не исключено.
3: Да, ну это вот так вот и будет.
2: Нет, кроме того, у Чингана там, ну, не сказать, но можно сказать, парад премьер. Вот сейчас недавно вышел C35, значит, сейчас Юниви, новый седан. Седанов, кстати, вообще мало на рынке, как это ни парадоксально, так сказать. Но, тем не менее, в основном кроссоверы, конечно. То есть, есть куда расти.
4: А вы знаете, я прошу прощения, я последние 2-3 недели замечаю появление большого количества статей от действительно автомобильных экспертов и так называемых экспертов. Вот. О том, что покупая кроссовер, мы переплачиваем по сравнению с обычным седаном. Когда я прочитал первую эту статью, ну нормально. Но когда за 2-3 недели я их прочитал десяток, думаю, это же неспроста. Кто-то собирается серьезно... Какие-то китайцы серьезно собираются торговать седанами.
3: Ну, они имеют возможность, да, они, в принципе, имеют, сейчас, да, уж простите за это, навязывать то, что им выгоднее. Вот так вот я бы это сформулировал, мягко и аккуратно. Потому что выбор у нас в любом случае сводится либо к Ладе, либо к чему-то китайскому. Параллельно импорт стал, ну, просто адски дорог, да, особенно после введения
2: и
3: вот
2: этого прогрессивности. Тем не менее, он растет одновременно.
3: Параллельно импорт и будет расти, потому что огромное количество людей по-прежнему отдают предпочтение иностранным автомобилям.
4: Конечно.
3: Вот я же рассказывал, это мой личный кейс, когда... Та же самая Niva Travel, которая сейчас в топ-комплектации стоит 1 800 000, и буквально месяц назад я лично пригнал одному из людей из Кореи Trailblazer GT, да, в полной комплектации, с полным фаршем, да, с пробегом, по-моему, 70 тысяч километров, но эта машина обошлась 1 750 000. Вот так вот. Да, а эта машина с панорамной крышей, с экранами, с турбированным мотором и так далее. Потому что он подходит под льготную категорию. Поэтому люди смотрят, ну, когда ты сравниваешь, просто да, там есть машина с пробегом. Но ты же понимаешь, что, допустим, для такого бренда, как Chevrolet, или возьмем Ford, BMW,
4: 70 Audi, тысяч – это не пробег вовсе.
3: Это раз. Во-вторых, нет никаких проблем с запасными
4: абсолютно,
3: частями.
4: Абсолютно.
3: Потому что для некоторой китайской продукции они по-прежнему сохраняются. Да. Особенно для той, которая преодолела рубеж в 3-5 лет эксплуатации у нас в стране, и запчасти которой по-прежнему не каталогизированы. Ну, да. То есть купить их можно только у бывших официальных дилеров. А мы все знаем, как они перечеркиваются.
2: Да. Любой китайский, так сказать, автопроизводитель расскажет, что у нас есть каталоги, они в электронном виде доступны только дилерам.
3: Точка. И да. только в иероглифах, без перевода.
2: Да, нет, конечно. Неправда. Ну, иероглифы иероглифами, так сказать, но... А говорят, что можно заказать, в общем...
4: Ты знаешь, говорят, но, как правило, это говорят сами китайцы.
2: Но, надо сказать, не все. Вот китайцы китайцу рознь.
3: Конечно, разумеется.
2: Вот, и кроме всего прочего, вот такие бренды, премиум-бренды, не буду их называть, так сказать, но они действительно обещают 10 лет снабжать, ближайшие 10 лет снабжать всеми деталями.
3: Но они вот обязаны это сделать по новому требованию да. Министерства экспорта и торговли Китая.
2: Абсолютно
3: это
2: так.
3: То, что мы обсуждали. Там насаждается культура сверху.
4: Европейская культура обычно.
3: Культура автомобильная. То, что нельзя просто продать автомобиль. Нужно еще и продать соответствующее его обслуживание. Просто так машина никому не нужна, если ее невозможно обслужить. Я смотрю активность наших слушателей. Спрашивают нас, сжатый газ, метан или что там
4: это,
3: у них.
4: Это я неправильно прочитал CNG. Он имел в виду не Чанган. Значит, уважаемый Виктор, вот то, что я знаю, опять же, за что купил, за то продал. Величина очередей на установку газобаллонного оборудования
3: выросла в разы.
4: Она выросла в разы, это раз. Количество аппаратуры, пригодной для установки, оно почему-то уменьшилось. Вот. Все почему-то как-то резко стали ставить газ. Вот.
3: Но ты же знаешь, сколько сейчас канистры строят на заправочных станциях. Это, кстати, вот бред. Канистры подорожали в 5 раз, но залить в них ничего нельзя. Ну, на той же заправке. Они продаются в одном месте. Где и бензин, там и канистра.
2: Если ты не проделал специальную дырочку сбоку, чтобы заправлять.
3: Я это наблюдал в заправке в Конаково. Вот я еще не отчитался о конце своего путешествия. Ты знаешь, как люди из этого исходят? Они просто подъезжают на машинах, открывают багажник, открывают лючок бензобака. Один становится так, чтобы не было видно. Типа того и заливают. Видимо, у людей немножко не срабатывает, что камеры стоят, они с разных фокусов и ракурсов показывают и снимают.
4: Наверное, не срабатывает.
3: Потому что результат таких действий — это выбегающая кассирша, которая говорит, а мы в канистры не отпускаем, сливайте, куда и как. Сейчас я прям должен начать это делать.
4: Нет, ты говоришь, что из-за этого очередь еще стоит. Вообще, это бред. Я сегодня столкнулся с одним очень интересным мнением одного блогера, который проехал по М4 с юга до... Нет, он даже не до Москвы, он... Дальше. За Москву. Очень интересное мнение об ограничении отпуска бензина, там где 20 литров, где-то 30. Говорит, понимаете, я же все равно, я очень быстро выйду эти 20 литров и опять приеду заправляться.
3: Конечно.
4: Или я сделаю карусель, я объеду и опять стану в очередь. И очередь из-за этого... А если бы я сразу залил полный бак... Очередь была бы меньше.
3: На упомянутой мной заправке в Конаково я наблюдал картину масла, которая привела к... Ну, она не привела до конца к физическому конфликту, но было очень близко. Человек на крутом пикапе с номером 666 сначала заправил 30 литров с карточки, заправился,
4: потом,
3: не отходя от кассы, он не сдвинул даже свой автомобиль.
4: И так делают. И
3: его приятель заплатил наличными еще за 30 литров, чтобы он в итоге залил 60. Да. Люди, которые стояли в очереди на заправку, они... Просто как-то неудобно вообще. Вот я понимаю, что этому человеку у него совести нет. Да, это понятие отсутствует.
4: А вы слышали эту историю? Вот когда мы говорили про грузовик, который залил там, то ли 17, то ли 14 тонн в водяные емкости.
3: Да.
4: Он, значит, сразу стал продавать его.
3: Ну, взяли, по-моему.
4: Нет, вот того, про того я только скажу. Причем продавать через ту самую площадку, которая сейчас запретила продажу бензина. Угу. Вот. У меня там народ стал спрашивать, у тебя совесть есть?
3: Совести нет, бензин есть.
4: Вообще остроумно.
3: И очень знакомо, не находишь?
4: Да, абсолютно.
3: Вот в советские времена, простите, то же самое же было. И отношение такое. Совести нет, бензин есть зато.
4: Да.
3: Вот это же отлично, это же прекрасно.
2: Нет, мне удалось, к сожалению, только 20. Я спросил, а нельзя так вытащить шланг, опять подойти? Можно, но только надо в очереди еще раз отстоять 40 минут.
3: Я дозаливал
2: свой... Тогда еще 40, сейчас уже...
3: Я дозаливал свой автомобиль во время поездки. Мне нужно было всего 20 литров. Мужик стоит следующий, норма отпуска 30. Он говорит, а можно мне его 10 литров? Я говорю, не возражают люди. Он говорит, нельзя, в один бак только можно. Говорю, ну ладно, хорошо, извините, пожалуйста, я не буду вас там...
4: Кстати, назовем это все перегибы на местах.
3: Кстати, вот я только сегодня получил информацию, вот на том же самом сейчас. Бизнес все равно адаптируется к условиям. А, вот я знаю, что Т-банк и Автору, вот они сейчас запустили сервис. И я думаю, где вот Яндекс, мы как-то, по-моему, об этом говорили. Они запустили сервис по информированию наличия топлива на той или иной заправочной станции. Причем он базируется не на данных, которые представляют сами операторы АЗС, а базируется он на частоте расчетов кредитной картой на той или иной заправке. Они смотрят и сравнивают, если на этой заправочной станции была транзакция, смотрят аналитику транзакции, когда была последняя заправка там. И поэтому на этом основании делают соответствующий вывод, что а, там есть бензин, заправка работает, потому что сейчас иногда в популярном сервисе ты смотришь, тебе показывается заправка, бензин есть, цена есть, ты приезжаешь, либо нет ничего,
2: нет,
3: либо очередь километра стоит, а еще это в лучшем случае. Потому что у нас же сейчас, я вот это наблюдаю сплошь и рядом, заправки начали очень специализироваться. 92-й дизель, но нет 95-го и сотого, либо только дизель, либо только бензин. Все. И, кстати, в этом даже есть положительные моменты. На заправках, где нет дизеля, меньше очереди.
2: Да, конечно.
3: Потому что там грузовики не
2: недалеко, заправляются. Недалеко от нашей студии, дорогие друзья, есть две заправки нашего самого главного продавца бензина. Обе эти заправки продают только сотый.
3: А вот
2: только.
3: Вот сегодня, только что мы проезжали, вот на, как раз-таки на второй заправке из упомянутых тобой был только 92-й и был только дизель. Ни 95-го, ни 100-го вообще никакого не было. А 92-й бензин заливать современный автомобиль с непосредственным впрыском и турбиной, это грустно. И это возвращает нас к теме программы. Мой хороший друг должен был вчера осматривать прекрасный автомобиль. Прекрасную машину подобрали, все отлично, чисто юридически. Он отказался от покупки только потому, что у него стоит турбовый мотор на 220 сил, 2 литра турбо.
2: Ну да,
3: турбо.
2: Конечно.
3: Он говорит,
2: на чем ездить?
3: Он сейчас ездит на атмосфернике 2,5, ну, у него корейского производства, но это атмосферный мотор. И он говорит, я понимаю, что если я в свою, не дай бог, залью это Евро-3, то черт бы с ним, у меня атмосферник как-то переварит. А вот с непосредственным впрыском турбовая машина, все.
2: С одного бака хватит вылететь.
3: Да, с одного бака можно вылететь легко. Все форсунки забить, это сера просто все уничтожит. А ремонт этой аппаратуры обходится в копейку. И самое ведь неприятное, что это не покрывается страховым случаем.
2: Нет, конечно. Ты же сам залил.
3: Более того, если раньше можно было потом предъявить претензию заправочной станции, пойти в суд и сказать, что вы мне продали топливо ненадлежащего класса, то поскольку производство и реализация этого топлива теперь официально разрешена,
2: это во-первых, а во-вторых, все документы на бензоколонках есть, особенно сетевых. Ты можешь посмотреть, сколько у тебя серы вот в том, что ты заливаешь, 15 или 150?
3: Это для мотора таки существенная разница.
2: Да,
3: так вот,
2: очень
3: мягко
2: сильно.
3: Говоря.
2: Для турбированного мотора... Да, и надо сразу же сказать, просто предупредить, что не все далеко присадки, которые рекламируют, они помогают. С этим надо быть осторожнее. Уважаемый Александр, который написал, на заправке, где цена 90 рублей, есть бензин и нет ограничений и очереди. Вашими бы устами да мед пить. Я Александру сильно повезло, потому что вот у меня не получалось за 90 залить, сколько я хочу.
5: В Москве и в ближайшем Подмосковье, если даже цена бензина, там вчера она здесь была 98-95 рублей, это не значит, что он будет завтра там.
3: Это не значит, что он будет.
5: Вообще будет.
3: Вот, да, мне кажется, тут можно уже ставить точку. Это не значит, что он будет. Любая цена, мне кажется, в современных условиях не гарантирует наличие. Вот такой нерыночный парадокс.
5: Вот это странно.
3: Вот
5: это
3: казалось бы, ну, если можно продавать по 1000 рублей, и он будет в наличии, да, у нас сразу же говорят, нет, вот это фас, это завышенные цены.
2: А равновесия нет, слушай.
3: Консуслик не найден никак.
2: Равновесие.

0: Как выглядит идеальный семейный отпуск?
1: Утром – выставка в Русском музее или экскурсия по Петропавловской крепости. Днем – прогулка вдоль живописного канала с вкусным обедом на террасе уютного кафе. Вечером – театральная премьера. А ночью, конечно, разводные мосты. В Санкт-Петербурге каждый день может стать идеальным.
0: Напишите сценарий для своего идеального отпуска с помощью официального туристского портала visitpeterburg.ru. 0+.

0: суточно ровно.
1: 6+.
0: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 18:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России за сутки поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 153 районах, сообщили в Минобороны. Средствами ПВО за сутки сбиты 9 управляемых авиабомб и 811 украинских беспилотников. Ранее в нашем военном ведомстве заявили, что киевский режим минувшей ночью предпринял попытку массированной атаки на территории России, применив 625 ударных беспилотников. Над российскими регионами были сбиты 613 воздушных целей. Министерство обороны России заявили, что целью атаки было стремление Зеленского накануне саммита НАТО продемонстрировать спонсорам из европейских стран готовность за их деньги поражать территорию Украины, гражданские объекты в России. Стремление Запада использовать киевский режим для атак по гражданским российским объектам будут парированы ростом числа и могущества ударов по территории Украины. В ответ на террористическую акцию Киева вооруженные силы России ночью нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности, а также связанным с ВСУ объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве, Киевской области. По данным Минобороны России, в Киеве в том числе был поражен склад горюче-смазочных материалов «Вишневой». Это ключевая опытно-производственная и инженерно-техническая база, которая специализируется на проектировании, калибровке и техническом обслуживании резервуарных парков АЗС. Хранящиеся на объекте запасы бензина и дизеля используются для экстренных поставок топлива в зону боевых действий. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Разумовка и Кушугум Запорожской области. По данным Минобороны России, за сутки уничтожено до 55 военнослужащих ВСУ, 8 автомобилей и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Работа Курской АЭС-2 после удара беспилотника ВСУ не нарушена, последствий для экологии нет, заявил глава региона Александр Хинштейн. По словам губернатора, средствами ПВО и РЭП накануне ночью было подавлено, уничтожено 12 украинских дронов, которые направлялись в сторону Курчатова. Ранее глава Росатом Алексей Лихачев сообщил, что ночью был совершен удар беспилотником по градирне строящегося энергоблока номер 2 Курской АЭС-2. Новые взрывы прогремели в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, передает ТАСС. Ранее сегодня также сообщалось о взрывах в Киеве, Николаеве, Сумах, Харькове, Изюме Харьковской области в подконтрольном ВСУ Херсоне. В городе Запорожье, который находится под контролем украинских войск, ликвидирован начальник одного из отделов полиции, капитан Ярошевич, которого местные жители обвиняли в пытках и незаконном задержании людей, передает РИА Новости. Как рассказали ТАСС, в российских силовых структурах в Запорожье уничтожены местные гестапо. Помимо Ярошевича, еще несколько полицаев получили ранения, сказал собеседник агентства. Европейские лидеры на саммите НАТО в Анкаре объявят о предоставлении помощи киевскому режиму на 140 миллиардов евро в течение 2 лет, сообщает немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве Германии. При этом, по их информации, США планируют отказаться от проекта финансирования Украины. Кроме того, Вашингтон настоял на отказе от включения в повестку саммита НАТО как вопроса финансирования Киева, так и его членства в альянсе, утверждает газета Handelsblatt. Напомню, саммит НАТО пройдет в Анкаре 7-8 июля. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центров ФОБОС, в Петербурге завтра кратковременные дожди плюс 16-18, в Москве во вторник также кратковременные дожди 18-20 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков утвержден руководителем Паралимпийской делегации Российской Федерации и шефом миссии на игры 2028 года. Летние Паралимпийские игры 2028 пройдут с 15 по 27 августа в Лос-Анджелесе. Футбольный клуб «Краснодар» объявил о переходе экс-футболиста греческого клуба «ПАОК» Магомеда Аздоева. Об одном из самых громких трансферов этого лета в РПЛ рассказывает Даниил Моногаров.
2: Полузащитник подписал с южанами контракт на 2 года, до лета 2028-го. В соглашении также прописана возможность продления еще на сезон. Аздоев будет играть под 21-м номером. Сам футболист назвал переход новым вызовом и заявил, что хочет помочь команде добиваться высоких результатов. В Краснодаре рассчитывают, что опыт Аздоева укрепит среднюю линию. Хавбек умеет вести позиционную борьбу, хорош в отборе и уверенно играет на стандартах. Тренерский штаб Мурада Мусаева может использовать его и в опорной зоне, и в качестве центрального полузащитника. Также, если нужно, после ухода Эдуарда Спиртсяна Аздоев может сыграть на позиции десятки. Такую опцию, например, практиковал Курбан Бердыев в «Рубине». Россиянин выступал за ПАОК с лета 2023 года. В минувшем сезоне на его счету 9 забитых мячей и 5 результативных передач в 50 официальных матчах. Его соотечественник Федор Чалов остался в Салониках. Договор форварда рассчитан еще на сезон.
1: Защитник сборной Парагвая Хуан Касерес прибудет в расположение московского «Динамо» 25 июля. Об этом пишет «Спортэкспресс». Напомню, 26-летний Касерес сыграл 5 матчей за сборную Парагвая на ослабленном отсутствием сборной России в чемпионате мира. Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон больше не сыграет на чемпионате мира из-за травмы руки, которую получил, празднуя победу над Мексикой в матче 1/8 финала. Хендерсон упал, прыгая через рекламные щиты, и повредил запястье. По данным издания «Атлетик», 36-летнему футболисту потребуется операция. Сборная России по футзалу примет участие в международном турнире, который состоится в Бангкоке. Соревнования пройдут с 1 по 6 августа. Соперниками россиян станут команды Таиланда, Афганистана, Вьетнама и Новой Зеландии. Российский гроссмейстер Владислав Артемьев стал победителем турнира «Шахматные звезды» в Москве. Соревнования проходили в 2 этапа – «Рапид» и «Блиц». Артемьев набрал 18,5 очков, на полочка больше, чем китаец Лу Шанлей и представитель Индии Раунак Садхпани. За победу Артемьев получил 3 миллиона 600 тысяч рублей призовых. Российский игрок в настольный теннис Владимир Сидоренко занял 2-е место на турнире United States Smash в Лос-Анджелесе с призовым фондом 1 миллион 550 тысяч долларов. Теперь Сидоренко станет первым россиянином с 2007 года, который войдет в топ-20 мирового рейтинга. И пока это все новости спорта.
3: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
4: Маяк. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
5: Дорогие друзья, продолжается главная автомобильная программа страны под предводительством и управлением Олега и Андрея Осиповых. Едем дальше, друзья.
6: Ну, давайте ответим по поводу CNG. Человеку интересовали заводские решения, которыми не только «Лада» у вас хвастали, но даже «Хавейл». Понимаете, для того, чтобы реализовывать автомобили, укомплектованные на заводе, системы питания, вот как раз-таки газы, сжиженным газом, там, метаном и так далее, тому подобное, нужно их в определенном количестве продавать. «Ларгус» действительно был единственным таким вот автомобилем, хотя у «АвтоВАЗа» были попытки оснастить их и другие модели, но насколько спрос на них был чрезвычайно минимален, то они просто не рациональны были в плане производства, не рентабельны.
5: Абсолютно.
6: Поэтому они продолжили выпускать бензиновые машины и предложили тем, кто хочет, установить себе газобаллонные
0: и оборудование в частном порядке. Между прочим.
6: У нас Volkswagen продавался в свое время с тем же самым сжиженным газом. Очень неплохая была машина. Кэдди, тот же самый каблучок. У нас были другие каблучки, пытались, по крайней мере, выводить, но в сухом остатке, так сказать, ничего из этого не пошло. А китайцы особо в этом сегменте не активны. Хотя у них есть машины, которые способны работать на оборудовании. Более того, они для внутреннего рынка некоторые из них выпускают, но это скорее сегмент коммерческой техники.
0: Конечно.
6: На легковых машинах они предпочитают бензин. Там у них в этом смысле все достаточно хорошо отрегулировано.
0: И мы поговорим об этом, и предпочитают гибриды в первую очередь.
6: Конечно.
0: Ну, и таким образом, и прежде всего, гибридами завоевывают европейские, американские и другие рынки.
6: Ну вот отчасти сейчас я скажу несколько слов, поскольку мы начали вот Конаково. Последним я не рассказывал о завершительном этапе моего, так сказать, путешествия в отпуск. Оно состоялось, естественно, рядом с Конаково, в Завидово, в достаточно крутом курорте. Я должен с сожалением отметить, что, к сожалению, тот же самый Рэдисон начал отличаться чрезвычайно неприятным обслуживанием. Я не ожидал этого. Чтобы вы понимали, там достаточно доступные апарты. По всем меркам, это нет тут никакого сибариста. Но когда ты заходишь в апарт со спальни, за который ты соответствующим образом заплатил, и там нет ни одного полотенца. Вообще ни одного.
0: Как это? О, как?
6: Вот так их нет. Служба сервиса не отвечает. Хорошо, что обнаружили сами уборщицы на том этаже, когда мы заезжали. Я просто к ним подошел и сказал: девушки, а можно нам, вот мы только что заселились, полотенце в номер положить?
7: Я прошу прощения. Недавно мой добрый приятель, наверняка вам знакомый, журналист, автопутешественник и фотограф Михаил Рябинин, рассказал о посещении того же самого отеля в Нижнем Новгороде. Знаешь, что он там не нашел?
6: Что?
7: Полотенце.
6: То есть это общая проблема Рэдисона встала?
0: По-моему, с полотенцами в стране все в порядке.
6: Нет, эта история здесь не закончилась. Знаешь, чем закончилась? Они девушке сказали: да. Они принесли мне три больших полотенца. У нас трое было, я смегу. Я говорю: а маленьких где? А маленьких сегодня не завезли.
0: Сегодня не завезли.
6: Я когда услышал эту фразу в Рэдисоне, я честно...
0: Ты помолодел на 30 лет. Они завезли, вот ты не... Слушайте, из-за бензина не завезли? Не на чем, наверное.
7: Нет, слушай, все хорошее возвращается. Вот люди, которые тоскуют по временам Советского Союза, дорогие друзья, во многом это... По мелочам, но возвращается.
6: Имя только немножко другое, понимаешь?
7: Другое,
6: отель,
7: да,
6: как
7: да,
6: будто
7: да,
6: ты ожидаешь другого. Да. Но самое интересное, что история на этом не заканчивается. Она достаточно забавна. Вообще, сам курорт очень примечателен. Значит, 90% его постояльцев – это дети с мамами красивых губов.
7: Ну,
6: вот именно так. Они все там ходят. И дети рядом с ними. Отцов нет. Отцы, видимо, где-то там,
7: на работе.
6: В Москве, на работе. А здесь
0: они обеспечивают...
6: И явно купили на неделю, на другую, и вот они все, вот этот контингент, но он очень разномастный, потому что попадаются те люди, ну, нормальные, обычные, так сказать, люди, которые приехали в аквапарк и так далее.
7: Ну,
6: и тут примечательно не автомобиль, но очень примечательная история. Там есть один гастробар, Джоком, по-моему, называется, он находится как раз вот рядом с Рэдисоном. Я бывал в нем не раз, прежде всего в рамках корпоративных поездок и так далее. Я знаю меню этого заведения, я знаю, что там дорого, вопросов нет, но... Мы возвращаемся с супругой из аквапарка в шлепках. Ну, как бы это курорт,
7: ну,
6: берег,
7: да,
6: Волги,
7: конечно,
6: да? Значит, я захожу, тут вижу, какая-то пара встает, уходит, посмотрев меню. Ну, говорю, ну ладно, подходит девушка, дает мне меню. Ну, вы посмотрите. Я, значит, такой демонстративный. Я говорю, вообще-то я знаком.
7: В курсе, да.
6: Жена у меня тоже не ровная. Она тут же передает дочери, говорит: Вадь, посмотри, здесь тебе вообще есть что-нибудь? Ты сможешь здесь что-нибудь здесь заказать? Когда тебя принимают, простите за это слово, за нищеброда?
7: Ну, конечно.
6: Это очень неприятно. Это очень... Нет, они потом извинились. Как и Рэдисон, в итоге, после этого же обеда, я дозвонился-таки до ресепшена, да, и это приобрело забавное. Мальчик прибежал, значит, там был один пульт на два телевизора. Ну, это нормально, видимо, что один пульт для двух телевизоров дается. Я не знал, но так...
0: Он работает.
6: Он работает после сильной пальпации батареи. Потому что они были севшие, и только приложив физическую усилие, они начинали работать. Они принесли два пульта, три маленьких полотенца, потому что я сказал, говорю, нет, знаете, отлично. Значит, нет этого, вот этого, вот этого. И говорю, слушайте, а я завтра вот выезжаю уже. А потом раздается звонок. Ой, Андрей, а вы же наш VIP-клиент, и произошла ошибка при заселении. Я уже просто жжу в голос.
7: Прекрасно.
6: Я говорю, ну, я не знаю там насчет VIP, не VIP. Да. Говорит, вопрос. А вы же наш VIP-клиент. Она меня спрашивает, являюсь ли я ее VIP-клиент. Это как?
7: Нет, это во-первых. А во-вторых...
0: Надо регистрироваться, нет, сэр, вовремя.
7: Друзья, понимаешь? Но согласитесь,
6: я был на стойке
7: в любом нормальном отеле, в любой нормальной стране, я имею в виду и Россию, нет деления на VIP-клиентов и обычных клиентов. Если человек заплатил за услугу, он должен ее получить.
6: Конечно. Ты бы видел, что творится в самом крупном аквапарке. Да, 3 стойки регистрации, где ты должен купить билеты. Да. Есть автоматическое, значит, где ты можешь купить автоматически эти браслеты, но там нельзя применить скидку, а там 20%, если ты живешь в отеле.
7: Это серьезно.
6: Ты должен стоять в очереди. Очередь не организована, никаких полосок нет. И это такой хаотичный набор вот тех самых мамаш, которые с другими бабульками, которые просто приехали, и они все ломятся. А очередь создана просто из-за того, что даже если ты останавливаешься в отеле и даешь карточку, по которой тебе дают скидку, ты все равно должен на себя, жену и ребенка подписать договор, заполнить его прямо там у кассы, где указываешь, значит, данные свои паспортные, что ты согласен, ну, что да, ребенок.
0: Да, а это зачем?
6: Вот тот же вопрос.
7: Безопасность.
6: Если я живу в этом отеле, вы мои паспортные данные при заселении взяли, включая ребенка, вы убедились в том, что ребенок мой. Да, зачем я должен еще заполнять что-то в этом же аквапарке в соседнем здании?
7: Весьма вероятно.
6: Нельзя передать,
7: нет, весьма, да, информацию? Нет, весьма вероятно, и скорее всего так и есть, это другое юридическое лицо. Они себя так обезопасили.
6: Ну, в этом смысле, конечно, завидовал. Очень примечательно. Место хорошее, вернемся к автомобилям. Вот тот же самый BLJS-50 тут уже как раз-таки оказался хорош, потому что реальный расход топлива, подведу просто краткие итоги, реальный расход топлива составил во время поездки 6,5 литров на сотню.
7: Отлично.
6: При баке в 50 литров хватало его фактически на 600-700 километров.
7: Прекрасно.
6: И вот тем, кто путешествует сейчас, я просто рекомендую два лайфхака. Во-первых, заправляться у крупных городов, где бензин все-таки еще можно найти. И второе, не опускать просто бак ниже 20 литров, чтобы просто у вас резерв в 20 литров был всегда. И вот тут особенно актуально, конечно, то, что себе могут позволить те так называемые последовательные гибриды. Потому что, и это было замечено в том числе на платной трассе, если на заправку на той же самой М-11 стоит хвост, что с трассы видно, то огромные зарядные центры, Русгидро, они, по-моему, как правило, называются,
7: пустые.
6: Там по 12 зарядных станций, все они быстро взять. Ни одной машины нет. А у последовательного гибрида можно зарядить батарейку и какое-то время проехать исключительно на электротяге, не расходуя топливо.
7: Да.
6: Это я как раз к тому автомобилю, который сейчас у нас находится на тест-драйве, как он называется, Рокс, Адамас. Да,
0: Адамас,
6: это...
0: да.
7: Уважаемый Игорь, не говорите, что Россия нормальная страна, пишет мне Андрей.
6: В смысле?
7: Уважаемый Андрей, это моя страна, в которой я живу 60 лет. Это для меня лучшая страна. Я в ней собираюсь дальше жить и растить детей. Она не только что, не просто нормальная. Для меня она лучшая. Я не мог не ответить.
6: Это неприятно.
0: Так вот, что касается зарядок. Меня, кстати, огорчило то, что происходит здесь, у маяка.
7: В лучшей стране. Не надо на маяк наезжать. Сейчас нас выгонят с работы нафиг.
6: Нет, это вопрос к московским властям.
7: Это вопрос не к
0: ВГТРК. Я хотел подзарядить тот самый гибрид Рок Адамас.
7: Да.
0: Ну, подзарядить там действительно необходимо. И я не мог подъехать. Просто стоит машина, которая не имеет права там стоять. Белого цвета.
7: Дорогие друзья,
6: самый большой электромобиль.
7: Значит, я регулярно время от времени подъезжаю на одну из заправок, а там близко метро. Для того, чтобы проверить давление. Может быть, подкачать, может быть, стравить. А поскольку там близко метро, на этой заправке бросают машину, понятно, да? И я не... Я только ночью могу подъехать к свободному аппарату давления. Потому что просто бросают машины там.
6: Да.
7: И плевать. Ну вот, это что, власти надо ругать? Заправку ругать? Нет, это мы и так поступаем.
0: Да, вообще-то на местах для зарядки электромобилей обычно эвакуируют, когда вот так вот ставится наглым образом. Здесь почему-то стоит и...
7: Невозможно эвакуировать.
6: Да, потому что вторым рядом другие машины стоят.
7: И он это знал прекрасно.
0: Нет, ну, наверное, или это она. Просто неуважение
6: и именно поэтому, ко всем остальным. Именно поэтому он там взял и поставил свою Шкоду Кодиак белого цвета.
0: Да, вот ты знаешь, Андрей, ты любишь шутить, что типа там машины многие напоминают пылесосы, да?
6: Да.
0: Вот после того, как я поехал на этом самом Роке Адамас.
6: Я тоже на нем ездил, он классный.
0: И ты тоже на нем ездил, он классный. Я проникся огромным уважением к человеку, который выпускал до этого роботы-пылесосы. Uh-huh. Это вот шанхайский вот предприниматель мистер Чанг, Джань Цзинь его зовут. Он, кстати говоря, лет 8 назад хотел уже сделать автомобиль, собрал команду, но потом понял, что нет, все-таки нужно иметь некий опыт. И поэтому в 22-м году создал другую команду и разместил заказы у того, кто умеет делать компоненты для автомобилей.
8: Молодец какой.
0: Bosch, Continental, Valeo, китайские BYD, W и CATL. Это производители батарей. Да?
6: Но давайте тогда сюда добавим того, тех, точнее, от чего и мне лично этот автомобиль понравился.
8: Угу.
6: Пининфарина.
0: А, Пининфарина сделала дизайн.
6: И да, он выглядит по-европейски.
0: А знаешь, кто делает подвеску, кто вообще все это собирает в одно и выпускает автомобиль? Это Баик, который со времен Мао Цзэдуна выпускает внедорожники марки BYD.
6: Да, да.
0: Вот так вот. Поэтому, конечно...
6: Бау, который называется.
0: Бау, да, называется. Совершенно верно.
6: У них есть премиальный бренд 212, да, о котором я рассказывал.
0: То есть у них есть опыт, и поэтому этот автомобиль не просто выглядит и внутри в высшей степени комфортабельно, он еще и ездит пристойно.
6: Вообще, Рокса, это вот для меня, вот у нас сейчас остается несколько секунд перерыва, мне кажется, что вот это Рокса Дамакс прекрасный пример того, насколько быстро и качественно может развиваться китайский автопром.
3: Маяк. Предприимчивое радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
9: Здравствуйте, в студии у микрофона Евгений Мосейко, в эфире новости. Губернатор Георгий Филимонов выступил с обращением в соцсетях по топливной проблеме в Вологодской области. «Знаю, что происходит сейчас на автозаправках. Сам регулярно заправляюсь и сталкиваюсь с этой проблемой лично. Объясняю ситуацию прямо и честно. При текущем объеме поставок топлива мы в первую очередь обеспечиваем им спецтранспорт. Речь о вашей безопасности, здоровье и правопорядке. Автомобили скорой помощи, полиция, МЧС, общественный транспорт, социальные и коммунальные службы, связь, торговля, лесная охрана и сельхозпроизводители. Для физических лиц отпуск бензина сейчас частично ограничен, потому что топливо поступает в прежнем объеме, а спрос вырос почти вдвое. Прошу отнестись к ситуации с пониманием, не создавать запасов топлива впрок и не поддаваться ажиотажу. Мы в областном правительстве по традиции начали с себя. Расходы на транспортное обеспечение сокращены на 50%. Зеленых коридоров на заправках для чиновников не было и не будет. Дал поручение министерствам и главам муниципалитетов, которые они должны выполнить к 8 июля. Проработать перевод ведомственного и муниципального транспорта на газомоторное топливо. Обеспечить бесперебойную работу автолавок, коммунальных служб, почты и медиков. Особенно в отдаленных населенных пунктах. Выявлять и наказывать спекулянтов, которые скупают топливо и перепродают его по завышенным ценам. Напомню, информацию о наличии топлива в реальном времени можно получить в официальных приложениях или по телефонам горячих линий «Лукойл» 8 800 100 09 11, «Газпромнефть» 8 800 751 51. В летние месяцы здравдесант высадится в Нюксинском, Цокольском, Тарнакском округе. В рамках проекта специалисты областной клинической больницы продолжают проводить выездные консультативные приемы. Расписание ближайших выездов. 9 июля Нюксинская ЦРБА. Прием проведут гастроэнтеролог, кардиолог и травматолог. 14 августа Сокольская ЦРБ. На приеме невролог, кардиолог и пульмонолог. А 15 августа Тарнакская центральная районная больница в рамках работы городка здоровья. В команде гастроэнтеролог, кардиолог и медицинский психолог. Такие выезды помогают жителям районов получить консультации узких специалистов без долгих поездок в Вологду. Вовремя выявить проблемы со здоровьем и получить рекомендации по лечению. Криминальные новости. Вологжан предупреждает о всплеске медицинского мошенничества. В Вологодской области активизировались мошенники, использующие тему медуслуг для хищения денег и персональных данных. Как сообщили в Министерстве цифрового развития региона, злоумышленники создают фейковые сайты, копии ресурсов известных аптек и клиник и заманивают граждан низкими ценами, скидками и бесплатными консультациями. После оплаты заказа товар не поступает, а данные

0: Сокольском округе модернизируют сразу три объекта. Самый крупный из них – замена участка магистральной тепловой сети от улицы 40 лет Октября до улицы Кирова. Готовность объекта превышает 75%. Работы подрядчик планирует завершить до 1 августа. Также в Соколе ведется реконструкция тепловой сети на улице Советской. Еще один объект реализуют в Чекшино, где обновляют более 4 километров труб. Полностью завершить проект планируют в 2027 году. Всего в этом году в регионе модернизируют 15 участков сетей тепло- и водоснабжения общей протяженностью более 35 километров. Международный фестиваль деревенского кино «Печка» пройдет в Вологодской области с 13 по 16 августа. Площадкой станет село Шилота Верховашского округа. Местные жители и гости увидят фильмы, снятые в разных уголках мира. В этом году на конкурс поступило более 1500 фильмов из 98 стран. Лидером по количеству заявок стал Иран. Оттуда прислали 277 работ. Особенностью фестиваля станет народное голосование. Жители деревень и сел оценят конкурсные работы и смогут выбрать своих фаворитов. Послезавтра аэропорт Вологды приглашает отметить День семьи, любви и верности. 8 июля в программе выступление сразу нескольких ярких коллективов. Песенно-хореографическую традицию в Вологодской области представит фольклорный ансамбль «Виноградие», также вокальный фолк-дуэт «Не разлей вода», вокально-хоровой ансамбль «Истоки» Вологодской епархии. Проведение культурных событий в аэропорту уже становится доброй традицией. Интересная локация придает празднику особый колорит. Неожиданное сочетание современного пространства и старинных обычаев привлекает как горожан, так и гостей города.
1: Новости спорта.
0: Вологжанин завоевал бронзу на веломарафоне в Ленинградской области. Павел Кормаков занял третье место на дистанции 53 километра. Он преодолел маршрут за 2 часа 21 минуту и 53 секунды. Токсовский веломарафон горной вершины состоялся в 19-й раз и собрал более 500 участников со всей страны.
1: Года на маяке.
0: Завтра в Вологде и Череповце ожидается переменчивая облачность, кратковременные дожди с грозой. Ветер южный, юго-западный, 6-7 метров в секунду. Температура плюс 19 градусов. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба, ниже нормы, существенно не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: 19 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования ударными беспилотниками по предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области, а также инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. По данным Минобороны России, в Киеве в том числе было поражено промышленное предприятие «Киев-71». Это одно из ключевых предприятий ВПК Украины, которое специализируется на разработке и производстве разведывательных беспилотников большой и средней дальности типа «Стрела», «Мара», «Серко», «Эвенджер», «Эльф-К», «Флайт Эро», FPV-дронов «Шрайк-10», а также средств телеметрии, электронного и оптического оборудования. Кроме того, было поражено сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности «Киев-1», которое занимается производством беспилотников большой и средней дальности, а также разработкой и выпуском радиолокационной техники для ВСУ. Средствами ПВО за сутки сбито 9 управляемых авиабомб и 811 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. Ранее в нашем военном ведомстве заявили, что киевский режим минувшей ночью предпринял попытку массированной атаки на территорию России, применив 625 ударных беспилотников. В нашем военном ведомстве отметили, что целью атаки было стремление Зеленского накануне саммита НАТО продемонстрировать спонсорам из европейских стран, в том числе Британии, готовность за их деньги поражать территорию Украины, гражданские объекты в России. В Министерстве обороны подчеркнули, что стремление Запада использовать киевский режим для атак по гражданским российским объектам будут парированы ростом числа и могущества ударов по территории Украины. В двух городах Днепропетровской области Украины, Павлограде и Сильнельникове, начали отключать свет из-за повреждений объектов энергетики, передает ТАСС. В Черниговской области без света остались более 35 тысяч человек. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, Николаеве, Сумах, Харькове, Изюме Харьковской области, а также в подконтрольных ВСУ Херсоне и городе Запорожье. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, сообщили в Минобороны России. За сутки нанесено поражение формированием 8 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Алексеево-Дружковка, Николаевка, Васильевская пустошь, Ореховатка и Стенки Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял свыше 165 военнослужащих, 3 боевые бронемашины, 13 автомобилей и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Паладин». Один производства США. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы. Владимир Путин провел встречу в Кремле с губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым. Он доложил президенту о социально-экономической ситуации в регионе, помощи в восстановлении Мариуполя и мерах поддержки участников спецоперации.
2: Ребят, конечно, в зоне проведения спецоперации поддерживаем тоже. Общий объем средств, которые мы направили на эти нужды, порядка 4,6 миллиардов рублей на сегодняшний день составляет. С точки зрения поддержки ребят в текущем периоде времени, конечно, работает Фонд защитники Отечества, наш отдельно взятый Центр Героя 71, работающий по принципу одного окна, оказывает все необходимые услуги. Ну и ваше поручение исполняем, Владимир Владимирович. Аналог программы «Время героев» у нас тоже, ребята, сейчас выпуск состоялся. Трудоустройство, ребят, у нас неплохое, 73,3%. Работаем в этом направлении дальше. Но помимо этого у нас еще порядка 15 треков различного рода карьерных. Реализую себя в спорте, стану фермером, предпринимателем. Везде свои обучающие программы, везде финансовые поддержки, где это необходимо. Поэтому в этой части работали и будем продолжать.
3: Хорошо, спасибо.
0: Путин отметил особую актуальность мер поддержки демографии в регионе. Губернатор доложил президенту о разработке стратегии Тульской области «Территория семейного счастья». Проблему продовольственной безопасности обсудили сегодня в Госдуме коммунисты. По их мнению, важно сохранить стабильные цены на продукты. Как подчеркнул лидер КПРФ Геннадий Зюганов, его партия подготовила конкретное предложение.
4: Из зерна получают 200 видов продовольствия. И если отрегулировать эту цену, то у вас минимум на треть можно понизить цены, которым питается каждый день простой человек. Вот наш круглый стол посвящен рекомендациям, каким образом можно решить эту проблему. Наша программа проработана во всех деталях.
0: Дональд Трамп подтвердил, что лично попросил главу ФИФА Международной федерации футбола Джанни Инфантино пересмотреть решение о дисквалификации футболиста американской сборной Флорины Белогина, получившего красную карточку. Президент США назвал Инфантино умным человеком. При этом Трамп отметил, что не говорил президенту ФИФА, какие шаги делать в ситуации с американским футболистом. Накануне стало известно, что ФИФА отсрочила дисквалификацию Белогина. Это позволит центральному нападающему сборной США сыграть в 1/8 финала против сборной Бельгии. Футбольная ассоциация Бельгии заявила, что опротестует это решение. США и Бельгия сыграют этой ночью по московскому времени. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра кратковременные дожди, днем в северной столице плюс 16-18, в Москве во вторник также кратковременные дожди, возможно гроза, ночью в городе плюс 13-15, днем 18-20 градусов.

0: Место действия – Россия.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона Николай Свистун. Мы с вами отправляемся в очередное наше радиопутешествие и перенесемся на сей раз в век 16. 16 июля 1661 года. Официальный день рождения города Иркутска 365 лет назад. Отряд Якова Ивановича Пахабова по заданию енисейского воеводы заложил острог, ну, который мог ничем не стать, как и многие другие остроги, которые тоже основывались при освоении Сибири, но в итоге рос и разросся в настоящий вот такой большой научный, промышленный, туристический центр. И это, конечно, удивительная судьба, потому что Иркутск, как его только не называли в силу его такого бурного развития, и сибирские Афины, и восточный Париж, и Петербург Сибири, потому что куда пришли деньги, туда пришла и культура, и архитектура, естественно, как ее составная часть, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, просто одна деталь. Та самая компания русско-американская, которая занималась управлением не только Аляской, но и калифорнийскими владениями Российской империи. Вот ее такая операционная штаб-квартира была в Иркутске. Ну, посмотрите по карте просто, где Иркутск, а где Аляска. Даже на глобусе расстояние, в общем, поразительное. Он действительно был такой форпост. И Иркутск, конечно, удивительный город. Мало того, что это город, который на Ангаре находится, и в силу этого, в общем, был важным таким транспортным узлом, и декабристы там перебывали, и это тоже, ну, отчасти, может быть, не для всех веселое, но, тем не менее, страница очень важная в жизни Иркутска. Ну, и даже если на герб Иркутска посмотреть, вот там такой зверь изображен, это бобр, так называемый, который, на самом деле, никакой не бобр, и это не ошибка, это старинное название тигра. Мы сейчас привыкли, что тигры где-то обитают восточнее, вот эти самые амурские, потому их так и называют, но, в общем, несложно догадаться, что когда-то и в этих краях были свои шерханы, причем были они покрупнее индийских. Ну и, конечно, немало было таких событий печальных, и разрушительные пожары, и вплоть до 19 века все это продолжалось, даже в 1879 году значительная часть города погибла в очередном пожаре, после чего пришлось один раз пересмотреть градостроительные правила, потом прошло совсем немного времени, и жуткое наводнение в 1883, и вот этот восточный Париж превратился в некое подобие восточной Венеции, и вновь пришлось пересматривать градостроительные нормы, потому что, естественно, как и у многих таких городов, развитие было во многом стихийным. В общем, непростая судьба с изгибами и зигзагами, и все это началось с того, что именно в 17 столетии начали массово проникать в эти земли те, кого называют первопроходцами, землепроходцами. Мы многие имена эти знаем, многие сохранились, в том числе на географических картах, но не все. Ну, а о том, как этот процесс выглядел, мы сейчас и побеседуем с нашим первым экспертом. И к нам присоединяется кандидат исторических наук и профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета Герман Анатольевич Артамонов. Герман Анатольевич, здравствуйте.
2: Добрый день. Добрый день.
1: Герман Анатольевич, вот с чего хотелось бы начать беседу, поскольку речь у нас идет о 17 столетии. Почему-то так получилось, что почти все самые известные землепроходцы, это и Москвитин, и Дежнев, и Поярков, и Хабаров, это все 17 столетие. А что такое в 17 столетии произошло, что вот все эти персонажи у нас на историческом ландшафте появляются?
2: Ну, смотрите, собственно говоря, конечно, основное событие произошло еще в 16 веке. Это, конечно, знаменитый поход Ермака и падение Сибирского ханства. По сути дела, вот после этого похода продвижение дальше, вплоть до Тихого океана, там просто не было ни одного народа, пришедшего народности, пришедшей государственным формам общежития. То есть там просто не было государств, не было армии, противника, а огромная территория с колоссальными ресурсами, богатствами и так далее. Второй момент. Важно понимать, что спровоцировало еще вот это движение, такое пассионарное движение. Вот 17 век обозначил вот такой реальный раскол, но он не только религиозный. Религиозный – это следствие такого общественного и социального раскола. 17 век – это век бунтажный, и в том числе, и в первую, может быть, очередь, потому что идет процесс закрепощения крестьянства. А крестьянство – это основная масса населения. Это была вот так, таким, я бы сказал, пассионарным движением наиболее такой именно пассионарной части русского населения. И вот эти два фактора, я думаю, с одной стороны, отсутствие препятствий серьезных, с другой стороны, вот эта очень сложная внутренняя противоречивая ситуация, она создавала условия, которые способствовали вот этому массовому, добровольному, подчеркиваю, движению русских людей, свободных русских людей, казаков, дворянства детей боярских и крестьянства, вот осваивать эти новые территории.
1: Ага, то есть процесс отчасти похож на исход новгородцев туда, вот на север, под давлением нашествия монголов.
2: В том числе, да. Параллели определенные возможны.
1: Очень хорошо, что вы упомянули Ермака Тимофеевича, потому что как раз хотел я вас об этом и спросить. Ведь поход Ермака на хана Кучума, это, в общем, была частная инициатива Строгановых. Даже попадались мне такие свидетельства, что Иван IV был как-то не сильно даже доволен тому, что, тем, что вот затеяли некий вооруженный конфликт без его такого вот благословения. Вот вообще, насколько была сильна частная инициатива именно предпринимательская вот в этом походе на восток?
2: Да, собственно говоря, без нее это важнейшее условие, при котором оно могло, собственно говоря, состояться, потому что нужно было как-то иметь свою экономику там на новом, совершенно диком, неприспособленном месте. При этом обратите внимание, что шла страна, цивилизация аграрная, соответствующим уже опытом многих столетий, в регион, где земледелия еще не было вообще. И его, в принципе, не знали. Более того, там самые, допустим, так с точки зрения классификации общественной, там самые наиболее продвинутые народы, многочисленные, это якуты и буряты, но у них еще родовой строй, а подавляющее большинство народов находилось еще на более низких уровнях хозяйственного развития, которые не знали ни домашних животных, собственно говоря, ни там гончарного круга и так далее. И вот в этих условиях вот этот промышленный потенциал и предпринимательское начало, оно было единственным условием, при котором там можно было закрепиться на этих территориях. И поэтому благодаря именно России, вот тут два момента нужно принципиально отметить, что, во-первых, Россия, дойдя за 40 лет от Урала до Тихого океана, она не уничтожила, не загнала в резервации, не установила отношения господства подчинения ни по отношению ни к одному народу, в том числе так называемым малым народом Сибири. Они сохраняют свою этничность вплоть до сегодняшнего дня. Значит, и традиционные формы хозяйственной деятельности. Россия привнесла туда грамотность, она привнесла туда первые опыты земледелия, садоводства, культуру в самом широком смысле. И, конечно, предпринимательство. И надо сказать, что благодаря вот этой предпринимательской жилке во многом мы и сегодня Российская Федерация себя может чувствовать уверенно в условиях, когда, в общем-то, не самых, скажем так, дипломатично благоприятных с точки зрения международных отношений.
1: Мне, кстати, тоже очень не нравится, когда вдруг берут, обобщают и говорят про колонизацию Сибири. Конечно, слово это уже такое...
2: Она другая, да, потому что вы совершенно правы, колонизация имеет негативный коннотацию, потому что, имея в виду опыт в первую очередь англосаксонской колонизации остального мира, которая была прямым ограблением. А здесь было совершенно другое.
1: Герман Анатольевич, вот тогда в этой связи хотелось бы, чтобы вы расшифровали вот этот термин «ясак», потому что это постоянно фигурирует, но есть ощущение, что это сильно отличается вот именно в том комплексе отношений, который вы описали, вот как раз землепроходцев с народами Сибири, что это все сильно отличается от вот тех даннических отношений, которые были, например, у московских князей и вообще у русских князей с Золотой Ордой. Вот была какая-то разница все-таки?
2: Принципиальная разница была, принципиальная, потому что, что касается дани Орде, то там изымался весь прибавочный продукт. Весь прибавочный продукт. А ясач, налог – это и налог. В любом государстве население платит налоги. И ясачный налог – это налог на пушнину. Пушнина действительно была ценным товаром в 17 веке. Кстати, давала до 25% вообще государственного бюджета. Но в Центральной России ценные породы животных, дающих, скажем, соболь, допустим, уже были выбиты. И, кстати, продвижение отделение во многом от Западной Сибири до Восточной, она во многом, кстати, была связана в том числе и подвижением именно за пушным зверем. В Сибири его много. Так вот, этот ясачный налог, при этом, чтобы вы понимали, он в эквиваленте, он был меньше, чем налог, который в 17 веке русское государство взимало собственных русских крестьян. Это называлось что-то вроде, ну, от 10, я сейчас точно не воспроизведу, ну, не десятина, но близкая какой-то лексема. Значит, 1/10 часть. Вот эта 1/10 на русских крестьян в эквиваленте превышала, чем тот налог, который российское государство брало с коренных народов в виде ясака.
1: То есть ясак, получается, никак не отменял обычные, ну, там, торгово-меновые отношения, да? То есть, соответственно, помимо этого налога, могли местные жители получать какие-то там блага материальные, ну, в обмен на дополнительные вот эти добытые, там, ну, те же шкурки, например.
2: Ну, разумеется, но это было посильное, понимаете, посильный налог, который нисколько не... нельзя говорить об эксплуатации по этническому признаку. И более того, он давал возможности для развития, для продолжения хозяйственной деятельности, обмена и так далее. Более того, вот еще один фактор нужно иметь в виду. Дело в том, что если мы посмотрим на этническую историю этого региона до прихода туда России, то ее основное содержание – это кровавая резня, когда врезались целые этнические группы и народы. Физически вырезались полностью. Вот с приходом туда России вот эта история была прекращена. Потому что выстраивались отношения на равных.
1: Ага. То есть вот эта вертикальная интеграция позволила уравнять как раз вот эти этносы, которые там вели какую-то свою такую очень кровавую жизнь иногда.
2: Да.
1: Ага, очень интересно.
2: Именно так.
1: А в какую роль во всем этом процессе играла Русская Православная Церковь? Потому что тоже можно там разные свидетельства встретить, что вот там чуть ли не насильно обращали в христианство. А вот вообще, ну и мы часто слышим, что священнослужители шли с первопроходцами, естественно. А вот как это все выглядело?
2: Ну, дело в том, что в Русской Православной Церкви просто нет такой традиции. Это вот у католиков такая традиция крестить огнем и мечом. Причем крестить так, что некоторые народы прекратили свое существование, например, прусы. А в Русской Православной Церкви это немыслимо. И поэтому Русская Православная Церковь как раз там выстраивала другие отношения. Вот они как раз, первые монастыри, которые там основывались, и приходы, они как раз и стали центрами распространения грамотности, распространения садоводства, огородничества и так далее. И отношения были мирные в целом, как система. Понятно, что когда вы приходите на территорию, занятую другими народностями, они, в принципе, могут там, там были соответствующие отдельные стычки, столкновения, вооруженные в том числе. Но не они определяли характер отношений в целом. То есть Россия своим вот миссией своей, о которой мы в целом говорили, в том числе Русской Православной Церкви, она вот наглядно на практике показывала, что на самом деле идет... модель некая цивилизационная, которая более привлекательна, которая нисколько не подчиняет, не покоряет, а создает условия для того, чтобы наоборот включиться на равных в цивилизацию, на очевидно находящуюся на более передовых, что ли, позициях.
1: Ну, вот, кстати, вот объясняет, почему, когда там хронику просто читаешь, очень часто вслед за основанием поселений, острогов, появляются монастыри. Ну, вот как, да, вот такое проникновение именно знаний в том числе. Ну, и от общего к частному хотелось бы перейти, вот последние там 2-3 минуты, про Якова Ивановича Пахабова спросить, потому что возникает такое ощущение, что вот этот персонаж возникает в историческом контексте только для того, чтобы основать вот этот острог, который стал потом Иркутском, и потом пропасть. Вообще, вот много было таких людей, которые вот так вот просто сверкали на историческом на таком нашем полотне и тут же исчезали.
2: Люди-то не исчезали, а вот
1: ну,
2: информация
1: след их,
2: о них,
1: да, след.
2: Да, а вот информация о них действительно исчезала. Да, это, к сожалению, сплошь и рядом. Но я бы сказал, здесь это вот не сколько история о том, что мы не помним, не чтим своих героев, сколько о том, что у нас все-таки... сохранность вот этих исторических архивов, она значительно хуже, чем в странах Западной Европы. По двум причинам. Потому что мы страна в большей степени обычного права, а не публичного. То есть очень много через устную традицию, в том числе с точки зрения государственного управления, передавалось. Записывалось только то, что нужно было менять, там, новшества какие-то и так далее. В отличие от стран Западной Европы, где публичное право изначально от Рима там и так далее. И второй момент. Дело в том, что даже то, что у нас было записано, в силу того, что основной строительный материал, остроги, города, столицы, включая вплоть до Санкт-Петербурга, основной материал — это елка деревянная, и бесконечные пожары, которые затрагивали в том числе центральные архивы хранилища. Хотя, кстати, архивы сибирского приказа, слава богу, сохранились, они уникальны, по сей день до конца не изучены. И, может быть, там, кстати, что-то еще и найдется, в том числе вот о тех неизвестных, или о ком мы мало очень знаем, героях освоения Сибири. Просто еще руки у исследователей не зашли. Но вот эти два фактора, они, я думаю, основные для того, чтобы плохо сохранялась историческая информация. А через народное предание устное, ну, оно обычно по опыту хранит 100 лет, а здесь отделяют уже 300-400 лет, это уже, конечно, очень сложно.
1: Да, ну хорошо, что мы вообще что-то знаем, я могу так сказать. И потом тот же самый Иркутск горел неоднократно, и это, конечно, не способствует сохранению архивов. Но, повторюсь, ну, будем верить наших исследователей, надеюсь, что нам еще что-нибудь такое новое откроют. Обязательно об этом тоже побеседуем. Спасибо огромное. Герман Анатольевич Артамонов, профессор кафедры истории России Московского педагогического госуниверситета, кандидат исторических наук, был с нами на связи. Мы делаем традиционную небольшую паузу, после чего перенесемся в место событий.
0: Место действия – Россия.

0: квартиру сниму на суточно. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
2: Маяк. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: 19:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Средствами ПВО за сутки сбиты 9 управляемых авиабомб и 811 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. Ранее в нашем военном ведомстве заявили, что киевский режим минувшей ночью предпринял попытку массированной атаки на территорию России, применив 625 ударных беспилотников. Над российскими регионами были сбиты 613 воздушных целей. В Министерстве обороны России заявили, что целью атаки было стремление Зеленского накануне саммита НАТО продемонстрировать спонсорам из европейских стран готовность за их деньги поражать территорию Украины гражданские объекты в России. Стремление Запада использовать киевский режим для атак по гражданским российским объектам будут парированы ростом числа и могущества ударов по территории Украины. В ответ на террористическую акцию Киева вооруженные силы России ночью нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности, а также связанным с ВСУ объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области. По данным Минобороны России, в том числе было поражено промышленное предприятие «Киев-79». Это один из ключевых производителей, поставщиков бронеавтомобилей, элементов бронезащиты для техники ВСУ, а также боевых частей и боеприпасов для ракет различного типа и беспилотников. Кроме того, был поражен судостроительный завод «Киев», крупнейшее предприятие машиностроения, которое производит артиллерийские катера «Гюрза-М», а также занимается выпуском и ремонтом безэкипажных катеров ударного типа. Также был поражен приборостроительный завод «Киев-1». Это ключевая научно-производственная база, выпускающая систему управления огнем, комплексы оптико-электронного противодействия, средства навигации и автоматики для ВВС и ВМС Украины, в том числе управляемые ракет «Нептун-МД». Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, сообщили в Минобороны. За сутки нанесено поражение живой силе техники 3 украинских бригад в районах населенных пунктов Мерлоги, Хотинь и Вольная Слобода в Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием 4 украинских бригад в районах населенных пунктов Олеховатка, Захаровка, Шевиковка, Григоровка, Белый Колодец. ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, танк, боевую бронемашину «Хамви» производства США и 7 автомобилей. Один человек погиб, трое мирных жителей получили ранения в Васильевке в Запорожской области в результате артиллерийского обстрела ВСУ, сообщил глава региона Евгений Балицкий. По словам губернатора, пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Генсек НАТО Марк Рютте признал, что Североатлантический альянс не справляется с обеспечением Украины средствами ПВО, но делает все, что может. Об этом он заявил на пресс-конференции перед саммитом НАТО, который пройдет в Анкаре 7-8 июля. «Есть пределы для производства средств ПВО в Европе», — сказал Рютте. При этом он отказался комментировать призыв Киева разрешить ему производить ракеты для системы ПВО «Патриот», — передает ТАСС. МЧС России намерена создать крупные спасательные центры в Крыму и Калининградской области, заявил глава ведомства Александр Куренков. По его словам, это позволит повысить оперативные возможности подразделений и обеспечить более эффективное реагирование на чрезвычайные ситуации. Куренков отметил, что обеспечение безопасности Калининградской области требует повышенного внимания. Сегодня министр прилетел в Калининградскую область, осмотрел место в Гурьевском районе, где будет построен центр. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра кратковременные дожди плюс 16-18. В Москве во вторник также кратковременные дожди. Возможно, гроза 18-20 градусов.

0: Новости спорта. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбольный клуб «Краснодар» объявил о подписании контракта на 2 года с 33-летним российским полузащитником Магомедом Аздоевым. За «Краснодар» футболист будет играть под номером 21. Продолжаем о футболе. Сегодня станут известны еще 2 четвертьфиналиста, ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира. Слово Николаю Цыприну.
1: Португалия и Испания мало того, что географические соседи, так еще и нередко встречаются между собой в важных матчах в последние десятилетия. В прошлом году, например, играли в финале Лиги наций, когда испанцы 2 вели в счете, португальцы 2 сравнивали, а в итоге по пенальти победила Португалия. Испания, пожалуй, чувствует себя лучше. Команда продолжила уверенно идти по сетке чемпионата мира. По-прежнему испанцы не пропустили еще ни одного мяча, а разгром австрийцев 3-0 в 1/16 финала вновь дал повод, чтобы заговорить об их обороне. Это первая команда за последние 12 лет, которая в матче плей-офф чемпионата мира не позволила сопернику нанести ни одного удара в створ ворот. Испания, к слову, в случае победы даже в серии пенальти может продлить свою беспроигрышную серию и сравняться тем самым с мировым рекордом по этому показателю – 35 матчей. Португалия, напомню, с большим трудом прошла Хорватию 2-1, но их лидер, многоопытный Криштиану Роналду, все еще преисполнен решимости. В прошлогоднем финале Лиги наций он как раз забил один из мячей. Матч начнется в 22:00 по Москве и пройдет в Арлингтоне, штат Техас. Чуть позже в 3:00 по Москве сыграют США и Бельгия. Скандальная история с отменой дисквалификации Флорина Балагуна, где, по слухам, многое решалось на политическом уровне, обсуждается перед этим матчем сильнее всего. Но независимо от того, сыграют ли нападающие американцев или нет, пожалуй, они ближе к тому, чтобы называться фаворитами. Бельгия уже не так сильна, как еще несколько лет назад, хотя в матче 1/16 финала они и показали характер, сумев отыграться за счет 0-2 и выиграть 3-2 в дополнительное время. Игра пройдет на западном побережье США в Сиэтле.
0: И пока это все новости спорта.
2: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

0: Место действия – Россия.
1: Продолжаем наше радиопутешествие и вспомним о том, что у нас продолжается год единства народов России. И, конечно, нам очень нравится Иркутск, очень нравится туда приезжать и отправляться, прежде всего, на Байкал. И об этом мы тоже сегодня побеседуем. Но сначала хочется все-таки погрузиться в культуру тех народов, которые там встретились, собственно говоря, русским землепроходцам. Ну и, на наше счастье, есть такой неподалеку от Иркутска замечательный музей Тальцы. И с нами на связи заместитель директора этого музея Елена Анатольевна Стрекалина. Елена Анатольевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Николай. Я рада, что вы нас пригласили. Хотелось бы точно рассказать о нашем музее.
1: Елена Анатольевна, знаете, вот я прежде всего хотел вас спросить вот о чем. Мы знаем, что вот если про основные народности говорить, которые в ваших краях там исторически жили, то, конечно, это эвенки, да, они же тунгусы, и буряты, наверное, даже более многочисленные. Но, знаете, тут вот неожиданно наткнулся еще на два названия – тофалары и сайоты. А вот это кто такие? Вообще жили ли они вот на западном берегу Байкала?
2: Да, ну, предбайкалье, да, да, западное, это тот берег, уже Бурятия, мы говорим о Прибайкалье, это Иркутская область, Иркутский регион, да, раньше Иркутская губерния считалась, если брать еще ранее, до освоения Сибири, который начинается в конце 16 века, действительно, когда приходят сюда казаки, они встречаются с коренными жителями Сибири, это с бурятами, эвенками и тофаларами.
1: Угу.
2: Тофы, действительно, они были здесь, они жили на берегах и Байкала, иначе их называли карагасы. Сейчас они также проживают, относятся к малым народностям и в основном живут в восточных Саянах. Хотя до этого они также вели кочевой образ жизни, занимались охотой, оленеводством. Основной религией у них был шаманизм, причем образ жизни у них с эвенками был как бы схож. Сейчас их осталось не так много, и вот они проживают небольшими семьями именно в восточных Саянах, и туда на самом деле можно добраться только на вертолете.
1: Ух ты! Да, в общем, конечно, велика Россия, действительно, тут ничего не понятно. А сайоты это ваши или все-таки они где-то в других районах жили?
2: Нет, это уже более западнее, ну, северо-запад, так можно сказать.
1: И потом про сайотов говорят как про субэтнос бурятов, да, что они вот как-то близки там еще.
2: Да, они ближе к забайкальским бурятам, да, это действительно так. У нас предбайкальские наши именно уже тоже к монгольской, можно сказать, расе, да, относились, потому что вообще буряты делятся на два, типа забайкальские и предбайкальские буряты. То есть у них отличаются они религией и образом жизни, то есть если... Это интересно, тоже могу об этом сказать.
1: Да, конечно, конечно, потому что мы про бурятов что же знаем, ну так, я имею в виду, если взять такой пласт общедоступных знаний, многие еще там, особенно те, кто в европейской части страны живет, еще в школе все это изучали, конечно, что вот буряты у нас есть и калмыки, два народа, которые исповедуют в основном буддизм. Но ведь мы понимаем, если мы в 17-е столетие перенесемся, ну и тем более да, в разных географических районах это все происходит, то вряд ли там была какая-то такая единая религия. Вот как вообще буряты, что собой представляли, если мы вот до 17 века так переместимся,
2: да,
1: туда?
2: Ну, вообще они отличаются, как я сказала, они делятся, да, на забайкальских и предбайкальских бурят. А отличаются чем? Забайкальские буряты, ну, они ближе к Монголии, и это Бурятия, они вели кочевой образ жизни, и вера у них действительно, как вы правильно сказали, это буддизм. А жили они в юртах, в войлочных юртах, религия, как я уже выразилась, буддизм. А вот предбайкальские буряты – это полукочевой образ жизни, то есть у них были зимники и летники, и вера у них – шаманизм. Причем шаманизм в Иркутской области, они же также продолжают жить, да, и эта религия как бы поддерживается. У нас до сих пор есть шаманы, которые раз в год на острове Лихон, это единственный остров, да, который находится на Байкале, собираются и устраивают свои праздники. И смотрите, юрты у них именно уже в 19 веке, в начале 19 века, они деревянные. Вот эти деревянные юрты как раз можно увидеть у нас на территории музея. То есть мы же, ну, у нас большой комплекс, около 70 гектар, где мы показываем все народы, которые проживали и проживают на территории Иркутского региона, в том числе коренные жители, эвенки, тофы и буряты. Именно вот эти деревянные бурятские юрты, с ними можно познакомиться, и как они видоизменяются. И по архитектуре, и какая традиция, культура, быт, это все представлено у нас. А самое интересное, что у них юрты все равно были в форме солнца, потому что основной символ – это солнце у них. И были шести-восьмигранные. Очень интересно, у них покрывались крыши. То есть не обычная доска, да, а это слой жердей, коры лиственницы, и сверху дерн земли. Поэтому, когда смотришь на них растет трава.
1: Да-да-да, очень, кстати, диковина выглядит. Да? Многие удивляются, мне кажется, да. Очень.
2: То есть это специально делали таким образом, буряты покрывали крышами. Позже, когда приходят русские, от русских многое перенимают, да, там появляется дранье, полубревно, доска. Причем юрты строили гнездовым способом, то есть там сам отец ставил юрту, и по правую руку уже его, когда вырастали, сыновья ставили. То есть такой гнездовой способ. И каждая юрта имела еще и свои символы, потому что по архитектуре они тоже отличались. Например, юрта, построенная из круглого бревна, это символизировало солнце. Из полубревна – это плодородие, луну. А из трехгранного бревна – это плодородие.
1: Ого! То есть, сколько нужно было труда, чтобы трехгранное бревно-то сделать? Это же...
2: Да, ну вот считалось, что если у них была очень высокая смертность среди детей, и бурят, который построил вот такую себе юрту, он считал, что у него обязательно в юрте будут дети. Вход в юрту обязательно должен быть выходить на юг. Отсюда вот и само внутреннее убранство тоже, вот каждый угол поэтому имеет свое предназначение.
1: Слушайте, ну это безумно интересно, но вряд ли мы все нюансы тут успеем рассказать. Я думаю, что мы должны еще про ивенков с вами поговорить, тем более, что у нас тут буквально 3 минуты остается, потому что это тоже очень интересный народ, и многие, даже там современные дизайнеры-стилисты, например, с огромным интересом ивенкийский костюм изучают. И это меня тоже удивило очень в свое время.
2: Да, это тоже интересная такая тема. И вот и Тафаларский сектор, да, и Ивенкийское стойбище, их жилище тоже у нас представлено в музее. Образ жизни у них фактически одинаковый, да, что у тафаларов, что у ивенков. Они как первоначально вели кочевой образ жизни, поэтому жили они уже не в юртах, а чум у них назывался.
1: Ну, такая более мобильная вещь, да?
2: Да, это, его постоянно собирали, причем за это отвечали женщины, кстати. То есть три основные жерди, и потом 25 жердей женщины накладывали. Вот на летний чум он укрывался берестой, ну, потому чтобы было более прохладно. А вот на зиму уже покрывался корой лиственницы.
1: То есть никаких шкур там не было? Вот как...
2: Ровдуга – это и есть обработанная шкура животных. Но вот ровдугу, вот эту, из нее же шили одежду и сшивали шкурами, жилами животных, и делали только из дикого зверя. А олени, так как они занимались еще оленеводством, только как транспортное средство использовали. Шкуры дикого зверя, они намного прочнее. Поэтому ее вот обрабатывали и делали. И вера у них такая же, как у бурят, это шаманизм. Поэтому вот весь уклад, даже образ жизни, тоже всегда и обряды, все это с этим связано.
1: А у вас в музее можно эти обряды увидеть, с шаманом пообщаться?
2: Если сделать заявку, да, мы можем это устроить. Ну, вообще у нас в Иркутске существуют национальные центры и коренных народов, где можно пообщаться с ивенками. Есть бурятский центр, который тоже подробно расскажет о их образе жизни и покажут, и мастер-классы. В мастер-классах можно будет поучаствовать, как у нас, так и в этих центрах. И благодаря вот этим центрам, на самом деле, сохраняется традиция, культура, язык и передается будущему поколению. И вот так как они являлись в этом году год единства народов, да, и мы соединили все вот эти вот национальные центры, сделали такую великолепную выставку «Живая нить. Традиция народов при Байкале», где можно познакомиться со всеми костюмами, как вы говорите, да, чем знаменитые ивенки, тофы, как выглядели их костюмы. Все это можно увидеть на выставке.
1: Спасибо вам огромное за вашу работу. Я думаю, что многие наши слушатели теперь точно захотят к вам в Тальцы приехать, и, может быть, даже и не на один день. Елена Анатольевна Стрекалина, заместитель директора Музей Тальцы, была с нами на связи. А у нас сейчас двухминутная пауза и потом короткие рубрики.
0: Место действия – Россия.

0: Маяк. 11 июля в Большом зале Московской консерватории состоится концерт известного пианиста, победителя международных конкурсов Ивана Бессонова. Прославленный музыкант исполнит шедевры Иоганна Себастьяна Баха и Вольфганга Амадея Моцарта. На этот раз виртуоз впервые выступит не только как солист, но и как дирижер камерного оркестра. 6+. 12 июля в Зеленом театре ВДНХ состоится уникальный джазовый концерт признанных мастеров жанра. На одной сцене выступят известный трубач Вадим Эйлин Крик с его группой Эйлин Крик Крю, а также прославленный пианист Олег Акуратов с его трио. Прозвучат как любимые мелодии, ставшие классикой джаза, так и авторские композиции. Также специально для этого концерта музыканты подготовят и впервые исполнят несколько композиций вместе. 6+.
1: Впервые в Геликоне великая опера Бородина «Князь Игорь» в постановке Дмитрия Бертмана. Новый взгляд на привычные вещи удивит свежестью трактовки и образов. Смелое прочтение незавершенного шедевра, роскошные декорации, потрясающие костюмы, мощные хоровые сцены покорят любого зрителя. «Князь Игорь» в Геликоне. Таким вы его еще не слышали. Премьерные показы со 2 по 11 июля и с 20 по 23 августа. Категория 16+.
2: Как мозг человека достигает просветления.
3: И вот в тот момент, когда у вас возникает ощущение, что та модель, которая у меня в голове, то представление о мире, оно вот очень полное, очень правильно описывает мир, вот это может быть состояние просветления.
2: Все о мозге. Подкаст.
4: В любое время. На медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.

0: Место действия – Россия.
1: Заключительная часть нашего радиопутешествия. Традиционные две коротких рубрики. Мы отправляемся в Листвянку и для начала посетим Байкальский музей сибирского отделения Российской академии наук. С нами на связи экскурсовод этого музея Анна Нижегородцева. Анна, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Приветствую вас с берегов Байкала.
1: Ох, заманчиво Байкал для многих, я уверен. Что меня поразило, я, честно говоря, как странным образом не побывал в вашем музее еще, но что меня поразило при изучении сайта вашего, что вы природу Байкала показываете, ну, вот в таком живом виде, да, у вас очень много аквариумов.
2: У нас очень много интересного, и аквариумы живые, и прямые включения, прямо вы дома, сидя на диване, можете заглянуть, прям что там на Байкале происходит, приплыла ли нерпа на Ушкальные острова, это все выходит на сайт Байкальского музея.
1: Слушайте, ну это, конечно, здорово, но все-таки, конечно, надо стимулировать людей не сидеть на диване, а отправляться в ваш музей. А помимо аквариумов, чем еще вы нас порадуете?
2: Ну, в первую очередь, это, конечно, всегда привлекает наших гостей живая экспозиция, но у нас есть возможность почувствовать, например, себя настоящим гидронавтом и погрузиться на максимальные глубины Байкала в нашем батискафе.
1: Ух ты!
2: Погружение у нас есть, да, и в батискафе, есть виртуальная реальность, это совсем разная экспозиция, то есть есть возможность узнать много о геологии Байкала или о том, опять же, кто живет прямо под водой, вот под камнями, и также все это можно изучать в живом виде под микроскопами, рассматривать. Вот как раз только что час назад я отбирала пробы для экспозиции «Живой мир Байкала» под микроскопом.

0: максимальных глубин. Это, конечно, уникально. Биоразнообразие Байкала. Такого больше ни в каком озере мира нет. Более 2500 видов животных живет в Байкале, и основная часть этой жизни – это те, которые живут только у нас. Больше нигде в мире вы их не увидите, эндемики Байкала.
1: Слушайте, ну это потрясающая совершенно история, что можно действительно погрузиться в мир науки еще, и не просто посмотреть на экспозиции. Спасибо огромное. Анна Нижегородцева, экскурсовод Байкальского музея Сибирского отделения Российской академии наук, была с нами на связи. Есть у нас еще время пройтись пешком. Давайте это и сделаем. Отвечать за нашу прогулку будет организатор туров по Байкалу Надежда Смирнова. Надежда, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Ну вот представьте себе, Надежда, вот сидит слушатель наш дома, например, или в машине куда-то едет и думает, хочу пройти по Большой Байкальской тропе. К чему готовиться?
2: Ну, это сразу же самая отличная идея сегодняшнего дня, которая могла бы прийти в голову вашему радиослушателю. И давайте начнем с того, что готовиться к походу по Большой Байкальской тропе нужно примерно начать после 20 июня. У нас как раз после этого времени заканчивается активный сезон клещей. Они еще будут встречаться время от времени, но их, да, но их количество уже будет сильно сокращено. И наш маршрут пусть будет пролегать от поселка Листвянка, это ближайшая точка на Байкале из города Иркутска, в поселок Большое Голоустное. Расстояние чуть больше 50 километров, в зависимости от способности человека, от темпов, от пожеланий, можно пройти за 2, за 3, за 4 дня. То есть,
1: Ну, это значит, ночевки должны быть, да? Вот просто в палатке достаточно безопасно в ваших краях?
2: Смотрите, у иркутянами уже проложены многочисленные маршруты. То есть это маршруты и одного дня, и с ночевками, и с палатками, и с ночами в гостевых домах по пути. То есть уже инфраструктура позволяет любой тип похода, любой тип выезда на природу. Поэтому, в принципе, тут можно варьировать, можно подбирать то, что будет удобно конкретному человеку.
1: А вот люди такие неподготовленные, скажем так, которые только в парках московских гуляли, предположим, все-таки способны пройти маршрут?
2: Нет, я бы этого не рекомендовала такой категории лиц, потому что местность пересеченная, местность с достаточно серьезным набором высоты и есть крутые спуски, поэтому если нет хорошей физической формы, давайте ее определим как, что человек, обладающий хорошей физической формой, может без одышки или без серьезной одышки подняться на 9-й этаж. Да? То есть, если это...
1: Хороший тест.
2: Если эта форма есть, значит на Большой Байкальской тропе вы будете себя чувствовать прекрасно. Если этого нет, то все-таки нужно немножко подготовиться. То есть это не маршрут с дивана, да, то есть это все-таки предподготовка нужна.
1: Ну что, я надеюсь, что вы правильно настроили наших радиослушателей, и теперь никто вот так с бухты-барахты на вашу, в частности, организаторскую голову не свалится. Также, дорогие друзья, готовимся, ходим по искусственным лестницам в фитнес-центрах или бегаем на 9-й этаж с рюкзаком, а потом отправляемся на Байкальскую тропу и еще желательно нормального гида тоже найти. Вот Надежда Смирнова, организатор туров по Байкалу, я уверен, с этой ролью прекрасно справится. Ну, а мы на сей раз с Байкалом прощаемся, я уверен, что не навсегда. Обязательно вернемся, будут у нас еще поводы. Все, что мне остается сделать, это напомнить вам про наш архив, который бережно хранится на медиаплатформе «Смотрим». Там вы можете не просто слушать наши программы, но и черпать идеи для собственных путешествий, в том числе, естественно, познавательных. А впереди у нас еще много интересного, так что, дорогие друзья, до новых встреч и новых поездок. Любите историю, любите нашу страну. Пока!
3: Место действия – Россия. Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.

0: 20 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Российские войска ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования ударными беспилотниками по предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве, Киевской области, а также инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. По данным Минобороны России, в Киеве в том числе был поражен ракетный агрегатно-детальный завод «Жуляны». Это государственное предприятие ВПК, которое занимается производством, техническим обслуживанием и ремонтом зенитных ракетных систем, комплектующих для авиатехники, средств ПВО, а также беспилотников самолетного типа большой дальности. В результате удара была зафиксирована повторная обширная детонация. Средствами ПВО за сутки сбиты 9 управляемых авиабомб и 811 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. Ранее в нашем военном ведомстве заявили, что киевский режим минувшей ночью предпринял попытку массированной атаки на территорию России, применив 625 ударных беспилотников. В нашем военном ведомстве отметили, что целью атаки было стремление Зеленского накануне саммита НАТО продемонстрировать спонсорам из европейских стран, в том числе Британии, готовность за их деньги поражать территорию Украины, гражданские объекты в России. В Министерстве обороны подчеркнули, что стремление Запада использовать киевский режим для атак по гражданским российским объектам будут парированы ростом числа и могущества ударов по территории Украины. Подразделения группировки войск «Восток» за сутки продвинулись в глубину обороны противника, сообщили в Минобороны России. Нанесено поражение живой техники 6 украинских бригад и 3 полков ВСУ в районах населенных пунктов Коломийцы, Покровская, Великомихайловка, Днепропетровской области, Червонная, Криница, Запорожской области. Противник потерял более 455 военнослужащих. Взрывы прогремели в Днепропетровске, Харькове и Николаеве. В нескольких украинских регионах объявлена воздушная тревога, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, Сумах, Изюме, Харьковской области, а также в подконтрольных ВСУ Херсоне и городе Запорожье. Владимир Путин провел встречу в Кремле с губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым. Он доложил президенту о социально-экономической ситуации в регионе, мерах поддержки участников спецоперации, помощи в восстановлении Мариуполя.
2: Совсем коротко о наших подшефных территориях. Мы с 22 по 25 годы включительно порядка 6 миллиардов рублей направили на восстановление территории в Мариуполе. Это школа, детский сад, храм, общежитие, колледж, сам колледж, МФЦ, котельная, ремонт инфраструктуры, дорожной, инженерно-технической. Наши аварийные бригады работают там на постоянной основе. Ну и в этом году работы тоже достаточно много. Опять же школа, опять детский сад, социальный реабилитационный центр для детей и инвалидов и физкультурный оздоровительный комплекс. На этом мы не останавливаемся. Слугом конвоя отправляем наши приграничные территории, Горловку, Лутугина, Курахова. Работаем с коллегами и там, помогаем, чем можем.
0: Путин отметил особую актуальность мер поддержки демографии. В регионе губернатор доложил президенту разработки стратегии Тульской области «Территория семейного счастья». ЛДПР направил в правительство законопроект, который позволит вне очереди предоставлять социальное жилье семьям с детьми, инвалидами и полностью освободить их от взносов на капремонт. Об этом лидер партии Леонид Слуцкий сообщил в Ярославле, где он навестил местную жительницу ее сына. У мальчика тяжелая форма детского церебрального паралича, и недавно Российский фонд мира во главе с лидером либерал-демократов помог им с решением квартирного вопроса.
3: Не должны дети-инвалиды и родители жить в условиях, когда туалет во дворе, когда просто неподобающие условия проживания таких наших маленьких граждан. И будем решать эти вопросы быстро, незамедлительно, не откладывая. Ну и что касается родителей, что касается семей, должна быть система государственной поддержки.
0: Добавлю, сегодня Центральная избирательная комиссия заверила списки кандидатов в Госдуму от партии ЛДПР. Президент ФИФА Международной федерации футбола Джанни Инфантино отверг обвинение в давлении на организацию при решении отложить дисквалификацию нападающего сборной США Флорина Балагуна, который получил красную карточку. Инфантино заявил, что органы ФИФА являются независимыми, хотя сам он регулярно обсуждает с Дональдом Трампом вопросы, связанные с чемпионатом мира, в том числе ситуацию вокруг американского футболиста. Между тем, сам Трамп сегодня подтвердил, что лично попросил Инфантино пересмотреть решение о дисквалификации Балагуна. Президент США назвал Инфантино умным человеком. При этом Трамп отметил, что не говорил президенту ФИФА, какие конкретно шаги нужно сделать в ситуации с американским футболистом. Напомню, Балагун получил красную карточку за фол в 1/16 финала с командой Боснии и Герцеговины и должен был пропустить следующий матч. Накануне стало известно, что ФИФА отсрочила ему дисквалификацию. Это позволит центральному нападающему сборной США сыграть в матче 1/8 финала против команды Бельгии. Футбольная ассоциация Бельгии заявила, что протестует это решение, но, как сообщается, ФИФА признала неприемлемой апелляцию Федерации футбола Бельгии. США и Бельгия сыграют этой ночью по московскому времени. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра кратковременные дожди, плюс 16-18, в Москве во вторник также кратковременные дожди, возможно гроза, 18-20 градусов.

0: Человек читающий.
1: Добрый вечер. В студии Владислав Тимкин. Это «Человек читающий». И сегодня мы с вами продолжим читать и размышлять на полях книги Роберта Пирси. Роберт Пирси – канадский философ. Книга называется «Чтение как философская практика». Издательство «Fortis Press» в 2024 году вышло на русский язык. Переводчица Анна Васильева. Ну и сама по себе книга очень свежая. В 2021 году она увидела свет в оригинале, так сказать. В прошлый раз мы говорили про то, что за зверь такое, это самое чтение. Да, понятное дело, из названия прям вытекает, о чем эта книга. А сегодня хочется поговорить о нас, то есть о читателях. О том, если чтение – это философская практика, тогда что получается? Я должен, чтобы соответствовать заголовку этой книги, быть философом, да, или читать как философ? И что вообще это такое, и что это значит? То есть появляется какое-то отношение к книге не как к объекту, да, не как к предмету, не как к носителю информации, а как к партнеру, да, как к тому к предмету, с которым возможно и необходимо выстраивать определенный род коммуникации. И вот именно об этом способе чтения, который подразумевает этот способ, подразумевает какого-то читателя, и хочется сегодня поговорить. Потому что часто говорим об ответственности, но ведь ответственность – это способность дать ответ, и вот ответственность читателя, мне кажется, это не самая частая тема, не самая очевидная, какая у меня может быть ответственность. Захотел – открыл, почитал, захотел – закрыл, надоело. Тем не менее, если мы говорим о философской практике, в ней, конечно, ответственность подразумевается, как минимум ответственность мысли, как говорил Александр Пятигорский. То есть не то, что мне что в голову взбрело, то я и транслирую в мир. Нет, чтение подразумевает, во-первых, определенный настрой, да, я сейчас банальности говорю, а во-вторых, определенное положение меня в пространстве, да, должно быть достаточно светло, не сильно шумно, я не должен быть в стрессе. То есть чтение буквально как ритуал требует подготовки к самому себе. Более того, то, как мы выбираем тексты, которые хотим читать, это тоже отдельная процедура. Не знаю, как вы выбираете, но я прям постоянно сталкиваюсь с этим самым выбором, просто смотря на книжный стеллаж, даже для этой передачи, когда выбираю книгу, вот одну заканчиваю, думаю, а что же вот взять следующую. И так вот блуждаю глазами, вспоминаю какие-то предыдущие эфиры, себя вспоминаю, да, каким образом я взаимодействовал с тем или иным текстом, как вы реагировали на эти книги, какие авторы часто всплывают, например, в разговоре с окружающими меня людьми, какие тексты сейчас для меня важны. Понятное дело, это все меняется с течением жизни, с течением смены сезонов, времен года. Ну и темы, которые становятся вдруг насущными, вытесняют те, которые были интересными в прошлые разы, в прошлые месяцы, в прошлые годы жизни. А что-то в будущем будет прочитано, да? Какие-то книги годами лежат и ждут своей участи, а какие-то никогда не будут прочитаны, да? Есть такой даже термин «антибиблиотека», который описывает вот эти самые книги, которые никогда не будут прочтены. И эта антибиблиотека, на самом деле, большая часть книг в таких солидных библиотеках, частных собраниях, я имею в виду. О, какое я слово звонкое придумал для книжных шкафов, которые со всех сторон обрамляют комнаты читателей. Вот есть знаменитое видео, там Умберто Эко показывает свою личную домашнюю библиотеку, состоящую из 30 тысяч томов. Это прям огромное количество книг, и там долгий-долгий проход, камера следует за Умберто Эко, это его миланская квартира, и для того, чтобы на дальнем-дальнем стеллаже достать какую-то книжечку. И он прямо говорит, что, ну, с одной стороны, я знаю, где каждая книга находится, на каком месте, о чем она, но большую их часть я не читал. Они мне просто нужны, знаете, для создания какого-то поля, поле давления, что ли, которое сложно измерить, невозможно измерить, сложно пощупать, но если вы с книгами на «ты», то вы, конечно, понимаете, о чем говорил профессор Эко. Так вот, оказывается, что чтение – это не просто глазками водить по строчечкам, да, или то, чем мы занимаемся в школе, когда вот просто нам задают тексты, и мы их должны прочитать, потому что, мол, это методический материал, или потому что это обязательно к прочтению. Мы вырастаем, обязательного становится все меньше, и нам приходится самим выбирать книги, ориентироваться на какую-то свою внутреннюю потребность. То есть здесь и внимательность, и чувствительность к себе возрастает. Потому что, ну, я слышу в разговорах с людьми, которые не очень читают, что они просто не понимают, что это такое. Да? Они говорят, ну, я пробовал, мне неинтересно, я вот лучше что-то другое поделаю. И не хочу прозвучать снобом или как-то кого-то осуждать. Нет, конечно. Просто я искренне уверен, что если мы встречаем что-то, что откликается нашей натуре, то эта вещь, это действие, эта практика нас захватывает. Неважно, речь идет о лежании на пляже. Кстати, очень многие не могут лежать на пляже, да, вот им надо что-то делать, но просто они это тоже не умеют делать. Кто-то от еды не получает удовольствия, просто функционально ест, кто-то также с книгами, кто-то спать не любит, хотя, ну, казалось бы. Ну, в общем, я так могу перечислять бесконечно все эти способы нашего проведения времени, и чтение является, я в прошлый раз, в прошлый понедельник в разговоре об книге Пирси говорил, что чтение — это такое же искусство, как и кулинария, как и фотосъемка, как и игра в баскетбол, да, то есть все это требует определенных навыков, определенного состояния, учителей, и есть книги попроще, есть книги посложнее, то есть брать сразу какую-то нечитаемую книгу или проскакивая до модерновое, сразу к постмодернистскому чтению обращаться, это, ну, будет то же самое, что с искусством. То есть я прихожу в музей современного искусства, ничего не понимаю и только расстраиваюсь. Да, ерунда какая-то, мазня, и я сам бы так, или мой ребенок бы так же нарисовал. Но люди же это делают, да, это делают с какой-то идеей, делают для того, чтобы передать какое-то сообщение, и, соответственно, можно, конечно, пройти мимо, и тем более так много сейчас аттракторов для нашего внимания, и все ленты буквально всех сетей борются за наше внимание, еще тысяча каналов по телевидению, радио. Огромное количество информации нас бомбардирует, и если мы не готовы тратить на что-то время, это прекрасно понимаемо, ну и слава богу, что хоть какой-то выбор мы сделать способны. Но речь, когда идет о книгах, их же тоже огромное количество, сотни тысяч томов. Я вот подписан в Телеграме на канал Фаланстера, книжного магазина московского, моего любимого, и они там просто выкладывают новые поступления книг, переиздания, которые к ним поступили в магазин, и, ну, просто в списком, с фотографией и описанием коротким, которое издательская аннотация дается. И, ну, понятное дело, что они очень много выкладывают, не всегда есть время, и у меня когда есть настроение, и там 5 минут свободных, я захожу, листаю, которые меня интересуют, я их себе в избранное закидываю, чтобы потом, когда в книжном магазине я окажусь, знать, что я хотел, потому что если эта книга вышла там полгода назад, я полгода не был в магазине, конечно же, я про нее забуду, если она не выложена вот на глазах. Так вот, о чем я? О том, что очень большой поток этих самых книг, и тут недавно просто был эксперимент, получается, невольно мной поставлен. Это, конечно, можно было просто посчитать, но тут так сложилось все, что я год туда ровно не заходил, и, соответственно, у меня была цифра, сколько за год в Фаланстер попадает книг. А там, ну, понятное дело, совершенно не все попадает, а избранная, хорошая, разнообразная литература. 7 тысяч томов за этот год появилось в магазине новых, не считая тех, что там есть, и получается, вот уже в отобранном, да, уже в отфильтрованном для меня книжном магазине 7 тысяч томов в год. Понятное дело, что это охватить, ну, никак невозможно, и это происходит каждый год, и получается там за, сколько я читаю активно, 15 лет, 20 лет, вот получается уже там действительно десятки и сотни тысяч наименований измеряется все. И как тут не растеряться? Конечно, можно сказать, ну, я читать не люблю, и полностью отрубить себе целый мир. Но в этом мире так много интересного, важного и полезного, и мне кажется, именно потому такие книги пишутся, как у Роберта Пирси. То есть чтение как философская практика, с одной стороны, может отпугнуть, да, довольно такое точечное название, а с другой стороны, вот хочется подсветить саму интенцию автора, что чтение – это нечто, да, это практика, которая достойна того, чтобы о ней размышлять, писать о ней книги, говорить об этом. И очень многие же говорят про детей, вот, мол, вообще не читают и расстраиваются, да, это какое-то общее место, но редко кто задает себе вопрос. Интересно, ребенок не читает, я это считываю, воспринимаю как нечто ненормальное, а что в этом нормального? В чтении, да? Потому что если ребенок читает много, есть и такие родители, говорят, хватит глаза ломать, иди на улицу побегай. И тут получается Или, знаете, отношение, что вот ребенок сидит в книгах, как Татьяна в «Онегине», и вот вообще мира настоящего не знает. Такое тоже есть. И получается, что чтение — это совершенно не нейтральное занятие, не нейтральная практика человеческая. И интересно очень разбираться, что же это такое, сверять с какими-то своими ощущениями от чтения. И в итоге лучше узнавать мир и себя. Вы можете писать, комментировать. 967-103-5533 телефон для мессенджеров. А мы продолжаем. Сегодня будем читать вторую главу, которая называется «Читающее я». То есть как раз она посвящена той нашей части, части читательской, которая обращена к миру книг. В своих мемуарах «Ex Libris» Энн Фадиман рассказывает следующую историю. Когда ирландский писатель Джон МакГахерн был ребенком, сестры расшнуровали и сняли его ботинок, пока он читал. Он не пошевелился. Они одели ему на голову соломенную шляпу. Нет ответа. Только когда они вышибли деревянный стул, на котором он сидел, он, по его словам, очнулся от книги. Очнуться – очень подходящий глагол, потому что бывают дети, которые пробуждаются от книги как от глубокого сна, тяжело проплывая сквозь слои сознания к реальности, которая кажется не такой реальной, как тот сон, что остался позади. Все мы слышали истории, подобные этой. Истории о страстных читателях, потерявшихся в своих книгах. Этих читателей настолько поглощает то, что они читают, что, кажется, они оставляют позади свой повседневный мир и вступают в новый. Тот мир, который разительно отличается от повседневного, но кажется гораздо более реальным. Опыт потери себя во время чтения – это основной элемент в воспоминаниях социально неловких детей, которые не чувствуют себя в мире как дома, но, кажется, получают доступ к другому, более привлекательному миру посредством книг. Этот опыт с юмором передал Джаспер Форде в своих романах о литературном детективе, которого зовут «Четверг, но не тот». Это имя и фамилия. В романах Форда чтение в буквальном смысле переносит людей в другой мир – книжный, где мисс Хэвишем служит в разведывательном агентстве под названием «Юрисфикция», а отважному Нексту удается изменить концовку «Джейн Эйр». Романы Форда – это, конечно, сумасбродные комедии, но они нравятся читателям, поскольку позволяют себе фантастические вольности, обращаясь к самому, что ни на есть, реальному опыту. Многие обыкновенные читатели говорят, что книги уносят их в другие миры, и хотя это, очевидно, неуклюжая метафора, она помогает выразить переживания, которые трудно описать, но от этого они не менее сильны. В предыдущей главе я заявил, что чтение парадоксально. Я утверждал, что это сложная деятельность, различные аспекты которой иногда во многом противоречат друг другу. Многие из самых интересных и широко обсуждаемых парадоксов, связанных с чтением, касаются тем самости и субъективности. Серьезные читатели, такие как МакГахерн, часто говорят, что чтение глубоко меняет их представление о том, кто они такие. Их самопонимание, их отношение к другим людям и вещам, их способ прожить свой опыт – все это, кажется, странным образом меняется во время увлеченного чтения. Более того, эти изменения часто кажутся важными открытиями. Обыкновенные читатели часто говорят, что испытывают чувство, как будто измененная субъективность, доступ к которой они получают благодаря чтению, и есть их настоящее «я». «Я», которое в чем-то глубже и точнее, чем та версия себя, которую они показывают миру. Они могут сказать, что это «я» обитает в неком частном внутреннем царстве, куда можно попасть, отвернувшись от повседневной социальной жизни и погрузившись в сугубо личную деятельность чтения. В то же время соприкосновение с этим более глубоким «я» не воспринимается просто как отдых. Часто оно воспринимается так, как будто человек отвернулся от одного общества и одновременно повернулся к другому. Обществу других читателей, как живых, так и мертвых, как реальных, так и воображаемых. Любопытно, что «я», которое читает, достигает своего рода единения с другими именно за счет того, что отворачивается от других. Действительно парадоксальное, да, одно из обобщений касаемо опыта чтения. Я думаю, многие узнают себя в том, что описывает Пирси, что чтение является каким-то неочевидным способом. Здесь, простите за тавтологию, чтения самого себя. То есть я, читая книгу, читаю сам себя. И, встречаясь с какими-то текстами, я вдруг узнаю что-то, к чему, ну, не было повода, не было контакта. Я не мог обратиться к этой своей части. Не знаю, это может быть ранимая часть, это может быть чувствительная, мечтательная, или наоборот, жестокая, злая, или испуганная, или пугающая. Ведь если посмотреть на разнообразие книг, то оно немножко в искаженном, конечно, виде, но отражает нашу с вами реальность. Мы можем посмотреть на всякие сопоставления, есть такие графики, которые сравнивают вышедшие фильмы или вышедшие книги в зависимости от эпохи. Да, там, во время Великой депрессии все очень любили комедии, во время благоденствия все, значит, смотрят ужастики и романтическую литературу читают. Вот такие всякие корреляции, если смотреть, то окажется, что и писательство, и само чтение, вот есть же рейтинги, там, что 1984 Оруэлла бьет все рекорды последние годы по продажам. И это что-то говорит о нас, да, потому что дело даже не в том, что какие книги новые выходят, а в том, какие пересдаются, какие покупаются, к каким книгам люди обращаются. И это что-то тоже будет про нас говорить. Легко пренебречь такого рода опытом. Но поколение обыкновенных читателей, вам не кажется, что вот эти обыкновенные читатели, можно так немножко оскорбиться об этом? Что за обыкновенные читатели? А какие еще есть? Профессиональные, о которых мы говорили в прошлый раз. Просто читатели. Поколение читателей относились к нему очень серьезно. Генри Джеймс, как известно, говорил, что чтение литературного произведения на какое-то время создает у нас впечатление, что мы прожили другую жизнь, что наш опыт стал удивительно богаче. Точно так же Стэнли Кавелл утверждает, что иногда чтение, как показательный пример, чтение величайших пьес Шекспира предлагает опыт непрерывного присутствия, когда читатель отстранен как от прошлого, так и от будущего, и ему приходится уделять постоянное внимание тому, что происходит в каждый момент здесь и сейчас, как будто все самое важное происходит в этот момент. Ну, то есть это буквально описываются какие-то медитативные практики, да, посредством чтения. Если книжка захватит ребенка, даже у которого есть диагноз СДВГ, он будет весь поглощенный, он очень внимателен будет и к сюжету, и к приключениям, которые там происходят, и пересказать это сможет, и разыгрывать будет потом бесконечно. Опять же, все это является фикцией. Фикшн, да, по-английски, это литература, это выдумка. И эта выдумка захватывает нас больше, чем реальность, потому что это такой мини-спойлер или не спойлер, не знаю, потому что философия — это способ осмыслять мир, то есть в мир, который не имеет никакого смысла для нас, вдруг встраиваются такие силовые линии, да, я сейчас метафорически говорю, которые вдруг этот мир надувают, да, как паруса под ветром. Вдруг что-то становится для нас очень значимым, что-то становится сакральным, что-то становится священным, а что-то становится ужасным, невыносимым и отвратительным. И до этой самой философской операции по преобразованию мира, которую обычно мы не замечаем. Мы думаем, что мир дан в готовом виде. Но это же, конечно, не так. А вот если мы видим, как это устроено, тогда мы начинаем взаимодействовать, например, с текстом или даже самой реальностью так, как предполагает Роберт Пирси, так, как предполагает философия. Именно мы вступаем в диалог, где обе части важны, и я, и то, с чем я в отношениях. У нас было посвящено этой теме несколько эфиров, когда мы разбирали книгу Бубера «Я и ты». Можете послушать их в записи на сайте «Смотрим», например. И вот это как раз то, о чем пишет Пирси. Вот это отношение между мной и чтением, например, может оказаться чем-то, внутри чего я не только узнаю себя, не только обнаружу, но и могу стать, то есть построиться, то есть выстроиться, что возникнет какой-то опыт, а ведь опыт — это я, да, мы про это делали эфир на прошлой неделе в «Пойми себя, если сможем», да, мы, это то, что мы помним или нет. А так и здесь, что вот одна из граней нашего бытия — это то, что мы рассказываем самим себе, о себе самих же, историю постоянно, кто я, да, начиная от базовых настроек, где я родился, кто мои родители, и заканчивая какими-нибудь уже терминами, если человек в чем-то разбирается, чем-то увлекается, он уже себя через это начинает интерпретировать или рассказывать о себе вот такого рода истории. Я, мол, не знаю, либерал, консерватор, монархист, все что угодно. Это если политики касаться, да, то же самое может быть и про любимый вид спорта, и про вид досуга. Я, значит, там рыбак, например. А какой ты рыбак? А как ты ловишь? А где ты ловишь? И вот уже начинается история о том, каким образом человек сам себе мир как бы выдумывает, создает и живет внутри этого пузыря. А чтение просто проявляет этот самый процесс создания мира или выдувания мыльных пузырей, внутри которых нам отражаются важные для нас вещи, чем и является чтение. 967-103-5533. Вернемся после новостей.
0: Человек читающий.

0: 20:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России за сутки поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 153 районах, сообщили в Минобороны. Средствами ПВО за сутки сбиты 9 управляемых авиабомб и 811 украинских беспилотников. Ранее в нашем военном ведомстве заявили, что киевский режим минувшей ночью предпринял попытку массированной атаки на территорию России, применив 625 ударных беспилотников. Над российскими регионами были сбиты 613 воздушных целей. В Министерстве обороны России заявили, что целью атаки было стремление Зеленского накануне саммита НАТО продемонстрировать спонсорам из европейских стран готовность за их деньги поражать с территории Украины гражданские объекты в России. Стремление Запада использовать киевский режим для атак по гражданским российским объектам будут парированы ростом числа и могущества ударов по территории Украины. В ответ на террористическую акцию Киева вооруженные силы России ночью нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности, а также связанным с ВСУ объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области. По данным Минобороны России, в Киеве в том числе был поражен склад горюче-смазочных материалов «Вишневой». Это ключевая опытно-производственная и инженерно-техническая база, которая специализируется на проектировании, калибровке и техническом обслуживании резервуарных парков АЗС. Хранящиеся на объекте запасы бензина и дизеля используются для экстренных поставок топлива в зону боевых действий. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, сообщили в Минобороны. За сутки нанесено поражение живой силе техники 7 украинских бригад в районах населенных пунктов Капитоловка, Гусинка, Михайловка, Подлиман, Харьковской области, Щурова, Яцковка, Рубцы и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 200 военнослужащих. Украинские беспилотники за прошедшую ночь были зарегистрированы в районе Ленинградской и Смоленской атомных электростанций, сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев. На прошедшей неделе, по его словам, ВСУ атаковали пожарную часть в «Энергодаре», которая обеспечивает миссию безопасности Запорожской АЭС. Говоря об ударах ВСУ по району Запорожской атомной станции, глава «Росатома» заявил, что мы в шаге от катастрофы инцидента регионального масштаба.
2: Болевой порог чувствительности и восприятие к этим атакам снижается. И это очень опасная тенденция. Мы в шаге от катастрофы, действительно, от инцидента такого регионального масштаба. И будем использовать все рычаги, в первую очередь рычаги МАГАТЭ, чтобы донести и до мирового сообщества, и до лидеров европейских стран, в том числе, с каким огнем играет киевский режим.
0: Лихачев также сообщил, что ночью был совершен удар беспилотником по градирне строящегося энергоблока номер 2 Курская АЭС-2. Глава региона Александр Хинштейн уточнил, что работа Курская АЭС-2 после удара беспилотника ВСУ не нарушена, последствий для экологии нет. По словам губернатора, средствами ПВО и РЭП накануне ночью было подавлено и уничтожено 12 украинских дронов, которые направлялись в сторону Курчатова. На самой станции сообщили, что Курская АЭС работает в штатном режиме. Радиационный фон не превышен после атаки беспилотника ВСУ на градирню. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным центров ФОБОС, в Петербурге завтра кратковременные дожди, плюс 16-18, в Москве во вторник также кратковременные дожди, возможно гроза, 18-20 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Главный политический скандал чемпионата мира по футболу, ослабленного отсутствием сборной России, разгорается прямо сейчас. До старта матча 1/8 финала между США и Бельгией остается несколько часов, а европейская сторона находится в состоянии абсолютного шока и ярости. Тему продолжает Андрей Кудряшов.
2: В центре скандала нападающий американцев Ларин Балагун, чью дисквалификацию за грубое нарушение дисциплинарный комитет ФИФА внезапно и экстренно отменил. Как выяснилось, за футболиста лично вписался хозяин Белого дома Дональд Трамп. Выступая перед журналистами в Вашингтоне, американский лидер подтвердил, что выходил на прямую связь с главой ФИФА Джанни Инфантино. Трамп в своей излюбленной манере попытался снять с себя обвинение в давлении, заявив, цитирую: «Я не говорил Инфантино, что делать, я не могу им командовать. Все, что я сделал, просто попросил пересмотреть ситуацию, так как не увидел там никакого нарушения». Однако этот дипломатичный комментарий не обманул никого. В Европе решение ФИФА называют не иначе, как капитуляцией перед Белым домом и актом чистейшего кумовства. Футбольная ассоциация Бельгии уже официально объявила, что опротестует этот юридический абсурд. Прямо сейчас, за считанные часы до игры, спортивный мир наблюдает за опаснейшим прецедентом. Если решение не откатит назад, ФИФА окончательно закрепит за собой статус марионеточной организации, где телефонный звонок президента страны-хозяйки турнира весит больше, чем официальный регламент. Балагун пока в заявке, но этот матч уже войдет в историю как самый политизированный на турнире.
1: Футбольный клуб «Краснодар» объявил о подписании контракта на 2 года с 33-летним российским полузащитником Магомедом Аздоевым. За «Краснодар» футболист будет выступать под номером 21. Защитник сборной Парагвая Хуан Касерес прибудет в расположение московского «Динамо» к 25 июля, пишет «Спортэкспресс». Напомню, 26-летний Касерес сыграл 5 матчей за сборную Парагвая на чемпионате мира. Стивен Джерард признан лучшим игроком в истории Ливерпуля. Об этом сообщила пресс-служба команды. Рейтинг был составлен после анализа статистики за 134 года истории клуба, голосований болельщиков и учетом мнений легенд Ливерпуля. В голосовании приняли участие более 1 350 000 человек. Российская теннисистка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд не сумели пробиться в четвертьфинал Уимблдона в женском парном разряде. В 1/8 Звонарева и Зигемунд, получившие 7-й номер посева, проиграли китаянкам Дзянь Синьюй и Сюй Вань 6-4, 2-6, 4-6. Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия 27 года перенесли из Эстонии в Испанию. Теперь он пройдет в Гранаде с 3 по 9 марта. А причиной стало решение эстонской стороны не допускать до соревнований российских спортсменов. И пока это все новости спорта.
0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: человек читающий.
1: Пруст пишет, что чтение есть посвящение. Волшебный ключ, открывающий нам в глубине нас самих двери обителей, куда мы иначе не сумели бы проникнуть. Как бы убедительно ни звучали подобные утверждения, они предлагают многообещающий способ проиллюстрировать и проверить мое утверждение о том, что чтение – это философская деятельность. Самость и субъективность – это квинтэссенция философских тем. Немногие вопросы исследовались философами с таким упорством, как вопросы о природе глубины нас самих, вопросы о том, что мы собой представляем в основе своей и как мы относимся к другим вещам. Если чтение может быть способом изучить эти вопросы, а Джеймс Кэвилл и Прус предполагают, что это возможно, тогда перед нами наглядный пример одного из тех смыслов, как именно чтение может быть философской деятельностью. Вообще здесь, конечно, Пирси, напомню, мы читаем сегодня книгу канадского философа Роберта Пирси «Чтение как философская практика», немножечко мухлюет, когда он говорит, что является чтение философской деятельностью или не является. Почему мухлюет? Потому что философской деятельностью может быть что угодно, если делать это философски, если делать это, ну, как бы выверено и по неким, согласуясь с некими правилами и обязательствами, которые берет на себя философ. Как тот же Пятигорский говорил, что предметом для мышления, для размышления философа может быть что угодно. В этом смысле никакая тема не философская, если ее поднимает не философ. И любая тема может быть философской по структуре, да, по сути своей, если этим занимается тот, кто честен, ответственен и верен своему философствованию. То же самое, знаете, можно сделать, я просто пытаюсь проиллюстрировать это довольно тонкое различие, например, спорт. Что является спортом, а что не является спортом? Ну, слово «спорт» подразумевает все-таки, хотя нет, есть же непрофессиональный спорт, любительский, все что угодно может быть спортом, если мы относимся к этому как к спортам. От, не знаю, игры в ножички во дворе в детстве до прыгания через скакалку, да, если там есть соревновательность, если есть правила, если мы договорились о том, как мы будем это делать, вот перед нами уже и спорт. Хочешь бегай, хочешь прыгай, хочешь плавай. Точно так же и с философией. Если тут другой вопрос, а что такое подходить к чтению как философ, это другой вопрос. Мы на него сейчас отвечать не будем, но так или иначе эта тема постоянно всплывает и в этих эфирах, и «Пойми себя, если сможешь», чем философствование отличается от жизни. Есть и другой смысл, когда подобные сообщения интересны с философской точки зрения. Серьезные читатели иногда... А, вот, видите, есть, значит, обычные читатели, а есть серьезные читатели у Пирси. Серьезные читатели иногда не только думают, что чтение научило их чему-то, а самости. То, что, по их мнению, они узнали, может выглядеть загадочно и даже парадоксально. Что может означать, например, если говорят, что чтение предполагает обращение внутрь себя, отступление в какое-то личное внутреннее пространство? О каком пространстве и о каком уединении здесь идет речь? Что могут означать слова, что чтение делает наш опыт удивительно богаче? Прежде всего, как читателям разрешить противоречия, которые часто возникают между их разными заявлениями о чтении? Прежде всего, да, как мне разрешить противоречия? Ну, мне их сначала заметить надо, когда я что-то читаю, потому что вот эта работа по сравнению разных заявлений разных людей о чтении и нахождении в этом парадоксе, это, конечно, крючкотворство от Пирси. Как чтение может включать в себя как обращение внутрь себя, так и движение наружу? Или, что еще важнее, движение, которое идет наружу именно потому, что направлено внутрь? Конечно, не каждое утверждение, кажущееся парадоксальным, на самом деле таково. На эти и подобные вопросы вполне можно найти ответы. Но ответы не очевидны. И если мы питаем хоть какую-то надежду их найти, мы должны сначала определить, что означают эти вопросы, проясняя, объясняя и проводя четкие различия. Прояснение такого рода – это одна из традиционных сильных сторон философии. Таким образом, утверждение о том, что чтение открывает особый доступ к нашему сокровенному «я», с философской точки зрения интересно в двух разных смыслах. Это одновременно и утверждение об основной философской теме, и проблема, требующая философского прояснения. Конечно, можно по-разному прояснить эту проблему. В данном случае можно было бы сосредоточиться на том, что читают те или иные читатели, то есть на текстах, которые чаще всего вызывают отклики подобного рода. Кэвилл, похоже, придерживается этой стратегии, когда утверждает, что в величайших трагедиях Шекспира есть что-то такое, что провоцирует переживание непрерывного присутствия. Но эта стратегия не учитывает, кажется, очевидного факта. Ни один текст не оказывает одинакового воздействия на каждого читателя. И книга, которая переносит одного читателя в удивительный внутренний мир, может оставить другого равнодушным. Также упускается то, что расширение опыта, о котором говорит Джеймс, может быть как-то связано с самим процессом чтения, чем, как мы увидим, пренебрегать неразумно. Еще одной стратегией было бы обратиться за объяснением к неврологии. Мы могли бы отметить, что переживание измененной субъективности, которую мы обсуждаем, можно соотнести с конкретными процессами в мозге. И мы могли бы предположить, что понять эти переживания значит просто определить, в каких областях мозга происходят соответствующие неврологические события. Эту стратегию применяют нейробиологи, которые сейчас исследуют то, что называется гипотезой ощущения литературы. С помощью сканера функциональной магниторезонансной томографии нейробиологи пришли к выводу, что тексты приглашают читателей погрузиться в них, задействуя сеть аффективной эмпатии в головном мозге, включая передний островок, среднюю поясную кору, миндалевидное тело, вторичную соматосенсорную кору и нижнюю лобную извилину. Как будто они что-то объяснили, да? Нет сомнений в том, что подобного рода исследования могут многому нас научить. Но в то время как нейробиология может многое рассказать о физиологических проявлениях читательского опыта, похоже, вовсе не это требуется для того, чтобы понять размышления Джеймса, Кэвелла и Пруста. Когда эти писатели размышляют о своем опыте измененной субъективности, остается неясным, о каком опыте идет речь. Мы хотим знать, о чем говорят Джеймс, Кэвелл и Пруст, когда утверждают, что чтение делает опыт удивительно богаче или что оно подбирает волшебный ключ к нашему сокровенному. То же самое ведется, на самом деле, подобные дискуссии ведутся во многих темах. Ну, например, замените чтение, о котором говорит Пирси, на любовь, да, можно подключить томограф, можно посмотреть, какие, значит, зоны, какие гормоны выделяются, да, какие зоны активируются. Но это же ничего не скажет нам о любви. И когда человек скажет, я влюблен, ты говоришь, нет, у тебя просто повышен вот этот гормон и понижен вот этот, это ничего не объясняет. Это описывает, да, состояние физического тела в момент, который мной субъективно воспринимается как влюбленность, но это ничего не объясняет. Вот здесь и разница между знанием и пониманием. И литература и философия имеют дело с пониманием, а не со знанием, в отличие от науки, которая дает ответ, но не объясняет, и нет у нее такой задачи, а что это значит? Ну хорошо, вот такой уровень холестерина у меня или гормонов, и что? И главное, а я-то на что в этот момент направлен, да? Мир фактов в каком-то смысле выкидывает человека из себя, а чтение, наоборот, требует полного сосредоточения внимания читателя и в ответ может что-то ему предложить не менее важное, чем наше время и наше внимание. Итак, о чем мы хотим знать, о чем говорят Джеймс, Кэвелл и Пруст? Это, конечно, метафоры, да, про волшебный ключ к нашему сокровенному. Это, конечно, метафоры, но для чего они нужны? Какие именно переживания испытывают эти читатели и каково это иметь их? Зная, что происходит в мозге во время переживаний, мы не можем ответить на эти вопросы. Несомненно, именно это имеет в виду Алан Джейкобс, когда извительно замечает, что когда он сталкивается с нейробиологическими дискуссиями о чтении, внутренний голос всегда шепчет «но на самом деле ты говоришь не о чтении». Но доступны и другие объяснения. Обратите внимание, что больше всего озадачивает в рассказах Джеймса, Пруста и других писателей утверждение о том, что чтение предполагает особый и сверхъестественный опыт. Нам не просто нужно знать, что вызывает это переживание, будь то что-то в мозге, в конкретных текстах или то и другое вместе. Конечно, однажды мы, возможно, захотим узнать это, но прежде мы должны прояснить, что представляет собой само переживание, на что оно похоже, чем отличается от более обыденных переживаний и как оно может обладать теми парадоксальными чертами, о которых говорят читатели. То есть здесь Пирси дотошный философ и дотошно нас показывает. Вот я вот об этом, вот об этом, не об этом, а я вот об этом. О чем? О том, что каждый из нас знает интуитивно. Почему этот текст хороший, а этот не очень? Вернемся после короткой рекламы.
0: Человек читающий. Маяк. Имена собственные. Русская поэтесса Серебряного века, переводчица и литературовед Анна Ахматова. Родилась в Одессе в семье чиновника, потомственного дворянина. В детстве перенесла тяжелую болезнь. Предположительно, это была оспа. Неделю пролежала в беспамятстве. На некоторое время лишилась слуха. А после этих испытаний почувствовала тягу к поэзии. Первое стихотворение сочинила в 11 лет. Однако отец Анны считал это тратой времени. Он запретил ей ставить под стихами подлинную фамилию Горенко, чтобы не позорить его имя.
2: Анна подписывала стихи девичьей фамилии бабушки – Ахматова. Под этим именем она и прославилась. От политических репрессий пострадало несколько близких ей людей. Свою боль Ахматова выразила в автобиографической поэме «Реквием». Ее имя долго замалчивалось на родине, стихи не издавались. Однако Анна Ахматова осталась одной из наиболее значимых фигур русской литературы 20 века. В середине 60-х годов прошлого века она номинировалась на Нобелевскую премию по литературе.
3: Это мы. Это про нас. Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
4: Никогда не поздно стать подающим надежды взрослым человеком. Можно и в 40.
3: Пока вы спали.
0: Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня.
3: С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра.
0: Человек читающий.
1: Итак, мы наконец наткнулись на тот самый парадокс, который с самого названия книги «Чтение как философская практика». В чем, собственно, проблема? Да, проблема в том, чтобы проблема исключительно как технический термин употребляю. Проблема, как нам достичь того опыта чтения, о котором пишут великие читатели, да, и писатели. Потому что они явно очень привлекательно об этом пишут, что это какое-то вот невероятное, ведущее к себе, раскрывающее, дарящее новый опыт, практика человеческая. А я вот читаю, да, 10 лет литература у меня была в школе, а что-то я ничего подобного не чувствую. Итак, что это за переживание? Задает автор вопрос. На что оно похоже, чем отличается от более обыденных переживаний и как может обладать теми парадоксальными чертами, о которых говорили читатели. К счастью, существует направление философии, миссия которого заключается в прояснении переживаний. Феноменология. Я понимаю феноменологию не как отдельное учение, как общее философское течение, зародившееся в работах Эдмунда Гуссерля в начале 20 века. Феноменология в самом широком смысле придает большое значение подробному описанию переживаний от первого лица. И утверждает, что это необходимая прелюдия к построению теорий об этих переживаниях и к решению концептуальных головоломок, которые они поднимают. Традиционно такие виды деятельности, как чтение, феноменологов интересовали меньше, чем другие виды переживаний, такие как восприятие физического объекта или суждение о том, что 2 × 2 = 4. Но нет никаких причин, по которым переживания читателей не могли бы стать предметом феноменологического описания. В действительности несколько известных феноменологов уже им занимались – Роман Ингарден и Эммануэль Левинас, например. Но самое проработанное феноменологическое исследование чтения представлено в работе Вольфганга Изера. Соответственно, далее в этой главе я хотел бы обратиться к попытке Изера описать и прояснить процесс чтения в надежде, что это прольет свет на переживания измененной субъективности, о которых уже давно заявляют обыкновенные читатели. Думаю, Изер может предложить что-то, что совершенно необходимо, чтобы придать чтению философский смысл. Но его подход имеет свои ограничения, и его следует дополнить другими ресурсами, чтобы выполнить эти обещания. Ближе к концу главы я буду утверждать, что понятие практики,

0: приобретает новый интерес. Изер объясняет это так. Поскольку смысл возникает в процессе актуализации, переводчику, возможно, следует уделять больше внимания процессу, чем результату. Соответственно, он должен стремиться не объяснить произведение, а выявить условия, которые приводят к его различным возможным воздействиям. Если он раскроет потенциал текста, он больше не попадет в фатальную ловушку попыток навязать своему читателю один смысл. И сразу же, видите, у нас начинают тропинки ветвиться. Уже появляется какой-то потенциал текста. Появляются смыслы. Один, не один. С одной стороны, может показаться, что это очень специалистская тема, но на самом-то деле речь идет о каждом из нас. И, опять же, если не применительно к чтению, а применительно к нашей жизни, все может быть в нашей жизни тем самым объектом философствования. И, соответственно, вся жизнь может быть как философская практика. И скажу я вам, когда удается доходить до такого состояния, то все проблемы житейские, бытийные, бытийственные, повседневные или космические как-то совершенно по-другому начинают трогать. Жить становится гораздо интереснее, приятнее, важнее и гораздо менее скучно, скажем так. Вообще скука пропадает как феномен. И мне кажется, это как раз следствие той самой философской практики. 967-103-5533. Мы сейчас пойдем с вами на перерыв, на новости. И пишите, задавайте вопросы, комментируйте. Может быть, что-то рождается у вас не об этом тексте, а где-то рядом. Вернемся.
1: Человек читающий.

0: большой дальности наземного, воздушного, морского базирования ударными беспилотниками по предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве, Киевской области, а также инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. По данным Минобороны России, в том числе было поражено промышленное предприятие «Киев-71». Это одно из ключевых предприятий ВПК Украины, которое специализируется на разработке и производстве разведывательных беспилотников большой и средней дальности типа «Стрела», «Мара», «Серко», «Эвенджер», «Эльф-К», «Флайт Эрроу», FPV-дронов «Шрайк-10», а также средств телеметрии электронного и оптического оборудования. Кроме того, было поражено сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности «Киев-1», которое занимается производством беспилотников большой и средней дальности, а также разработкой и выпуском радиолокационной техники для ВСУ. Сообщение Минобороны России: средствами ПВО с 8 до 20 часов перехвачены и уничтожены 116 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Омской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Краснодарским краем, над Московским регионом, Башкирией, Крымом, над Азовским и Черным морями. Ранее в нашем военном ведомстве заявили, что киевский режим минувшей ночью предпринял попытку массированной атаки на территорию России, применив 625 ударных беспилотников. В нашем военном ведомстве отметили, что целью атаки было стремление Зеленского накануне саммита НАТО продемонстрировать спонсорам из европейских стран, в том числе Британии, готовность за их деньги поражать с территории Украины гражданские объекты в России. В Министерстве обороны подчеркнули, что стремление Запада использовать киевский режим для атак по гражданским российским объектам будут парированы ростом числа и могущества ударов по территории Украины. Российские военные поразили беспилотниками «Герань» несколько объектов железнодорожной инфраструктуры Украины в Харьковской области. Как сообщили в Минобороны, ударам подверглись железнодорожные локомотивы в районе населенных пунктов Велетень и Малиновка, а также железнодорожный кран в районе населенного пункта Близнюки Харьковской области. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, сообщили в Минобороны России. За сутки нанесено поражение живой силе техники 8 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Доброполе, Ановка, Шиловка, Новофедоровка, Светлая, Сергеевка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 310 военнослужащих. Президент ФИФА Международной Федерации Футбола Джани Инфантино отверг обвинение в давлении на организацию при решении отложить дисквалификацию нападающего сборной США Фаларина Балагуна, который получил красную карточку. Инфантино заявил, что органы ФИФА являются независимыми, хотя сам он регулярно обсуждает с Дональдом Трампом вопросы, связанные с чемпионатом мира, в том числе ситуацию вокруг американского футболиста. Между тем, сам Трамп сегодня подтвердил, что лично попросил Инфантино пересмотреть решение о дисквалификации Балагуна. Президент США назвал Инфантино умным человеком. При этом Трамп отметил, что не говорил президенту ФИФА, какие конкретно шаги нужно сделать в ситуации с американским футболистом. Напомню, Балагун получил красную карточку за фол в 1/16 финала с командой Боснии и Герцеговины и должен был пропустить следующий матч. Накануне стало известно, что ФИФА отсрочила ему дисквалификацию. Это позволит центральному нападающему сборной США сыграть в 1/8 финала против команды Бельгии. Беспрецедентную ситуацию прокомментировал наш спортивный комментатор Александр Ниценко.
1: Найти этому разумное объяснение нельзя. Есть регламент, в котором четко прописано, что любая красная карточка ведет к автоматической дисквалификации. Ее нельзя отменить. И по каким правилам это сделано, тоже совершенно не ясно. Рассказы о том, что эта карточка была получена случайно, не поддаются никакой критике. Да, возможно, Балагун не хотел наступить на ногу Мухаремовичу, но так вышло, включился ВАР, и в конце концов человека удалили. Все, дальше играем без тебя. Естественно, инсайдеры написали о том, что все это было сделано по звонку из Белого дома, но если это так, то это чудовищно, и это говорит о том, что мы смотрим один из худших чемпионатов мира.
0: Наш спортивный комментатор Александр Ниценко. И ФИФА признала неприемлемой жалобу Бельгии на отмену приостановки удаления Балагуна. Ранее футбольная ассоциация Бельгии заявила, что опротестует это решение. Теперь бельгийцы намерены оспорить право нападающего сборной США Флорина Балагуна на участие в чемпионате мира в случае его попадания в заявку на матч 1/8 финала. До начала игры осталось немного. США и Бельгия сыграют этой ночью по московскому времени. Новый ГОСТ на пиво в России начнет действовать с 1 января. Как рассказали РИА Новости в Росстандарте, ГОСТ будет распространяться на светлое, темное, пшеничное и безалкогольное пиво, но не распространяется на специальное пиво. По новому стандарту пиво классифицируется на светлое и темное, а по способу обработки может быть непастеризованным, пастеризованным, фильтрованным, осветленным, нефильтрованным, неосветленным или подвергнутым холодной стерилизации. Изменения обеспечат единые требования качества и безопасности классического пива на всей территории страны, поддерживая стабильность вкуса и контроль над производством. Ранее 1 июля в России уже вступил в силу другой ГОСТ на пивные напитки. Он ужесточил требования к физико-химическим показателям продукции. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра кратковременные дожди, плюс 16-18. В Москве во вторник также кратковременные дожди, 18-20 градусов.

0: Человек читающий.
1: Мы возвращаемся в студию, по-прежнему Владислав Тимкин. Читаем сегодня книгу Роберта Пирса «Чтение как философская практика». Дошли мы до самой густоты. Значит, чем мы будем заниматься? Феноменологически описывать встречу читателя с текстом мы будем вслед за философом Изером, на которого ссылается наш автор Вольфганг Изер. Значит, пишет о том, что выдержки из его книги «Процесс чтения» будут даваться. Изер утверждает, что подлинная встреча – это динамический процесс, в котором ни один из полюсов не перевешивает. Каких полюсов? Будем разбираться. Проект Изера не только феноменологический, но и непримиримо трансцендентальный. Он описывает чтение в поисках возможных условий. Он ищет трансцендентальную модель, которая позволяет возникнуть структурированному воздействию литературных текстов. То есть, по сути, чем он занят? Он пытается создать систему, которая поможет выявить буквально структуру того, как текст воздействует на читателя. Посмотрим, удастся ли ему это. Это воздействие содержит несколько странных, парадоксальных переживаний, о которых я упоминал. Изер спрашивает, например, как у читателя может возникнуть ощущение, как что он переносится из своего привычного мира в другой, который кажется более реальным. Его озадачивает, что когда мы читаем, у нас часто складывается впечатление, что мы живем другую жизнь. Он находит любопытным, что проживание этой другой жизни может изменить наше отношение к повседневному миру, что когда мы откладываем книгу, мы должны испытать своего рода пробуждение. Другими словами, замысел Изера явно философский. Но опять же, я сегодня уже говорил, вместо чтения можно поставить все, что угодно другое. И по-философски вопрос бы звучал так. Каким образом мы, как существа, способны получать опыт внутренний, который меняет нашу внешнюю реальность и меняет отношения наши со значимыми другими, с миром, с собой, через проживание какого-то, ну, по сути, катарсиса, да, перерождения. И мне кажется, именно этим занимается в том числе и психотерапия, и педагогика, и искусство в целом, не только, конечно, книги. Но книги – это тоже такая же дверь, как и другие какие-то трансцендентальные опыты человека. Это может быть разговор нужный, в нужное время с нужным человеком. Это может быть опыт, не знаю, приобретения нового статуса в виде, например, мужа, жены, отца, матери. То есть что-то, что нас перекраивает и перестраивает. Он находит любопытным, да, что проживание другой жизни может изменить наше отношение к повседневному миру. Он озадачен тем опытом, которым овладевают, по их словам, читатели. Он хочет описать и прояснить этот опыт. И с этой целью он изучает его с помощью отличительных методов феноменологии. На протяжении всего процесса его главный вопрос трансцендентен. Как возможен такой опыт? Как чтение может быть таким, каким его считают серьезные читатели? Ответ Изера связан с тем, как тексты даны сознанию. Он утверждает, что существует принципиальная разница между тем, как мы встречаемся с текстами, и тем, как мы встречаемся с другими видами объектов. Во-первых, при чтении весь текст никогда нельзя воспринять за один раз. В этом отношении он отличается от объектов, которые обычно можно рассмотреть или хотя бы воспринять как единое целое. Объект текста можно представить себе только посредством разных последовательных этапов чтения. Мы всегда стоим вне данного объекта, тогда как находимся внутри художественного текста. То же самое роднит, например, чтение с просмотром кино, да, которое тоже расположено во времени, в отличие от картины, которая висит, или скульптуры, которая стоит, которой нам кажется, что мы можем объять сразу же взглядом весь этот объект, как писал Хайнлайн, грокнуть, ну, то есть понять, но так, что это изменит наш опыт. В случае же текста, в случае же кино, все это расположено во времени, в четвертом измерении, и нам нужно перемещаться вдоль него, учитывать такую особенность самого текста. Многие эстетические объекты, например, картины и скульптуры, о, смотрите, я прям этот, конгениален этой книге, примеры привожу те же самые, что автор. Многие эстетические объекты предстают перед нами как нечто внешнее. Возможно, у нас не получится принять их во всех аспектах сразу или когда-либо еще, но мы действительно говорим о целой картине или скульптуре, а не об одной из ее частей. Мы можем воспринимать такие объекты как законченные целые, поскольку они как бы противостоят нам там, снаружи. Но тексты, которые читаем, не отделены от нас таким образом. Вне текста нет никакой перспективы, с которой его вообще можно было бы понять, не говоря уже о том, чтобы воспринять в целом. Чтение текста предполагает движущуюся взаимосвязь, которая проходит внутри того, что оно должно воспринять. Этот способ восприятия объекта уникален для литературы. Изер называет этот способ восприятия блуждающим взглядом. Эта фраза передает то, что когда я читаю, я никогда не могу охватить весь текст целиком. У меня есть только ряд пристрастных взглядов, которые определяются тем, в каком месте текста я нахожусь в данный момент. Ну и добавлю, в каком состоянии я нахожусь в данный момент. Чтение может проходить лишь в несколько этапов, каждый из которых содержит аспекты объекта, который сформируется, но ни один из них не может претендовать на репрезентативность. Понять текст значит вжиться в него, а мы можем вживаться лишь понемногу за один раз. Ну и в каком-то смысле понять текст – это значит стать этим текстом. Я, по-моему, в прошлый раз уже говорил, что часто, когда вот совпадаю я с какой-то хорошей литературой, ну, философской, понятное дело, или, ну да, в первую очередь про философские тексты говорю, начинаешь, когда видеть логику автора, то преодолевается вот как раз эта особенность текстов, и начинаешь предугадывать, можно сказать, то, что будет написано в следующей главе, на следующей странице, и потому что, ну, как бы тебе это становится понятно. Так же, как человек, который футбол не смотрит, он видит перемещение по полю, но он не видит узоров, которыми разрисован на самом деле футбольное поле, всякие построения игроков, линии, передачи, и человек, который в этом всем разбирается, он, в принципе, может предугадывать с некоторой вероятностью следующие ходы, которые будут сделаны на этой динамической, значит, футбольной арене. И то же самое происходит и с текстами. Итак, второе отличие вытекает из первого. Поскольку чтение происходит поэтапно, это упражнение в том, что Изер называет выстраиванием последовательности. О, это ровно то, что я сейчас сказал про футбол. Задача читателя – обобщить разные этапы своего чтения так, чтобы свести к минимуму конфликты между ними. Построение последовательности – это поиск гештальта, связанного целого, которое замыкается пропорционально той степени, в какой оно разрешает противоречия между знаками, которые должны быть сгруппированы. Ужасное определение, в смысле тяжеловесности, да, ничего не понятно. Но поиск связанного целого, и уже все понятно. То есть попытка вычленить ту самую структуру, которая делает этот текст этим текстом. То есть логика, аргументация, какие-то вопросы, которые автор ставит перед собой и пытается на них ответить. И что все это должно быть, разворачиваться перед нами, как ковровая дорожка. Об этом, кстати, Мортимер Адлер много писал в своей книге «Как читать книги». Про это тоже есть выпуски «Человека читающего». Можете послушать, если не слушали. Замечательная книга. Итак, этот самый гештальт, то есть образ по-немецки, который формируется по мере того, как я читаю текст, не устраняет все его противоречия. Некоторые тексты намеренно препятствуют нашему поиску связанного смысла. Изер доходит до того, что говорит, что большинство литературных произведений не только полны неожиданных поворотов, но мы ожидаем, что так и будет. Даже настолько, что если есть непрерывный поток, мы будем искать скрытый мотив. Дело просто в том, что чтение предполагает движение от части к целому, попытку построить целое из частей перспективы. Этот синтез не спорадичен, но продолжается на протяжении каждой фазы путешествия блуждающей точки зрения. Обычно он не выполняется сознательно или преднамеренно, это пример того, что Гуссерль называет пассивным синтезом. Гештальт, который Изер также называет последовательной интерпретацией, исходит не только из текста, но и от читателя. Это результат их взаимодействия. Ну, буквально это, знаете, как чтение для понимания, которое вот в детском саду или в школе, когда все слова названы, а смысл может ребенку быть непонятен. И, понятное дело, мы растем, развиваемся, усложняемся, и более сложные тексты нас начинают интересовать, которые не то чтобы намеренно усложнены, они скорее, ну, так выстроены и описывают такие аспекты мира, что это требует некоторого напряжения наших самых, этих самых читательских сил. Но очень часто мы читаем этот мир, этот текст, как вот без этого гештальта, без этого способа ответить на вопрос, а что это все значит. Просто называем эти самые объекты, которые перед нами возникают. Ну, то есть я сейчас провожу параллель между опытом чтения и опытом просто проживания жизни. И очень часто без выстраивания подобной перспективы на свою жизнь или на какие-то процессы, в которые я оказываюсь вовлечен, опять же, как с примером с футбольным полем, я не вижу и не могу назвать то, что я вижу, это хорошо, это плохо, это нейтрально, это имеет какое-то отношение ко мне или нет, почему так произошло, причина следствия. Все, как у Фолкнера, становится шумом и яростью. А можно читать. И тогда вдруг... Но если все время читать, то тут недалеко, например, до теории заговоров, что вот это все не случайно, и мы падаем в другую крайность, такую психиатрической ее назовем, когда весь мир оказывается имеющим намерение ко мне, значит, шоу Трумана такое получается. Другими словами, читаемый текст отличается от других объектов в двух ключевых смыслах. Читатель находится внутри того, что он читает, а не противопоставляется этому. И он активно создает то, что читает, собирая элементы. Именно сочетание этих двух факторов делает чтение уникальным. По описанию вот этих двух ключевых смыслов, это очень похоже, например, на компьютерные игры. И тогда, проведя такое сопоставление, мы можем понять, почему, например, детям и подросткам так интересно играть в эти самые компьютерные игры, когда мы внутри мира оказываемся. Более того, мы должны этот мир изучить, познать, понять его механику игровую, понять, что от нас требуется, и мы становимся частью какой-то истории. В этом смысле, конечно, компьютерные игры, с одной стороны, сильно богаче, чем тексты, с другой стороны, они слишком похожи на наш с вами мир, и поэтому, если мы в этом мире не любопытны, то мы и в том мире можем быть нелюбопытны, если это как-то специально не акцентируется создателями. А тексты же... Хотя не буду сравнивать, что лучше, что хуже, и то замечательно. Итак, читатель находится внутри того, что читает, и активно создает то, что читает. Именно сочетание этих двух факторов делает чтение уникальным. Когда я слушаю музыкальное произведение, я нахожусь внутри него, обитая в какой-то определенной точке внутри него. Но элементы произведения даны, и мне не нужно их создавать. Вот на этой параллели очень интересное такое следствие получается, еще одно. О том, что чтение, вот то, как философская практика, о котором пишет Пирси, подобно акту творения, подобно тому, как работает музыкант, композитор, как работает кинорежиссер, создатель игровых миров и прочее-прочее. То есть чтение, как философская практика, является сотворчеством, потому что я буквально открываю и собираю то, что лежит передо мной в тексте. Элементы произведения даны, мне не нужно их создавать. И наоборот, когда я вижу картину кубиста, я собираю ее элементы, расшифровывая их смысл. Но я все еще стою вне картины и могу воспринимать ее как самостоятельное целое. Только чтение заставляет меня создавать объект и выстраивать его изнутри. Изер утверждает, что именно сочетание этих факторов дает читателям ощущение жизни в условиях измененной субъективности. Именно потому, что читатели вживаются в объект, который они одновременно создают, они могут потеряться в том, что читают, и оказаться в другом мире. По поводу потери себя в тексте Изер говорит следующее. Посредством формирования гештальта мы фактически принимаем участие в тексте. А это означает, что мы захвачены самим тем, что создаем. Вот почему, когда мы читаем, у нас часто складывается впечатление, что мы живем другой жизнью. Для Генри Джеймса это впечатление, что мы прожили другую жизнь, было самым поразительным качеством повествовательной прозы. Изер утверждает, что взаимодействие с текстом, выстраивание его изнутри, устраняет субъектно-объектное разделение, необходимое для восприятия. То есть обычно, получается, вот это самое субъектно-объектное, это наша повседневная практика ума. Мы все время должны... мы все время это делаем. Делим, это я, это не я, это вот имеет ко мне отношение, это не имеет ко мне отношения. А для того, чтобы хорошо читать, мы должны избавиться от этого и как бы себя потерять, да, буквально деперсонализация, которая в повседневной жизни очень редкий для нас опыт, когда мы вдруг становимся сами для себя объектом, это какие-то катастрофические, наверное, ситуации, когда люди там перед авариями говорят, что вот, я сам перестал быть собой, как будто со стороны за собой наблюдал, или когда там операции какие-то проводят, то есть буквально врачи относятся к моему телу как к объекту. А вот так, чтобы в повседневной жизни смотреть на себя со стороны, как будто я какой-то актер, как будто это все не со мной происходит, это описание довольно травматических ситуаций обычно, либо каких-то, опять же, медитативных, трансцендентальных опытов. А вот в чтении это просто необходимые базовые условия для того, чтобы получать удовольствие от этого самого текста. Мы должны как бы стать всеми героями этой книги, да, для того, чтобы понимать их мотивацию, для того, чтобы их слова, их действия нас как-то ранили. Вот как Пушкин там воскликнул: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын». Он же почему это воскликнул? Да потому что его герои ожили, его герои сделали то, что не ожидал сам автор, и в этом смысле они, получается, более реальны, чем сам автор в этот момент. Потому что если бы было по-другому, то, Пушкин бы собирал этот самый текст как конструктор, и ничего удивить его не могло бы. Ну, просто, знаете, как деревянного мальчика делаешь, и вот если у него где-то шероховатость, ты, значит, эту шероховатость исправляешь шкурочкой. А если это вдруг мальчик деревянный оживает, да, вот тогда вот у нас удивление происходит. Ничего себе. То же самое и с текстами. Причина, почему я могу потеряться во время чтения, заключается в том, что тексты даются только посредством плавного слияния того, что читается, и того, кто читает. Слияние, при котором может стать трудным или даже невозможным различить, какой полюс чему способствует. «Я» может потеряться в процессе чтения, потому что в каком-то смысле этот процесс устраняет «я». Есть только это плавное слияние читателя и прочитанного, и мы часто не можем сказать, где заканчивается одно и начинается другое. Это странное утверждение, но не беспрецедентное. Особенно интересно с этой точки зрения посмотреть, например, на обсуждения в книжных клубах, когда одну и ту же книгу люди прочитали, но совершенно проразная она для них, и разные они испытывали, и прочитывали, и по-разному, соответственно, акценты расставили, да, разное пересобрали. И можно бесконечно ломать копии и спорить о том, чья интерпретация будет более верная, но мне кажется, это не так интересно, как изучать вот этот самый феноменологический собственный опыт соотношения себя с этим текстом, соотношения себя до этого текста с тем, кто уже прочитал, и с тем, как я вот вхожу в это самое слияние с просто буквами на бумаге. А это не просто буквы на бумаге, оказывается. Итак, есть только плавное слияние читателя и прочитанного. Это странное утверждение, но не беспрецедентное. Есть и другие примеры переживаний, которые, по-видимому, связаны с размыванием границы между субъектом и объектом. Ну, например, спорт, да, он нас тоже очень захватывает, если мы его любим. Посмотрите на людей на трибунах, они просто в экстазе бьются. Если команда забивает гол или если какое-то очко получает тот, за кого я болею, я буквально становлюсь им. Есть такое у нас свойство психики, мы в случае хорошего контакта с чем-то, мы его делаем продолжением самого себя. Падает телефон у нас, и мы автоматически там плечи, например, шею в плечи вгоняем, потому что как будто мы чем-то ударились. Или, не знаю, во время автомобильных аварий небольших, когда машина буквально воспринимается как продолжение моего тела, и я могу там поморщиться, ну, то есть гримасу боли прям буквально на своем лице изобразить, абсолютно не отдавая себе в том отчет, ну, потому что это буквально наша психика говорит, это я. Все размылось, вот эти все границы, и они на самом деле все время меняются, они все время плавают, и все психологические отношения между людьми именно на этом и построены, на том, что мы способны как актеры играть за много ролей, и в каком-то смысле близкие люди воспринимаются нами как буквально мы, и когда они делают что-то, что мы не ожидаем, что нас расстраивает, мы почему так расстраиваемся? Да потому что что-то вдруг вышло из-под моего контроля, то есть буквально, как, знаете, руками не слушается. Это может пугать, это может злить. На этом построены, например, на этом эффекте всяческие опыты по тому, как работать с мозгом, как его обманывать, в кавычках, так скажем. Рамачандран про это замечательно писал, он это открыл. Ну, например, если у человека отсутствует конечность, и она чешется, знаете, фантомной боли или фантомная чесотка, он придумал класть, значит, резиновую просто руку, манекен перед собой, и вот ты сидишь с ней и смотришь на нее, и через какое-то время мозг говорит, это моя рука, ну, как говорит, в кавычках, опять же, и, значит, чешут эту самую резиновую руку, и у тебя проходит желание почесать отсутствующую конечность. Или то же самое делают, когда прячут твою реальную руку, кладут эту резиновую, ты на нее смотришь, а тебе одновременно по этой резиновой руке перышком водят, и, например, по твоей настоящей, чтобы синхронизовать чувствительность, а потом бьют по ней внезапно молотком, и человек отпрыгивает буквально и от боли морщится, хотя, ну, это была резиновая рука, и к нему не имеет никакого отношения. Вот то же самое происходит с нами и в момент чтения. Если мы подходим к этому делу, ну, не то что ответственно, а внимательно, и за счет чего это происходит? За счет интереса, да, за счет того, что это имеет какое-то отношение ко мне, то происходит вот эта самая деперсонализация, которая переживается мной как удовольствие. Вернемся после новостей.
0: Человек читающий.

0: 21:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Средствами ПВО с 8 до 20 часов перехвачено и уничтожено 116 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Омской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Краснодарским краем, над Московским регионом, Башкирией, Крымом, над Азовским и Черным морями, сообщили в Минобороны России. Ранее в нашем военном ведомстве заявили, что киевский режим минувшей ночью предпринял попытку массированной атаки на территорию России, применив 625 ударных беспилотников над российскими регионами, были сбиты 613 воздушных целей. В Министерстве обороны России заявили, что целью атаки было стремление Зеленского накануне саммита НАТО продемонстрировать спонсорам из европейских стран готовность за их деньги поражать с территории Украины гражданские объекты в России. Стремление Запада использовать киевский режим для атак по гражданским российским объектам будут парированы ростом числа и могущества ударов по территории Украины. В ответ на террористическую акцию Киева вооруженные силы России ночью нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности, а также связанным с ВСУ объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области. По данным Минобороны России, в том числе было поражено промышленное предприятие «Киев-79». Это один из ключевых производителей и поставщиков бронеавтомобилей, элементов бронезащиты для техники ВСУ, а также боевых частей и боеприпасов для ракет различного типа и беспилотников. Кроме того, был поражен судостроительный завод «Киев», крупнейшее предприятие машиностроения, которое производит артиллерийские катера «Гюрза», также занимается выпуском и ремонтом безэкипажных катеров ударного типа. Также был поражен приборостроительный завод «Киев-1». Это ключевая научно-производственная база, выпускающая систему управления огнем, комплексы оптико-электронного противодействия, средства навигации, автоматики для ВВС и ВМС Украины, в том числе управляемых ракет «Нептун». Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Разумовка и Кушугум Запорожской области. По данным Минобороны России, за сутки уничтожено до 55 военнослужащих ВСУ. Число пострадавших в результате атаки беспилотника ВСУ на автобус в Белгородской области возросло до 7 человек. Госпитализирован подросток, сообщили в оперштабе региона. Ранее в Рио губернатора Александр Шуваев заявил о 6 пострадавших, в том числе 2 детях. В тяжелом состоянии была доставлена в больницу годовалая девочка. В Следственном комитете заявили, что установят личности причастных к удару ВСУ по пассажирскому автобусу в Белгородской области. Кратковременные летние ливни ожидаются в течение всей недели в Москве. Они могут сопровождаться грозами и усилением ветра, сообщила РИА Новости ведущий специалист гидрометцентра Марина Макарова. Температура в столичном регионе, по словам синоптика, будет плавно повышаться. В будни до 23 градусов, в выходные воздух прогреется до плюс 28. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра днем в Москве 18-20 градусов, кратковременные дожди, возможно гроза в Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС. Во вторник кратковременные дожди плюс 16-18.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Апелляционный комитет ФИФА отклонил жалобу сборной Бельгии на участие в матче 1/8 финала, ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира нападающего команды США Флорина Балагуна. Ранее дисциплинарный комитет ФИФА приостановил одноматчевую дисквалификацию Балагуна за удаление в матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины. Таким образом, Балагун сегодня ночью сможет сыграть в матче 1/8 финала против команды Бельгии. Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон больше не сыграет на чемпионате мира из-за травмы руки, которую получил, празднуя победу над Мексикой в матче 1/8 финала. Хендерсон упал, прыгая через рекламные щиты, и повредил запястье, и теперь 36-летнему футболисту потребуется операция. После снятия санкций финал Лиги чемпионов пройдет в России. Об этом заявил глава Российского футбольного союза Александр Дюков. Все подробности в материале Даниила Моногарова.
2: Глава РФС рассказал Матч ТВ, что УЕФА вернет нашей стране право провести не только финал самого статусного клубного турнира, но и матч за Суперкубок УЕФА. По его словам, с Европейской ассоциацией есть устная договоренность рассмотреть этот вопрос сразу после снятия санкций. Никого не удивит, если планы Дюкова не сбудутся, но подобные контакты с руководством футбола на континенте позволяют надеяться, что потепление будет стремительным. Изначально финал Лиги чемпионов планировали провести в Санкт-Петербурге в 2022 году на Зенитовской Газпром-арене. В итоге решающая встреча состоялась в Париже. Игру за Суперкубок в начале сезона 23-24 организовали в греческом Пирее, хотя до введения ограничений ее должна была принять Казань-Арена. Россия и раньше имела подобный опыт. Например, финал Кубка УЕФА в 1999 и финал Лиги чемпионов в 2008 году проводились у нас. Обе встречи состоялись в Москве на стадионе Лужники. ФИФА недавно включила нашу сборную в состав участников чемпионата мира для игроков не старше 15 лет. Турнир пройдет в Азербайджане в октябре 2026 года.
1: Теперь новости тенниса. Россиянка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд не сумели выйти в четвертьфинал Уимблдона в женском парном разряде. В 1/8 Звонарева и Зигемунд, получившие 7-й номер посева, проиграли китаянкам Цзян Синью и Сюнь Ифань 6-4, 2-6, 4-6. Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия будущего года перенесли из Эстонии в Испанию. Причиной стало решение эстонской стороны не допускать до соревнований российских спортсменов. Российский игрок в настольный теннис Владимир Сидоренко занял 2-е место на турнире United States Smash в Лос-Анджелесе с призовым фондом 1 миллион 550 тысяч долларов. Теперь Сидоренко станет первым россиянином с 2007 года, который войдет в топ-20 мирового рейтинга. А российский гроссмейстер Владислав Артемьев стал победителем турнира «Шахматные звезды» в Москве. Соревнования проходили в 2 этапа. Это «Рапид» и «Блиц». Артемьев набрал 18,5 очков, на полочка больше, чем китаец Лу Шенлей и представитель Индии Раунак Садхвани. За победу Артемьев получил 3 миллиона 600 тысяч рублей призовых. И пока это все новости спорта.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: человек читающий.
1: Мы остановились в странной, можно даже сказать, сновидящей точке текста, где описывается потеря своего «я», буквально размытие, которое происходит с нами при внимательном чтении. Есть только плавное слияние читателя и прочитанного, и мы часто не можем сказать, где заканчивается одно и начинается другое. Это странное утверждение, но не беспрецедентное. Есть и другие примеры переживаний, которые, по-видимому, связаны с размыванием границы между субъектом и объектом. Состояние потока, описываемое психологией, по-видимому, связаны с размыванием границы между субъектом и объектом. Состояние потока, описываемое в психологии, по-видимому, подпадает под эту категорию. Ханс Георг Гадамер утверждал, что игра, особенно те виды игры, которые встречаются в эстетическом переживании, предполагает размывание границ субъекта. Изер утверждает, что такое же размывание происходит в процессе чтения благодаря отличительному способу отображения данности в текстах. То есть буквально это изменение перспективы, да, когда мы на что-то привычное смотрим под новым углом, который нам предлагает автор. Далее он утверждает, что этот способ данности ответственен за возникающее у читателя ощущение, что когда они перестают читать, мир кажется странным и другим. Когда мы читаем, говорит Изер, мы больше не присутствуем в реальности. Напротив, мы переживаем то, что можно описать только как дереализацию, в том смысле, что нас волнует что-то, что уводит нас из данной нам реальности. Когда мы прекращаем читать, мы переживаем своего рода пробуждение. Мы ненадолго приостанавливаем наши обычные отношения с объектами, а когда возвращаемся к ним, наши связи с ними кажутся незнакомыми и необычными. Внезапно, говорит Изер, мы обнаруживаем, что оторваны от нашего мира, с которым мы неразрывно связаны и способны воспринимать его как объект. Ну, то есть это буквально, знаете, перезагрузка такая, как после хорошего отпуска, как после меняющего опыта, не знаю, похода в горы или пешего паломничества какого-нибудь. Я возвращаюсь... Да даже, знаете, вот в детский лагерь съездишь в детстве, потом возвращаешься, смотришь на свою комнату, она какая-то вроде та же самая, но совсем незнакомая, да, потому что ты уже совсем другой, как Мандельштама про Одиссея, возвратился домой пространством и времени полный. То же самое можно производить и с помощью чтения. Дальше Пирси переходит к критики некоторые Изера, даже не критики, он говорит, модель Изера имеет явные ограничения. В заключение я хотел бы остановиться на двух из них. Первое касается текстов, которые рассматривает Изер. Он не пытается дать феноменологическое описание всех видов чтения, или даже нескольких самых важных из них. Его интересует исключительно один вид чтения – чтение классических художественных произведений. Ни его примеры, ни его феноменологические описания не имеют отношения к нехудожественным текстам. В этом нет ничего неразумного, поскольку Изер – литературовед, который больше всего интересуется чтением канонических литературных произведений, особенно классических романов. Но важно помнить, что переживания измененной субъективности, описываемые серьезными читателями, вызваны самыми разными текстами, не только художественными. Известно, что Макиавелли пережил подобный опыт, читая политические труды древних в своем кабинете, в пижаме. Энн Фадиман утверждает, что они появились у нее, когда она читала свои книги о полярных исследованиях. Говорят, Джордж Оруэлл ощущал их, когда читал викторианские женские журналы. Если мы отнесемся к этим сообщениям серьезно, а, собственно, почему бы и нет, тогда мы не сможем объяснить странные переживания читателей факторами, встречающимися только при чтении художественной литературы. Мне очень понравилось, здесь в сноске есть кусочек из Макиавелли как раз, где он описывает этот самый свой опыт. «С наступлением вечера я возвращаюсь домой и вхожу в свой кабинет. У дверей я сбрасываю будничную одежду, запыленную и грязную, и облачаюсь в платье, достойное царей и вельмож. Так, должным образом подготовившись, я вступаю в старинный круг мужей древности, и дружелюбно ими встреченный, вкушаю ту пищу, для которой единственно я рожден. Здесь я без стеснения беседую с ними и расспрашиваю о причинах их поступков, они же с присущим им человеколюбием отвечают. На 4 часа я забываю о скуке, не думаю о своих горестях, меня не удручает бедность и не страшит смерть. Я целиком переношусь к ним». Ну, буквально, вот так вот надо читать, мне кажется. Второе ограничение касается взглядов Изера на цели чтения. Изер, очевидно, предполагает, что главная цель читателя, возможно, единственная его цель, это узнать смысл того, что он читает. И спасибо Пирси за это уточнение, потому что, мне кажется, это сильно огрубляет и многое обрезает из нашего опыта чтения. Это именно то, что нас, ну, Изер транслирует то, что от нас требовали в школе, а это довольно-таки, как сказать так, чтобы не выругаться. Это довольно-таки ущербный способ восприятия текстов, мне кажется. То есть вот это, что хотел сказать автор, имеет, конечно, этот вопрос право на существование, но можно задать и множество других вопросов к произведению. Например, как я себя ощущаю при чтении, как это для меня, имеет ли это какую-то важность, если имеет, то какую, почему этот текст имеет на меня такое воздействие. Вот это вот более, мне кажется, или не менее серьезные вопросы, на которые интересно поразмышлять. А вот этот единственный скрытый смысл, он, с одной стороны, предполагает какой-то снобизм, типа, я правильно прочитал или неправильно, или я вот правильно читаю, а вы неправильно читаете. Ну, за счет этого, например, религиозные войны происходили. Ну, или диктатура может учителя происходить, который имеет просто в силу своей позиции вот эту, как сказать, позу, что ли, лидера, позу, которая не предполагает его личные изменения, например, да, вот какая-нибудь учительница литературы преподает 20 лет литературу, и если она не готова к тому, чтобы пестовать в своих учениках, или он, вот это личное отношение к тексту, тогда будет, как по-писанному, рассказывать, что, значит, имел в виду автор здесь, а что имел в виду там, и снижать оценки, если, например, транслируемый смысл учеником искажается. А если этот учитель открыт к новым взглядам и говорит, ого, ничего себе, 30 лет этот текст читаю, никогда его никто так не интерпретировал. Как здорово, как интересно, тогда вот действительно происходит чистое чтение. Тогда мы можем учиться у уже готового, мы можем, что называется, философски относиться не только к текстам, но и к людям, к другим, да, что они вообще-то другие, и у них могут быть другие мысли, и эти другие мысли, если они не совпадают с моими, то это не значит однозначно, что это неправильно, да, это просто другое, и помыслить существование другого, которое не имеет никаких обязательств передо мной для того, чтобы не быть таковым, вот это тоже довольно сильная философская мысль. Итак, про скрытый смысл сказали. Тем не менее, удовольствие, которое Изер связывает с чтением, это удовольствие от понимания, что означает текст. Читатель, которого он имеет в виду, похоже, профессор литературы, который ищет последовательного толкования Тристрама Шенди или Улисса. И вспомним, что Изер определяет гештальт, на который нацелено чтение, как последовательное толкование. Но подумайте о том многообразии переживаний, которые испытывают серьезные читатели. Одни из этих переживаний связаны с поиском толкования, но другие – нет. 967-103-5533. Еще можете успеть что-то написать. Прервемся на короткую рекламу.
0: Человек читающий. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Жизнь прекрасна.
1: На другой день, ни свет, ни заря, Лиза уже проснулась. Весь дом еще спал. Настя за воротами ожидала пастуха. Заиграл рожок, и деревенское стадо потянулось мимо барского двора. Трофим, проходя перед Настей, отдал ей маленькие пестрые лапти и получил от нее полтину в награждение. Лиза тихонько нарядилась крестьянкою, шепотом дала Насте свои наставления касательно мисс Жаксон, вышла на заднее крыльцо и через огород побежала в поле. Заря сияла на востоке, и золотые ряды облаков, казалось, ожидали солнца, как царедворцы ожидают государя. Ясное небо, утренняя свежесть, роса, ветерок и пение птичек наполняли сердце Лизы младенческой веселостью. Боясь какой-нибудь знакомой встречи, она, казалось, не шла, а летела. Приближаясь к роще, стоящей на рубеже отцовского владения, Лиза пошла тише. Здесь она должна была ожидать Алексея. Сердце ее сильно билось, само не зная почему. Но боязнь, сопровождающая молодые наши проказы, составляет и главную их прелесть. Лиза вошла в сумрак рощи. Глухой перекатный шум ее приветствовал девушку. Веселость ее притихла. Мало-помалу предалась она сладкой мечтательности. Она думала, но можно ли с точностью определить, о чем думает 17-летняя барышня, одна, в роще, в 6 часу весеннего утра.
0: Александр Сергеевич Пушкин. Барышня-крестьянка. Человек читающий.
2: И последнее я бы хотел успеть сейчас осветить. Мы где-то четверть книги, получается, успели рассмотреть. А если кого заинтересовало, то, конечно, бегом самим читать. А здесь вот хотелось какие-то акценты выделить. И о том, что это за книга, и о том, о чем эта книга, и о чтении в целом. Так вот, книга называется «Чтение как философская практика». Давайте про практику немножко и поговорим. Что такое практика, пишет Пирси? Эта концепция относится к любой последовательной и сложной форме социально учрежденной кооперативной человеческой деятельности. Опять сложно и нагружено, да? Любая последовательная и сложная деятельность, кооперативная, то есть с кем-то, через которую блага, внутренние по отношению к этой форме деятельности, реализуются в ходе попыток применения тех стандартов превосходств, которые подходят для этой формы деятельности и частично ее определяют. Проще говоря, практика – это организованная деятельность, которая может выполняться хорошо или плохо, и которая при хорошем выполнении позволяет участникам достичь определенных характерных благ. Если участники хотят получить хоть какой-то шанс достичь этих благ, им необходимо развивать в себе добродетели. Устойчивые черты характера, которые будут направлять их в поиски соответствующих благ и которые помогут им избежать многих ловушек, с которыми они столкнутся. Признать какое-либо действие практикой означает, помимо всего прочего, перестать воспринимать его как изолированное событие, которое полностью понятно само по себе. Это значит рассматривать это, по сути, как эпизод в более масштабной истории. В данном случае истории о том, как те, кто занимается этой деятельностью, стремились к определенному благу, и, что особенно важно, о том, как они пытались стать теми людьми, у которых есть реальные шансы достичь этого блага. Я хочу сказать, что если мы хотим получить более полную картину того, как чтение позволяет нам разобраться в природе субъективности, нам следует рассматривать чтение как практику. Нам стоит серьезно отнестись к утверждению Вулф, что именно поиск блага для начала создать нечто целостное – это вот такой вид блага, например, создать нечто целостное при чтении, включает в себе поиск правильных толкований, но выходит далеко за его рамки. Мы должны учитывать, что это благо, возможно, доступно лишь тем читателям, которые развивают в себе определенные черты характера, читателям, которые сознательно размышляют о том, какими читателями они хотят быть и какой читательской жизнью хотят жить. Все это снова применимо и просто к повседневной нашей жизни. Если рассматривать чтение таким образом, это не избавит от необходимости размышлять о конкретных актах чтения или описывать их феноменологически. И все же будет в высшей степени полезно узнать, каково современному читателю читать Тристрама Шенди или разбираться в Улиссе. Но читателей, занятых этими задачами, больше нельзя рассматривать просто как расшифровщиков смысла или создателей толкований. Их следует считать целостными людьми, которые чувствуют, хотят

попытка стать правильным читателем – это то, что разворачивается на протяжении всей жизни и в контексте всей этой жизни. Собственно, видите, до каких космических высот нас Пирси предлагает, даже не предлагает, а заносит, просто размышляя о чтении. Хотя может ли быть размышление о чтении простым, если оно, как и жизнь, в целом интегрально, целостно, и мы не можем сказать, что... Знаете, можно закрыть ноутбук и сказать, все, на сегодня хватит. А то же самое сделать со своими социальными ролями или со своими экзистенциальными ролями невозможно. Здесь я, одной частью себя предъявляюсь, а здесь, значит, не буду ей предъявляться. Нет, мы целиком и полностью присутствуем в каждый момент, даже если мы этого не ощущаем в тот или иной момент, будучи загруженными или отвлеченными. А чтение позволяет нам себя вот так, таким образом пересобирать, вспоминать и очухиваться к реальной жизни. Вот так вот хочется закончить. Спасибо вам большое за внимание. С вами был Владислав Тимкин. Подписывайтесь на мой телеграм-канал «Будь сложнее». И до новых встреч. До свидания.

человек читающий.

0: 22 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Российские войска ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования ударными беспилотниками по предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области, а также инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. По данным Минобороны России, в Киеве в том числе был поражен ракетный агрегатно-детальный завод «Джуляны». Это государственное предприятие. Предприятие ВПК, которое занимается производством, техническим обслуживанием и ремонтом зенитных ракетных систем, комплектующих для авиатехники и средств ПВО, а также беспилотников самолетного типа «Большой».

0: большой дальности. В результате удара была зафиксирована повторная обширная детонация. Средствами ПВО за сутки сбито 9 управляемых авиабомб и 811 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. Ранее в нашем военном ведомстве заявили, что киевский режим минувшей ночью предпринял попытку массированной атаки на территорию России, применив 625 ударных беспилотников. В нашем военном ведомстве отметили, что целью атаки было стремление Зеленского накануне саммита НАТО продемонстрировать спонсорам из европейских стран, в том числе Британии, готовность за их деньги поражать территорию Украины, гражданские объекты в России. Министерство обороны подчеркнули, что стремление Запада использовать киевский режим для атак по гражданским российским объектам будут парированы ростом числа и могущества ударов по территории Украины. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, сообщили в Минобороны России. За сутки нанесено поражение формированием 8 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Алексеево-Дружковка, Николаевка, Васильевская пустошь, Ореховатка и Стенки Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял свыше 165 военнослужащих. Владимир Путин провел встречу в Кремле с губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым. Он доложил президенту о социально-экономической ситуации в регионе, мерах поддержки участников спецоперации, помощи в восстановлении Мариуполя.
1: Совсем коротко о наших подшефных территориях. Мы с 22 по 25 годы включительно порядка 6 миллиардов рублей направили на восстановление территории в Мариуполе. Это школа, детский сад, храм, общежитие, колледж, сам колледж, МФЦ, котельная, ремонт инфраструктуры, дорожной, инженерно-технической. Наши аварийные бригады работают там на постоянной основе. Ну и в этом году работы тоже достаточно много. Опять же школа, опять детский сад, социально-реабилитационный центр для детей и инвалидов и физкультурный оздоровительный комплекс. На этом мы не останавливаемся. Он конвой отправляем в наши приграничные территории, Горловку, Лутугина, Курахова. Работаем с коллегами и там, помогаем, чем можем.
0: Путин отметил особую актуальность мер поддержки демографии в регионе. Губернатор доложил президенту о разработке стратегии Тульской области «Территория семейного счастья». Глава правительства России Михаил Мишустин провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Екатеринбурге, где проходит международная промышленная выставка «Иннопром». Мишустин отметил важность того, чтобы Армения продолжила создавать комфортный режим для российских инвесторов. В свою очередь Пашинян заявил, что Армения настроена на развитие отношений с Россией и заинтересована в участии в ЕАЭС.
2: Как до выборов, так и после выборов мы настроены на дальнейшее развитие наших отношений с Российской Федерацией. И, конечно же, мы заинтересованы в нашем участии в Евразийском экономическом союзе и заинтересованы, что те механизмы, которые предусмотрены договором об Евразийском экономическом союзе, они работали в плановом режиме. И я думаю, что это в интересах дальнейшего развития Евразийского экономического союза.
0: Пашинян на встрече с Мишустином выразил надежду на разрешение имеющихся вопросов. Бельгийская футбольная ассоциация оспорит право нападающего сборной США Флорина Балагуна на участие в чемпионате мира, если он войдет в заявку на матч 1/8 финала. Ранее ФИФА, Международная федерация футбола, признала неприемлемой другую жалобу Бельгии на отмену при остановке удаления Балагуна. Напомню, он получил красную карточку за фол в 1/16 финала с командой Боснии и Герцеговины и должен был пропустить следующий матч с Бельгией. Но накануне стало известно, что ФИФА отсрочил ему дисквалификацию. Это позволит центральному нападающему сборной США сыграть в 1/8 финала против бельгийцев. До начала матча осталось немного. Сборная США и Бельгии сыграют этой ночью по московскому времени. Добавлю, президент ФИФА Джани Инфантино отверг обвинение в давлении на организацию при решении отложить дисквалификацию Балагуна. Он заявил, что органы ФИФА являются независимыми. При этом Инфантино признался, что регулярно обсуждая с Дональдом Трампом вопросы, связанные с чемпионатом мира, в том числе ситуация вокруг американского футболиста. Между тем, сам Трамп сегодня подтвердил, что лично попросил Инфантино пересмотреть решение о дисквалификации Балагуна. Глава Белого дома назвал Инфантино умным человеком. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
3: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра кратковременные дожди, плюс 16-18, в Москве во вторник также кратковременные дожди, возможно гроза, 18-20 градусов.

0: Audio Stories.
1: Есть поверье, что молодильные яблоки все-таки существуют. Правда, речь идет не о фруктах, а о грибе саркосома шаровидная. Согласно легенде, его нужно не есть, а пить. Гриб выглядит как мешочек размером 6-8 сантиметров, наполненный желеобразной жидкостью, которую называют земляным маслом. Из-за формы, которая напоминает котелок с зельем, саркосому также прозвали «ведьминым котелком». Весит она около 100 граммов, хотя встречаются и более крупные экземпляры. Для сравнения, шампиньон обычно весит всего граммов 30. Сбор саркосомы шаровидной связан с добычей той самой желеобразной жидкости. Ее до сих пор применяют в народной медицине. При этом микологи пока не пришли к единому мнению о съедобности гриба. Его относят то к несъедобным, то к условно съедобным видам. Иногда саркосому тушат с картошкой в собственном соку. Получается специфическое блюдо под названием саркосомник.
0: Аудио сторис.

впрочем, не жалей нежности своей к тебе, морячка. Вернусь я вскоре. Ты, между прочим, будь уверена вполне, пиши мне чаще, мой адрес море, мой адрес море, до востребования мне. Пиши мне чаще, мой адрес море, до востребования мне. Маяк.

0: Audio Stories.
1: Отряд удильщиков – одна из самых узнаваемых групп глубоководных рыб. Благодаря крупным размерам и устрашающему виду эти создания стали своеобразной визитной карточкой океанических глубин. Название отряда связано с особенностью самок. На голове у них есть отросток – своеобразная удочка на длинном стебельке, выполняющая роль светящегося фонарика для привлечения добычи. В этом органе содержится множество желез с биолюминесцентными бактериями. Они находятся в тесных симбиотических отношениях с удильщиками. Самки удильщиков отличаются прожорливостью. Их рацион включает разнообразных рыб и ракообразных. Порой добыча превосходит хищника по размерам. Справиться с ней помогают шиловидные зубы, широкий рот и растягивающийся желудок, который позволяет проглатывать жертву практически любых габаритов. Самцы, напротив, значительно мельче и менее агрессивны. Их основной пищей служит зоопланктон. Размножение удильщиков имеет необычные особенности. При длине самок до 1 метра самцы редко достигают 5 сантиметров. Обладая острым обонянием, самец отыскивает самку в темных глубинах по феромонам. Далее происходит поразительный процесс. Самец прикрепляется зубами к телу самки и постепенно срастается с ней, фактически превращаясь в паразита. Их кровеносные системы объединяются, а большинство органов самца со временем атрофируются. Продолжают функционировать только половые органы, которые обеспечивают оплодотворение самки. Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: В 17-19 веках среди мастеров по изготовлению головных уборов нередко встречались случаи психических расстройств. Распространение этой профессиональной болезни в Европе, в том числе в Великобритании, связано с бегством французских гугенотов в конце 17 века. Среди переселенцев были шляпники, которые привезли с собой традиционный метод обработки войлока с использованием раствора нитрата ртути. Он размягчал материал и делал его более податливым для придания нужной формы. В то время опасность ртути не осознавалась в полной мере. Ее применяли не только в промышленности, но и в медицине. К примеру, ртуть втирали в кожу при лечении сифилиса, а Авраам Линкольн принимал содержащие ее препараты в качестве антидепрессанта. Защитных мер против токсичного воздействия практически не существовало. Шляпники чаще всего трудились в тесных, плохо проветриваемых помещениях, регулярно вдыхая ядовитые пары. Это приводило к отравлению, которое проявлялось дезориентацией, потерей памяти, галлюцинациями и другими психическими нарушениями. В результате средняя продолжительность жизни ремесленников была невелика. К середине XIX века в обиход вошло выражение «безумный, как шляпник». Оно впоследствии вдохновило Льюиса Кэрролла на создание одноименного персонажа в его сказке.
0: Audio Stories.
2: Я люблю.

0: дело интеллигента, то есть, как мне кажется, каждого человека, заботиться не о том, понимают ли меня другие, а о том, понимаю ли я других. Владислав Темкин, психотерапевт, радиоведущий.
1: Так говорит «Маяк».
2: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: 22:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России за сутки поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 153 районах, сообщили в Минобороны. Средствами ПВО за сутки сбиты 9 управляемых авиабомб и 811 украинских беспилотников. Ранее в нашем военном ведомстве заявили, что киевский режим минувшей ночью предпринял попытку массированной атаки на территорию России, применив 625 ударных беспилотников над российскими регионами. Были сбиты 613 воздушных целей. В Министерстве обороны России заявили, что целью атаки было стремление Зеленского накануне саммита НАТО продемонстрировать спонсорам из европейских стран готовность за их деньги поражать с территории Украины гражданские объекты в России. Стремление Запада использовать киевский режим для атак по гражданским российским объектам будут парированы ростом числа и могущества ударов по территории Украины. В ответ на террористическую акцию Киева вооруженные силы России ночью нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности, а также связанным с ВСУ объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области. По данным Минобороны России, в Киеве в том числе был поражен склад горюче-смазочных материалов «Вишневое». Это ключевая опытно-производственная и инженерно-техническая база, которая специализируется на проектировании, калибровке и техническом обслуживании резервуарных парков АЗС. Хранящиеся на объекты запасы бензина и дизеля используются для экстренных поставок топлива в зону боевых действий. Взрывы прогремели в городе Запорожье, который находится под контролем украинских войск. В Запорожье возник крупный пожар, передает ТАСС. Сообщается о масштабном пожаре и в окрестностях Днепропетровска. Ранее сегодня поступала информация о взрывах в Днепропетровске, Киеве, Николаеве, Сумах, Харькове, Изюме, Харьковской области, а также в подконтрольном ВСУ Херсоне. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, сообщили в Минобороны России. За сутки нанесено поражение живой силе техники 3 украинских бригад в районах населенных пунктов Мирлоги, Хотинь и Вольная Слобода в Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием 4 украинских бригад в районах населенных пунктов Ольховатка, Захаровка, Шевиковка, Григоровка и Белый Колодец. ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, танк, боевую бронемашину «Хамви» производства США и 7 автомобилей. Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 3500 человек, более 16 тысяч пострадали, около 18 тысяч человек остаются без жилья, сообщили власти страны. Землетрясение в Венесуэле произошло 24 июня. В результате стихийного бедствия повреждены около 900 зданий. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра кратковременные дожди, плюс 16-18, в Москве во вторник также кратковременные дожди, возможно гроза, ночью плюс 13-15, днем 18-20 градусов, сейчас в Москве плюс 17.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Ситуация с приостановкой дисквалификации нападающего сборной США Флорина Балагуна может привести к импичменту президента ФИФА Джани Инфантино. Об этом сегодня заявил бывший вице-президент ФИФА и почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков. Мягко сказать, Дональд Трамп попросил, а Джани Инфантино воспринял это как указание и реализовал. А теперь может все что угодно объяснить, из белого сделать черное и наоборот. Думаю, что Европа будет настаивать на чем-то вроде импичмента. Или в этом духе, отметил Колосков. А тем временем главный футбольный турнир планеты продолжает штамповать невероятные сюжеты, где триумф и абсурд идут рука об руку. Пока Англия празднует выход в четвертьфинал, ее раздевалку сотрясла нелепая новость. Тему продолжает Андрей Кудряшов.
2: Полузащитник Джордан Хендерсон полностью выбыл из строя до конца чемпионата мира. 36-летний хавбек Брэнфорда так неистово радовался волевой победе над Мексикой накануне со счетом 3-2, что решил перепрыгнуть через рекламные щиты, чтобы оказаться ближе к фанатам. Прыжок завершился жестким падением на бетон, переломом запястья и эвакуацией со стадиона на носилках под кислородной маской. По данным инсайдеров, игроку предстоит срочная операция, и теперь англичанам придется экстренно перекраивать центра поля перед битвой в четвертьфинале против Норвегии 11 июля. А вот соперник англичан по четвертьфиналу сборная Норвегии сотворила главную сенсацию, пока отправив домой пятикратных чемпионов мира бразильцев. Поражение Селесао 1-2 спровоцировало колоссальный взрыв в футбольном сообществе Бразилии. Легендарный Роналдо в пух и прах разнес главного тренера Карло Анчелотти. Зубастик открыто обвинил итальянца в куче тактических ошибок, непонятным решением мариновать на скамейке Жао Педро и Эндрика, а также возложил вину на Винисиуса Джуниора, который провалил турнир в тот момент, когда команда нуждалась в лидерах. Бразильская пресса констатирует, за последние 24 года страна полностью утратила статус доминирующей футбольной державы.
1: Футбольный клуб «Краснодар» объявил о подписании контракта на 2 года с 33-летним российским полузащитником Магомедом Аздоевым. За «Краснодар» футболист будет выступать под номером 21. Защитник сборной Парагвая Хуан Касерес прибудет в расположение московского «Динамо» к 25 июля, пишет «Спортэкспресс». Напомню, 26-летний Касерес сыграл 5 матчей за сборную Парагвая на ослабленном отсутствием сборной России чемпионате мира. Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия 27 года перенесли из Эстонии в Испанию. Теперь он состоится в Гранаде с 3 по 9 марта. А причиной стало решение эстонской стороны не допускать до соревнований российских спортсменов. Российская теннисистка Вера Звонарева и немка Лаура Зигимунд не сумели пробиться в четвертьфинал Уимблдона в женском парном разряде. В 1/8 Звонарева и Зигимунд, получившие 7-й номер посева, проиграли китаянкам Дзян Синьюй и Сюй Ивань со счетом 6-4, 2-6, 4-6. И пока это все новости спорта.

0: Audio Stories.
1: Когда ребенка называют вундеркиндом, это часто путают с одаренностью, хотя психологи проводят между ними четкую границу. Одаренные дети развиваются быстрее сверстников, но относительно гармонично, и это не редкость. Они могут проявлять способности в интеллектуальной, творческой, спортивной или социальной сфере. Вундеркинды – экстремальный вариант одаренности. Они демонстрируют сверхраннее и сверхускоренное развитие в узкой области. Например, в 7-10 лет такой ребенок обладает навыками уровня взрослого профессионала. Гениальность отличается от вундеркиндства. Она предполагает создание принципиально нового знания, меняющего целую область, и обычно проявляется в зрелом возрасте по масштабу вклада, а не скорости обучения. Разрыв в развитии у вундеркинда может со временем сгладиться. Сегодня он впереди сверстников, а через несколько лет разница уменьшается. Генетики считают, что гениальность возникает из редкого сочетания множества генов, а не передается по наследству однозначно. Исследования 2006 года показали, у детей с высокими способностями кора головного мозга утолщается и сокращается позже, чем у сверстников. Пик развития у них наступает в 11 лет, а не в 9, особенно в зонах планирования и сложных суждений. К 19 годам различия стираются. Вундеркинд – возрастной статус. После 18-20 лет этот ярлык исчезает. Эффект удивления связан с возрастом. Когда ребенок выполняет взрослые действия, это привлекает внимание. Со временем окружение его догоняет, и он становится просто взрослым среди других взрослых.
0: Audio Stories. Солнечный круг, небо вокруг. Это рисунок мальчишки. Нарисовал он на листке и подписал в уголке. Пусть всегда будет солнце, пусть

Тише, солдат, слышишь, солдат? Люди пугаются взрывов. Тысячи глаз в небо глядят, губы упрямо твердят:

Против беды, против войны встанем за наших мальчишек. Солнце навек, счастье навек.

0: Audio Stories.
1: Затонувший город Порт-Роял не поразил ученых античными дворцами или статуями древних божеств, но обрел иную ценность. Основанный испанцами в XVI веке, он служил важным торговым центром на Карибском море. Позже, перейдя под контроль англичан, город превратился в пиратский Вавилон. Шайки корсаров сделали его пристанищем трактиров и публичных домов, а работорговля здесь процветала. Землетрясение 1692 года практически полностью затопило многотысячный город. Современники сочли это божьей карой за распутство. В 1959 и 1966 годах американские археологи провели экспедиции на месте затонувшего порта. Найденное уже не имело большой материальной ценности, но оказалось крайне важно с исторической точки зрения. Среди артефактов – остатки еды и напитков, листья табака, курительные трубки, аппарат для перегонки рома, исторические документы, карты и серебряные украшения. Эти находки помогли воссоздать картину быта той эпохи. Сегодня большая часть руин Порт-Рояла лежит под водой на глубине до 15 метров. Подводный город включен ЮНЕСКО в список объектов всемирного наследия. Воды вокруг него находятся под охраной, а затонувшие дома и корабли привлекают дайверов и снорклеров. На этом месте действует музейно-выставочный комплекс, объединяющий черты кораблестроительного музея и подводного аквариума с экспозициями местной флоры и фауны. Туристы могут не только познакомиться с историей пиратства и морских традиций, но и увидеть подводные археологические находки. На берегу также оборудованы кафе, магазины и пирс для экскурсионных лодок с прозрачным дном.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Большая энциклопедия лета. Июль. Если вы планировали прочесть «За лето войну и мир», самое время переходить к третьему тому. На дворе июль. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка». Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра. Воспитательный знак.
1: Уэт – это такой человек, который сильно радуется и сильно горюет, легко сердится и крепко любит, который глубоко чувствует, волнуется и сопереживает. И дети такие. А философ – это такой человек, который глубоко вдумывается и обязательно желает знать, как все есть на самом деле. И опять дети такие. Детям трудно самим сказать, что они чувствуют и о чем думают, ведь приходится выражаться словами, а еще труднее написать. Но дети – поэты и философы.
0: Януш Корчик, врач, педагог, писатель.

0: Аудиосторис.
1: Во Вьетнаме традиционные шляпы нон имеют конусовидную форму, и у этого есть свои причины. По легенде, когда-то во время многонедельного ливня с неба спустилась богиня в гигантской шляпе из 4 листьев, скрепленных бамбуковыми прутьями. Она защитила людей от дождя, научила выращивать рис и исчезла. В ее честь начали делать похожие головные уборы. Основное назначение шляпы нон – защита от солнца и дождя. Ее скаты работают как зонт, при этом руки остаются свободными. Считается, что первыми

0: Кроме того, головной убор можно использовать в качестве емкости. В него удобно складывать фрукты или набирать воду у водоема. Существуют и менее распространенные версии происхождения шляпы. К примеру, полагают, что она визуально увеличивала рост ее носителя, либо использовалась чиновниками для обмена условными знаками. Сегодня есть множество видов шляп нон с разной шириной каймы и высотой конуса. Некоторые украшают рисунками или даже пишут на них стихи, видимые только на просвет.
1: Audio Stories.
2: Не думай о секундах,

мгновения, мгновения, мгновения. У каждого мгновения свой резон, свои мгновения.

рождения.

0: 23 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Вооруженные силы России нанесли удар по заводу «Буревестник» в Киеве, где производят БПЛА и радиолокационную технику. Среди других пораженных целей – завод «Жуляны», производящий зенитно-ракетные комплексы, комплектующие для авиатехники, ПВО и беспилотников, приборостроительный завод «Квант», выпускающий средства навигации и автоматики, в том числе для управляемых ракет, склад горюче-смазочных материалов, верфь в Киеве, предприятие, выпускающее бронеавтомобили и цех по производству беспилотников. Прошлой ночью киевский режим предпринял попытку нанесения массированной атаки по территории России с применением сотен ударных беспилотников. Основные усилия врага были сосредоточены на нанесении ущерба объектам и логистическим звеньям гражданской топливно-энергетической инфраструктуры в регионах. Нашими военными налет, спланированный под саммит НАТО, был сорван. Подавляющее большинство украинских БПЛА сбиты или подавлены. Бойцы группировки «Запад» ударили по живой силе и технике 7 бригад противника в районах населенных пунктов Капитоловка, Гусинка, Михайловка, Подлиман, Харьковской области, Щурова, Яцковка, Рубцы и Красный Лиман в ДНР. Потери Киева составили более 200 боевиков.

0: катапультников, 7 боевых бронированных машин, 15 автомобилей и артиллерийское орудие. Подразделения «Север» уничтожили до 200 ВСУшников за сутки, сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
1: Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и двух бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Мирлоги, Хотинь и Вольная Слобода Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных мотопехотных бригад и бригады Национальной гвардии в районах Ольховатки, Захаровки, Шевяковки, Григоровки и Белого Колодезя. В ВСУ потеряли до 195 военнослужащих. Танк, боевую бронированную машину «Хамви» и 7 автомобилей.
0: ВКС России, войска беспилотных систем, ракетные и артиллерийские подразделения за сутки поразили пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 153 районах. Средствами ПВО сбиты 9 управляемых авиабомб и свыше 800 дронов самолетного типа. В течение дня перехвачены и уничтожены 116 украинских БПЛА. Тульская область оказала адресную поддержку подразделениям российских сил в зоне проведения спецоперации на 4 с лишним миллиарда рублей, доложил Владимиру Путину губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Глава региона также рассказал президенту о социально-экономической ситуации в регионе и о помощи в восстановлении подшефных территорий.
2: Ребят, конечно, в зоне проведения спецоперации поддерживаем тоже. Общий объем средств, которые мы направили на эти нужды, порядка 4,6 миллиардов рублей на сегодняшний день составляет. Конечно, работает фонд «Защитники Отечества», наш отдельно взятый центр «Герой-71», работающий по принципу одного окна, оказывает все необходимые услуги. Аналог программы «Время героев» у нас тоже, ребята, сейчас выпуск состоялся. Трудоустройство ребят у нас неплохое, 73,3%. Работаем в этом направлении дальше, поэтому в этой части работали и будем продолжать.
0: Путин отметил особую актуальность мер поддержки демографии в регионе. Губернатор доложил президенту о разработке стратегии «Тульская область. Территория семейного счастья». Беспилотная активность минувшей ночью была зафиксирована в районах Курской, Ленинградской и Смоленской атомных электростанций. Как сообщил глава Росатома Алексей Лихачев, на минувшей неделе ВСУ атаковали пожарную часть в Энергодаре, которая обеспечивает миссию безопасности Запорожской АЭС. Глава госкорпорации отметил, что мы в шаге от инцидента регионального масштаба.
3: Болевой порог чувствительности и восприятие к этим атакам снижается. И это очень опасная тенденция. Мы в шаге от катастрофы, действительно, от инцидента такого регионального масштаба. И будем использовать все рычаги, в первую очередь рычаги МАГАТЭ, чтобы донести и до мирового сообщества, и до лидеров европейских стран, в том числе, с каким огнем играет киевский режим.
0: Украинский дрон ударил по градирне энергоблока строящейся Курской АЭС-2. Глава региона Александр Хинштейн уточнил, что работа станции не нарушена, последствий для экологии нет, радиационный фон остается в норме. Эта неделя в столичном регионе предстоит дождливая и прохладная. По предварительным расчетам метеорологов, может выпасть около 80% месячной нормы осадков. Как рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец, это характерно для летнего периода и не является аномалией.
4: Во вторник погода в столице нашей родины ухудшится. В основном будет пасмурно, дождей станет больше и похолодает. После полудня всего плюс 17-20, это на 5 градусов ниже положенного на макушку лета. Всю неделю сохранится преобладание циклонической деятельности с высокой вероятностью дождей. Температурный режим ожидается довольно однообразным. По ночам столбики минимальных термометров будут колебаться от плюс 9 до 14, а в середине дня прогнозируется от 18 до 23 градусов. В общем, не забывайте зонты и одевайтесь чуть теплее.
5: Погода.
0: Во вторник днем в Санкт-Петербурге небольшой дождь, плюс 17. В Москве 19, тепла и также дождь. Сейчас в российской столице плюс 17. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Новости на сайте vesti.ru.

маньяк. Я спросил тебя, зачем идете в гору вы, а ты к вершине шла,

тех пор ты стала близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две короткие затрещины, но не обиделся, а приговаривал: ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая, страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя,

0: моя, каждый раз меня из пропасти вытаскивая. Ты ругала меня, скалолазка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать, вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвался вниз, но успел сказать: ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка. Мы теперь с тобой одной веревкой связаны, стали оба мы скалолазами.
1: Маяк.

0: Audio Stories.
1: Первые медицинские термометры, предложенные еще Галилеем, работали на основе воды. Однако такой подход имел существенные недостатки. Из-за особенностей химической структуры воды ее температурная зависимость искажалась, что вносило погрешности в измерения даже при значительно более высоких температурах. К тому же процесс измерения занимал до получаса. Затем в качестве рабочей жидкости стали использовать спиртосодержащие составы. Свидетельства об экспериментах с ними сохранились в материалах, связанных с Галилеем и его учениками. В XVI-XVII веках на фоне развития алхимии внимание ученых переключилось на ртуть. Ее преимущество заключалось в равномерном изменении объема при нагревании и охлаждении. При повышении температуры ртуть расширялась и поднималась по капиллярной трубке, а при понижении опускалась. Благодаря этому время измерения сократилось с получаса до нескольких минут, а диапазон доступных для фиксации температур оказался весьма широким – от минус 37 градусов Цельсия до плюс 356 градусов Цельсия. Голландский ученый Даниэль Фаренгейт создал первый работающий ртутный термометр в 1714 году. 10 годами позже он разработал собственную шкалу температур, которая до сих пор применяется в США. Первый медицинский ртутный термометр появился в 1866 году. Его изобрел английский врач Клиффорд Олбот. Устройство позволяло получить показания менее чем за 5 минут, тогда как водным и водно-спиртовым термометрам для этого требовалось свыше 20 минут. Опасность ртути связана не с ее жидким состоянием, а с испарением. Даже при комнатной температуре ртуть выделяет пары, которые, попадая в легкие, задерживаются там из-за высокой плотности. Они тяжелее воздуха и не выводятся при выдохе. Хотя серьезный вред организму возникает лишь после длительного вдыхания таких паров, при повреждении ртутного термометра важно как можно скорее убрать все следы вещества.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Если вы заметите дуб с листьями, покрытыми мелкими желтыми пятнами и словно присыпанными снизу черным перцем, это следы работы дубовой кружевницы. Крошечное насекомое размером всего в пару миллиметров получило свое название из-за ажурного узора на спинке, напоминающего кружево. Кружевница прокалывает листья тонким хоботком и высасывает из них сок, подобно тому, как пьют через трубочку. В результате лист теряет зеленый цвет, засыхает и опадает раньше срока. При массовом поражении дерево может лишиться более половины листвы. Для старого или ослабленного дуба это серьезная угроза. В Америке численность дубовой кружевницы сдерживают ее естественные враги – хищные клопы и наездники. В Европу и Россию насекомое попало случайно, вместе с саженцами и посадочным материалом. Поскольку здесь его природных врагов нет, кружевница начала стремительно распространяться, став одной из главных угроз для местных дубрав.
0: Audio Stories.

все устроилось, Москва не сразу строилась, словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему, а деревцу земли.

0: герни, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для деревца хоть

0: «Маяк».
1: Вновь качается полка и не спится опять. Я люблю долго-долго о тебе вспоминать. Огонек папиросы отражает стекло, повторяют колеса, повезло, повезло, повезло, повезло. Мне от самых прекрасных уберечься легко. Все они, как на Марсе, от меня далеко. И улыбки, и взгляды тонут где-то во мгле. Ты одна ходишь рядом по земле, по земле, по земле, по земле. Поезд

0: города. Я люблю тебя очень навсегда, навсегда, навсегда, навсегда. Я люблю тебя очень навсегда, навсегда, навсегда, навсегда.
1: Audio Stories.
2: Древесный сок добывают не только в России. В Северной Америке главным источником такого сырья стал клен. Сок собирают с трех его разновидностей – сахарного, черного и красного. Он заметно слаще березового. Содержание сахара в кленовом соке может достигать 3%, тогда как в березовом редко превышает 1%. История использования кленового сока началась задолго до прихода европейцев. Его случайно открыли индейцы. Все началось с поврежденной коры дерева. Кто-то попробовал вытекающую жидкость и оценил ее вкус. Колонизаторы переняли эту практику и к концу 17 века усовершенствовали метод сбора. Вместо надрезов топором они стали сверлить стволы и устанавливать деревянные трубки, направляющие сок в ведра. Сегодня мировой лидер по производству кленового сиропа – Канада. Здесь из сока выпаривают воду до получения густой янтарной сладости. Кленовый сироп широко используют в кулинарии. Им поливают панкейки и вафли, добавляют в выпечку и даже в кофе. Интересна и упаковка. Многие бутылки с сиропом снабжены крошечными ручками. Это отсылка к традиции конца 19 века, когда такие ручки делали на керамических кувшинах для удобства переноски. Дизайн сохранился до наших дней. В Европе добывают сок астролистного клена, но он менее популярен из-за низкого содержания сахара и трудоемкости процесса. В отдельных регионах Америки и Европы собирают сок грецкого и черного ореха, однако работа с этими деревьями осложняется особенностями их древесины. Ива и осина тоже дают сок, но из-за горьковатого вкуса он подходит в основном для технических целей.
1: Audio Stories.

года летят, словно скорые. И когда-нибудь спросит старость: ты ведь старая, а

0: Аудиосторис.
1: Почему натюрморты так притягивают внимание? Ученые выделяют несколько причин. Во-первых, это безопасное созерцание. В отличие от портрета, который заставляет нас оценивать человека или пейзажа, способного вызвать тревогу, натюрморт воспринимается как закрытый, контролируемый мир. Можно расслабиться и просто наслаждаться видом. В 2011 году психологи выяснили, человек оценивает натюрморты по простым шкалам. Яркое, темное, простое, сложное. Двигаясь от узнавания предметов к пониманию настроения картины. Этот процесс приносит удовольствие, словно разгадывание загадки. Во-вторых, как показали эксперименты нейрофизиологов, натюрморты активизируют в мозге сеть пассивного режима, ту зону, что работает во время воспоминаний и размышлений. Поэтому картина может пробудить личные ассоциации. Глядя на яблоки, мы вспоминаем бабушкин сад, а вид кувшина вызывает ощущение его прохлады. Наконец, исследование южнокорейских ученых показало, предпочтение натюрмортов зависит от баланса между знакомостью и новизной. Если картина слишком привычна, интерес угасает. Если слишком странна, она отталкивает. Но когда художник показывает знакомые вещи с неожиданной стороны, новый ракурс, цвет или композиция, мозг награждает нас чувством удовольствия. И человек готов долго разглядывать изображение.
0: Audio Stories.

тобой, земля.

0: Audio Stories.
1: Во время мощных гроз иногда над грозовыми тучами появляются необычные красные всполохи, которые бьют не вниз, к земле, а устремляются ввысь. Такие вспышки известны как спрайты или красные молнии. Их продолжительность составляет всего 1 миллисекунду, из-за чего случайно заметить это явление крайне непросто. Механизм возникновения спрайтов схож с образованием обычных молний. Последние появляются из-за разницы электрических зарядов внутри грозового облака. Избыточный заряд ищет выход и в итоге разряжается в землю. Спрайт возникает по аналогичной причине, но ведет себя иначе. Разряд направляется не вниз, а вверх, в ионосферу. В грозовом облаке распределение зарядов неоднородно. В верхней части накапливается положительный заряд, а у поверхности Земли обычно отрицательный. При этом ионосфера представляет собой еще более мощный положительный полюс. Когда разность потенциалов между грозовым облаком и ионосферой превышает разность потенциалов между облаком и Землей, электрический разряд устремляется вверх. Этому способствует и физическое условие. На большой высоте атмосфера разряжена, а значит сопротивление воздуха ниже. В плотных воздушных слоях, вблизи поверхности Земли, подобный разряд просто не смог бы сформироваться. Красные молнии отличаются от обычных не только направлением разряда. Обычная молния нагревает воздух до 30 тысяч градусов Цельсия. Это в 5 раз выше температуры поверхности Солнца. Тогда как спрайт представляет собой разряд холодной плазмы. Его излучение имеет ярко-красный оттенок, иногда с примесью синего цвета у основания. Визуально красные молнии напоминают медузу, морковь или гигантскую перевернутую свеклу.
0: Audio Stories.

0: Маяк.
1: Каждые вот эти фразы, которые нас оценивают близкие люди или чуть подальше, они у нас западают, и мы не можем себя полюбить. А как же, это сказал то, это, как бы этот что не сказал, а это, ну или то.
2: Да, потому что это в том числе наша такая биологическая особенность, да, нам важно, чтобы племя нас принимало.
0: Любить себя. Видеоподкаст о поиске взаимности с самим собой. В любое время на медиаплатформе «Смотрим».
3: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Знакомо? Только без паники. Включите радиоприемник и настройтесь на бессонницу. Пообщаемся в прямом эфире. Ваша связь с бессонницей. Email son@radiomayak.ru. Бессонница. В воскресенье в 23.07 на Маяке.
0: Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам. 8:00 вечера.

0: Audio Stories.
1: Плеяды – не просто группа соседних звезд, а обширное рассеянное звездное скопление, настоящая звездная семья. Она расположена на расстоянии около 420 световых лет от Земли. Для сравнения, до ближайшей к Солнцу звезды всего 4 световых года. В Плеядах насчитывается от 1 до 3 тысяч официально зарегистрированных звезд. Это делает скопление настоящим звездным мегаполисом. Большинство подобных образований включают не более нескольких сотен светил. На небе это скопление известно также как «Семь сестер». Название пришло из древнегреческого мифа. Согласно легенде, у титана Атласа, державшего на плечах небо, и его супруги Плеёны родилось 7 дочерей. Их преследовал охотник Орион, и чтобы защитить девушек, Зевс превратил сестер в звездных голубей и поместил на небо. Охотника он тоже отправил туда же, но подальше от девушек. Невооруженным глазом обычно видны лишь 6 звезд, 7-я слишком тусклая. Древние греки объясняли это так. Одна из сестер, Электра, покинула небо, не желая видеть гибель Трои. Плеядам всего 100-115 миллионов лет. По астрономическим меркам это младенческий возраст. Наше Солнце старше в 20-25 раз. По расчетам астрономов, примерно через 250 миллионов лет Плеяды перестанут быть единым скоплением. Сначала легкие звезды начнут отрываться от общей структуры и улетать в открытый космос. Гравитационное притяжение уже не сможет их удерживать.

0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Армия России минувшей ночью отразила массированную атаку на регионы сотен ударных дронов большой дальности. Сбито 613 воздушных целей. Целью атаки было стремление Зеленского накануне саммита НАТО в Анкаре продемонстрировать своим западным спонсорам готовность за их деньги поражать с территории Украины гражданские объекты в России. Киев пытался нанести ущерб объектам и логистическим звеньям гражданской топливно-энергетической инфраструктуры. В ответ на террористические атаки Киева наши военные поразили завод «Буревестник», где производят БПЛА и радиолокационную технику для ВСУ, завод «Жуляны», производящий зенитно-ракетные комплексы, комплектующие для авиатехники, ПВО и беспилотников, приборостроительный завод «Квант», выпускающий средства навигации и автоматики, в том числе для управляемых ракет, склад ГСМ, верфь в Киеве, предприятие, выпускающее бронеавтомобили и цех по выпуску БПЛА. Солдаты и офицеры южной группировки нанесли поражение 8 бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Алексеево-Дружковка, Николаевка, Васильевская пустошь, Ореховатка и Стенки в ДНР. За сутки противник потерял свыше 150 боевиков, 3 бронемашины, 13 автомобилей и 4 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Центр» уничтожили свыше 300 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
1: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной егерской штурмовой бригад, 2 бригад морской пехоты, 3 бригад национальной гвардии штурмового полка. В районах Доброполя, Анновки, Шиловки, Новофедоровки, Светлого и Сергеевки. Потери украинских вооруженных формирований составили до 310 военнослужащих. 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, уничтожены 5 станций радиоэлектронной борьбы.
0: Средствами ПВО за сутки сбиты 9 управляемых авиабомб и свыше 800 дронов самолетного типа. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев доложил президенту о социально-экономической ситуации в регионе, мерах поддержки участников спецоперации, помощи в восстановлении подшефных территорий на освобожденных землях. Тула, как сказал Миляев, продолжает отправлять гуманитарную помощь в приграничные районы.
2: Мы с 22 по 25 годы включительно порядка 6 миллиардов рублей направили на восстановление территории в Мариуполе. Это школа, детский сад, храм, общежитие, колледж, сам колледж, МФЦ, котельная, ремонт инфраструктуры, дорожной, инженерно-технической. Наши аварийные бригады работают там на постоянной основе. Ну и в этом году работы тоже достаточно много. Опять же школа, опять детский сад, социальный реабилитационный центр для детей-инвалидов и физкультурно-оздоровительный комплекс. На этом мы не останавливаемся, гонка. Отправляем в наши приграничные территории.
0: Путин отметил особую актуальность мер поддержки демографии в регионе. Губернатор рассказал о разработке стратегии «Тульская область. Территория семейного счастья». На фоне ударов ВСУ по району Запорожской АЭС мир находится в шаге от инцидента регионального масштаба, заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев. Он добавил, что будет использовать все рычаги, чтобы донести до мирового сообщества всю серьезность ситуации.
3: Это подрывает столпы безопасности. Это не просто технологический инцидент. Это фундаментальная основа безопасности, моральное состояние, психологическое состояние коллектива, потому что коллектив дестабилизированный, коллектив, находящийся в предпаническом состоянии, это уязвимая сторона станции. Этого сейчас не допущено. Коллеги наши очень мужественно себя ведут, большую работу проводят на станции по безопасности. Она продолжает сохранять свое 100% безопасное состояние в эту минуту. Вот дальнейшее повышение градуса, в том числе и психологических атак, оно чревато.
0: Дрон ВСУ попал в градирню строящегося энергоблока «Курская АЭС-2». Глава региона Александр Хинштейн уточнил, что работа стройплощадки не нарушена, последствий для экологии нет. Средствами ПВО и РЭП накануне было подавлено и уничтожено 12 украинских дронов, которые направлялись в сторону Курчатова. На самой станции сообщили, что «Курская АЭС» работает в штатном режиме, радиационный фон в норме. Комфортный режим для российских инвесторов в Армении очень важен для отношений двух стран, отметил глава правительства России Михаил Мишустин на встрече с армянским коллегой Николом Пашиняном в Екатеринбурге, где проходит международная промышленная выставка «Иннопром».
4: Рассчитываем, что новое правительство, которое будет сформировано по итогам голосования, выборов, обеспечит Развитие наших отношений в духе дружбы, добрососедства, взаимного уважения и учета интересов друг друга. Россия занимает первое место среди внешнеторговых партнеров, инвесторов Армении. Отечественные компании активно работают в энергетике Армении, включая также мирный атом и в цифровой экономике. Важно, чтобы правительство Армении продолжило создавать комфортный режим для деятельности российских инвесторов и обеспечило соблюдение их прав, законных интересов.
0: Пашинян заявил, что Ереван настроен на развитие отношений с Москвой и заинтересован в участии в ЕАЭС. О спорте: сборная Испании обыграла команду Португалии и впервые с 2010 года вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Мяч забил Микель Мерино. Все новости на сайте вести.ру. О погоде: в Петербурге небольшой дождь, в Москве днем 19 тепла и также дождливо.

бродя по улицам в раздумье и бесцельно, блуждая беглым взором вдоль высоких стен, над крышами домов на фоне неба бледном я вижу целый лес чернеющих антенн. Антенны, антенны.

рассказы по войскам и песни в честь побед. И знаю мирные антенны трудовые, антенны славные космических ракет. Антенны, антенны.

несут антенны нам любимых песен звуки.

0: Audio Stories.
1: Пальмовый вор. Необычный представитель раков-отшельников. В детстве он, как и сородичи, прячется в пустых раковинах моллюсков. Но, повзрослев, покидает воду и перебирается на сушу. И больше никогда не возвращается к старому образу жизни. Длина тела рака достигает 40 сантиметров, вес 4 килограммов. Круглое туловище и мощные клешни, способные дробить мелкие кости, делают его похожим на краба. Сила впечатляет. Пальмовый вор может поднять до 30 килограммов. Крепкий панцирь и развитая мускулатура помогают ему выживать вдали от привычной среды. В первые годы жизни, пока панцирь еще не окреп, краб ищет защиту в раковинах. Выбравшись на сушу, он тактику меняет. Теперь его домом нередко становится скорлупа кокосовых орехов. Ее в избытке на тропических пляжах. К тому же кокосы – важная часть рациона этого существа. Название «вор» появилось из-за давнего заблуждения. Считалось, что краб срезает кокосы с пальм своими клешнями и уносит их. Животное и правда ловко лазает по деревьям, но делает это, скорее всего, не ради кражи. Он питается только упавшими плодами. При этом активность проявляет по ночам, а днем прячется между скал или в норках, выстланных кокосовыми волокнами. Обитает пальмовый вор в тропиках, у берегов Индийского океана, в Австралии и Новой Гвинее. Его мясо считается афродизиаком, а потому когда-то было объектом охоты. Сегодня вид охраняется. Отлов строго запрещен из-за его редкости. Audio Stories.

вновь мы вместе. Здравствуй, все чудесно. Время не сумело вновь разлучить с тобой и затмить любовь. Я так устал без тебя.

Жил-был человек один. Он пропадал и вновь приходил. Он звал тебя своей судьбой.

Я так устал, я помолчу, я тебя услыхать хочу. Здравствуй, вновь мы вместе, здравствуй.

0: Audio Stories.
1: Британские ученые изучили 82 вида тераподов – хищных двуногих динозавров и выяснили причину постепенного уменьшения их передних конечностей в ходе эволюции. Исследователи разработали метод оценки прочности черепа, который учитывает его форму, силу укуса и плотность соединения костей. Затем сопоставили длину лап с размерами головы. Выяснилось, что компактные черепа прочнее длинных и узких, а уменьшение лап связано именно с развитием прочного черепа, а не с общими размерами тела. Тираннозавр Рекс занял первое место по прочности черепа. За ним следует Тираннотитан, который жил в Аргентине более чем за 30 миллионов лет до тираннозавра. Ученые пришли к выводу, смена охотничьей стратегии стала главной причиной уменьшения лап. С появлением гигантских растительноядных жертв хищникам стало невыгодно удерживать добычу когтями. Они начали полагаться на сокрушительные укусы. Голова заменила лапы как основной атакующий механизм. В результате передние конечности перестали быть нужны и постепенно атрофировались, причем укрепление черепа произошло еще до начала этого процесса.
0: Audio Stories.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим глаголы прошедшего времени женского рода, которые отвечают на вопрос «что делала», «что сделала». Глаголы будут самые простые, казалось бы, но очень даже коварные. К ним надо относиться внимательно.
2: Вот это, понимаете, она прожила все необходимое, всю подноготную, всю обыденную жизнь до 16 лет.
1: Прожила, неверно, правильный вариант ударения – прожила. Ударяем последний слог, окончание. Кстати, в подобных сложных глаголах женского рода чаще всего ударение падает именно на окончание. А чтобы закрепить эту тенденцию, разберем еще одно слово от Евгения Спицына.
3: Если бы они победили в борьбе со Сталином, страну ждала бы катастрофа. Мы бы погибли уже в 30-е годы.
1: Ждала, неверно. Правильный вариант – ждала. Опять же, ударение ставим на окончание. Прожила, ждала. Набираем обороты и слушаем Марата Сафарова, гостя программы «Физики и лирики».
4: И британские мандаты, и то, как Британия плавно начала отходить от своего статуса глобальной империи.
1: Начала, неверно. Опять же, переносим ударение на окончание, начала, и живем спокойно. Следующий пример, опять же, от Анатолия Синицына, гостя утреннего шоу.
2: Когда совершенно безумно ее мама прибыла в Голливуд, зачем-то где-то устроилась какой-то монтажницей, вышла, была замужем, родила дочку.
1: Прибыла, неверно, правильно, прибыла. Ударение фиксируем все там же, на окончании. Ждала, прибыла, начала, прожила. А что дальше? А дальше у нас совсем другой пример. Но касается он все тех же глаголов прошедшего времени женского рода. Слушаем Марата Сафарова. У него ошибки нет. Особо обращаю на это ваше внимание.
4: Это он почувствовал, что будущее за Соединенными Штатами в этой части мира, англосаксонской, все, как бы Британия исчерпала весь свой ресурс, и надо это потихоньку передать.
1: Было сказано «исчерпала», и это правильно. Почему же я решила поговорить об этом слове? Ну, во-первых, это как раз тот самый пример, когда ударение не падает на окончание. Но его туда и не хочется ставить. Во-вторых, таким ударение в этом слове стало недавно. Раньше был в ходу вариант «исчерпала». Потом появилась двойная норма – исчерпала и исчерпала. А сейчас вариант «исчерпала» окончательно вытеснил альтернативный. И в самом новом словаре, рекомендованном Министерством просвещения, фигурирует только вариант «исчерпала». И на этом я прощаюсь с вами здесь, но приглашаю вас в мессенджер «Макс». Там у меня появился канал «Училка Татьяна Гартман». До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Audio Stories.
1: В 2019 году медики из университетской больницы в Кёльне столкнулись с уникальным случаем. 39-летний пациент поступил с крайне тяжелой гипертриглицеридемией. Уровень триглицеридов в его крови достиг 18 тысяч миллиграмм на децилитр. В норме до 150 миллиграмм. Из-за аномальной вязкости кровь пациента напоминала сметану. Это угрожало жизни. Мужчина страдал от тошноты, головной боли и нарушения концентрации. Симптомы указывали на синдром повышенной вязкости, способный привести к судорогам и коме. Состояние усугублялось ожирением, неправильным питанием, инсулинорезистентностью и нерегулярным приемом лекарств. Стандартное лечение плазмаферез оказалось невозможным. Густая кровь дважды забила аппарат. Тогда врачи прибегли к редкому решению – кровопусканию с последующей заменой изъятых 2 литров крови на концентраты эритроцитов, плазму и физиологический раствор. Метод, известный еще со времен Древнего Египта, в современной медицине считается анахронизмом. Однако в этом случае он сработал. Уровень триглицеридов снизился, а к 5-му дню исчезли неврологические симптомы. Это первый подобный случай в современной практике.
0: Audio Stories.
2: Кипит людской водоворот, в нем жажда скорости живет. А мне и в дождь, и в гололед одно лишь нужно —

хочу, чтоб вы нашли в пути все то, что хочется найти, затем и мне на пост идти.

друзья, и наша служба, и наша служба. Люблю я улицы Москвы, по ним сограждане мои спешат, надеясь на ГАИ.

0: Audio Stories.
1: Арктические реки, прежде кристально чистые, все чаще становятся мутными и оранжевыми. Следы токсичного железа обнаруживают на Аляске и в России. Частицы железа распространяются на расстояние свыше 100 километров, вредя экосистеме. Они подавляют рост водорослей, угрожают насекомым и забивают жабры рыб. Первые признаки проблемы заметили в 2019 году. Причина загрязнения – таяние вечной мерзлоты. В горах оттаивший минерал пирит вступает в реакцию с водой и воздухом, распадаясь на железо, серу и токсичные вещества. При контакте с кислородом они образуют ржавчину. В низинах из-за расширения болот бактерии начинают дышать железом вместо кислорода, переводя его в водорастворимую форму, которая затем окисляется в ручьях. Особенность процесса – временной лаг. Железо высвобождается летом, замерзает зимой и попадает в реки лишь на следующий год. Похожие явления фиксируют в Северной Канаде, Андах и Альпах. Сопоставление температуры грунта и химического состава воды позволяет прогнозировать ухудшение качества воды в будущем. Этот природный процесс невозможно остановить, он затрагивает даже заповедники. Однако прогнозы помогут предупреждать местные общины, зависящие от рыбных запасов, и защищать еще незатронутые участки.
0: Audio Stories.

0: без грусти ненаглядный мой.
1: Маяк.
2: Наполним музыкой сердца, устроим праздники из будин своих мучителей, забудем. Вот сквер пройдемся ж до конца, найдем любимейшую дверь, за ней ряд кресел золоченых, куда с восток.

светил полуночный зал. Нас гений издали приметил и, разглядев, кивком отметил и даль иную показал.

0: «Маяк». Для всех, кто уже проснулся.
1: Но даже 60 градусов недостаточно, чтобы эти микрогады перемерли все.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. От громких звуков можно располнеть.
2: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
2: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На маяке. Что издают? Что дают? Что подают? Что поют? Премьеры, выставки, показы, новинки и бестселлеры. Все сразу. Сегодня в 7 часов вечера. Воспитание души.
3: Страшно жить в этом мире неверующему. Но где взять веру, если Бог не дает? Хочется верить, что в наших страданиях есть смысл и цель, но какие? Оставаясь человеком, невозможно их понять. А ведь быть человеком – наша неизбежная судьба.
0: Юрий Михайлович Лотман. Литературовед, культуролог. Основатель собственного научного направления. Один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

0: Audio Stories.
1: Пилея пиперамиевидная поражает необычной структурой своих листьев. Круглые пластины с отчетливо видимыми водяными порами пронизаны сетью жилок, которые выстраиваются в поразительно точный геометрический узор. Ученые из США обнаружили, что рисунок на листе идеально соответствует диаграмме Воронова, математическому принципу разделения пространства. Суть этого метода в том, что область разбивается на фрагменты вокруг заданных точек. Каждый фрагмент включает все точки, которые ближе к своему центральному элементу, чем к остальным. В прикладных сферах, например, в архитектуре и градостроительстве, такие схемы помогают оптимально размещать объекты, строить транспортные сети, зонировать территории, проектировать коммуникации. В живой природе похожие паттерны тоже встречаются, к примеру, в пятнистом окрасе жирафов. Однако в таких случаях обычно нет четко выраженных центров. Узор формируется менее упорядоченно. Исследователи смогли описать природный алгоритм этого процесса. В отличие от человека, который рассчитывает подобные схемы с помощью вычислений, растение создает сложную структуру за счет локальных биологических взаимодействий без каких-либо измерений. Это открытие стирает границы между дисциплинами. Оно связывает классическую геометрию, биологию и информатику. Дает ключ к пониманию того, как живые организмы решают сложные задачи развития без осознанного проектирования, просто следуя заложенным в них природным механизмам.
0: Audio Stories.

0: час ночи в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. В ответ на террористические атаки киевского режима наши военные минувшей ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударными беспилотниками по предприятиям ВПК и объектам ТЭК в Киеве и области. Поражены заводы «Буревестник», «Жуляны», «Квант», склад горюче-смазочных материалов, верфь, предприятия, выпускающие бронеавтомобили и цех по производству беспилотников. Киевский режим пытался нанести ущерб объектам и логистическим звеньям гражданской топливно-энергетической инфраструктуры России, в том числе в Ленинградской, Брянской, Белгородской, Ярославской, Калужской, Курской областях и в Крыму. Целью атаки было стремление Зеленского накануне саммита НАТО в Анкаре продемонстрировать своим спонсорам готовность за их деньги поражать с территории Украины гражданские объекты в России. Подразделения группировки «Север» нанесли поражение 7 бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Мерлоги, Хотинь, Вольная Слобода Сумской области, Ольховатка, Захаровка, Шевиковка, Григоровка и Белый Колодезь Харьковской области. Противник потерял до 200 боевиков, танк, бронемашину производства США и 7 автомобилей. Солдаты и офицеры южной группировки ликвидировали свыше 150 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск нанесли поражение формированием 5 механизированных мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад в районах Славянска, Краматорска, Алексеево-Дружковки, Николаевки, Васильевской пустоши, Ореховатки и Стенок. За сутки противник потерял свыше 165 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 13 автомобилей и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Паладин».
0: Российские войска продвигаются к северо-западу от Константиновки, а в самом городе продолжается зачистка от разрозненных групп противника. Как все происходит, рассказал командир роты 2-го батальона 1465-го мотострелкового полка 4-й отдельной мотострелковой бригады южной группировки позывной «Грек».
3: По центру идет боевая работа. Противник зашел в это здание. И сейчас идет отработка по нему. Разведка наша усилилась, стало больше расчетов, больше птиц в небе. Всю Константиновку мы

0: контролируем по небу. И все передвижения, движения мы все видим. Относительно Дружковки, Александра Дружковки, да, мы стоим на высоте. У нас преимущество и по высоте, по рельефу, по самому у нас преимущество и плюс застройка.
1: В течение дня перехвачены и уничтожены 116 украинских БПЛА над российскими регионами. ВКС России, войска беспилотных систем, ракетные и артиллерийские подразделения за сутки поразили пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 153 районах. Владимир Путин принял в Кремле губернатора Тульской области Дмитрия Миляева. Президент отметил особую актуальность мер поддержки демографии в регионе. Миляев рассказал о разработке стратегии «Тульская область. Территория семейного счастья».
2: Для себя выработали сегодня стратегию, которая называется «Тульская область. Территория семейного счастья». Мы стараемся выстраивать такую полновесную, комплексную работу в части и закрепления в сознании людей образа многодетности, традиционных семейных ценностей. Безусловно, преображаем ту среду, в которой люди живут, поскольку наша задача – создать условия для комфортной жизни всех категорий населения и, безусловно, всех возрастов, чтобы у людей было желание создавать семьи, рожать детей и жить
3: для нашей Тульской жизни. Области особенно актуально, имея в виду, прямо скажем, скромный уровень рождаемости.
1: Губернатор также рассказал, что в Тульской области делается все необходимое, чтобы сократить негативное воздействие на экологию, и не упускают возможности сделать производство более экологичным. Глава правительства России Михаил Мишустин провел встречу с армянским коллегой Николом Пашиняном в Екатеринбурге, где проходит международная промышленная выставка «Иннопром». Мишустин отметил важность того, чтобы Армения продолжала создавать комфортный режим для российских инвесторов. В свою очередь Пашинян заявил, что Ереван настроен на развитие отношений с Москвой и ЕАЭС.
4: Как до выборов, так и после выборов мы настроены на дальнейшее развитие наших отношений с Российской Федерацией. И, конечно же, мы заинтересованы в нашем участии в Евразийском экономическом союзе и заинтересованы, что те механизмы, которые предусмотрены договором, работали в плановом режиме. Это в интересах дальнейшего развития Евразийского экономического союза.
1: Кратковременные летние ливни ожидаются в течение всей недели в Москве. Они могут сопровождаться грозами и усилением ветра, сообщила РИА Новости ведущий специалист гидрометцентра Марина Макарова. Температура в столичном регионе, по словам синоптика, будет плавно повышаться до плюс 23 градусов. В выходные воздух прогреется до 28. Новости на сайте вести.ру.
5: Погода.
1: Во вторник днем в Петербурге небольшой дождь, плюс 17. В Москве 19 градусов тепла, дождь. Сейчас в столице плюс 16. Атмосферное давление ниже нормы. 741 миллиметр ртутного столба.

0: Audio Stories.
1: Исследователи из России и США обнаружили уникальное свидетельство стоматологического лечения у неандертальцев. Коренной зуб из Чыгырской пещеры в Сибири возрастом около 59 тысяч лет. В центре маляра глубокое отверстие, которое ведет в полость пульпы. Чтобы установить способ его появления, ученые провели эксперименты на трех современных зубах с использованием каменного острия, аналогичного инструментам, найденным в пещере. Результаты подтвердили. Отверстие создано путем сверления. На нем заметны характерные микроскопические бороздки. Эта находка – древнейшее в мире доказательство стоматологического вмешательства. Прижизненный износ эмали на зубе показывает, что человек продолжал им пользоваться после процедуры, то есть операция, несмотря на болезненность, оказалась успешной. Находка доказывает, неандертальцы умели выявлять зубные инфекции, обладали необходимой моторикой для проведения вмешательств и были готовы терпеть боль ради долгосрочного улучшения состояния. Это первое свидетельство подобных медицинских практик за пределами вида Homo sapiens.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Существует теория, что ад из божественной комедии Данте может быть не только религиозной аллегорией, но и интуитивным описанием катастрофического столкновения Земли с космическим телом. По этой версии падение сатаны символизирует удар массивного небесного тела. Оно пробило земную кору в южном полушарии и устремилось к ядру. В результате в северном полушарии образовался гигантский кратер, собственно, ад. А на противоположной стороне планеты из выброшенного материала возникла гора Чистилища. Масштаб события сопоставим с Чексулупским ударом, который привел к вымиранию динозавров. При этом 9 кругов ада напоминают террасированные кольца. Такие встречаются у крупнейших ударных бассейнов на Луне и Венере. Возможно, Данте интуитивно запечатлел физические явления, предельную скорость падения и пробитие земной коры. Его описание привело к тому, что западная мысль начала осознавать – небесные тела способны реально менять геологический облик Земли.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Атлантический лосось способен издавать щелкающие звуки, хотя раньше считалось, что этот вид не склонен к вокализации. В ходе экспериментов биологи поместили 40 особей лосося в морские садки и постепенно уменьшали объем воды. Из-за стресса рыбы начинали щелкать. Похожие звуки зафиксировали и при кормлении в наземных установках замкнутого водоснабжения. Пока ученые не выяснили точный механизм возникновения звуков. Они могут появляться либо при открытии челюсти для выпуска воздуха, либо при выходе газов из кишечника. Исследования акустических сигналов в аквакультуре только начинаются. Раньше приоритет отдавали другим процедурам. Теперь же ученые рассматривают акустический мониторинг как способ оценки благополучия рыб. Частота щелкания растет при усилении стресса, поэтому такие звуки могут служить его прямым индикатором.
0: Audio Stories.

Мелодии и ритмы зарубежной эстрады. Мы продолжим нашу программу через 3 минуты после технических работ.

Маяк. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.

0: Audio Stories.
1: Джан Лунсян посвятил жизнь освоению техники Iron Sand Palm, метода шаолиньской подготовки «железо-песочная ладонь», который сочетает жесткий цигун с силовыми ударами. Интерес к этому искусству проснулся у Джана в 1998 году после встречи с мастером. Более 20 лет ежедневных тренировок не менее 2-3 часов в день принесли результат. Кисти Джана заметно изменились. На тыльной стороне ладони и суставах пальцев образовались толстые мозоли, а толщина правой ладони достигла 8 сантиметров. Показатель недостижимый для большинства людей даже при сжатии обеих рук вместе. Суть практики – удары по мешку с песком или стальными шариками до 6000 раз в день. После занятий мастер растирает ладони целебной настойкой. Она помогает восстанавливаться и способствует утолщению тканей. Джан – пятикратный чемпион национальных соревнований по боевым искусствам. На показательных выступлениях он голыми руками разбивает стопки кирпичей и вбивает железные гвозди в деревянные доски. По словам мастера, секрет успеха прост. Прогресс напрямую зависит от регулярности и интенсивности тренировок, несмотря на их монотонность и болезненность. Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: Африканские пингвины, которые живут у побережья Южной Африки и Намибии, находятся на грани исчезновения. В 2024 году вид признали находящимся под угрозой полного вымирания. За последние 30 лет популяция сократилась на 80%. Осталось менее 10 тысяч размножающихся пар. Основная причина – нехватка пищи из-за климатических изменений и интенсивного рыболовства. Из-за этого пингвины уплывают далеко в океан, оставляя гнезда без присмотра. Потомство массово гибнет. Многие птицы истощены, их вес снизился до 2 килограммов при норме в 4. Проблема затронула и других морских птиц. В отчаянии родители приносят птенцам камни вместо еды, а голодные пингвинята глотают песок и гальку, что приводит к их гибели. Ситуацию усугубляют загрязнение океана, разрушение среды обитания, шум от судов, нападение хищников и вспышки инфекций. Для спасения вида экологи и представители рыбной промышленности договорились о создании рыболовных запретных зон вокруг 6 ключевых колоний на 10 лет. Защитники природы также спасают брошенные яйца и птенцов. Более 10 тысяч выращенных особей уже вернули в природу. Сокращение численности африканских пингвинов – тревожный сигнал. Их вымирание может привести к разрушительным последствиям для всей морской экосистемы.
0: Аудио сторис.

Маяк. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке. Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 5 часов вечера. Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим». Маяк. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.

0: Аудио сторис.
1: В природе существует два способа формирования цвета. С помощью пигментов и структурный. Пигменты избирательно поглощают, отражают или излучают свет с определенной длиной волны. Структурный цвет зависит не от химических свойств молекул, а от структуры поверхности, например, упорядоченных кристаллических структур, как у павлиньих перьев. При изменении угла обзора такой цвет может переливаться. Ученые создали компьютерную модель на основе искусственных фотонных кристаллов и выяснили, почему самые яркие структурные цвета в природе – синие и зеленые. Это предел структурного цвета в видимом спектре. Из-за особенностей диффузии света красный, желтый и оранжевый цвета практически недостижимы для структурной окраски. Поэтому яркие красные оттенки в природе создаются с помощью пигментов. Понимание механизмов формирования структурных цветов может приблизить к созданию экологически чистых красок без пигментов, устойчивых к выцветанию и не выделяющих токсичных веществ. Однако для воспроизведения красного и оранжевого цветов потребуется разработать новые виды наноструктур. Над этим ученым еще предстоит поработать.
0: Аудио сторис.

0: 2 часа в Москве.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Армия России минувшей ночью отразила массированную атаку на регионы сотен ударных дронов большой дальности. Сбито 613 воздушных целей. Целью атаки было стремление Зеленского накануне саммита НАТО в Анкаре продемонстрировать своим спонсорам готовность за их деньги поражать с территории Украины гражданские объекты в России. Киев пытался нанести ущерб объектам и логистическим звеньям гражданской топливно-энергетической инфраструктуры. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям украинской оборонки, а также объектам ТЭК в Киеве и Киевской области. В том числе было поражено промышленное предприятие «Киев-79». Это один из ключевых производителей бронеавтомобилей и элементов бронезащиты для техники ВСУ, а также боевых частей, боеприпасов для ракет различного типа и беспилотников. Кроме того, был поражен судостроительный завод, который производит артиллерийские катера «Гюрза-М». Бойцы группировки «Запад» ударили по живой силе и технике 7 бригад противника в районах населенных пунктов Капитоловка, Гусинка, Михайловка, Подлиман, Харьковской области, Щурова, Яцковка, Рубцы и Красный Лиман в Донецкой Народной Республике. Потери Киева составили более 200 боевиков, 7 боевых бронемашин, 15 автомобилей и артиллерийское орудие. Подразделения группировки «Север» уничтожили до 200 ВСУшников, сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов «Мирлоги», Хотинь и Вольная Слобода Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием 2 механизированных мотопехотных бригад и бригады Национальной гвардии в районах Ольховатки, Захаровки, Шевяковки, Григоровки и Белого колодезя. ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину «Хамви» и 7 автомобилей.
0: Российские войска продвигаются к северо-западу от Константиновки, а в самом городе продолжается зачистка от разрозненных групп противника. Как все происходит, рассказал командир роты 2-го батальона с 1465-го мотострелкового полка 4-й отдельной мотострелковой бригады южной группировки позывной «Кобра».
3: В основном работаем по зачистке. Это, наверное, те, кого уже бросили командиры, кто-то остался из них без связи. Попадаются периодически такие более идейные люди, да, которые, так сказать, до последнего рубятся. Там подход такой, что мобилизованы, и к ним кого-то одного в группу добавляют, такого более идейного человека, который, так сказать, уже их под огнем удерживает, не дает им не сдаться, не дает пути отхода.
0: ВКС России, войска беспилотных систем, ракетные и артиллерийские подразделения за сутки поразили пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 9

0: управляемых авиабомб и свыше 800 дронов самолетного типа. В течение дня перехвачены и уничтожены 116 украинских БПЛА. Владимир Путин принял в Кремле губернатора Тульской области Дмитрия Миляева. Президент отметил особую актуальность мер поддержки демографии в регионе. Миляев рассказал также, что в Тульской области делается все необходимое, чтобы сократить негативное воздействие на экологию, и не упускают возможности сделать производство более экологичным.
1: Тула, Тульская область – это очень развитый в промышленном отношении регион, но в этой связи и нагрузка на экологию достаточно большая.
2: Мы по итогам 2025 года порядка 2 миллиардов рублей нашими предприятиями было вложено в экосберегающие технологии. План на 2026 и 2030 годы – это еще порядка 8 миллиардов. 23 поста у нас сегодня стационарных, которые мониторят состояние атмосферного воздуха, 2 передвижных лаборатории. Поэтому в этой части мы контроль такой достаточно жесткий осуществляем.
0: Тульская область оказала адресную поддержку подразделениям российских сил в зоне проведения спецоперации на 4 с лишним миллиарда рублей, доложил губернатор президенту. Беспилотная активность минувшей ночью была зафиксирована в районах Курской, Ленинградской и Смоленской атомных электростанций. Как сообщил глава Росатома Алексей Лихачев, на минувшей неделе ВСУ атаковали пожарную часть в Энергодаре, которая обеспечивает миссию безопасности Запорожской АЭС. Глава госкорпорации отметил, что мы в шаге от инцидента регионального масштаба.
3: Болевой порог чувствительности и восприятие к этим атакам снижается. И это очень опасная тенденция. Мы в шаге от катастрофы, действительно, от инцидента такого регионального масштаба. И будем использовать все рычаги, в первую очередь рычаги МАГАТЭ, чтобы донести и до мирового сообщества, и до лидеров европейских стран, в том числе, с каким огнем играет киевский режим.
0: Украинский дрон ударил по градирне энергоблока строящейся Курской АЭС-2. Глава региона Александр Хинштейн уточнил, что работа станции не нарушена, радиационный фон остается в норме. Новости на сайте вести.ру и в мессенджере Макс.
4: Погода.
0: В Петербурге сегодня небольшой дождь, плюс 17, в Москве 19, тепла и также дождь. Сейчас в столице плюс 15, атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу, и то ж слышу, и то, что вижу, пишу в блокнотик впечатлением вдогонку, когда состарюсь и сдам книжонку про то, что Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в бане пассатижи. Все иммигранты тут второго поколения, от них сплошные недоразумения, они все путают и имя, и название. И ты бы, Ваня, у них был Ваня. А в общем, Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в русской бане лыжи. Я сам завел с француженкой шашни, мои друзья теперь и Пьер и Жан. И уже плевал я, Ваня, с Эйфелевой башни на головы беспечных парижан. Проникновение наше по планете особенно заметно вдалеке. В общественном парижском туалете есть надписи на русском языке. А в общем, Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в бане пассатижи.

0: Audio Stories.
1: Длительное исследование океанических проб выявило тревожную перемену в экосистеме Северного Ледовитого океана. Ключевой рубеж пришелся примерно на 2009 год. Именно с этого времени зафиксировали два взаимосвязанных процесса. Стремительное сокращение ледяного покрова и устойчивое снижение уровня нитратов в водах, которые направляются в Атлантику. Таяние льдов открыло ранее защищенные участки мелководья для солнечного света. Усиление освещенности запустило активный процесс донной денитрификации на континентальном шельфе, который занимает почти половину океана. Нитраты начали превращаться в газообразный азот. Это серьезно нарушило питательный баланс арктических вод. Дефицит нитратов прежде всего ограничивает рост планктона, основы морской пищевой цепи. В перспективе экосистема может сместиться в сторону доминирования мелких видов планктона. Это сделает пищевые цепочки менее продуктивными. Крупные морские животные будут испытывать нехватку энергии и корма. К тому же сокращение биомассы планктона снизит способность океана поглощать углекислый газ из атмосферы. Последствия такого перехода выходят за пределы Арктики. Изменения могут затронуть морские экосистемы других регионов и серьезно повлиять на коммерческое рыболовство в Северной Атлантике.
0: Аудио Stories.

Случается так иногда, кому-то приходится тяжко. Поверьте, любая беда не беда, когда с нами рядом Наташка. Хороший ты парень,

уже об одном из ребят гадает она на ромашках, а с ней по привычке друзья говорят все так же, как с прежней Наташкой. Хороший ты парень, Наташка.

идет вечерком у ворот один, кто-то самый бесстрашный. Не парнем хорошим ее назовет, а милой девчонкой Наташей. Он милой девчонкой Наташей.

0: Audio Stories.
1: Долгое время влияние пищевого воровства на поведение животных оставалось для ученых загадкой. Пума – одинокий охотник, который может одолеть молодого лося. Но съесть 180-килограммовую тушу за раз она не может. На это уйдет неделя. Оставленная добыча быстро привлекает других хищников, например, волков. Стая, обнаружившая тушу, зачастую вынуждает пуму отступить. Так кошка теряет и пищу, и энергию, затраченную на охоту. Со временем пумы выработали стратегию. Они стали охотиться на оленей. Такую добычу можно съесть за пару дней, и вероятность, что волки обнаружат остатки, заметно снижается. Этот пример показывает, клептопаразитизм – не наглость, а эволюционная тактика. Она выгодна при дефиците пищи или когда украсть ее проще, чем добыть самостоятельно. Аналогию можно увидеть и в повседневной жизни. Если оставить бутерброд без присмотра, его может стащить чайка. В природе действует простое правило – любой доступный ресурс привлечет тех, кто готов им воспользоваться. Это результат естественного отбора. Выживает тот, кто умеет оптимально распоряжаться энергией. Аудио Stories.

Доброй ночи, я Василий Стрельников. И каждое воскресенье в 23.07 мы продолжаем этот разговор. Если вам есть что сказать миру, начните с письма. Email sonsobakaradiomayak.ru.

пройдет, товарищ, все бои и войны, не зная сна, не зная тишины. Любимый город может спать спокойно,

0: Audio Stories.
1: В эпоху печатных машинок набор китайского текста был крайне трудоемким. Устройства вмещали до 9000 литер, а скорость печати не превышала 11 иероглифов в минуту. Машинистам приходилось с лупой искать нужный знак. Перелом наступил в 1946 году. Филолог Линь Юйтан предложил разбивать иероглифы на составные элементы. Это легло в основу современных методов ввода на клавиатурах QWERTY. Один из популярных способов – «Уби цзысын» или «По пяти чертам». Он использует 5 базовых черт. Клавиатура делится на зоны, и любой иероглиф можно набрать максимум за 4 нажатия. Для удобства графемы часто наносят прямо на клавиши. Другой метод – фонетический – пинь-инь. Латинскими буквами передают звучание слова, а система предлагает список иероглифов с одинаковым произношением. Остается выбрать нужный. Современные технологии предлагают еще 2 варианта. При ручном вводе на планшетах и смартфонах достаточно начертать иероглиф на экране, и устройство преобразует его в текст. Голосовой ввод тоже активно используется, но для точной работы системы ее нужно предварительно настроить под особенности речи пользователя.
0: Audio Stories.
2: А у нас во дворе есть девчонка одна. Среди шумных подруг неприметна она, никому из ребят неприметна она. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Есть дружок у меня,

Не боюсь я, ребят, ни ночи, ни дня, ни крутых кулаков, ни воды, ни огня. А при ней словно вдруг подменяют меня. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Вот опять вечерком я стою у вас.

0: так нужна. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу.
1: Маяк.

душами глядят мне вслед притихшие дома. Пусть о встрече со мной ты не знаешь сама, ты сама, ты сама. В мои мечты опять придешь незваная, хотя со мной свидания ты не ждешь. Старой болью моей снова в сердце войдешь, словно

Любовь твоя недолгая, твоей любви не жалко мне ничуть. Вспоминать о тебе я совсем не хочу, не хочу, не хочу. Но снова жду я этих встреч придуманных у твоего потухшего окна. Значит, в сердце моем ты как прежде одна, значит, в сердце моем.

0: Audio Stories.
1: По Тору Гилберта. Исчезающий вид сумчатых, который живет только в Западной Австралии. В дикой природе осталось менее 150 особей. До 1994 года вид считался вымершим. В 2015 году лесной пожар уничтожил 90% его основного ареала в заливе Two People's Bay. Выжить виду помогли резервные группы. Сейчас животные расселены в 4 точках, включая 2 прибрежных острова. Главная сложность в сохранении вида – особенности питания. По Тору Гилберта – микофаг. Он питается в основном подземными грибами, похожими на трюфели, и иногда мясистыми фруктами. Точные составляющие его рациона долгое время оставались неизвестны. Ученые исследуют диету животного с помощью анализа экологической ДНК из фекалий. Это помогает изучать вид без вмешательства в его жизнь. В ходе работы выяснилось, что диеты других местных животных частично совпадают с рационом по Тору. По Тору Гилберта играют важную роль в экосистеме. Раскапывая землю, они перемешивают почву и разносят споры грибов, которые связаны с растениями. Для восстановления популяции планируют транслокацию, перемещение особей в безопасные районы, свободные от завезенных хищников.
0: Audio Stories.
2: Люди, леди, джентльмены, да, конечно, разумеется, мир далек от совершенства, а местами просто плох. На благие перемены, в общем, мало кто надеется. И поэтому я счастлив объявить, хоть я не бог.

0: его так и не смогли.
1: Синего, синего, синего, от тебя мы без ума.
0: Дело в том, что в наше время все иначе, нам смешны кнуты и пряники. Они заманят нас.

0: Radio Stories.
1: В конце 18 века, когда шкурку утконоса впервые привезли в Англию, ученые сочли ее ловкой подделкой. Будто кто-то пришил утиный клюв к телу бобра. Сегодня известно, что это не мистификация, а одно из пяти яйцекладущих млекопитающих на планете. Утконос ведет скрытный образ жизни. Он почти не появляется на суше, а питается под водой, закрывая глаза и уши специальными складками кожи. Животное тесно связано с пресными водоемами Восточной Австралии. Эта особенность играет ключевую роль в вопросах сохранения вида. По приблизительным оценкам, популяция утконосов в дикой природе составляет от 176 тысяч до 318 тысяч особей. Точно подсчитать их крайне сложно. Исследования могут проводить только ученые со специальными лицензиями. Они выходят на поиски по ночам, заходят в реки вброд и устанавливают безопасные сети. Однако такие экспедиции часто оказываются безуспешными. Зверьки очень осторожны, а научных групп в Австралии не очень много. Данные, которые все же удалось собрать, вызывают у биологов серьезную обеспокоенность. За последние 30 лет утконосы потеряли 22% своей среды обитания, и их численность заметно сократилась. Главную угрозу представляют природные и антропогенные факторы. Из-за климатических изменений участились засухи, реки мелеют, лишая животных привычных условий обитания. Лесные пожары выжигают прибрежные зоны, где живут утконосы, а наводнения затапливают норы быстрее, чем животные успевают спастись. Строительство плотин меняет гидрологический режим водоемов, а загрязнение рек наносит дополнительный вред. Утконосы крайне чувствительны к качеству и температуре воды. Без целенаправленных мер по восстановлению рек и сохранению лесов этот уникальный символ Австралии может исчезнуть.
2: Оставит нас мама, пусть на экран выйдет новое кино. Пускай торпеда, пускай динамо, какое динамо, нам все равно. Улетай, улетай в путь дорогу, ничего, что овраг на твоем пути. У автомобиля есть мотор и крылья, лети. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. 4 канавы, 33 ямы, 48 тысяч перепуганных собак. Надо направо, а мы летим прямо, а мы летим прямо. А там буерак. Улетай, улетай, путь дорогу. Ничего, что овраг на твоем пути. У автомобиля есть мотор и крылья. Лети, пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. Жизнь прекрасна.
1: И тогда мы причаливаем нашу лодку в какой-нибудь тихой заводе. И вот уже поставлена палатка, а скромный ужин приготовлен и съеден. И вот набиты и закурены длинные трубки. И идет в полголоса дружеская беседа. А когда она прерывается, река плещется вокруг лодки и нашептывает нам свои старые-старые сказки. И выбалтывает нам свои удивительные тайны. И тихонько мурлычет свою извечную детскую песенку, которую поет уже много тысяч лет. И будет петь еще много тысяч лет, прежде чем ее голос сделается грубым и хриплым. Песенку, которая нам, научившимся любить изменчивый лик реки, нежно и доверчиво прильнувшим к ее мягкой груди, кажется такой понятной. Хотя мы и не смогли бы словами пересказать то, что слышим. И мы сидим над рекой, а луна, любящая ее не меньше, чем мы, склоняется к ней с нежным лобзанием и заключает ее в свои серебристые объятия. И мы смотрим, как струятся неумолчные воды, несущиеся навстречу своему повелителю океану. Смотрим до тех пор, пока не замирает наша болтовня, не гаснут трубки, пока мы, в общем, довольно заурядные и прозаически молодые люди, не погружаемся в печальные и в то же время отрадные думы, которым не нужны слова. Пока, неожиданно рассмеявшись, мы не встаем, чтобы выколотить трубки, пожелать друг другу доброй ночи и не засыпаем под безмолвными звездами, баюканной плеском волн и шелестом листвы.
0: Джером, Клапка, Джером. Трое в лодке, не считая собаки.

0: Audio Stories.
1: На ночных рынках Китая порой можно увидеть удивительное зрелище. Повар виртуозно жарит в воке мелкую речную гальку в масле и специях, а покупатели с аппетитом пробуют получившееся блюдо и тут же сплевывают камни в салфетку. Это необычное угощение называется суадио, что в переводе с китайского означает «посасывать и выбрасывать». Суть блюда именно в этом. Едоки не прожевывают гальку, а лишь впитывают вкус покрывающих ее соусов и специй, после чего избавляются от камня. Некоторые ценители утверждают, что нагретая галька отдает не только приправы, но и полезные микроэлементы. Хотя большинство относится к гастрономической ценности такого лакомства скептически. Процесс приготовления суадио напоминает жарку картошки фри, с той разницей, что вместо клубней используют камни. Готовят блюда обычно в больших сковородах. Сначала раскаляют масло в воке, затем добавляют мелкую речную гальку и щедро приправляют ее чесночным соусом, острым перцем чили, имбирем и ароматными травами. В более изысканных версиях повара дополняют композицию беконом или морепродуктами для усиления вкуса и аромата. Для суадио подходит не любая галька. Повара отбирают камни со дна чистых рек, особенно в местах, богатых рыбой и моллюсками. Идеальная галька черная и гладкая. Считается, что она впитывает запахи воды и водных обитателей, придавая блюду особый аромат. Кроме того, камешки размером с ноготь удобно держать пальцами и аккуратно обсасывать, не рискуя повредить зубы.

0: 3 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Армия России минувшей ночью отразила массированную атаку сотен ударных дронов большой дальности. Сбито 613 воздушных целей. Целью атаки было стремление Зеленского накануне саммита НАТО в Анкаре продемонстрировать своим спонсорам готовность за их деньги поражать с территории Украины гражданские объекты в России. Киев пытался нанести ущерб объектам и логистическим звеньям гражданской топливно-энергетической инфраструктуры. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям украинской оборонки, а также объектам ТЭК в Киеве и Киевской области. В том числе был поражен судостроительный завод, который производит артиллерийские катера «Гюрза-М», а также занимается выпуском и ремонтом безэкипажных катеров. Поражен приборостроительный завод «Киев-1», выпускающий системы управления огнем, комплексы оптика, электронного противодействия, средства навигации и автоматики для ВВС и ВМС Украины. Солдаты и офицеры южной группировки нанесли поражение 8 бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Алексеево-Дружковка, Николаевка, Васильевская Пустошь, Ореховатка и Стенки в ДНР. За сутки противник потерял свыше 150 боевиков, 3 бронемашины, 13 автомобилей, 4 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Центр» уничтожили свыше 300 боевиков, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной егерской штурмовой бригад, 2 бригад морской пехоты, 3 бригад национальной гвардии штурмового полка в районах Доброполя, Анновки, Шиловки, Новофедоровки, Светлого и Сергеевки. Потери украинских вооруженных формирований составили до 310 военнослужащих. 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, уничтожены 5 станций радиоэлектронной борьбы.
0: Средствами ПВО за сутки сбиты 9 управляемых авиабомб и свыше 800 дронов самолетного типа. Тульская область оказала адресную поддержку подразделениям российских сил в зоне проведения спецоперации на 4 с лишним миллиарда рублей, доложил Владимиру Путину губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Глава региона также рассказал президенту о социально-экономической ситуации и о помощи в восстановлении подшефных территорий.
3: Ребят, конечно, в зоне проведения спецоперации поддерживаем тоже. Общий объем средств, которые мы направили на эти нужды, порядка 4,6 миллиардов рублей на сегодняшний день составляет. Конечно, работает фонд «Защитники Отечества», наш отдельно взятый центр «Герой-71», работающий по принципу одного окна, оказывает все необходимые услуги. Аналог программы «Время героев» у нас тоже, ребята, сейчас выпуск состоялся. Трудоустройство, ребят, у нас неплохое, 73,3%. Работаем в этом направлении дальше, поэтому в этой части работали и будем продолжать.
0: Путин отметил особую актуальность мер поддержки демографии в регионе. Губернатор доложил президенту о разработке стратегии «Тульская область. Территория семейного счастья». На фоне ударов ВСУ по району Запорожской АЭС мир находится в шаге от инцидента регионального масштаба, заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. Он добавил, что будет использовать все рычаги, чтобы донести до мирового сообщества всю серьезность ситуации.
4: Это подрывает столпы безопасности. Это не просто технологический инцидент. Это фундаментальная основа безопасности, моральное состояние, психологическое состояние коллектива, потому что коллектив дестабилизированный, коллектив, находящийся в предпаническом состоянии,